и к ночи остался в наших руках. Особенное внимание было уделено захвату и обороне Мамаева кургана. Овладев им прочно, противник господствовал бы над всем городом и над Волгой. С утра 16 сентября полк Ерина из дивизии Радимцев захватил Мамаев курган. Но дальнейшее контрнаступление было задержано. Начались встречные бои и встречные атаки. Вернелись смертельные схватки, которые продолжались на Мамаевом кургане до конца января 1943 года. Там поломали себе зубы многие танковые пехотные дивизии противника, и ни одна наша дивизия вынесла жесточайшие бои, бои на истребление, невиданные в истории по своему упорству и жестокости. На южной окраине города стоит громадное здание, элеватор. 16 и 17 сентября там круглые сутки шли бои. Не только элеватор в целом, а и отдельные его этажи и хранилища по несколько раз переходили из рук в руки. Командир гвардейской стрелковой дивизии, полковник Дубянский, докладывал мне по телефону: «Товарищ командующий, обстановка изменилась. Раньше мы находились наверху элеватора, а немцы внизу. Сейчас мы выбили немцев снизу, но зато они проникли наверх, и там, в верхней части элеватора, идет бой». Таких упорно обороняющих объектов в Сталинграде были десятки, сотни. Внутри их с переменным успехом неделями шли бои за каждую комнату, за каждый выступ, за каждую плиту лестничной клетки. Масштабы Сталинградского сражения разрастались. Оно принимало все более напряженный и грандиозный характер. И в эти трудные дни снайпер Василий Зайцев сказал: «За Волгой до нас земли нет». Эти слова выразили мысли и чувства всех солдат и офицеров 62-й армии. Наступил октябрь 42-го года. Этот месяц был самым тяжелым, самым кровопролитным. Гитлеровцы мечтали о теплых квартирах и воевали с особой яростью. Основные бои в октябре развернулись в заводских поселках северной части города, в районе тракторного завода, заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь». Местами наши окопы находились на расстоянии всего 30-50 метров от противника. Все время шли гранатные бои. В середине октября сражение в Сталинграде достигло такого размаха, какого не знал еще истории бой. Гитлер назначил теперь своим войскам новый срок взятия из Сталинграда – 14 октября. Немецко-фашистская команда подтянула к городу еще три свежие дивизии, создала сильную ударную группировку. На нее была возложена задача любой ценой взять Сталинград. Количество самолетов вылетов противника и раньше превышало 1000, а 14 октября достигло рекордной цифры – около 3000 самолетов. Вокруг все горело. Вражеская артиллерия авиации подожгла нефтебаки, разлилась горящая нефть. Пламя поднималось до 800 метров в высоту. Горела земля и горела Волга. Огненные потоки устремились к блиндажам штаба 62-й армии. Нечем было дышать. Сталинград превратился в ад. Трудно передать напряженность сражений сталинградских боев. И все же я хочу воспроизвести события нескольких часов дня 14 октября 42-го года. В этот день мы не видели солнца, хотя день был ясный и без туч. На фронте 6 километров Паулюс бросил в наступление 3 пехотных и 2 танковых дивизии. Пехоты и танки противника в 8 часов утра атаковали наши позиции. Атака была отбита. На переднем крае горело около 10 танков противника. Повторив атаку в 10 часов на наш 109-й полк, который был смят. Бойцы этого полка, засев в подвалы, продолжали драться в окружении. В 11 часов доносят: левый фланг 112-й дивизии смят. Около 50 танков утюжат его боевые порядки. В 11:50 противник захватил стадион тракторного завода. Доносят: фрицы наступают везде с танками. На участке Ананьева подбиты 4, у Ткаченко 2. Гвардейцами 2-го батальона 118-го полка уничтожен также 2 танка. 3-й батальон удерживает позиции по врагу, но колонны танков прорвались на Янтарную улицу
где артиллеристы расстреливают

0: в упор. Начальник штаба 37-й гвардейской дивизии Брушко докладывает. Гвардейцы Пустовгарова, рассеченные танками противника, закрепились группами в домах и развалинах, сражаются в окружении. Лавина танков атакует Ананьево. 6-я рота полегла полностью, остались в живых только посыльные. В 12 часов передают по радио 117-го полка. Командир полка Андреев убит. Нас окружают. Умрем, но не сдадимся. Из полков 308-й дивизии Гуркиева доносят. Танки противника атакуют с севера. Идет жестокий бой. Артиллеристы бьют прямой наводкой. Несем потери, особенно от авиации. Просим, отгоните стервятников. 12 часов 30 минут. Командный пункт командира 37-й дивизии генерала Жолудева бомбят пикирующие бомбардировщики. Блиндаж завален, связи с ним нет. 15 часов на командный пункт армии пришел сам Жолудев. Его было не узнать. Он доложил, 37-я гвардейская сражается и не отступит. Около 16 часов из баков нефтесиндиката хлынула горячая нефть. Загорелись некоторые блиндажи армии. Загорелись баржи и сплавные леса на Волге. Танки противника подошли на 200 метров командного пункта армии. Рота охраны штаба вступила в бой. Решили сражаться до последнего. 11 ноября немецко-фашистское командование, произведя перегруппировку своих частей, предприняло последнюю отчаянную попытку владеть Сталинградом. На этот раз оно возлагало большие надежды на возросшие трудности снабжения 62-й армии в связи с тем, что Волга начала замерзать, шла шуга, и переправа была почти невозможна. Терпя огромные потери, гитлерцам удалось овладеть районом завода «Баррикады» и выйти к Волге, отрезав дивизию полковника Людникова. Армия в третий раз была разрублена до Волги, но продолжала жить и бороться. Таких эпизодов было сотни, тысячи. Они показали, на что способны наши люди, которых воспитала наша партия и комсомол. Понимали, за что они борются, за что отдают жизнь.
1: Говорит один из героев Сталинграда, сержант Яков Павлов.
2: Вспоминаю сентябрь 1942 год. В городе, не смолкая разрывы бомб, артиллерийские канонады, от речки Царицы до тракторного завода было сплошное пожарище. Горело все. Мне пришлось пробыть в городе 70 дней. В течение этого времени я много раз участвовал в неравных боях. 58 дней и ночей мы защищали один дом на площади 9 января. Теперь эта площадь носит имя Владимира Ильича Ленина. Нас, горстку бойцов, засыпали бомбами фашистские самолеты. Штурмовали дом танки противника. Беспощадно била артиллерия и минометы. Ни на минуту, не прекращаясь, пулеметно-автоматный огонь. Трудно это было время. Порой не хватало боеприпасов. Не было пищи, воды. Но наши солдаты с честью выполнили свой долг перед Родиной. Отстояли свои занятые рубежи. В обороне дома на площади имени Владимира Ильича Ленина участвовали представители многих национальностей. Сегодня с гордостью можно назвать имена этих людей. Это были украинцы. Василий Сергеевич Глушенко. Сейчас он живет в Ставропольском крае. Илья Васильевич Воронов живет в Орловской области. Татарин Рамазанов живет сейчас в Астраханской области. Иван Филиппович Афанасьев живет в Волгограде. Многие герои битвы пали смертью храброй. Я рассказал про оборону одного дома, а сколько таких участков было на всем фронте. И везде советские солдаты беспредельным мужеством и стойкостью защищали город на Волге.
1: Репортаж о передаче подводной лодки «Новосибирский комсомолец» морякам Северного флота 27 августа 1943 года.
3: Медик, посвященный торжественному подъему флага на подводной лодке «Новосибирский комсомолец» считаю открытым.

0: слово для зачтения приказа командующего имеет майор Вороневич. Приказ командующего Северным флотом. Подводная лодка М-107, которой народный комиссар военно-морского флота присвоил наименование «Новосибирский комсомолец», построена в дни Великой Отечественной войны на средства, собранные комсомольцами и молодежью Новосибирской области. Передана личному составу Северного флота 10 августа 1943 года. Благодарю комсомольцев и молодежь Новосибирской области за проявленную инициативу в сборе средств на строительство подводной лодки и передачу ее личному составу Северного военно-морского флота. Выражаю твердую уверенность, что боевой экипаж подводной лодки «Новосибирский комсомолец» в боях с немецкими захватчиками с честью и доблестью выполнит свой воинский долг перед Родиной и покроет свой военно-морской флаг неуедаемой славой. Командующий Северным флотом вице-адмирал Головко.
1: Слово делегату от Новосибирского комсомола товарищу Гончарову.
2: Новосибирский комсомолец построен на средства комсомольцев и молодежи нашей области. Мы знаем, что передаем наш боевой корабль твердые, надежные руки. Мы построили свой корабль не на свои личные сбережения, а зачастую отрывая от себя необходимое. Мы знаем, что мы должны сделать все для того, чтобы ускорить час победы над нашим врагом. Товарищи североморцы, в дни Великой Отечественной войны трудящиеся тыла отдают все необходимое для победы над нашим общим врагом. Мы знаем, что все эти трудности, которые переживает наш тыл, они нужны, необходимы для того, чтобы как можно быстрее разбить озверелый фашизм.
0: Слово имеет старшина первой статьи Армачев.
3: Дорогие друзья, новосибирские комсомольцы, личный состав подводной лодки шлет вам боевой краснофлотский привет. В дни, когда Красная Армия ведет ожесточенные бои с немецкими разбойниками, одерживает замечательные победы, наш личный состав подводной лодки «Новосибирский комсомолец» горят одним желанием – скорее выйти в море и наносить удары по озверелому врагу. Принимая от вас чувством величайшей благодарности подводную лодку «Новосибирский комсомолец», от всей души спасибо вам и заверяем вас, что в скором будущем мы будем рапортовать вам о наших подвигах. Горячий привет новосибирским комсомольцам и молодежи.
4: Товарищи, мы принимаем этот корабль под комсомольцев Новосибирской области как залог их великой любви к нам, великой заботы о нас, как залог их высокого патриотизма. И мы обещаем, товарищи, что личный состав подводной лодки «Новосибирский комсомолец» впитает в себя лучшие традиции краснознаменной бригады подводных лодок, лучшие традиции моряков русского флота и в будущих боевых походах оправдает тот тяжелый труд, те большие средства, которые новосибирские комсомольцы вложили в это надежное, хорошее боевое оружие. Да здравствует ленинский комсомол! Да здравствует коммунистическая партия, вдохновитель наших побед! Ура, товарищи!

0: О помощи тружеников села фронту рассказывает председатель колхоза 12 лет октября Костромской области Прасковья Андреевна Малинина.
1: Дорогие товарищи, Великая Отечественная война – это народная война была. И народ, уйдя на фронт, отцы, мужья, сыновья, братья, мы оказывали большую помощь фронту. Не хочется на своем колхозе остановиться. У нас остались одни женщины, но не заменили мужчин. Народ был уверен, что наша партия, наш народ, наша армия победит. Тяжелый был 1942 год. Я поняла, что нельзя быть в стороне. Вступила в члены партии, и за мной много вступило моих товарищей по труду. Мы принялись за работу как никогда. В 43-м году враг был под Сталинградом, на Волге. Мы тоже живем на Волге. Это тяжелая была утрата и наших людей. У кого погиб там отец, у кого погиб сын, у кого погиб муж. Сообщали, это была трагедия, но народ не падал духом. Когда под Сталинградом отогнали врага, то мы были как раз на ферме утром, и прибегает к нам старичок Иван Михайлович Климанов. Ему было уже 80 лет, он работал над дежурным, кричит: «Бабенки, бабенки, от Волги Сталинграда отогнали врага!» Он бежит, трясется весь, мы собрались, да хоть ты говори чередом, чередом нам рассказывай. «Знаю, что только отогнали». Мы, конечно, собрали митинг и взяли более повышенные обязательства, чтобы больше дать фронту продуктов питания. Мы собрали для фронта 1 125 000 деньгами. Плюс тому, мы на танковую колонну имени Ивана Сусанина, нашего героя Костромы, также собрали деньги. И собрали деньги на подводную лодку «Ярославский комсомолец». Мы собрали для фронта картофеля, овощей, хлеба. Если бы составить состав, наверное, хватило до города Москвы. Вот как каждая мать, каждая жена старались, чтобы фронту оказать большую помощь.
0: Бригадир первой в годы войны женской тракторной бригады Дарья Матвеевна Гармаш вспоминает.
2: Когда призвали мужчин на фронт, то нужно было быстро организовывать курсы трактористов и сажать девушек на трактор. Поэтому у нас при нашей Рыбновской машино-тракторной станции были организованы курсы, и на курсах обучалось в первый год войны 89 девушек-трактористок. Организовали весной 18 женских тракторных бригад. Вызвали меня тогда еще молодую комсомолку в политотдел и предложили возглавить одну из тракторных бригад, потому что я трактористкой работала с 35-го года, так что я уже опыт работы имела и знала машину хорошо. Поэтому мне пришлось возглавить одну из тракторных бригад. Наша тракторная бригада женская первый год войны работала хорошо, слаженно, подготовили хорошо технику к весеннему севу. Весенний сев и паровую кампанию мы провели хорошо. Развернуло соревнование тракторных бригад в области. Очень было в это время развито соревнование бригад. А когда стали подводить итоги соревнования, то наша женская тракторная бригада заняла первое место не только в области, а в Советском Союзе. И поэтому ЦК комсомола нашу тракторную бригаду наградил переходящим красным знаменем ЦК комсомола и первой денежной премией наркомземлю 10 тысяч рублей. Нас это еще больше обязывало, чтобы мы работали еще лучше, еще дружнее и учли все недостатки, которые у нас были в бригаде. Я должна сказать, что бригада очень много экономила горючего. Настолько берегли горючее, чтобы нигде оно и не проливалось, чтобы оно нигде в тракторе и не подкапывало. Даже отстойникам подвязывали консервные банки и каждую каплю горючего собирали. Рассчитывали, отрезали загоны таким расчетом, чтобы не было клиньев, углов, чтобы трактор не поворачивал по похоте. Таким образом, учитывали все для того, чтобы больше сэкономить горючего. Мы в первый год сэкономили 6800 килограмм горючей одной нашей тракторной бригады. Мы потом приняли обязательства такие, что каждый седьмой день мы должны отдавать фронту горючее для работы целого дня танка, чтобы он бил фашистов. В 43-м году наша тракторная бригада обратилась своим письмом ко всем девушкам-трактористкам. Девушки, сядем за руль трактора, заменим ушедших наших мужчин, отцов, братьев на фронт и поможем нашей Красной Армии ковать победу над врагом.
0: Бывший командующий 5-й гвардейской танковой армии, маршал бронетанковых войск Павел Алексеевич Ротмистров рассказывает о танковом сражении под Прохоровкой во время Курской битвы.
3: После провала наступления гитлеровцев на северном фасе Курской дуги, а затем на Баянском направлении, немецко-фашистское командование сделало последнюю попытку нанести сильный удар по нашим войскам в направлении Прохоровки. Наступление немецко-фашистской армии под Прохоровкой, по мнению гитлеровских военных специалистов, должно было решить общий исход Курской битвы в пользу гитлеровской армии. Это была последняя ставка гитлеровского командования в планах летнего наступления под Курском. Учитывая успех своих войск во второй половине дня 11 июля на Прохоровском направлении, немецко-фашистское командование решило перебросить на этот участок как наиболее уязвимый в обороне советских войск все свои резервы и в первую очередь танковые и моторизованные соединения. И с утра 19 июля начать здесь новое наступление. Они были уверены в том, что здесь они, кроме наших, накануне потерпевших поражение пехотных соединений, ничего не встретят. Однако просчитались. 5-я гвардейская танковая армия, которой я тогда командовал, быстро и искусно перегруппировалась и сосредоточилась в районе Прохоровки. Начав наступление, гитлеровцы встретились здесь сильнейшей танковой группировкой, что явилось для них неожиданностью. Утром 12 июля с группой офицеров я находился на наблюдательном пункте, с которого хорошо было видно поле будущего сражения. К 6 часам утра командиры корпусов доложили, что их соединения и части заняли исходные рубежи и к бою готовы. В первые же минуты сражения, поднимая черные тучи пыли и дыма, навстречу друг другу ринулись две могучие лавины танков. На небольшом пространстве в районе Прохоровки с обоих сторон одновременно участвовало 1500 танков. Так разгорелась крупнейшая в истории войн, невиданная по размаху и ожесточению, встречное танковое сражение. Широкое поле под Прохоровкой оказалось тесным для огромной массы сражающихся. Только со стороны противника участвовало 700-800 тяжелых, средних и легких танков в сопровождении большого количества самоходной артиллерии. Это были ударные силы гитлеровцев, главным образом дивизии корпуса СС. Танкисты-гвардейцы, выполняя боевой приказ, дрались не на жизнь, а на смерть. Сражение длилось до позднего вечера. Сцепившись в один гигантский клубок, танки уже не могли разойтись. На поле боя горели сотни танков самоходных орудий. Стоял страшный шум от скрежета гусениц, грохот снарядов. Многие из них, ударяясь в броню, с визгом летели в стороны. В этом сражении исключительно большое мужество и инициативу проявили младшие офицеры и солдаты. Взводу под командованием лейтенанта Бондаренко был отдан приказ выйти на помощь второй роте, оказавшийся в трудном положении. Развернув взвод, он ринулся вперед. Наперед танку Бондаренко двигались два «Тигра», ведущие огонь. Умело маневрируя, Бондаренко поставил свой танк за один из горящих немецких танков. Фашисты были уверены, что советский танк горит. Тем временем командир взвода незаметно навел орудие метким залпом, поджег один из «Тигров». Экипаж фашистского танка, выскочивший из машины, был расстрелян из пулемета. Заметив, что по его машине бьют два вражеские орудия, он сумел одно уничтожить прямым выстрелом. Сменно ринувшись на другое орудие, он раздавил его гусеницами танка. Когда в ходе дальнейшего сражения танк Бондаренко был подожжен вражеским снарядом, члены экипажа, вынужденные покинуть машину, продолжали бой в пешем порядке. Сильные сознанием своего великого долга перед Родиной, стремлением любой ценой выполнить поставленную задачу, полной беззаветной храбрости, мужественно бились с врагами, воины-гвардейцы, шаг за шагом тесня противника, нося ему огромный урон в живой силе и технике. За один день сражения под Прохоровкой 5-я гвардейская танковая армия уничтожила около 400 танков противника, из них 70 тигров, 158 орудий и минометов, более 300 автомашин, более 3500 солдат и офицеров. Главная вражеская группировка, наступавшая на Прохоровку, была разгромлена. Насколько мощным был удар советских войск под Прохоровкой и на других участках Курской дуги, куда были брошены отборные силы врага, можно судить хотя бы потому, что уже на следующий день Гитлер вызвал в ставку фельдмаршалов фон Манштейна и Клюгге и потребовал от них немедленно прекратить операцию «Цитадель». Потери фашистов в боевой технике, в частности в танках, были катастрофическими. В ходе Курской битвы наступил переломный момент. Фашистское командование вынуждено было отказаться от наступления и перейти к обороне.

Август 1918 года. Кольцо вражеских штыков сжимается вокруг Москвы. Туда, в Москву, лежит путь солдата Савельева, его сыновей Васи и Пети.

0: Идут они по шпалам через Россию, охваченную огнем гражданской войны. Вот и заброшенный полустанок. В одном из плохо освещенных уголков полустанка остановился человек в одежде рабочего. Поглядел на часы. К нему приближается пожилой мужчина, похожий на врача.
1: Что? Остановились?
2: К сожалению, придется чинить.
1: Я полагаю, что в Москве найдется приличный мастер. Вы Романовский?
2: Романовский.
1: Малинин.
2: Теперь вы будете Кравцов. Вот ваши новые документы.
1: Так, Кравцов Анатолий Ларионович. Ну что ж, понятно.
2: Встретились мы с вами в пути случайно. Я токарь Матвей Сторожев. Везу голодающей семье хлеб.
1: Понятно, попутчики. Так, ведь наша задача – это взрыв продовольственных складов.
2: Да-да, мы будем решать проблемы питания московских пролетариев.
1: Явка?
2: Явка – Воротынский переулок, дом 5, квартира 12.
1: И?
2: И издательство «Революционная мысль». Все связи через Ярцева. Между прочим, он работает в ЧК.
1: Что? В ЧК пробрался? Ха-ха-ха! Мило.
3: Ну, Петька, не отставай, не отставай.
2: Так. Понимаете, господин хороший, вторые сутки сижу, поезда жду. Не останавливается, и все тут.
1: Да не волнуйтесь, не волнуйтесь, товарищ. Я думаю, что сегодня мы все обязательно уедем.
3: Да, где бы нам тут пристроиться с вами, ребятки?
4: Куда? Не видишь, вещи человека.
3: Ой-ой-ой, серьезная мадама.
5: Да, здесь вам будет неудобно, вы в стороночку.
3: Я так и понял, так и понял. Вот здесь, ребятки, определимся, здесь мы никому не помешаем. Вот так. Дошли. Ну, устали?
4: Да нет, бать, ничего. Я еще столько же пройду. Вот Петька уморился.
6: А ты знаешь, да? Я еще больше тебя нахожу.
3: Ну, будет, будет.
6: Папань, давай-ка я ружье подержу.
4: Да не ружье, а винтовка трехлинейка. Образца 1891 года, понял?
3: Верно, Вася. С ружьем на лисицу да на зайца сходить. А нам зверя покрупнее бить.
6: Ага, Беляков.
3: Угу.
6: А если они сами тебе?
3: Ну, пуля еще не отлета, которая вашего батьку собьет. Верно, Вася?
4: А как тебя к расстрелу приговаривали? Вот что, если опять поймают?
3: О, когда это было, я уж и запамятовал. Ведь я же убег. А теперь власть наша. Ну, вы, ребятки, посидите, а я про поезд пойду справлюсь.
6: Ты не боишься? Я тоже не боюсь, только страшно как-то.
4: Да не бойся. Видишь, как светло. Читать можно.
6: А это газета прямо из Москвы?
4: Ага.
6: А про чего ты читать будешь?
4: О голоде! Письмо к питерским рабочим. Написал Ленин.
6: А ты знаешь, что такое Ленин?
4: Знаю, не мешай.
6: И ничего ты не знаешь. Это вовсе не человек, а название такое.
4: Чего?
6: Точно. Раз книжка, значит Ленин.
4: Чего плетешь?
6: На всех печатка. Ленин. Ой,
4: понимал бы ты, печатка.
6: Да я понимал. Есть охота.
4: Сейчас.
7: Кто такие? Так. Ну, хлопцы, здорово, куда едете?
4: В Москву.
7: Сами?
4: С отцом.
6: И у него винтовка есть.
7: Ух ты! А мать где?
4: А Тиф померла, крестно едем.
7: Так понятно.
4: А тебя как звать?
7: Меня? Меня звать, разорвать, фамилия лопнуть. Да говорят, дома Яшкой звали, а здесь Огоньком.
4: А ты чё такой веселый?
7: А разве я веселый?
6: А то нет.
7: А это я родился, развеселился, так и остался. Такой хожу.
4: А ты куда, в Москву?
7: Сейчас в Москву.
4: А потом?
7: А потом? Потом, думаю, в жаркие страны подаваться. Слыхали?
6: Нет. А где они?
7: Далеко. От житуха там хлопцы. А главное, везде песни поют.
6: А тебя туда пустят?
7: А как же? Я ж сам песни пою. Вот слушайте, сам сочинил, как Яшка Огонек в жаркие страны идет.
8: Жил на Заречье парнишка, мать и отца он не знал. Легкой, как ветер, быстрой, как птица, песню одну напевал. Жаркие страны, дальние страны, как вам дорогу найти? Я б переплыл все моря, океаны, я бы не сбился с пути. Я переплыл все моря, океаны, я бы не забился с пути.
3: Хорошо. Право слово, хорошо. А ты что же, перенимаешь у кого или сам складываешь?
8: Сам.
3: Ну, а чего же дома не сидишь?
8: У меня нет дома.
3: Как нет?
8: Да так, был да сплыл. Мать отца расстреляли, а дом спалили.
3: Зовут тебя как?
4: Яшкой.
6: Он говорит, звать разорвать, фамилия лопнуть.
3: Во как! Яшка, а ты держись возле нас, веселей будет.
4: С нами не пропадешь.
7: А правильно, это прямо с вами до Москвы. А то мне там к одному человеку надо, к Ленину. Слыхали?
4: Слыхали.
7: Ну вот прямо к нему, а то что, меня никуда не пускают, везде задерживают, денег у меня нету. Пусть он мне такой пропуск выдает, чтобы меня до самых жарких стран пропускали без задержки. А то меня один раз поймали и в детский дом отправили. Знаешь, что такое детский дом?
6: Нет.
7: Ну, в тюрьме были?
6: Нет.
7: Но это хуже. Самое проклятущее место на земле – это детский дом. Хоть и похлебку дают. Я так и так скажу ему, думаю, даст мне такой пропуск.
9: Граждане пассажиры, забирайте вещи, подходит поезд.
10: Скорее, скорее, он остановится там, ну подбирайте.
11: Конечно, слава тебе. Сейчас,
12: и зачем такая паника?
3: Да со страху это у них.
7: Пойдемте, дяденька.
10: Пошли, Яша, а то ребятишки потеряются. Погоди, Яша, погоди. Ваше высокоблагородие?
13: Кто? Ты кому?
3: Постой, постой. Это с каких же пор ваше высокоблагородие в мужицкой одежи ходит?
13: Ну, браток, ты перепутал.
3: Да нет, трудно перепутать. Я-то тебя хорошо запомнил, господин штабс-капитан. А ты не помнишь своего солдата Савельева, которого расстрелять за агитацию приказал? Но ничего, в ЧК напомнят. Вскидывай руки, белогвардейская вошь. Выше! Выше!
13: Малинин, стреляйте, что вы смотрите? Надо немедленно отсюда уходить! Пошли!
7: Что вы делаете? Что вы делаете?
4: Яшка! Яшка, а где батя?
7: Хлопчики.
6: Васька, смотри, кто это? Ой, кровь!
4: Батя! Батя!
7: Хлопчики!
4: Батя!
3: Вася! Вася, убили вашу батьку. Наш штабс-капитан убил.
6: Папан, папан, это я, Петька. Ты что, не видишь меня, да?
3: Сынки, Вася, Петя, идите в Москву, идите.
6: Батя, батя, батя.

0: Так Вася и Петя остались одни. Трудна дорога в Москву. На одной из остановок отстал от поезда Яшка. Чтобы получить кусок хлеба, ребятам приходится попрошайничать. Возле дороги, на опушке подмосковного леса, они остановились отдохнуть.
1: Не могу я эту милостыню просить. Не получается у меня. Большой, говорят, и гонит.
2: А меня не гонят. Я как начну, пожалейте бедного, несчастного сиротку. Вспомните о своих детишках. Ничего, Васька, дают.
1: Здорово ты насобачился, Петька.
3: А что, я нищих, что ли, не видел?
2: Вот только терпеть, терпеть надо. Вот пока тетка расспросит, пока поплачет. Ой, бедные мои, мать-то как звали, отца-то как звали. Знаешь, сколько времени-то пройдет?
1: Петька, мотор. Смотри-ка, остановился. Выходят, сюда идут.
2: Петька,
1: текаем, забрать могут.
2: Васька, котелок-то.
1: Горячий, не возьмешь. А, ладно, я его ветками забросаю, может, не заметят.
2: Текай, Петь, сюда, сюда, в кусты, текай.
4: Владимир Ильич, придется немножечко задержаться.
5: А вот хорошо. Мы здесь замечательно отдохнем. Потрясло на этих дорогах изрядно, я чертовски устал. Только, пожалуйста, не говорите об этом товарищу Гилю, а то он будет считать себя виноватым.
6: Сергей Сергеевич,
4: да?
6: Сергей Сергеевич, нужно будет свечи поменять. Минут 20 постоим.
4: Хорошо, Сеня, тогда посигналите нам.
6: Хорошо. Я пойду помогу.
5: Да-да, идите, Сеня. Какой здесь воздух чудесный. Надо будет сказать Семашко, он искал место для лесной школы.
4: Владимир Ильич, мы с вами совсем забыли про бутерброды. Я думаю, что домой мы их не повезем, а?
5: Безусловно, уничтожим немедленно. У меня уже слюнки текут. А что они нам там положили?
4: Хлеб с повидлом.
5: Чудесно. Чудесно. Давайте-ка располагаться. Одну минуту, Феликс Эдмундович. Одну минуту. Мы кого-то потревожили. Котелок. Еще теплый.
2: Чего чужое-то трогаете?
5: А вот и хозяин. Здравствуйте, товарищ.
2: Ты чего-чего здравствуйте? А сам котелок схватишь и бежать, да?
4: Это ваш котелок.
2: На.
4: Да нет, не нужен он нам, не нужен.
5: Я смотрю, вы очень проницательный товарищ. Значит, он заговаривает зубы, а я схвачу и бежать. Логично, очень, очень логично.
4: А вы из какой деревни будете?
1: А мы не местные, мы фабричные. В Москву идем.
5: Феликс Эдмундович, сначала надо познакомиться. Меня зовут Владимир Ильич. А это Феликс Эдмундович. И котелок мы ваш не схватим и не убежим.
1: Но меня Василий.
3: Вось, Василий Андреевич.
1: Это мой брат Петька.
5: Очень приятно. Позвольте тогда присесть к вашему костру.
1: Садитесь. Нам места не жалко, что мы буржуи, что ли.
4: Ну, вот это замечание по существу.
5: А откуда вы, Василий Андреевич, идете? И давно ли?
3: А мы не только идем. Мы еще на крышах ехали, только нас прогнали.
4: А где мать, отец?
1: Отца убили.
5: На фронте?
1: Нет.
4: Где?
1: На станции. Мы в Москву ушли.
5: А ну-ка, товарищи, угощайтесь.
4: Берите бутерброды.
1: Это нам?
4: Вам.
1: Спасибо.
5: Пожалуйста.
3: А мы думали, что вы как все. Нас только делают, что спрашивают. А мать где? Отец где? А как хлеба попросишь? Уйдите, говорят. Много вас тут попрошайничает. Зачем уж тогда спрашивать? Правда?
5: Правда.
4: Так ты, Вася, теперь за старшего?
1: Ага. Но правда трудно. Петька больно балованный.
3: Это я после тифа. У меня тогда совсем волос не было. А сейчас волос сколько?
4: Замечательный чуб.
3: Дядька, ты что такой лысый? Тоже тифом болел, да?
1: Петька!
5: Ничего, ничего. Петр Андреевич задал вопрос по существу. Только у вас, Петр Андреевич, большое преимущество по сравнению со мной. У меня такой чуб уже не вырастет.
2: Ну и ладно, а так тоже подходящее. Зато у меня-то ни бороды, ни усов.
7: Неистощимый оптимист.
5: А нам только такие нужны.
7: А отец у вас как, партийный был или не знаете?
1: Ну, как не знаем. Партийный большевик.
5: А вы большевиками будете?
2: Будем, да, Васька?
1: Будем.
2: Сейчас все в большевики идут. Самое легкое дело.
5: А я всегда был уверен, что это самое трудное дело.
2: Почему? Смелые только могут, да?
7: Смелые? Да нет, не только.
1: А какие же справедливые, да?
5: Справедливые, но не только. Если сказать точнее, те, кто умеет жить для других.
2: А? Для кого? Для других?
5: Да-да, для других. А в Москву вместе поедем.
7: Если будет нужно, устроим в детский дом.
2: Куда-куда?
7: В детский дом учиться будете.
1: Петька, детский дом.
8: Машина готова.
7: Сеня, а у нас попутчики появились.
8: Куда? В детский дом.
1: Петька, Петька, текай!
5: Товарищи, куда вы, товарищи?
9: Ребята,
7: не надо, Сеня. Испугались детского дома.
5: Плохо там. Феликс Эдмундович, надо немедленно заняться детскими домами.
7: Обязательно.
5: Плохо сейчас ребятам. Сколько их искалечено войной и нуждой. А сколько еще будет?
7: Да, это верно. Надо прямо-таки броситься к ним на помощь, не дожидаясь мирной обстановки.
5: Я думаю, Феликс Эдмундович, что это прямое дело ВЧК.
7: ВЧК? Сеня, стоит нам заняться ребятишками.
8: Какой разговор, Феликс Эдмундович? Выделим комнату, организуем отдел и разошлем во все концы телеграммы. Именем революции. В быстрейший срок оказать помощь всем бедствующим детям.
5: Именем революции? Этим именем мы строим новую жизнь нашим детям и этим же именем безжалостно караем каждого, кто осмелится поднять руку на их счастье. Парадокс?
7: Скорее, диалектика.
5: И нам, и на Феликс Эдмундович по душе, не правда ли?
7: Безусловно.
5: Интересные мальчишки. Очень интересно знать, как сложится их дальнейшая судьба. Мы только закладываем фундамент. А ведь строить придется им. Только, Феликс Эдмундович, надо быть рядом с ними. Обязательно рядом с ними, Феликс Эдмундович.

0: Приехали.
1: Петька, Петька, вылезай.
2: Васька, а может, зря мы с ними не поехали, а? Может, не страшно это?
1: Ну что ты, не страшно, не страшно. А Яшка что говорил?
2: Ты, Владимир Ильич, больно хороший. Глаза добрые, как у папки.
1: Это верно. А вот у того, у другого грустные. А как этот Владимир Ильич сказал-то? Говорит, жить для других.
2: Ты поди попробуй сейчас, найди таких.
1: Каждый норовит себе побольше захватить. Холодно, замерзнем мы с тобой.
2: А что же делать будем? Пойдем, да?
1: Пошли.

И снова отправились в путь Вася и Петя. И вот Москва, суровая революционная Москва. Где-то притаился враг, идут по улицам настороженные рабочие, красногвардейские молодежные патрули.

0: Петю и Васю не узнать. Они стали настоящими беспризорниками, оборванными, грязными, с голодными глазами. Для того, чтобы получить кусок хлеба, Вася нанялся переносить на Казанский вокзал книги для библиотеки. Раннее утро. Из афишной тумбы вылезает Вася. Здесь он ночует с братом. Вася идет относить на вокзал часть книг, которую ему дал старик, живущий здесь, в доме номер 5, по Воротынскому переулку. Есть еще адрес, куда нужно занести книги, но туда Вася решил идти позже. Пете строго наказано не выглядывать из тумбы. И вовремя сюда к дому приближается патруль рабочей молодежи.
1: Воротынский, дом 5.
2: Здесь?
1: Да, Сеня велел здесь ждать.
2: Ребят, а чего это Женя с Алексеем задерживаются?
1: Они пошли подъезд проверять.
2: Хорошая эта девушка, Женя.
3: Замечательная. Их женская гимназия находилась рядом с нашей. Мы с ней давно знакомы.
2: Из богатых?
3: У нее дед управляющий банком.
2: Вот как? Только она уж неделю как из дома ушла. Окончательно порвалась с семьей. Мы, говорит, с вами классовые враги, и нам, говорит, не по пути.
1: Ребята, в подъезде никого нет.
4: Там все осмотрели.
1: А вот и отец с Сеней идут.
4: Здорово, ребята.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Ну вы что здесь, как на митинге собрались? Значит так, кто со мной?
1: Я.
3: Мы
1: с Борисом.
4: Хорошо. Я. Тоня, ты пойдешь.
1: Хорошо.
4: А вам оставаться здесь, только не галдеть. Сеня, ты объясни им, а мы пошли.
1: Пошли. Пошли.
5: Значит, пойдешь туда.
6: Ребят,
3: да.
6: Здесь явочные квартиры эсеров. А вы как на прогулке? Женя, Борис.
1: Да.
6: Садитесь на скамейку и наблюдайте за подъездом. Изображайте себя влюбленных. Алексей, за угол.
4: Есть.
6: Степан, а ты встань вон там.
2: Ну и дела.
3: Женя?
1: А?
3: Женя, спрячь оружие.
1: Слушай, Борис, я ужасно волнуюсь. А вдруг мне придется стрелять?
3: И что же? Ведь это же для революции.
1: Я знаю, что это для революции. Но ты представляешь, вдруг я не смогу. Тогда я никому не нужна. Тогда я просто интеллигентная тряпка.
3: Нет, Женя, ты мне представляешься сильной и смелой индивидуальностью.
1: Правда? Ты понимаешь, ведь сегодня самое главное испытание для меня. Ты не думай, я не струшу, я постараюсь, но... Все в порядке, ребята. Одного поймали. Уже одет был, как будто только нас и ждал. Сеня у него там взрывчатку и капсулы детонатора нашел. Вообще птица непростая.
4: Ребята... Вы оставайтесь здесь. Через час придут опечатать квартиру. А мы пошли.
1: Да, пошли.
4: Пошли.
1: Ребята, в тумбе кто-то есть. Там человек.
3: Кто там?
1: Кто там?
7: Никого нет! Это только я.
2: А ты что там делал, контра маленькая?
7: А я не контра.
2: А кто ты?
7: Я не знаю. Васька велел не высовываться.
2: Это какой Васька? Братцы, он тут не один, у них тут целая организация.
7: Нет, не организация. Васька мой брат. Говорит, не высовывайся, а то забрать могут.
2: А за что тебя забрать могут? Запутался?
3: Смотри, у них в тумбе книги какие-то.
7: Дяденька, дяденька, пожалейте бедного, несчастного сиротку. Вспомните о своих детишках,
2: братцы,
7: дяденька.
2: Тут дело нечистое. Чует мое сердце, что контрикон.
1: Ой, ну какой же он контрик, мальчишка просто. Испугался, да?
2: А вдруг кадет переодетый?
7: Нет, дяденька, я не кадет, я Петька. Васька, меня за контру арестовали!
2: А ну стой! Это одна компания!
3: Сеня! Сеня, пойди сюда! Мы тут мальчишек в тумбе нашли!
7: Дяденька! Дяденька!
8: Дяденька! А, старые знакомые! Наконец-то попались!
9: Сеня! Сеня! Сеня!
8: Что?
9: Мы тут одного выследили. Пошел воздать свою революционную мысль. Вот там наш стерегут. Пошли скорее.
8: Пошли.
7: Дяденька! Дяденька!
10: Ребята! Отправьте мальчишек на Лубянку. Да, попросите, чтобы они их доложили Дзержинскому.
3: Что ж вы, ребята, натворили?
1: А мы ничего не творили.
2: Ну, раз самому Дзержинскому доложить надо, непростое это дело. Ты слышал, как Сеня сказал, попались? Значит, их уже давно ищут. Ну, ничего, там на Лубянке разберутся. А ну, шагай!
7: Дяденька, а что такое Лубянка? Это страшно.
2: А это смотря для кого. А ну, шагай, контра! Контра!

0: Кабинет Дзержинского в здании Всероссийской чрезвычайной комиссии на Лубянке.
1: Да? Да, это я, Василий Иванович. Какие ребятишки? Нет, я не в курсе дела. Ах, вот это кто! Давайте их немедленно сюда. Саша, ребята из леса нашлись.
2: Но...
1: Сеня на них сейчас случайно наткнулся.
3: Проходите, проходите. Ну, смелитесь, ребят, не стесняйтесь, проходите. Ну, чего ты отстаешь?
1: Ну?
3: Ну, заходите.
1: Здравствуйте, старые знакомые.
4: Дяденька, дяденька, дяденька!
1: Ну, наконец-то разыскались. А куда вы одежду свою девали?
4: А мы ее на сухари сменяли.
2: И много сухарей дали?
4: Ага, 10 штук. А где же Владимир Ильич?
2: Товарищ Ленин? Так он, ребята, в Кремле.
4: Как Ленин? Это что? Это что, тогда Ленин был?
1: Ленин.
4: Когда? Вот тогда? С нами в лесу?
1: Ну да.
4: Эх ты. А еще Тикай кричал. Я ж тебе говорил, поедем. С Лениным бы поехали. Когда это ты говорил?
5: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Сеня. Как прошла операция?
6: Одного задержали в издательстве «Революционная мысль». Говорит, что он рабочий. Документы в порядке. Но я привез его для выяснения и направил к Алексею Семеновичу.
1: К Алексею Семеновичу?
6: Да.
1: Хорошо. Ну-с, а насчет ребят мы посоветуемся с Николаем Александровичем Семашко.
6: Феликс Эдмундович, не надо их в детский дом.
2: Феликс Эдмундович.
6: Пусть с нами живут.
2: Феликс Эдмундович, мы вырастим.
1: Ну как, ребята, пойдете жить к Сене, к Василию Ивановичу?
4: А у вас там завод есть? Я работать буду.
2: Есть, есть, будешь работать. Ну, ребята, пойдемте амуницию вам дадим и покормим. Пойдемте.
6: Пойдемте, пойдемте.
1: Обязательно приеду к вам в гости в Сокольники.
4: До свидания.
1: До свидания. 17-й. Алексей Семенович, зайдите ко мне.
7: Здравствуйте, Алексей Семенович.
1: Здравствуйте, Алексей Семенович. Проведемте допрос вместе. Интересует меня это издательство.
7: Хорошо. Но он утверждает, что зашел в издательство случайно.
1: Посмотрим. Это издательство явка очень крупной организации эсеров. И я думаю, что корни от нее идут очень глубоко. А мы с вами, к сожалению, знаем слишком мало.
7: Да.
1: Василий Иванович!
8: Я слушаю вас.
1: Ведите задержанного. Прошу вас, садитесь за мой стол, Алексей Семенович.
0: Голубев вводит Романовского. Того самого, который на станции убил отца Васи и Пети.
9: Здравствуйте, товарищ. Это что ж такое получается, а? Куда ж такое дело годится? Ах.
10: Садитесь.
9: За что, товарищи начальники? Я ж только зашел в книжный магазин. Дай, думаю, какую книжку интересную куплю. А что ж такое выходит, а? Керенского скинули? Скинули. Свою власть поставили. Бьемся за нее, не покладая рук. А она что ж это, своих, да? Обидно это очень простому человеку.
7: Вы успокойтесь, садитесь. Ваша фамилия?
9: Матвей Сторожев, рабочий. Да он же мои документы.
1: И давно работаете?
9: 18-й год тяну.
1: Значит, потомственный пролетарий.
9: Ну да ж, вот она самая. А меня, пожалуйста.
8: Разрешите?
1: Войдите, Саша.
11: Феликс Эдмундович, Ярославль на проводе.
1: Алексей Семенович.
7: Да.
11: Ярославль.
1: Идемте.
7: Василий Иванович.
1: Да.
7: Посидите пока с задержанным.
2: Слушаю.
9: Эх, браток, вот дела, а? Всю германскую прошел. Отшагал, можно сказать. И вот, здрасте, а. Ну, за что? Ты понимаешь, книжку почитать хотел. Книжку, а? Интересно, а?
2: Да ну, успокойтесь, успокойтесь. Разберемся.
9: Разберемся, разберемся. Это кто же разберется-то? А это что, Дзержинский сидел, что ли?
0: Романовская замолкает и закуривает. Ему неудобно сидеть, и он закидывает ногу на ногу, сидит развалясь. Внезапно открывается дверь, входит Дзержинский и следователь. Дзержинский резко останавливается и смотрит на ногу Романовского. Под взглядом Дзержинского Романовский медленно опускает ногу и принимает нормальную позу.
1: Нет, нет, сидите, как вам удобно. И как вы привыкли сидеть. Потомственный пролетарий!
8: Экстренная телеграмма.
1: Давайте. Уведите задержанного.
2: Есть.
1: Убит. председатель Петроградской ЧК. Улицкой. Час тому назад. Да? Да это я, Владимир Ильич. Получил только что. Выезжаю немедленно. Хорошо. Саша,
5: да?
1: Немедленно свяжитесь с Николаевским вокзалом, узнаете, когда поезд на ближайшее время.
5: Есть.
1: Алексей Семенович, этот Сторожев совсем не тот, за кого он себя выдает. Вы обратили внимание на то, как он сидел? Нога на ногу, развалясь. Так потомственный пролетарий сидеть не будет. Допрос кончайте здесь и отнеситесь к этому делу с максимальным вниманием. С максимальным.
7: Будьте спокойны, Феликс Эдмундович.
5: Товарный поезд через 30 минут.
1: Идемте, Саша.
10: Товарищ Голубев.
12: Да, слушаю.
10: Приведите задержанную.
12: Есть. Проходите, проходите. Сюда, сюда.
10: Садитесь. А вы свободны, товарищ Голубев.
12: Слушаю.
10: Да. Его нет, он уехал. С вами говорит следователь оперативного отдела, Ярцев.
13: Что? Что такое Ярцев?
10: Хорошо, я передам. Да, Ярцев. Вы мне не верите? Может быть, вы узнаете эти часы?
13: Что, остановились?
10: Да, к сожалению, придется чинить.
13: Я полагаю, что в Москве найдется приличный мастер.
10: Здравствуйте, Евгений Михайлович. Простите, что заставил вас понервничать. Но ведь мы с вами не знакомы, я должен верить в каждого члена нашей группы так же, как в самого себя. Законные желания, не правда ли?
13: Знаете, я таких проверок не проходил.
10: Ну, что делать, такая уж у нас с вами работа. А все-таки вы неосторожны. Попались глупо.
13: Не знаю, не знаю, я никакого повода не подавал.
10: Никакого. А вот как только что с ногой. Дзержинский ведь заметил. На старую квартиру не ходите, я вам дам другую. Сокольники, дом Каминской.
13: Анна Семеновна?
10: Да. Спросите меня.

0: капсюле. Это удобно, просто и безопасно.
1: А когда вернется Дзержинский, вы не рискуете?
0: За меня не волнуйтесь, а Дзержинский, я думаю, ему придется вернуться очень скоро.
1: Что, сегодня?
0: Да, и запомните этот день, Романовской. 30 августа 1918 года. Товарищ Голубев!
2: Я слушаю.
0: Зайдите. Желаю вам удачи.
2: Да?
0: Проводите товарища Сторожева в комендатуру и отметьте ему пропуск.
3: Ну вот, браток, говорил же я тебе.
2: Проходите, гражданин. А что, значит, ошибка вышла?
0: Да, ошибка.

0: А через некоторое время, в тот же день 30 августа 1918 года, было совершено покушение на Владимира Ильича Ленина. Эта страшная весть тотчас же облетела всю страну. Повсюду начались многочисленные митинги, собрания. В огромном пустом цехе завода в Сокольниках собрались члены ячейки рабочей молодежи. Среди них Вася и Петя. Тут же наш старый знакомый Яшка Огонек.
1: Бюллетень о здоровье Владимира Ильича. Температура 38,2, пульс 120, частая потеря сознания, кровохарканье.
2: Плохо, ребят. Ну как же они лечат его там?
3: Четвертый день.
4: В лицо стрелять побоялись, все со спины норовят.
5: Они всегда со спины бьют. Ихнего отца вы тоже так убили.
6: Выдали хлеб.
7: Я вам хлеб принес. Вот.
2: Хлопцы, хлебушек, горячий еще.
8: Подождите, ребята, Петя, откуда у тебя столько хлеба?
7: Ой, по площади телега ехала. А на ней ящик с красным крестом. Как на него все бросились, сломали, стали хлеб хватать. Один дядка много схватил, буханка у него упала. Я ее отца побежать. А там уже стрелять начали. Борис, ты чего? Бери, глянь-ка, много еще. Ребят, чего вы не берете-то? Смотрите, горяченькой. Твой, бери, ты же голодная.
8: Петя, это не мой хлеб и не твой.
7: Это грязный хлеб. Не, а что, он чистый. Я когда земли поднял, я вытер его, ребят, он совсем чистый.
2: Да не об этом, петух, тебе говорят. В госпитале больные и раненые хлеб ждут, а мы его здесь жрать будем.
1: Товарищи, предлагаю считать, что этого хлеба нет.
2: Правильно.
7: Ребят, так он же не крал. Он только подобрал.
1: У нас союз рабочей молодежи, а не союз паразитов.
7: Так я же не для себя, я же для других. Так Ленин сказал нам с Васькой в лесу.
9: У раненых взять, чтобы другим отдать. Так Владимир Ильич не говорил.
7: А как?
9: Вот когда свой кусок в госпиталь отнесешь, вот тогда это будет для других.
7: Эх ты. Так я ж хотел как лучше.
9: Хитрая штука это. Хотел как лучше. Другой раз думаешь, лучше делаешь, а на самом деле так худо получается. Мы сегодня на продовольственных складах Казанского вокзала взрывчатку нашли. Через час все бы склады взлетели на воздух. Эсеровская работа. Но не в этом дело. Взрывчатку и капсули им туда мальчишка таскал. Тоже, наверное, за хлеб.
2: Ну а что ж там охрана-то смотрела?
9: Мальчишка как мальчишка. Внимания не обращали. Раз 10 он туда проходил. И каждый раз либо взрывчатка, либо капсули.
4: Да какие капсули? Он им не капсули таскал туда, а книги. Библиотека погибала.
9: Да какие книги? Откуда ты знаешь?
4: Так это я таскал.
9: Ты?
4: Да, на Казанский вокзал. Только никакие не капсули, а книги. Тут перепутали что-то. Последний адрес я не отнес, не успел. Вот они, эти книги.
7: Ну-ка,
4: смотрите.
2: Ну-ка.
10: Ничего себе книги.
2: Смотрите, ребят.
11: Да, капсули.
4: Они же сказали книги.
9: Кто Василек? Василек, вспомни, это очень важно. Ну, адрес, Василек.

0: Адрес вот.
1: Сокольники, дом Каминской.
0: Они сказали книги, а я поверил. Что, выходит, что я предатель, да?
2: Нет, не предатель, но около.
3: А я еще хлеб неправильно принес. Ну, вы теперь нас выгоните, да?
4: Хлопцы, что же вы молчите? Он не нарочно, у него отец красноармеец, отца убили. Они были все время одни, теперь только мы у них. Эти гады его обманули, все, что хотите, сделай, пусть останутся. Выгоните лучше меня. Это же наши братишки, хлопцы.
5: Не только братишки, Яша. Мы за них перед революцией в ответе.
1: Алло, алло, 141-й, Семён говорит. Срочно высылайте наряд. Сокольники, дом Каминской. Да, я приступаю к выполнению. Жду. Есть. Считай всех мобилизованными.
6: Разобрать оружие.
1: Василёв, свяжи книги, как были. Пошли.
4: Алексей, дай мне винтовку.
6: Держи.
1: Пошли. А ты куда, Петь?
3: С вами.
1: Нет, нельзя. Останешься здесь. Вот, возьми сирену, отвечаешь за нее головой. Прикажут, дашь тревогу. Ясно?
3: Ясно.
1: Пошли, ребят. Пошли.
7: В особняке Каминской собрались Романовский и Малинин. Подходит время взрыва продовольственных складов.

0: Ну?
1: Почему же нет взрыва?
2: Фейерверк задерживается.
1: Все было подготовлено. Ничего не понимаю.
2: Анна Семеновна, вот эти документы надо будет спрятать в часы. Ну, на всякий случай.
0: Ярцев? Алексей Семенович?
2: Алексей Семенович, а почему же не было взрыва?
3: И не будет. Сегодня утром арестованы Николаев и Александров.
2: Мило.
3: Но это все ерунда. Самое страшное другое. Я не могу вернуться на Лубянку.
1: Дзержинской?
3: Да. На 12 часов ночи вызвал меня к себе с вашим делом Романовской. У него удивительное чутье. Я знаю, чем все это кончится. Спокойно. Черный ход.
0: Открыт.
3: Мы выйдем туда. Пошли.
1: Пошли.
0: Сейчас, сейчас. Кто там?
4: Откройте.
0: Тебе кого?
4: Вас, наверное. Вы Каминская?
0: Да. Что тебе нужно?
4: Да вот вам просили книги передать, а у меня все времени не было.
0: Книги? Какие книги? Я ничего не знаю.
4: Как не знаете? Вот эти вот книги. Вы их берите и деньги мне давайте. Вот тут ваш адрес написан.
0: Это ошибка. Адрес, наверное, перепутан.
5: Адрес правильный. Обыскать дом.
6: Есть. Есть.
5: Пошли. Берем. Молодец, Василек. Не струсил. Кто еще в доме?
0: Что за налет? Почему ворвались в мой дом? Здесь никого нет.
6: Никого. Ну и квартирка.
5: Ну?
6: Пусто. Никого.
5: Ушли. Алексей.
6: Да?
5: Останьтесь здесь. Привет, тыщика печатают квартиру.
6: Есть.
5: Вы арестованы, гражданка Каминская.
0: За что?
5: За литературу. Идите.
7: Ребята.
6: Тоня.
7: Ребята, новости. По решению Московского комитета партии наша ячейка мобилизована.
8: Хлопцы, даешь фронт!
9: Ура! Ура! А как же мальчики?
7: А Вася с Петей останутся учиться. Жить будете у мамы. Присоединитесь к ячейке второго цеха.
9: Нет, мы тоже на фронт.
7: Приказ партии.
9: А мы не согласны.
7: Я говорю, не будь, райком приказал.
9: Мы Ленину пожалуемся.
7: Ну, правильно. Верно, верно. И передать ему, чтоб скорее поправлялся.
8: И не переутомлялся.
10: Да и потом напишите, как и что получилось.
7: Ну, ребята, на сборы даю полчаса.
6: Есть полчаса.
11: Понятно.
6: Пошли, пошли, ребята.
11: Да, Вася, Яша.
5: Да.
11: Остаетесь здесь и караулите дом до тех пор, пока из ЧК не приедут. Ясно?
5: Ясно.
9: Ясно.
11: Ну, я пошел.
4: Петька, а ты чего пришел?
8: Петька!
12: А что, я хуже других, что ли, да? Вы воюете, и я буду.
9: А сирену чего с собой таскаешь? Ведь она тяжелая.
13: Приказано ношу.
12: Яша, Яша, а ты разве тоже на фронт с нами едешь?
5: А как же, конечно, с вами.
12: А как же с жаркими странами?
5: Да понимаешь, Женя. С жаркими сложно. Смотри, как получается. Васю с Петькой взять надо, надо. Сеню, Тоню, вас вот с Борисом. Много народ набирается. А я вижу, все здесь нужны.
14: Жизнь открывалась парнишке. Шел 18-й год. Песня одна умерла, но другая. Сердце за нею идет. Жаркие страны, страны чужие. Нет, я не сбился с пути. Вышло парнишке в холодной России жаркое счастье найти. Вышло парнишке в холодной России жаркое счастье найти.
5: Эх, я вот тоже мечтаю такое сочинить, чтобы люди прочли. И чтобы даже плакать не захотелось. Чтобы потом когда-нибудь, лет через 40, через 50, ни одного бы не нашлось, который бы сказал, ерунда это, не было с ними такого. А если найдется один такой, который забудет, то мы придем к нему и скажем именем революции. Вспомни! Постойте. Слушайте.
2: Тише, товарищи, шапки, долой.
13: Опять тише. Стихи сочиняет.
2: Товарищ.
12: Яша, раз. Я пойду.
5: Иди, Женя, иди. Ты вернешься, я тебе новые стихи прочту.
12: Обязательно.
5: Хлопцы, вот вы к Ленину пойдете, в Кремль. А что сказать, знаете?
9: Знаем. Главное, пожалуемся.
5: Просьба у меня к вам большая есть. Скажите Ленину, что Яшка Огонек отправился на фронт с большущей радостью, а на прощание новые стихи сочинил. Я их сейчас закончу, а вы передадите, ладно?
4: Ладно. Эх, Петька, завтра мы с тобой опять одни будем.
5: Ничего, Василек, я из-за тебя постреляю.
4: Да у меня у самого и глаза, и руки есть.
5: Мне, может, горше вашего от вас уезжать. Привык я очень.
15: Входит Ярцев.
16: Кто такой? Документы.
17: Я из ЧК. Вот мои документы.
5: Так. Проходите, пожалуйста, товарищ.
3: Здесь была эсеровская явка. Романовский, Малинин.
18: Есть, товарищ начальник. Есть. Проходите.
3: Приступим к обыску. Начинайте с часов.
18: Есть. Сейчас.
5: Товарищ начальник.
3: Да.
5: Товарищ начальник, это кто?
3: Чекисты. Вот это мой шофер.
5: Это не чекисты. Это враги. Они к вам обманом пробрались, я их знаю.
3: Ну что ты болтаешь?
5: Это убийцы, арестуйте их. Они убили отца вот этих хлопцев. А ну, руки вверх.
19: Молчи, если жизнь дорога.
4: Штабс-капитан.
5: Пусти, пусти. Значит, ты тоже не чекист. Значит, тоже с ними. Контра!
19: А ну, заткнись!
5: Хлопцы, текайте! Петька, тревогу! Хлопцы, тревогу!

0: Вася кинулся к черному ходу. Яшка бросается на Ярцева и не дает ему выстрелить в Петьку, который крутит сирену. Яшка не может долго бороться. Силы слишком неравны. Выстрел, и Яшка падает. Второй выстрел, и сирена замолкает. Но ее уже услыхали. В особняк входит молодежный патруль. Ярцев приказывает Малинину Романовскому спрятать оружие и ждать его, а сам выпрыгивает в окно. Вбегает Сеня и все члены ячейки рабочей молодежи.
1: Стоять!
2: Стоять!
1: Руки!
2: Руки вверх!
1: Оружие! Документы!
3: Сеня, в чем дело?
1: Обыскать дом!
4: Есть. Яша лежит! Яша!
5: Яша! Убили!
3: Как же? Как же это, а?
6: Негодяи.
3: Спокойно, Борис.
1: А где мальчишки? Петя? Вася? Василё!
0: Входит Ярцев. Он только что убил Яшу и ранил Петю. Но это нисколько не мешает ему по-прежнему выдавать себя за работника ЧК.
7: Сеня, что здесь происходит?
1: А, Ярц, очень кстати. Узнаешь?
6: А как же?
1: Романовский.
6: На днях его задержали, но за отсутствием улик отпустили.
1: Вот улики. Яша.
6: Прощай, наш боевой товарищ. Ну что ж, Сеня, дай мне одного-двух хлопчиков, доставлю их на Лубянку.
1: Хорошо. Возьми документы. У них взяли. Я приеду ночью. Идите.
6: До свидания, товарищ.
0: Но ему не удается уйти. В дверях появляется Дзержинский. За ним Голубев, держащий на руках раненого Петю. Под пристальным взглядом Дзержинского Ярцев медленно отступает, выхватывает револьвер, но Сеня мгновенно обезоруживает его.
3: Идите. Ваши сообщники ждут вас в машине. Опоздали?
5: Вот Яшино последнее стихотворение.
3: Прочтите, Сеня.
1: Товарищу Ленину, Владимиру Ильичу, если понравится, напечатайте в газетах. Тише, товарищи, шапки долой. Красноармеец погиб молодой.

Тише, товарищи, шапки, долой! Красноармеец погиб молодой, имя любимого друга с собой мы понесем в наш решительный бой. Память ушедших к победе зовет в ногу, товарищи, смело вперед!

0: Кабинет Владимира Ильича Ленина в Кремле. Вечер. Горит настольная лампа. За столом сидит Владимир Ильич. Быстро пишет. Входит Дзержинский.
1: Здравствуйте, Владимир Ильич.
2: Здравствуйте, Феликс Эдмундович. Что с Ярцевым?
1: Следствие закончилось.
2: И нити, как всегда, ведут ЦК СР.
1: Да.
2: Ну, конечно. Конечно. А потом они будут визжать на весь мир, что к этим делам не причастны, и лить крокодиловые слезы.
1: Как рука?
2: Рука в порядке.
3: Владимир Ильич, там делегация к вам пришла. Очень просит о встрече. Вот Феликс Эдмундович за них ходатайствует.
1: Владимир Ильич, надо принять. Обязательно надо. Очень интересные товарищи.
2: Ну, если Дзержинский говорит, надо.
3: Прошу вас, товарищи. Прошу.
4: Васька, не отставай.
5: А кто отстает?
2: Так вот, что это за делегация. Здравствуйте, товарищ.
5: Здравствуйте, товарищ Ленин Владимир Ильич.
2: Здравствуйте, Василий Андреевич. Так кажется.
4: А я Петька. Вы меня не узнали, да?
2: Ну, как не узнать? Петька, который после ТИФа стал очень балованным.
5: Нет, он теперь у нас комендант ячейки.
2: Даже так? Поздравляю.
4: А помните, как вы тогда в лесу-то?
2: Это котелок. Он заговаривает зубы, а я схвачу и бежать. Помню. А ведь мы теперь с ним побратимы. Оба получили по эсеровской пуле. Болит?
4: Угу, немножко. У меня на вылет. А у вас на влет, да?
2: А, совершенно верно, на влет. А где болит? Тут больно. Гимнастику делаешь? Больше двигай рукой. У меня была аналогичная история.
5: А теперь у вас не болит?
2: Теперь прошло. Ну, товарищи, прошу садиться. Я слушаю.
5: Владимир Ильич Ульянов, в скобках Ленин. Наша ячейка, уходя на фронт, постановила, чтобы вы сил набирались. И спали спокойно на страх врагам и мировой буржуазии.
2: Спать на страх врагам? А что, если бодствовать? Ведь, пожалуй, так будет лучше.
1: У докладчика возражений нет?
5: Нет.
1: Продолжай, Вася.
5: Еще мы вам заявление с жалобой принесли.
4: Потому что все недооценивают моменты политической активности младшего возраста.
5: Вот разве кто-нибудь имеет право запретить нам драться за светлое царство социализма?
2: А кто запрещает?
4: Да все! А везде плакат висит и прямо на тебя пальцем показывает. Чем ты фронту помог? А чем же я фронту помогу, если мне помогать не дают?
5: Не дают.
4: Ну, скажите, ведь правильно, что неправильно это?
2: Когда не дают помогать, плохо.
4: Васька, ну я же тебе говорил, что он разберется.
5: Ага. Скажите, ну вот чем мы не подходим на фронт? Чем мы плохие?
2: Не подходите возрастом. Согласен?
5: Нет, я не согласен. В 12 лет человек во всем разбирается.
2: Это верно, что в 12 лет человек во многом разбирается. Но когда ему будет 17, он будет знать гораздо больше и сумеет бить врага лучше и умело.
4: Да, но вот только когда мне 17 лет-то будет, война давно уже кончится, и вообще на всей земле коммунизм будет.
2: Честное слово, я хочу занять у него немножко оптимизма.
1: Вы с Васей по всем статьям подходите, кроме одной.
4: Какой?
5: Какой?
1: Руки у вас не совсем крепкие.
2: Допустим, мы встретились с врагом. Настоящим врагом. И решили помериться силой. А рука-то у него крепче вашей. Ну и что же?
5: Ладно, подождем до 17.
4: До 16.
1: Ну, вопрос о цифре мы уточним позже.
2: А когда будет нужно, мы обязательно позовем вас на фронт.
4: Обязательно?
2: Обязательно.
4: А то нам с Васькой очень нужно. Вместо Яшки.
5: У нас был товарищ Яшка. Если бы вы знали его, он, может быть, как Лермонтов был бы, а его убили. Вот он перед смертью стихи написал, вам просил передать. Вот они.
2: А я знаю о нем, Вася.
5: И мы в ячейке клятву дали. Никогда не забывать погибших и как это начиналось. А если кто-нибудь забудет, то прийти к нему и сказать, именем революции вспомни.
2: Именем революции вспомни. Нет, забудут только мелкие и ничтожные людишки. А они, те, для кого мы живем, не забудут.
1: Нет, не забудут.
2: Потому что забыть – это значит предать.

У микрофона Жанна Владимирская. Наш сегодняшний автопробег по скоростному шоссе 61, идущему параллельно Миссисипи и пересекающему штат с севера на юг, мы начнем с Вишкука, портового города на юге штата, который во время гражданской войны севера и юга был назван Авраамом Линкольном ключом к победе над Конфедерацией. Пожалуй, ни в одном городе штата вам не узнать такого количества исторических подробностей об этом важнейшем периоде в жизни Соединенных Штатов, как именно здесь, в Вишкуке. Здесь находится Национальный военный парк, своеобразный мемориал, запечатлевший основные события весны 1863 года, когда началась осада города войсками генерала Улисса Гранта. Высадившись южнее Вишкука, Грант совершил хитроумный демарш вокруг города на значительном от него расстоянии и атаковал его с востока. Осада Вишкука продолжалась 47 дней, и, наконец, 4 июля сопротивление конфедератов было сломлено превосходящими силами генерала Гранта. Целых 100 лет, прошедших с этого момента, жители Вишкука отказывались праздновать День независимости, который приходится на 4 июля. Для них это был день поражения и скорби. Здесь, в Национальном парке, у вас есть возможность проследить маршрут передвижения войск конфедератов и юнионистов и увидеть все основные места сражений с вырытыми вокруг них траншеями, в которых окапывались и конфедераты, и юнионисты, и артиллерийскими орудиями этих лет с аккуратными пирамидками ядер, лежащих тут же. Вдоль 16-мильной дороги, вьющейся между зелеными холмами, установлены монументы и памятники, отличившимся в этих сражениях полководцам. Один из сюрпризов исторического парка – военное судно USS Cairo, поднятое со дна реки Язу столетия спустя после его потопления. Здесь, на территории парка, находится и Вигсбургское национальное кладбище, на котором покоятся останки 17 тысяч конфедератов, погибших во время гражданской войны севера и юга. Надпись на могилах 13 тысяч из них гласит «Имя павшего неизвестно». А в 8 милях от Вишкукского национального военного парка есть еще один исторический парк – Grand Gulf Military Park, в музее которого собраны всевозможные документы и артефакты этого периода. Но, возможно, для этого сюда и не стоит сворачивать. А вот чтобы увидеть те оборонительные сооружения, которые воспрепятствовали войскам генерала Гранта высадиться в непосредственной близости от города на берегу Миссисипи, право слов стоит, как будто и не прошло полутора столетий. Отсюда, к тому же, открывается совершенно потрясающий вид на могучую Миссисипи, коварство которой жители Вишкука испытали, что называется, на собственной шкуре. Как известно, Миссисипи частенько меняла свое русло, уходя от стоящих на ее берегу городах. Ушла она в апреле 1876 года и от Вишкука. Правда, ему, в отличие от других городов, повезло. Она увильнула от него всего на каких-то там 100 с чем-то метров. Так что жители города...

историческая подробность. На улице Черри, в одном из самых интересных с точки зрения архитектуры зданий города 19 столетия, находится музей, посвященный опять-таки осаде Винсбурга, оставивший, судя по всему, в коллективной памяти жителей города неизгладимую мету. Но славится этот дом не столько своими экспонатами, столько тем, что с его балкона генерал Грант, уже в качестве президента страны, обратился с речью к бывшим рабам, обретшим свободу в результате победы северян. Да еще тем, что, хотя расположенное здание в самой высокой точке города, пушки конфедератов пощадили его по очень простой причине. Здесь, в зале заседаний, содержались попавшие в плен офицеры юнионистской армии. Когда гуляешь по улицам Винсбурга с его тенистыми парками и прекрасно сохранившимися на наши дни старинными особняками, как-то забываешь о том факте, что восточный берег в нижней части Миссисипи был первым урбанизированным фронтиром Америки. Винсбург куда больше походит на Сан-Франциско времен золотой лихорадки, чем на типичный пограничный город Америки. Осваивающие американские юг-пионеры в конце 18-го, начале 19-го столетия, добиравшиеся сюда на плоскодонках из Сент-Луиса и Цинциннати или на паровиках из Нового Орлеана, мечтали о скором обогащении и не обманывались в своих чаяниях. В первом десятилетии 19-го столетия молодой и предприимчивый человек, дерзнувший, скажем, совершить путешествие из Нью-Джерси на юг Миссисипи, мог сколотить состояние в 50 тысяч долларов, равносильное нынешним 2,5 миллионам на одном единственном урожае хлопка. Затем он возвращался в родные места, женился на своей зазнобе и отправлялся в Миссисипи уже с ней, с тем, чтобы пустить здесь корни, прочно обосноваться. Дома, которые строили эти предприимчивые люди, не уступали особнякам Лондона и Парижа ни роскошью, ни элегантностью. Чтобы почувствовать атмосферу Винсбурга дней его процветания с 1812-го, когда отсюда впервые отчалил пароход «Новый Орлеан», до конца 19-го столетия, нужно отправиться в южную часть города, его садовый дистрикт, составляющий разительный контраст с модерным центром. Здесь стоит полдюжины особняков, посещение которых весьма наглядно иллюстрирует амбиции первых богачей города, по преимуществу северян, пустивших здесь прочные корни. Рассказывают, что когда началась осада Винсбурга, юнионисты дали знать пастору церкви Христа W.W. Лорду, прошлому жителю города Куперстаун, штат Нью-Йорк, что у него есть возможность перейти на их сторону и вернуться к себе домой. Пастор ответил односложно: «Мой дом здесь». Так вот об этих особняках. Земля, на которой они стоят, принадлежала Джону Александру Клайну, сколотившему несметное богатство на лесозаготовках. Один из самых примечательных домов садового дистрика The Corners – это свадебный подарок Клайна своей дочери Сьюзен. Стоя на опоясывающий дом длиннющей деревянной галереи, что-то около 35 метров, видишь излучину Миссисипи и уходящие вдаль лесные просторы такими, какими видели их обитатели этого особняка, рядом с которым стоит и дом самого Клайна. Собственно сказать, дом – это значит погрешить против истины. Сидер Гроув – это настоящий дворец с колоннадами и просторным парком вокруг него, занимающим территорию 40 акров. Интерьеры Cedar Grove, превращенного сейчас в B&B Inn, то есть своеобразную гостиницу с ограниченным числом комнат для постояльцев, в которых вас еще и почуют отменным завтраком. Разумеется, это не всем по карману. Но никто не мешает вам побродить по парку и заглянуть в ресторан, подкрепившись здесь рюмочкой бурбона. А затем уже побывать в особняке, открытом для посещения туристов. Собственно, их два. Стоят они неподалеку друг от друга, и у них, как и у остальных особняков дистрикта, есть имя собственное – Balfour House и Pemberton Headquarters. Экскурсионный билет дает вам право на посещение обоих, а вот решение, воспользоваться ли этим правом, целиком зависит от вашей степени любознательности. Решайте сами, а мне пришла пора откланяться. До встречи через неделю.

0: Смотри, Фигаро.
1: Вот моя шапочка.
0: Так, по-твоему, лучше?
2: Несравненно. Душенька. Как радуется влюбленный взор жениха накануне свадьбы, когда он видит на голове у красавицы невесты чудную эту веточку, знак девственной чистоты.
0: А что ты здесь делаешь, дружок?
2: Сюзанна, я смотрю, поместится ли здесь великолепная кровать, которую нам дарит его сиятельство.
0: Что? Здесь, в этой комнате?
2: Комнату предоставляют нам.
0: Ну нет, я не согласна.
2: Почему, Сюзанна?
0: Она мне не нравится.
2: Нет, ну скажи причину.
0: А если я не хочу говорить? Доказывать, что у меня есть на то причины, значит допустить, что мне может и не быть их вовсе. Ты послушный раб моих желаний.
2: Но это прекрасная комната, Сюзанна. Она находится как раз между покоями графа и графини. Как-нибудь ночью графиня почувствует себя дурно, позвонит в эту комнату, раз вы готовы, стоишь перед ней. Подамся, что не графу, пусть только позвонит, оп, ляп, три прыжка, и я уже у него.
0: Прекрасно. Ну вот как-нибудь однажды утром граф позвонит и ушлет себя куда-то надолго по важному делу. Раз, два, и он уже около моих дверей. Потом гопля, три прыжка.
2: А что вы хотите этим сказать?
0: А то, что графу Альмавиве надоело волочиться за окрестными красотками. И он намерен вернуться в замок, но только не к своей жене. Он имеет виды на твою. И вот он рассчитывает, что для его цели эта комната может оказаться небесполезной. Об этом верный Базиль твердит мне каждый день за уроком.
2: Базиль?
0: А ты что ж думал, чудак, мне дают приданы за твои заслуги.
2: Но я имел право на это рассчитывать.
0: Да ты пойми, граф только потому дает мне приданы, что хочет тайно провести со мной наедине четверть часика. По старинному праву сеньора, праву первой ночи.
2: Сюзанна, граф право отменил.
0: Отменил, а потом пожалел. А сегодня он хочет восстановить это право. С твоей невестой, нравится тебе это?
2: Нет. Сюзанна. У меня голова идет кругом от такой неожиданности. Мой несчастный лоб. Если бы удалось перехитрить этого великого обманщика, приготовить ему ловушку, а деньги его прибрать к рукам.
0: Интрига и деньги, твоя стихия.
2: Додумать это еще не штука, надо уметь все проделать безнаказанно и добиться успеха.
0: Графиня проснулась, она меня просила в день свадьбы прийти не первой.
2: А за этим кроется что-нибудь?
0: Она говорит, что это приносит счастье покинутым женам. Прощай, мой маленький Фигаро, подумай хорошенько о нашем деле.
2: Сюзанна, подожди. Поцелуй меня. Поцелуй меня. Тогда меня сразу осенит.
0: Чтобы я сегодня целовала моего возлюбленного, а что мне завтра скажет мой муж?
2: Ты представить себе не можешь, как я тебя люблю, Сюзанна.
0: Ну когда вы перестанете несносно твердить мне об этом с утра до вечера?
2: Как только я получу возможность доказывать вам это. С вечера и до утра.
0: Вот вам ваш поцелуй, сударь.

0: как. Ваше сиятельство, драгоценный мой граф, вам, оказывается, палец в рот не клади. Я-то терялся в догадках, почему он не успел меня назначить домоправителем, как уже определяет на место курьера и берет с собой в посольство, в Лондон. Стало быть, ваше сиятельство,
1: я курьер,
0: а Сюзанна штатная дама сердца.
1: Я поскочу в одну сторону,
0: а вы в другую, прямо к моей дрожайшей половине.
1: Я запыленный, изнемогающий от усталости, буду трудиться во славу вашего семейства.
0: А вы тем временем будете способствовать прибавлению моего. Трогательное единение, трогательное, только ваше сиятельство... Много берете на себя, много. Чересчур. Право, чересчур. Ну-с! Господин Фигаро, сегодня будьте начеку. Прежде всего, постарайтесь приблизить час вашей свадьбы. Так оно будет вернее. Устраните Марселину, которая влюблена в вас, как кошка. Деньги, подарки припрячьте. Сластолюбивого графа обведите вокруг пальца и... Толстяк, доктор.
2: Доброго здоровья, любезный доктор. Уж не на нашу ли Сюзанну свадьбу вы изволили прибыть сюда, в зал?
3: Ну что вы, милейший, вовсе... Нет.
2: Нет, ну почему-то, с вашей стороны, это было бы так великодушно.
3: Ну, разумеется, и при том весьма глупо.
2: Доктор, вы знаете, мне кажется, что все дураки Андалузии и Севильи собрались сегодня здесь.
3: В замке. Это смешно.
2: И вот только вас, доктор, не хватало. О, Марселина! Марселина, вы что же, намерены со мной судиться? Пусть нет любви, зачем же ненавидеть?
3: Ну, этот тип остался верен себе. Если с него не сдерут шкуру заживо, я вам предсказываю, что умрет он в шкуре отчаянного нахала.
4: Наконец-то вы здесь, вечный доктор, и, как всегда, до того степенно и медлительный, что можно умереть, прежде чем дождешься от вас помощи. Совсем как в былые времена, когда люди успели повенчаться, несмотря на все принятые вами меры предосторожности.
3: А вы все такая же, ехидная и язвительная. Вы скажите мне лучше, кому здесь до меня нужда? Кто меня вызвал из Севильи? Может статься вероломная графиня Розина? Дай-то, Господи, занемогла.
4: Она тоскует.
3: Почему?
4: Муж забыл ее.
3: Ага, провидение мстит за меня. А не случилось ли чего с графом?
4: Нет, доктор. Сегодня, например, он выдает Сюзанну за Фигаро и осыпает его по случаю этого бракосочетания.
3: Каково ей сделалось необходимым по милости его сиятельства?
4: Не совсем так. Вернее, каково ей понадобилось его сиятельство для того, чтобы втихомолку позабавиться с молодой женой.
3: Господина Фигаро. Мерзавец. С ним подобного рода сделка возможна.
4: А Базиль уверяет, что нет.
3: Как Базиль? Этот проходимец тоже здесь. Это же настоящий вертеп. Он-то что тут делает?
4: А, всякие гадости, на какие он только способен. Но самое гадкое в нем, на мой взгляд, это его неистовая страсть, которую он с давних пор питает ко мне.
3: Ну, на вашем месте, Марселина, я бы 20 раз сумел избавиться от его домогательств.
4: Да? Каким же образом?
3: Выходите вы за него замуж.
4: Злой и пошлый насмешник. Почему бы вам таким же образом не избавиться от моих домогательств? Это же был ваш первый долг. Как вы могли забыть ваши обещания? Как вы могли вычеркнуть из сердца нашего маленького Эммануэля этот плод нашей забытой любви, который обязан был связать нас брачными узами?
3: Марселина, ну скажите, неужели вы думаете, что из-за этого я ехал сюда, из Севильи, чтобы вновь выслушивать весь этот ваш бред? Новый приступ, брачная лихорадка.
4: Хорошо. Хорошо, не будем об этом. Если уж ничто не могло заставить вас выполнить этот единственный справедливый шаг, жениться на мне, то помогите мне, по крайней мере, выйти за другого.
3: Вот это с удовольствием. Только скажите мне, кто этот смертный, забытый Богом и женщинами?
4: Ай, доктор, ну кто же еще, как не красавчик, сердцеед, весельчак, Фигаро.
3: Как? Этот мошенник? А как же его Сюзон?
4: Ух, доктор, эта хитрая девчонка не получит его, если только вы, милый доктор, поможете мне и заставите Фигаро выполнить его обязательства по отношению ко мне.
3: Это в самый-то день его свадьбы?
4: А, свадьбу можно разрушить во время венчания. Доктор, если бы только я могла рассказать вам одну нашу маленькую женскую тайну.
3: Расскажите, расскажите, Василина, ну какие могут быть у женщин тайны от врача?
4: Вы прекрасно знаете, что от вас у меня нет никаких тайн. Доктор, мы женщины пылки, но застенчивые, какие бы чары не влекли нас к наслаждениям. Самая ветреная женщина всегда слышит свой внутренний голос, который ей шепчет: «Будь прекрасна, если можешь». Скромна, если хочешь, но чтобы молва тебе была доброй, это непременно. Итак, коль скоро женщина сознает необходимость добрые слова о себе, давайте вначале припугнем Сюзанну. Мы, мол, всему свету расскажем о тех предложениях, которые вам делаются.
3: А к чему это поведет?
4: Она сгорит от стыда и наотрез откажет графу. Его зятьство поможет мне в отместку разрушить их свадьбу. Таким образом, моя свадьба состоится.
3: Черт возьми, а ведь это блестящая мысль. Выдать мою старую домоправительницу за этого негодяя, участвовавшего когда-то в похищении моей невесты, теперешней графини Розины.
4: И строящего свое счастье на крушении всех моих надежд.
3: Истощившего у меня когда-то 100 ЭКЮ, которых мне до сих пор жаль.
4: Какое наслаждение.
3: Наказать мерзавца.
4: Какое наслаждение.
3: Наказать мерзавца.
4: Стать его женой, доктор.
3: Мерзавца.
4: Стать наказать. Его женой. Стать его женой. Чьей? Уж не моего ли Фигаро? А почему бы и нет, сударыня? Ведь вы же выходите за него замуж.
3: Когда женщина сердится, здравого смысла в ее речи не ищет. Мы здесь толкуем, прелестная Сюзон, что вы составите счастье вашего мужа.
4: Не говоря о его счастье, об этом мы умалчиваем.
5: Благодарю вас, сударыня, от вас всегда услышу что-нибудь колкое.
4: Не стоит благодарности, сударыня, потом какая тут колкость. Разве добрый сеньор не имеет права вкусить того счастья, которое он дарит своим людям?
5: Но к счастью, сударыня, ваш ревнивый нрав столь же хорошо известен, сколь сомнительны ваши права на Фигаро.
4: А не могли бы вы, пожалуй, не отъемлемы? Пойди я вашим путем, сударыня.
5: Сударыня, это путь всякой неглупой женщины.
4: Смотрите, какой ангелочек, невинный, как старый судья.
3: Прощайте, очаровательная невеста нашего Фигаро.
4: И тайная служенная его сиять, которая вас искренне уважает, сударыня. Да, но в таком случае не удостоюсь ли я хоть в малой степени и вашей любви.
5: И в этом вы можете быть совершенно уверены, сударыня.
4: Какое очаровательное создание.
5: Ну, разумеется, ровно настолько, чтобы вас, сударыня, привести в отчаяние.
4: И какая почтица
5: ко всем старухам.
4: Старухам,
5: старухам, доктор.
4: Пойдемте, иначе я за себя не ручаюсь. Всех вам благ. Сюда прощайте, сударыня, прощайте.
5: Ух! Старая ведьма. Вот я уже и забыла, зачем пришла.
6: Ах, Сюзон, 2 часа, я ищу случая поговорить с тобой наедине. Да? Ты выходишь замуж, а я уезжаю.
5: А каким это образом? Моя свадьба связана с удалением первого пажа его сиятельства.
6: Сюзанна, граф меня отсылает.
5: Керубина, кто ты напроказился?
6: Вчера вечером он застал меня у твоей двоюродной сестры Фаншеты. При виде меня он пришел в ярость. Убирайтесь, говорит, маленький... Сюзан, я не могу повторить в присутствии женщины то грубое слово, которое он мне сказала. Убирайтесь, говорите, чтобы завтра вас не было в замке. Если только графине моей чудной крестной матери не удастся смягчить его, все будет кончено. Я навеки буду лишен счастья видеть тебя, Сюзан.
4: Меня? Сюзан. Меня? Сюзан. Меня? А что, теперь уже моя очередь?
5: А вы разве не о графине? Тайно вздыхаете.
6: Но как она благородна и прекрасна. Но как она неприступна, Сюзан.
5: Другими словами, значит, я доступна. Со мной себе можно позволить.
6: Ты же отлично знаешь, Селюка, что я ничего не могу позволить, себе позволить. Ну какая ты счастливая. Ты можешь постоянно видеть графиню, говорить с ней. Утром ты ее одеваешь. Вечером раздеваешь булавочка.
5: Забыла, Сюзан, я отдал бы.
6: А что это у тебя в руках?
5: Лента, которая всю ночь поддерживает волосы твоей прелестной крестной.
6: Ее лента? Да. Душенька моя, отдай мне эту ленту, Сюзан. Лента. Взамен я дарю тебе романс собственного сочинения.
5: Ах, ты скверный мальчишка. Вы воображаете, что разговариваете с фальшетой. Вас застают с ней, вздыхайте вам, мои госпожи, и еще любезничайте со мной, сударь.
6: Правда?
5: Правда?
6: Святая правда, Сюзан, клянусь честью. Я сам не понимаю, что со мной происходит. С некоторых пор в груди моей не утихает волнение. Сердце начинает колотиться при одном виде женщины. Слова «любовь» и «страсть» приводят его в трепет, наполняют невообразимой тревогой. В конце концов, потребность сказать кому-нибудь: «Я вас люблю», сделал себя такой властной, что я повторяю эти слова один на один с самим собой, когда гуляю в парке. Обращаюсь с ними к тебе, Сюзан. Ой, госпожа графиня, к деревьям, к облакам, к ветру, к солнцу. Я знаю, ведь мои тщетные восклицания. Ветер уносит вместе с облаками вдаль. Но вчера вечером, гуляя в парке, я встретил Марселину. А что смешного? Она женщина, она девушка. Женщина, девушка. Какие это упоительные слова, сколько в них... Да и...
5: Сударь, мне это надоело, ну верните мне ее! Верните!
6: Как бы не так! Ее можно отнять мне только вместе с моей жизнью. А если тебе этого мало, я могу еще прибавить 1000 поцелуев в придачу.
5: 1000 пощечин, если только вы посмеете ко мне.
6: Сюзанна! Это граф! Я пропал!

0: Сюзан. Взволнованно дрожишь, сердечко сильно бьется, говоришь сама с собой. Я понимаю, у тебя сегодня такой день.
1: Ваше сиятельство, что вам угодно от меня? Понимаете, ведь если нас с вами застанут здесь сегодня...
2: Я был бы просто в отчаянии, если бы сюда кто-нибудь вошел. Ну, ты же знаешь, что я к тебе неравнодушен. Базиль говорил тебе о моих чувствах? У меня осталась буквально одна секунда, чтобы рассказать тебе о моих намерениях. Слушай.
1: Нет, я не могу вас слушать.
2: Ну, всего одно слово. Ты знаешь, что король назначил меня послом в Лондон? Я решил взять с собой Фигаро, придумал для него отличную должность. Но так как жена обязана всюду следовать за своим мужем...
1: Ой, Василий, если бы я могла говорить...
2: Ну, говори, ну, начинай потихоньку проявлять надо мной ту власть, которую будешь иметь теперь... Всю жизнь.
1: Да мне не надо никакой власти во всех.
2: Что хотела сказать? Сказать, что хотела.
1: Я забыла.
2: Ну, говори.
1: Ах, да. Помните, ваше сиятельство? Помните, когда вы похитили невесту у доктора и женились на ней по любви, то вы ради этой любви отменили одно ужасное право. Право первой ночи.
2: Которое так огорчало невест. Ах, Сюзан, это чудное право. Если ты сегодня в сумерках согласилась выйти ко мне в сад, ну, чтобы подтолковать со мной о нем, то за это небольшое одолжение я б тебя так отблагодарил.
3: Его сиятельство не у себя.
2: Чей это голос?
1: Боже мой, как я несчастна.
2: Ну, выйди, как бы не вошли.
1: А вы-то что, останетесь здесь?
3: Я у графини ушел, я сейчас посмотрю.
2: Спрятаться некуда.
1: За кресло?
2: Ну, за кресло мне как-то не очень удобно.
1: Вася, за кресло.
2: Ну, выпроводи, посмотри.
4: Вы не видели его сиятельство, сударыня? Мама ми мо мо.
1: А почему-то я должна его видеть. Мама ми мо мо.
4: Ну, будь вы благоразумнее, мой вопрос не мог бы вас удивить. Графа ищет Фигаро.
1: Мама, как вы посмели сюда войти? Мама, мимо, мама.
4: На, негодница. Успокойтесь, все будет так, как вы захотите. Только, пожалуйста, не думайте, что помехой его сиятельству. Я считаю господина Фигаро. А вот если бы не маленький Паш...
1: Ой, Керувина!
4: Херувина, я мор этот Херувин любви.

0: да-да-да, вот первым. Херувим любви, тот самый, который все время за вами увивается и который еще нынче утром слонялся здесь. Кто прошмыгнуть к вам, как только я уйду, скажите, разве это неправда?
1: Какая ложь, а ну уходите отсюда, злой человек!
0: Неволе прослевешь злым, когда все замечаешь. Не вам ли посвященный тот романс, который он прячет от всех?
1: Да, он мне посвящен, ну,
0: да,
1: что?
0: Если только он сочинил его не для графини. В самом деле... Я слышал, что когда он ей прислуживает за столом, то он смотрит на нее таким взглядом. Да черт возьми, ну пусть постережется. Его сиятельство... На этот счет человек очень строгий.
1: Вы просто зловредный человек. Ну как вам не стыдно распускать сплетни, губить несчастного ребенка, который уже так в немилости у своего господина?
0: Я что ли все это выдумал?
1: Кто же это все выдумал?
0: Мы же все говорят в один голос. То есть как-то все говорят в один голос. Ну, вот тебе раз.
2: Да.
0: Бегите, Базилий, чтобы духу херувина здесь не было!
3: Чем я только сюда вошел?
0: 50 пистолей, коня, марш к родителям. Ах ты, маленький распутник. Вчера я застал его с дочерью садовника.
2: Саншеттой?
0: Да, в ее комнате.
1: Куда вы, ваше сельство, заглянули? Тоже, видно, по делу.
0: Я вообще люблю остроумные замечания.
2: Это добрый знак.
0: Да нет, нет, нет, зашел туда случайно, чтобы дать какие распоряжения. Твоему дяде, а моему вечно пьяному садовнику Антонио, сучу, долго никто не открывает. У твоей двоюродной сестры растерянный вид. Мне это кажется подозрительным. Я с ней заговариваю, а сам ненароком оглядываю комнату. У них за дверью висит вот такая занавеска. А под ней тоже что-то вроде вешалки для платьев. Я тихонечко приподнимаю занавеску и вижу.
2: Вот тебе раз. Одно другого стоит.
0: Нет, это еще почище.
2: Великолепно, сударыня. Еще только-только невеста, уже начинаете. Значит, хотели остаться в этой комнате, чтобы успеть принять моего пажа. Но я не потерплю, чтобы Фигаро, мой друг, которого я люблю и уважаю, стал жертвой подобного низкого обмана.
0: Один! Херубина вошел! Вместе с вами?
2: Нет!
0: Нет!
1: Здесь нет никакого ни обмана, ни жертвы.
0: Так?
1: Когда мы с вами разговаривали, Херубин уже был здесь.
0: Был здесь?
2: Уж лучше бы солгала. Злейший враг Керубина не пожелал бы ему сейчас такой беды.
1: Но он пришел попросить меня заступиться за него перед вами. А когда вы вошли, он так испугался, что кинулся к этому креслу.
0: Адские уловки. Когда я вошел, я тотчас сел в это кресло.
4: Осмелюсь говорить, ваше кресло. Я вот время находился за кресло.
1: За кресло.
0: Опять ложь! Потом я занял место за кресло.
4: А мы поменялись местами, я уж был в кресле, ваше кресло.
0: Ну, он уж

0: Ваше сиятельство, вы одна можете добиться для нас всех этой милости.
1: Видите, граф, мне приписывают влияние, каким я на самом деле не пользуюсь, но так как в их просьбе ничего неблагоразумного нет...
2: Надо, чтобы она была благоразумная.
0: Поддержи меня.
1: Бесполезно.
0: Попытаюсь.
2: А что вы хотите?
0: Ваше сиятельство, ваши вассалы, благодарны вам за то, что вы в знак любви к ее сиятельству отменили одно ненавистное право.
2: Этого права давно уже не существует. Дальше.
0: Так пусть же, наконец, воссияет добродетель такого достойного господина. Я сегодня ее особенно оценил. И мне бы хотелось первому прославить ее на моей свадьбе.
2: Полно, друг мой, полно. Отмена постыдного права – это дело чести. Испанец может добиваться любви девушки настойчивыми ухаживаниями, но требовать от нее любви, как некой рабской дани, извините меня, это тирания, вандализм, а не достойное право гостить.
0: Ну так позвольте этому юному существу, коего честь находится под охраной вашего целомудрие, получить из ваших рук в присутствии всех девственный убор, украшенный белыми перьями и лентами, как символ чистоты ваших намерений. И пусть стихотворение, которое мы сейчас здесь все споем вам хором, навеки запечатлеет в вашей памяти...

0: Если бы я не знал, что влюбленным и музыкантам прощаются всякие самозвроны.
1: Друзья, поддержите меня, ваше
2: сиятельство.
1: Ваше сиятельство.
3: Ваше сиятельство. Ну зачем же уклоняться от прославлений? Столь вами заслуженных.
1: Ну взгляните, какая красивая невеста ваша. Это лучшее доказательство величия вашей жертвы.
3: Оставь покой мою наружность, не будем воспалять ничего, кроме добродетелей его сиятельства.

0: разыграно, как по нотам.
1: Я присоединяюсь к ним, граф. Этот обряд будет мне вечно дорог от того, что своим возникновением он обязан той нежной любви, какой вы некогда любили меня.
0: И какое я люблю вас и поныне. Только ради этой любви я объявляю свое согласие.
2: Вива!
0: Попался. Но в целях большей торжественности я бы хотел отложить празднество. Хотя бы до вечера.
3: Как, ваш сиятельство?
4: Как, ваше сиятельство?
2: Где Марселина?
4: Ваше сиятельство! Она пошла проселочной дорогой мимо фермы в деревню.
2: Когда вернется?
4: Не знаю.

0: Уж как бог даст, ваше сельство.
1: Она шла под руку с господином доктором.
2: Ах, доктор здесь?
0: Да, она в него тотчас же вцепилась.
2: Он как нельзя более кстати.
1: О, вы знаете, она была чем-то очень огорчена. Идет, а сама громко говорит. Потом вдруг остановится, давай размахивать руками. Вот так. А доктор на ее ладони вот так. Успокойтесь, мол. Она была чем-то очень огорчена, потому что поминала моего двоюродного братца Фигаро.
2: Будущего двоюродного братца.
1: Ваша сияльника. А вы простили нас за вчерашнее?
2: Полно, малышка.
3: Малышка, полно, полно.
4: Херувина, почему ты не радуешься?
1: Херувина в отчаянии, граф отсылает его. Граф, простите его.
3: Он этого не заслуживает.
1: Но он еще так молод.
3: Он совсем не так молод, как вам это кажется.
4: Это правда, ваше сиятельство? Мое поведение было несколько легкомысленным.
3: Да.
4: Ну, чтоб я проговорился, ваше
1: сиятельство.
5: Ну, давай, друзья мои.
4: Ну, довольно.
5: Друзья мои, довольно.
1: Как?
5: Довольно, друзья мои. Хватит об этом. Раз меня все вот так просто просят, я прощаю. Более того, я назначаю его офицером моего полка.
6: Вива!
5: Однако с условием, что он сегодня же отправится к месту назначения полка в Каталонию.
4: Ваше сиятельство.
5: Сегодня?
4: Что?
5: Сегодня?
4: Да, сегодня.
5: А нельзя?
4: Что нельзя?
5: До завтра.
4: До завтра нельзя.
5: Нельзя?
4: Нельзя, потому что я так хочу.
5: А,
4: понятно.
5: Простите с вашей крестной, попросите у нее благословения.
4: Повинуюсь, ваше сиятельство.
1: Так как вам не разрешает остаться даже на сегодня,
4: да, вот как.
1: То поезжайте, молодой человек. Вспоминайте этот дом, где все были так снисходительны к вашим молодым летам. Мы будем следить за вашими успехами.
3: Графиня, тут вы очень взволнованы.
1: А я не отрицаю. Кто знает, что станет с мальчиком на таком опасном поприще? Он мой родственник и к тому же крестник.
3: Молодой человек, поцелуйте Сюзанну в последний раз.
5: А почему в последний?
3: А?
5: Ваше сиятельство, он еще будет приезжать к нам на побывку. Прощай, мой маленький рубин.
4: Да, брат, теперь для тебя начнется совсем другая жизнь. Все, теперь тебе уже больше не сновать по целым дням на женской половине.

0: Конец пышкам, пирожным с кремом, конец пряткам, жмуркам. Вместо этого солдаты загорелые, оборванные. Направо, налево, марш вперед к славе. Но, Керубина, смотри, не споткнись дорогой.
1: Ваше сердце. То есть один меткий выстрел и...
2: Перестань, какой ужас!
3: Графиня? Да. Мы можем идти. Возьми, зайдете ко мне.

0: Ну что, мы поддели его на удочку, а?
1: Молодчина!
0: Так, обряд установлен. Прямым следствием должен явиться мой вечерний праздник.
2: Праздник? Праздник, наверное, я уезжаю.
0: Херувина, ты бы хотел остаться.
2: Ну, конечно, еще.
0: Ну, никакого шума при твоем отъезде. Дорожный плащ через плечо, при всех уложи свои вещи. И чтобы все видели твоего коня у ограды. Затем галопом на ферму. И за дворками пешком Керубина обратно. Его сиятельство будет думать, что ты уехал. Только я тебя умоляю, не попадайся ему на глаза. После свадьбы я берусь его мертвить.
3: Осторожнее, молодой человек. Осторожнее. Отец Фаншетты не в восторге от ваших занятий. Он уж задал ей взбучку. Ах, не делом, не делом. Не делом вы с ней занимаетесь, Керубина.
4: Что же так, Керубина?
3: Керубина. Плачется она из-за вас. Повадился кувшин по воду ходить.
0: Да. Сейчас пойдет дурак сыпать пословицами столетней давности. Ну что же дальше, ученый сухарь, говорит народная мудрость. Повадился кувшин по воду ходить, там ему и...
3: Полным быть.
0: Полным быть. Не глупо.

0: расскажи мне все, как можно обстоятельнее.
1: Сударыня, я от вас ничего не утаю.
0: Как Сюзон, он хотел тебя обольстить?
1: Нет, нет. Ну что вы, ну разве граф будет так церемониться со служанкой? Он просто хотел купить меня.
0: И при этом присутствовал маленький Паш?
1: А он спрятался за креслом. Но он пришел поговорить со мной, чтобы я вас умолила его простить.
0: Ну почему он не обратился прямо ко мне? Разве я могла бы ему в чем-нибудь отказать, Сюзон?
1: А вот я тоже самое пытался ему внушить. Но тут пошли вздохи о том, как ему тяжело уезжать. Особенно расставаться с вами. Ах, Сюзон, как она прекрасна, как она благородна. Но как же она неприступна.
0: Как? Неужели у меня в самом деле такой неприступный вид? Ведь я ему всегда оказывала покровительство.
1: А потом он увидел ленту от вашего чепчика. Как схватит ее.
0: Ой, мою ленту. Ребята,
1: я было хотела отнять. Но, сударыня, это же сущий лев. Глаза горят. Сюзон, ты мне можешь отнять ее только вместе с жизнью.
0: Хорошо. А дальше?
1: А дальше? А дальше? Ну что же вы прикажете делать с таким бесенком? Ну он же не решится у вас поцеловать даже край вашего платья. Так вот он и пристает ко мне. С поцелуями.
0: Ну хорошо, оставим эти глупости. Итак, милая моя Сюзон, что же в конце концов тебе сказал мой муж?
1: Он сказал, что если я и дальше буду упорствовать, то он примет сторону Марселины.
0: Он меня совсем не любит.
1: Но почему же он так ревнует?
0: Ну, как все мужья, милочка, только из самолюбия. Я его слишком горячо любила. В этом моя единственная вина. Однако будь спокойна. Твое признание тебе не повредит, ты будешь женой Фигаро. Только он один и может нам помочь. Он сюда придет?
1: Сейчас же, как только граф едет на охоту.
0: Отвори окно, здесь так душно.
1: Сударыня, это вам сделает душно от разговоров.
0: И отхождение по комнате.
1: Его сиятельство едет верхом через сад. С ним Педрильо, борзые. А вот и Фигаро.
0: Иди скорее, дружок, как не сгорай, как терпение.
2: А ты, моя маленькая Сюзанна?
0: Фигаро.
2: Что такое, ваше сиятельство?
0: Фигаро.
2: Что вы, ваше сиятельство, нет никаких оснований для тревоги. Ну, в сущности говоря, что произошло? Графу понравилась девушка. Он хочет сделать ее своей любовницей. Ну что, вы, вполне естественное желание, ваше сиятельство.
0: Естественное?
1: Естественное.
2: Затем дает мне место дипломатического курьера, а Сюзанна назначает штатной дамой сердца. Ну, предусмотрительно.
0: Ой, Фигаро, перестань.
2: Сюзанна, моя невеста, от назначения уклонилась, и граф решил оказать поддержку Марселине. Все очень просто, ваше сиятельство.
0: Нет, я не понимаю, Фигаро. Как вы можете так спокойно относиться к замыслу, который всем нам сулит несчастье?
2: Ну, что вы так думаете, сударыня? В отместку людям, которые расстраивают наши планы, спутать, в свою очередь, их карты, так поступают все, и так надлежит поступить нам. И так мы будем действовать. С не меньшей последовательностью, чем его сиятельство. Прежде всего, мы умерим его аппетиты насчет нашей собственности, вселив в него подозрение, что на его собственность тоже посягают.
0: Это хорошо сказано, но как это осуществить?
2: Это уже сделано, сударыня. Ложный донос на графиню.
0: Как на меня?
2: Да.
0: Вы с ума сошли.
2: Зачем же я? Пусть уж с ума сойдет твой
0: сиятельство. Нет, нет, нет, такому ревнивцу.
2: Так тем лучше, чтобы такой человек, как он, был всецело у вас в руках. Нужно лишь слегка взволновать ему кровь. Ну, женщины умеют это делать изумительно. Ваш сиятельство, он уже сейчас доведен до белого коленя. Одна интрижка. И будете делать с ним все, что захотите, а? Господи, какая перспектива, ваше сиятельство. Я тут передал Базилию через одного человека. Она анонимную записку, в которой его сиятельство уведомляется в том, что сегодня вечером во время празднества некий поклонник будет искать свидание с вами.
0: И вам не стыдно играть честью порядочной женщины?
2: Я почти ни с одной женщиной себе этого не позволю. Боюсь попасть в точку.
0: Благодарю за лестное мнение.
2: Ну а разве вам не представляется заманчивым устроить графу такой денек, что он вместо приятного времяпровождения с моей женой был вынужден, проклиная все на свете, ходить по пятам за своею собственной, ваше сиятельство. Он уже сейчас сбит с толку. Помчаться за той, выслеживать эту. Глядите. Вон он. Вон он. Несется по полю. И травит ни в чем не повинного зайца. Сюзанна, дай знать его сиятельству, что сегодня вечером ты выйдешь к нему в сад.
0: Как? Вы отпустите ее на свидание, граф?
2: Ничуть не бывало, я кого-нибудь наряжу в платье. Сюзанна и графа застанем врасплох, увильнуть не удастся.
0: Да кого же нарядить?
2: Херувина.
0: А, он уехал, он уехал.
2: Папа, Не для меня, ваше сиятельство. Вы мне предоставляете свободу действий?
0: Ой, Фигаро.
2: 2, 3, 4 интриги за раз. И пусть они сплетаются и переплетают, ваше сиятельство. рожден быть царедворцем.
1: Говорят, такое трудное ремесло.
2: Обучать, брать, просить, три слова вся тайна.
1: Он до того уверен в успехе, что я тоже начинаю проникаться его уверенностью.
2: Ваше сядство, такова моя цель.
1: Так ты говоришь.
2: Говорю, что пока его сядство на охоте, я к вам пришлю керубина. Причешите его, прядь. Приоденьте его, ваше сядство. Я дам наставление. А уж там граф запляшет под мою дудку.
1: Сюзанна, сейчас сюда придет этот юноша, а я не причесана, не одета. Сударыня, вы хотите, чтобы он все так же млел, глядя на вас?
0: Ну что ты, ты вот увидишь, как я буду его жалеть.
1: Ваше сиятельство, заставьте его спеть романс. Ой, нет, волосы у меня сегодня в таком беспорядке. А вот я вам сейчас подкалю два локона. Так вам будет гораздо удобнее его журить.
0: Что вы такое говорите, моя милочка?
1: Входите, господин офицер, принимают.
3: Сударь, как меня огорчает звание офицера. Оно говорит мне о том, что я должен покинуть замок, уехать от моей крестной мамы, такой доброй.
1: И такой прекрасный.
3: О, да.
1: О, да. Милый молодой человек, такие прелестные, длинные ресницы. А ну-ка, ну-ка, певчая птичка, спойте графине романс.
0: А кто же? Кто же его сочинил?
1: Ой, кто же его съел? Смотрите, смотрите, он себя выдал. Покраснел, как маков цвет.
3: Сюзон, разве запрещено обожать?
1: Молчи, сейчас я расскажу графине, плутишка.
0: А может быть, он нам споет?
3: Графиня, я так взволнован.
1: Уж раз ее сиятельство желает послушать, то скромный автор, я прямо начинаю аккомпанировать.
3: Романс называется «Погибну я, любя».

0: Да. Тут есть непосредственность. Даже настоящие чувства. Что касается чувств, то это такой молодой человек.
1: Господин офицер, а вам говорили, что мы сегодня с графиней намерены повеселиться вечером и решили вас переодеть в женское платье. Так вот, я хочу посмотреть, ну, подойдет ли вам одно из моих?
2: А, нет, боюсь, что нет.
1: Ну что вы, ваше сиятельство, да ведь мы же с ним совершенно одного роста.
0: Для начала снимем плащ.
1: Сюзанна, а вдруг кто-нибудь войдет?
0: А разве мы делаем что-нибудь дурное?
1: Ну, на всякий случай я закрою дверь.
2: Туалетном столике принеси, пожалуйста, мой чепец.
1: Чепец.
2: До того, как начнется бал, граф не будет знать, что вы в замке. После мы ему скажем, что пока готовился приказ о вашем назначении в полк, мы придумали одну шутку, очень невинную.
3: Увы, графиня! Вот приказ мне передали его через базилик.
2: Как? Уже? Лишние минутки не дадут побыть. О, они так торопились, что позабыли поставить печать.
1: Печать? А на чем печать?
4: А на его приказе.
1: Как? Уже готов?
4: Ну, в том-то и дело, но они забыли поставить печать.
1: Замка?
3: Значит, я могу находиться в замке совершенно без заказа.
4: Прекрасно. Это мой чепец, да?
1: Самый красивый из всех.
4: Керувим.
1: Ой, сударыня, он просто очаровательный.
4: Графин воротничок, чтобы было больше похоже на женский.
1: Нет, вы только посмотрите на этого молокососа. Какая из него получилась очаровательная девушка. Сударь, мне просто завидно. Ну, как вы можете быть таким хорошим?
4: Ой, сумасбродка. Засучи ему рукава, чтобы лучше сидели манжеты.
1: Что это?
4: Лента? Это ваша лента. На ней кровь?
3: Сегодня утром, сударыня, собираясь ехать, я взнуздывал коня, он мотнул головой и трензелем оцарапал мне руку.
4: Да ну кто же перевязывает ленты?
1: Краденый. Ой, сударыня, посмотрите, какая у него белая рука. Почти как женская. Еще белее, чем моя.
2: Сюзанна, там, на туалетном столике, принеси, пожалуйста, пластырь.
4: Пластырь. Из-за этой ленты, сударь, так как это мой любимый цвет, мне было очень досадно, что она пропала.
1: Сударь, не перевязать ему руку.
4: Сюзанна! Пойдешь ему заплатим? Принеси, пожалуйста, ленту от другого чепца.
1: Журите, журите, ваше сиятельство.
3: Видите ли, сударыня, та лента, что вы у меня отняли, исцелила бы меня в мгновение ока.
4: Ну, каким же образом? Вот это... Вот это будет вернее.
3: Лента, которая касалась тела особы. Вы понимаете?
4: Да.
3: Эта лента остается у вас. А ведь я уезжаю.
4: Да, но не навсегда же.
3: Я так несчастен.
1: Боже мой, он плачет. И все это противно фигаро с его напутствием.
4: Сюзанна, милый.
3: Как бы я жила, чтобы скорее наступило то роковое мгновение, которое мне пророчил, что...
4: Керубина, милый.
3: Чтоб я знал, наверное, что вот сейчас вот умру, усталая, быть может, дерзую.
4: Ой, тихо. Дитя мое, во всем, что вы говорите, нет ни капли здравого смысла.
2: Боже мой, кто это стучится ко мне?
5: Чего вы закрылись?
1: Ой, это мой муж. А вы в одной курточке. Рукава засучены, шея голая. Уходите, уходите отсюда.
5: Вы не открываете.
1: Дело в том, что я здесь одна.
5: Одна, с кем вы разговариваете?
1: С вами, разумеется. Уходите отсюда, уходите.
6: После того, что было вчера и сегодня утром, он меня убьет на месте.
1: Боже мой, какое место.

0: А прежде вы как-то не имели обыкновения запираться.
1: А я разбирала Сюзанны вещи. Она только что вышла к себе.
0: Ваш вид, ваш голос, все говорит о том, что вы чем-то взволнованы.
1: А в этом нет ничего удивительного. Совершенно ничего удивительного. Мы говорили с Сюзанной о вас.
0: Говорили обо мне?
1: Да.
0: А я вернулся с охоты. Меня смутило одно обстоятельство. Когда я садился на коня, мне подали записку. Я не придал ей никакого значения, но она меня расстроила.
1: А что такое, граф? Что за записка?
0: А, графиня, или вы, или я. Мы окружены людьми очень злыми. В записке меня уведомляют, что некто, кого я числю в отсутствии, будет искать свидание с вами.
1: А... Ой, ну, кто бы ни был этот дерзкий, ему пришлось бы проникнуть сюда. Я ведь сегодня решила никуда не выходить.
0: А вечером на свадьбу Сюзанны?
1: Ой, нет, нет, нет, решительно никуда. А-а-а. Мне очень не здоровится.
0: Хорошо, хоть доктор здесь.
1: Да, Розина. Очень не здоровится.
0: Ну, Розина.

0: Что там за шум?
1: Какой шум?
0: Там кто-то стул опрокинул.
1: О, нет, я ничего не слыхала.
0: В туалетной комнате кто-то есть?
1: Ну, кто-то может быть.
0: Я не знаю, я только что вошел, хотел у вас спросить.
1: А, ну, кто-кто? Там, вероятно, Сюзанна убирает.
2: То есть как Сюзанна убирает? Когда вы только что мне сказали,
0: что она прошла к себе.
1: Да, она прошла к себе, а может быть туда, я не знаю.
0: Если там Сюзанна, почему вы так взволнованы?
1: Я взволнована? Из-за моей камеристки?
2: Ну, я не знаю, из-за камеристки или нет, но вы смущены, мне это очевидно.
1: А, по-моему, эта девушка несомненная, очевидно, смущает вас. Ваши мысли заняты ей гораздо
2: мои
1: больше, чем мной.
2: Мои мысли заняты ей настолько сильно, что я хотел бы видеть ее немедленно.
1: А я вполне допускаю, что вы ее часто хотите видеть. Но уж ваше подозрение имеет так мало под собой основания.
2: Тем легче их будет рассеять. Сюзанна! Выходите оттуда, Сюзанна!
1: Она раздета! Она раздета, граф! Разве можно так врываться к женщине? Она примеряла платье, которое я дарю ей к свадьбе. Услыхала ваш голос и убежала?
0: Не одевается?
1: Да.
2: Не может выйти?
1: Да.
2: Отвечать-то может?
1: Нет.
2: Сюзанна, я вам приказываю! Отвечайте, Сюзанна!
1: Кузон! Я запрещаю вам отвечать! Неслыханное тиранство. В любом другом месте я была бы бессильна вам помешать. Но я надеюсь, что в моей комнате... Ля-ля-ля-ля-ля...
2: А я надеюсь немедленно узнать, что за таинственная Сюзанна находится в туалетной. Ну, простите вас, ключ, я понимаю, совершенно бессмысленно, но выломать эту легкую дверь мне лично ничего не стоит. Эй, кто-нибудь ко мне сюда! Эй, кто-нибудь ко мне сюда!
1: Граф! Граф! По одному только подозрению из-за вас слуг. Мы же опозорим себя в глазах всего замка.
2: О, вы совершенно правы, я и один легко с этим справлюсь. Руку! В таком пустяке, я надеюсь, вы мне не откажете?
1: Ну что вы, граф, я ни в чем не смею вам противоречить.
2: Боже мой, чуть было не забыл запереть дверь на женскую половину.
1: Ох, непоправимая оплошность.
2: Так, дверь заперта. Теперь вы будете абсолютно чисты руку. Ну, а та Сюзанна пусть подождет. И самым слабым наказанием для нее...
1: Сказать по совести, граф, все это до того возмутительно...

0: Херубино! Херубино, выходите, это я Сюзанна!
1: Что за ужасное происшествие?
0: Херубино! Керубин, уходите, у нас нет ни минуты времени.
1: Куда уходить?
0: Не знаю, не знаю, уходите, уходите.
1: Ну куда же уходить, если некуда?
0: Да ведь после того, что случилось, он же вас в порошок сотрет, и вы погибнем. Ну бегите к Фигаро и к Тимуру скажите.
1: Окно встак. Одну-две клубы придется испортить.
0: Что вы, целый этаж? Это немыслимо, вы расшибете.
1: Сюзан, за дороги, дорого время.
0: Керубин! Керубин. Керубин.
1: Этот поцелуй... принесет тебе счастье.
0: Керубино! Керубино! Керубино!
1: Пылающую бездну! И туда прыгнул бы я, лишь бы ничем не повредить моей крестной маме!
0: Керубино! Керубино! Ах, сорванец! Ну, граф, теперь вы можете делать все, что вам заблагорассудится. А уж я как воды в рот наберу.

0: Графиня, прежде чем выломать эту дверь, я очень прошу вас подумать о последствиях. Откройте дверь сами. Так.
1: А! Граф! Граф! Ну неужели вы могли подумать, что я способна забыть свой дом?
0: Что вы бы мне сейчас не говорили, я все равно увижу, кто прячется в туалет.
1: Хорошо! Хорошо, вы увидите. Только вы слушайте меня спокойно.
0: Значит, там не Сюзанна.
1: Дело в том, что этот человек вам совершенно не опасен. Мы придумали одну шутку, очень невинную, я вам клянусь.
0: Вы мне клянетесь?
1: Я клянусь, что и он, и я.
0: Он и я.
1: Мы были далеки от мысли вас оскорбить.
0: Мужчина.
1: Мальчик.
0: Мальчик. Кто?
1: Я не могу этого сказать.
0: Говорите!
1: Ой, боже милосердный!
0: Я убью его!
1: Это
0: но...
1: маленький Керубина!
0: Вас! Подлец!
1: Граф, вы так разгневаны, что я трепещу за него!
0: Нет, отойдите!
1: Красному подозрению!
0: Отойдите.
1: Тут беспорядок в его одежде, который вы заметили!
0: Беспорядок в одежде!
1: Да, он хотел нарядиться женщиной! Он в одной курточке, рукава засучены, шея голая!
0: Шея голая. Хотели остаться с ним в этой комнате?
1: Нет.
0: Недостойная нет. Супруга! Ну, вы останетесь в ней надолго.
1: Ой, Боже.
0: Но прежде я бы хотел выгнать отсюда... наглеца, но так выгнать, чтобы он больше никогда на глаза ко мне не попадался.
1: Пощадите ребенка!
0: Встать! Отойди.
1: Хорошо, хорошо, я встану. Я отойду. Я дам ключ от моей комнаты, но ради нашей любви.
0: Какой любви?
1: Ой, Боже, он погиб, он погиб. Убейте этого злого вожа, граф.
0: Сюзан, там еще кто-то должен быть.
1: Сюзанна, я чуть-чуть. Сюда, сюда, придите в себя. Он далеко, он выиграл.

0: На этот раз я ошибся. Графиня? Хорошо. Нет, ну как хорошо сыграла свою роль.
1: А я ваше сиятельство?
0: Хороши шуточки. Вы что, дурачили когда-нибудь?
2: А почему бы не подурачиться, граф?
1: А хорошо бы вы были, граф, если бы графиня разрешила вам позвать слуг.
0: А что ты не открывала, когда я тебя звал?
1: А я там как раз переодевалась на скорую руку.
0: На скорую.
1: А так как у меня все держится на булавочках, так ее сиятельство была совершенно права, когда запретила мне выходить.
0: Чем напоминать мне о моих промахах, взяла бы вы меня с графиней.
2: Нет, граф. Подобные обиды не забывают.
0: Ну, разве?
2: Нет, я уже не та Розина, сезон. Я не та Розина, которой вы когда-то добивались. А я бедная графиня Альмавива, которую вы уже больше не любите.
0: Ну, жаль.
2: Нет! У вас ко мне жалости нет. Я лучше уйду в монастырь Урсулин.
3: Сюда. Тут еще эта записка, которая привела меня в ярость.
2: Я была против этой записки.
0: Что? Вы о ней знали?
2: А, да, это легкомысленный Фигаро.
0: Что Фигаро?
2: Он передал ее Базилю.
0: А Базиль сказал, что передал какой-то крестьянин. Ах ты двоедушный пивун, но переметная с ума. Ты мне ответишь за все.
2: А вот, сами просите прощения, других не прощаете.
0: Нет,
2: вот это мужчины. Нет, Базиль. Если бы я, приняв соображение, что вас сбил с толку записка, решилась бы вас простить, нет. Я потребовала всеобщей амнистии.
0: Я всех прощаю. Ну скажите же еще раз, что вы меня прощаете.
2: Как, разве я говорила это
0: ну,
2: слово? Я этого не слышала, брат, не слышала я этого.
0: Себе. Ну произнесите наконец это слово.
2: Да. А стоите ли вы себя бессердечный человек?
0: Я стою, стою, я признал свою вину.
2: Вообразить, что в туалетной комнате графини мужчина, и не верить мне, когда я говорю вам, что это моя комедия.
0: Камеристка! Я не знаю, ну что же мне делать?
2: Да нет, я уже не та Розина. Ой, Сюзон, какая я слабая женщина. Какой пример я подаю тебе, вот и верь после этого женскому гневу. Ах, ваше сиятельство.
1: Ну разве можно с мужчинами не помириться?
0: Да, вы плакали, вы смеялись. На лице вашем было написано смущение, вы и сейчас еще с мужчиной. Боже мой. Говорят, что мы мужчины сильны в дипломатии, мы дети.
2: Да.
0: Это вас король должен послать в Лондон. Очевидно, прекрасный пол так изучил искусство притворяться, что добился в этом необычайных высот.
2: А вы же нас на это толкаете.
0: Ну,
3: я бежал, сломя голову. Мне сказали, что графиня больна.
0: Вы вообще необыкновенно внимательны.
3: Ваше сиятельство, это мой долг. Но раз все благополучно, то остановились вам доложить, что молодые ваши вассалы обоего пола собрались внизу со скрипками, волынками и ждут, когда вы мне позволите вести мою невесту.
0: Кто же останется в замке присматривать вон за графиней?
2: Присматривать?
3: Что ж присматривать, ваше сиятельство? Графиня, она... Здоровая женщина, о чем вы говорите, ваша сестра?
0: Здоровая-то она здоровая. А вдруг какой-нибудь незнакомый мужчина явится к ней на свидание?
3: Что? Какой мужчина? Что
0: ну, какой говорит? Мужчина? Ну, например, мужчина, написавший записку, которую вы передали Базилю.
3: Кто вам сказал, ваша сестра?
0: Даже если бы я ничего не знал, то сейчас по одной этой твоей физиономии я тотчас бы понял, что ты лжешь.
3: Я же не ялку у вас, а физиономия у меня лжет.
1: Верный мой Фигар, да перестаньте, ну перестаньте попусту расточать свой красноречие.
3: Я вообще ничего не расточаю.
1: Теперь мы уже рассказали графу все.
0: Все рассказали?
1: Все?
3: Все. Что все, ваше сиятельство, я понятия не
1: имею. Ну, чтобы я написала ту самую записочку. И того, чтобы вы сиятельство вернулись с охоты. Подумал бы, что в туалетной комнате графини находится Паш.
3: Паша?
1: Где в это время была я. Переодевалась.
3: Ты там переодевалась? А я это все написал.
0: Как можно это сказать?
3: Ну что сказать?
0: Да, что?
3: Молодцы, что я могу сказать?
2: Ну, перестаньте запираться, Фигаро, шутка окончена.
0: Окончена шутка.
3: Ну это шуточка, пошутили и окончили.
0: Значит, ты признаешь, что ты взял, написал эту записку, да?
3: Да, да, да.
0: Да!
3: Нет. Нет, ваше сиятельство. Но раз этого так желает графиня, раз этого так желает Сюзон, раз в конце концов этого так желаете вы сами, то, наверное, нужно, чтобы я тоже пожелал признаться. Какая хотя, ваше сиятельство. Я бы на вашем месте

0: не верил ни одному слову из того, что мы сейчас тут вам рассказали.
1: Ваше сиятельство.
2: Да.
0: У меня лично ушел, несмотря на полную очевидность, мне это надоело.
3: Вы что, уходите?
0: Я дам тебе распоряжение.
4: Они старают от нетерпения, отказывают свою свадьбу.
2: Мне надо переодеться.
4: Ну что вы, родители?
5: Не могу, я ведь даже не одежда.
0: Ваше сиятельство.
2: Ну где же Марсель?
6: Ваше сиятельство!
0: Что?
6: Ваше сиятельство! Да прикажите вы, наконец, забрать решетками окна, что выходит в сад. Из этих окон выбрасывать всякую всячину, а нынче того лучше. Целого мужчину выбросили.
0: Из этих окон
6: вновь держите, вот, вот,
4: выручайте, целого мужчину.
6: Ваше, если посмотрели, что они с моими левкоями сделали.
2: Антонио. Ой, боже,
0: Ваше сиятельство, с утра пьяный.
6: Пьяный,
0: Антонио, пьяный.
6: Ваше, ничего подобного, это все остатки вчера.
0: Где этот мужчина?
2: Ну где, где?
6: Где он?
4: Ну, где он?
0: Где он?
6: Где он? Где он?
4: Где
6: он? Где он? Где он? Где он?
0: Ну где он тебя спрашивает?
6: Ну пусть меня во что не стало поймаю. Ну. Я ваш слуга, вы мне доверили ваш сад, туда упал человек.
2: Антонио.
6: Сами понимаете, наш сад что? Тут задета моя честь.
0: Моя честь. Антонио, ну что ж так все и будем пить.
6: Перестань я пить, я же бешеный сделаю.
4: Ой, Антонио, но пить без всякого повода.
6: Сударь, пить, когда никакой жажды нет, и во всякое время заниматься любовью. Вот этим мы отличаемся от других животных.
0: Будешь отличать, или я вообще вышвырну тебя вон.
6: Да разве ж я уйду?
2: Ну что ж.
6: Вася! Ежели у вас вот тут воли так мало, что вы не дорожите добрым слугой, я ж не настолько глуп, чтобы прогнать доброго хозяина.
2: Все, Фигаро,
0: Фигаро,
2: Фигаро,
6: Фигаро!
2: Антонио, ты говоришь, что из этих окон выбросили мужчину.
6: Вот, только что в белой курточке, как он задал стрыхача, Вася, я был за ним, но так лихо приладился вот этой рукой об решетку, у меня вот этот палец ни туда, ни сюда.
2: Антонио, ты бы мог узнать этого мужчину.
6: Еще бы!
2: Но...
6: Ежели я успел его разглядеть.
0: Из-за горшка с цветами устраивает такой шум. Что ты разорался-то здесь? Сколько тебе за твой левкой плакса? Вася, если вы тут, ради бога, не трудитесь искать, потому что это я выбрал.
2: Как это...
6: Сколько тебе, говорит, плакса? Стало быть, вы раздались за это время. Вы дальше были такой щупленький, куда ниже
0: рот. Ну, понятно, когда прыгаешь, самочка сжимаешь.
6: А мне, сдается, прыгал этот тонкий, как петушья нога.
0: Хирургий, он специально от этого прискакал на коне из Севильи, куда он, наверное, уже прибыл.
6: Нет, я не говорю, Я не видел, что выпрыгнул конь.
0: Ой,
6: а я так прямо бы сказал, конь.
0: Ваш сесть, да это я был на женской половине в белой курточке, Фу, сегодня такая жара. Ждал Сузанетту. Вдруг слышу голос вашего сиятельства. Невероятный шум. И я так сам не знаю, почему, но на меня напал страх.
2: Испугался?
0: Да. Из-за этой записки. И тогда я от великого ума прямо немало, немедленно прыгнул
2: вниз.
0: Прямо на клумбы. И даже слегка ушиб. Правую ногу.
2: Правую? Ну так.
0: А? А.
6: А, раз это были вы, стало быть, это я вам должен отдать тот клочок бумажки, который выпал у вас из курточки, когда вы падали.
0: Да, дай сюда. Попался.
2: Так. Надеюсь, вы были не настолько испуганы, чтобы забыть, что это за бумажка, как она вдруг у вас оказалась.
0: У меня?
2: Ваш.
0: Ну, разумеется, не забыл, но это...
4: Приказ.
2: Это... Ну что это? Это что?
0: Вы знаете, у меня их так много. На каждую приходится отвечать, или отвечаешь. У меня здесь... Где это? А, да. Вот здесь письмо от Марселина на 4 страницах. Кстати, чудное письмецо. Да. Да, вот здесь она, значит, пишет. Родной.
2: Так, а может быть, в следующий раз?
0: А в следующий раз, пожалуйста. Где-то еще здесь была опись мебели, мало... Так, выронил письмо этого бедняги-браконьера, которого посадили в тюрьму. А, нет, вот оно. Ну, это вас не интересует.
4: Любимый.
2: Ну?
1: Что? Мастер по части уверток. Не можете вспомнить?
6: И вы здесь спрашиваешь, а не можете вспомнить?
1: Ну что, всякая дрянь будет бурчать под носом.
2: Память вам изменяет.
1: Все.
2: Что все?
1: Это приказ. Приказ о назначении бедного нашего мальчугана. Он мне дал, а я забыл вернуть.
4: Уехал.
1: Я уехал. Что я буду делать без приказа? Надо скорее...
4: Дай мне это!
1: Что? Что? Что? Что? Что?
2: Зачем? Ну, зачем он вдруг вам-то его передал?
1: Он говорил, что там чего-то не достает.
2: Чего
1: там
2: не достает? Там не достает.
1: Там не достает.
2: Там, там все, что нужно.
1: Чего там не достает? Чего?
4: Печать!
1: Что же вы молчите?
2: А?
1: Да, дело в том, что там не достает самой малости, но просто говорит, что... Говорит, без этого, говорит, нельзя, говорит.
2: Без чего? Нельзя.
6: Без печати с вашим гербом нельзя.
1: Впрочем, может быть, этого не нужно.
2: Все в этом доме мне истина, очевидно, уже никогда не добиться.
1: Нет, нет, ваше сиятельство, что уходите? Я отдам никаких распоряжений относительно нашей свадьбы.
3: Ваше сиятельство.
4: Ваше сиятельство! Не отдавайте распоряжение, ваше сиятельство. Прежде чем осыпать его милостями, вы должны нас рассудить по справедливости, ваше сиятельство. Этот человек связан со мной некоторыми обязательствами.
1: Обязательствами какого рода? Объяснитесь, Марселина, объяснитесь.
4: Я сейчас объяснился. Бессовестный вы человек.
2: Марселина, о чем идет речь?
4: О брачном обязательстве.
1: Да, расписка в том, что я взял денег взаймы.
4: С условием на мне жениться, ваш отец вельможа, верховный судья провинции.
2: Марселина, обратитесь в суд. Я каждого готов рассудить по справедливости.
7: В таком случае, ваше величие, позвольте мне предъявить права на Марселину.
2: Предъявить права. Постеснялся бы показываться мне на глаза олух царя небесного.
6: Припечатал, так припечатал.
2: Марселина, свадьба будет приостановлена. Впредь до рассмотрения ваших притязаний. Ваше рассмотрение станет предметом открытого судебного разбирательства, которое состоится в большой аудиенц-зале. Вы, Вадим, мой верный, как выяснилось, надежный слуга, бегите в село и приведите всех членов суда.
7: Для разбора ее дела.
2: Да, заодно прихватите этого крестьянина, который передал вам записку.
7: Откуда я это знаю?
2: О, отказывается.
7: Я не для того поступал на службу к вам в замок, чтобы быть у вас на побегушках.
2: Для чего интересного поступали?
7: Да я лучше местный органист. Ах, я вот. Учу ее сиятельство играть на клавесине, даю уроки пения камеристкам и уроки мандолины пажам. Главная же моя обязанность – развлекать ваше общество игрой на гитаре, когда вам будет угодно мне это приказать.
2: Это нельзя.
7: Слава, слава!
2: Бегите в село! Или я вообще вас выгоню вон.

святость брака, чтоб с женой не вышло зла, им огромная собака приобретена была. Нынче ночью шум и драка, еле ноги этот пес от любовника унес.

0: Сюзанна, как ты думаешь, мне удалось провести графа? А вдруг он встретит мальчика в замке?
1: Ну, пойду скажу, чтобы его хорошенько спрятали.
0: Нет, нет, после того, что произошло, я не намерена отпускать его вместо тебя в сад.
1: Но я-то ведь тоже не пойду. Опять моя свадьба.
0: Погоди, а что, если вместо тебя или кого бы то ни было еще пошла я?
1: Как? Вы, сударь?
0: Да. Тогда уж графу не отпереться. Проучить его за ревность, уличить в неверности, это было бы решено. Сейчас же дать знать его сиятельству, что выйдешь к нему в сад. Только чтобы никто.
1: А Фигаро?
0: Нет, я тебе запрещаю.
1: Сударыня, ваш замысел великолепен. Теперь, что бы там ни было, моя свадьба состоит.

0: Видели его?
1: Да.
0: Тебя никто не видел?
1: Ни одна живая душа, ваше сиятельство.
0: Ты видел? Ты меня понял?
1: Понял, ваше сиятельство.
0: Возьми бельбилийского скакуна.
1: Конь уже оседлан.
0: Вихрен в Севилью.
1: До Севильи не больше 3 миль, но зато уже верных.
0: Как приедешь, узнай, прибыл ли паш.
1: В гостиницу узнать?
0: Да, передай пакет, возвращайся назад.
1: А если его там нет?
0: Возвращайся еще быстрее, доложи мне.
1: Понял, ваше сиятельство.
0: Педрильо. Ступай. Удалив Базиля, я сделал неверный шаг. Гнев до добра не доводит. Базиль передает мне записку, в которой меня уведомляют, что кто-то имеет виды на графиню. При моем появлении ее камеристка прячется в туалетной. Графиня объята страхом, то ли деланным, то ли непритворным. Да, какой-то мужчина выпрыгивает в окно. Потом другой заявляет, что это будто бы был он. Нить от меня ускользает. Что-то во всем этом есть неясное. А что, если какой-нибудь наглец действительно посягает? Нет, не может быть. Графиня-то как раз блюдет свою честь. А что, если плутовка Сюзанна выболтала мою тайну? О, хорошо еще, если она не является ее соучастницей. Сюзанна, ах, Сюзанна, ну зачем? Ну зачем только я держусь за эту прихоть? 20 раз давал себе слово от нее отказаться. Прям какая-то странная нерешительность. Нет, если бы не стоило мне борьбы, я бы к этому так не стремился. Под Фигаро заставляет себя ждать. Сейчас надо будет навести его на разговор, попытаться выведать, известно ли ему что-нибудь о моих чувствах к Сюзанне.
2: Как раз вовремя.
0: Если она ему проболталась,
2: уж не без этого.
0: Я женю его на старухе. А уж мы сообразим, как нам поступить с молодой.
2: С моей женой.
0: Что вы сказали?
3: Я к вашему услугам, ваш сын.
0: Что вы сейчас сказали?
3: Я?
0: Да.
3: Ничего не говорю.
0: Ну, как вы сказали? Вы сказали, с моей женой будьте... добры?
3: Правильно. Это конец моей фразы, ваше сиятельство. Об этом поговорите с моей женой. Будьте добры.
0: С его женой. Чего опаздываете, когда вас вызывают?
3: Я упал на клумбу, перепачкался, пришлось переодеваться.
0: На это нужен час?
3: Ну, час, не час, время нужно.
0: Ну, в этом доме вообще слуги одеваются дольше господ.
3: У них нет лакеев, которые могли бы им помочь.
0: Я вообще не понимаю, зачем надо было рисковать жизнью и выбрасываться из окна.
3: Ну, какой же это риск? Что ж, я живым закопался в землю, что ли, ваше
0: сиятельство? Я не об этом хотел с тобой говорить, не для этого вызвался рис. Тебе известно, что король назначил меня послом в Лондон. У меня было намерение взять тебя с собой. Ну, в качестве, что ли, дипломатического курьера. Ну, вот по зрелым размышлениям...
3: Так, неужели передумали, ваше сиятельство?
0: Языка не знаешь английского.
3: Ну, как же я не знаю что? Ну, я знаю.
0: Ну, хорошо.
3: Да я знаю, God damn it. О. Черт возьми. О, дьявольщина, да чего хорош английский язык? Знать надо чуть-чуть. Добиться можно всего. Кто умеет говорить «God damn it», черт возьми, тот в Англии не пропадет. Вам желательно отведать кусочек хорошей жирной курочки. Зайдите в любую харчевню, сделайте так, больше ничего. «God damn it», и вам подают солонины без хлеба. Какая прелесть, ваше сиятельство. А вам захотелось отведать стаканчик превосходного бургундского шампанского. Зайдите в любую харчевню, сделайте так. «Boy, God damn it», и вам подают пиво в жестяной кружке с белой пеной до краев. Какая прелесть, ваше сиятельство. А вы встретили одну из тех милейших особ, которые семенят, опустив глазки, отставив локотки назад и слегка покачивая бедрами. Изящным движением приложите кончики пальцев к губам. «God damn it». И она вам даст звонкую пощечину, значит, поняла. Нет, ну, естественно, в разговоре англичане вставляют и другие словечки иногда. Но нетрудно убедиться, что God damn it. Ваше сиятельство, попробуйте по-английски. God damn it.
0: Yeah?
3: Да.
0: God damn it.
3: Нет, легче. God damn it.
0: Ну, God damn it. No,
3: что это за английский? God damn it. Your excellence, it's very important thing studying English, isn't it, really? For the first time, surely, maybe some trouble, but everything will be alright.
0: Чего ты хочешь?
3: Ваше сиятельство, если у вас нет других причин оставлять меня здесь.
0: Ему хочется в Лондон, она ему ничего не сказала.
3: Он думает, что я ничего не знаю. Не будем выводить его из этого заблуждения.
0: Ну почему? Почему в твоих поступках всегда есть что-то такое подозрительное?
3: Ну потому что когда хотят во что бы то ни стало найти вину, то подозрительным становится решительно всем.
0: Но репутация-то у тебя прескверна.
3: Так я же лучше! Чем моя репутация, ваше сиятельство. Многие ли вельможи могут сказать о себе то же самое?
0: Сколько раз на моих глазах ты добивался благополучия, но никогда не шел честным, прямым путем.
3: Ничего не поделаешь. Слишком много соискателей. Каждому хочется добежать первому. Все толкаются, оттирают, опрокидывают друг друга. Кто половчее, тот свое возьмет, остальных передавят. Словом, с меня довольно, ваше сиятельство. Что? Я... отступаюсь.
0: От благополучия?
3: Да.
0: Новость.
3: Вот теперь моя очередь.
2: Ваше сердце.
0: Да.
3: Вы меня изволили произвести домоправителем. Это премилая должность. Правда, я не буду курьером, который доставляет животрепещущие новости, но зато буду блаженствовать здесь, с женой, в глуши.
0: Ну а кто ж? Кто ж тебе мешает взять ее с собой в Лондон?
3: Ну что вы, пришлось бы так часто с ней расставаться, что от такой супружеской жизни мне бы не поздоровилось, ваше сердце.
0: С твоим умом, с твоим талантом мог бы продвинуться по службе.
3: С умом и вдруг продвинуться? Ты что, шутить, что ли, изволить, ваше сердце? Раболепная посредственность. Вот кто всего добивается.
0: Ох, тебе надо заняться политикой.
3: Под моим руководством.
0: Чем?
3: Политикой, политикой.
0: Так я ее знаю, ваше сердце.
3: Ну да, как английский язык, основа. Нет, только хвастаться тут нечем. Политика. Это значит прикидываться, что не знаешь того, что известно всем. И что тебе известно то, чего никто не знает. Прикидываться, что слышишь то, что никому не понятно. И не прислушиваться к тому, что слышно всем. Главное прикидываться, что ты можешь превзойти самого себя. Часто делать великую тайну из того, что никакой тайны не составляет. Запираться у себя в кабинете только для того, чтобы очинить перья, но казаться глубокомысленным, когда в голове у тебя ветер гуляет. Худо ли, хорошо ли? Разыгрывать персону. Плодить наушников, прикармливать изменников, писать доносы, перехватывать письма, но стараться важностью цели оправдать убожество средств. Можешь сесть?
0: Ау.
3: Ну что вы? Вот вся политика. Не сойти мне с этого места.
0: Это, милый мой, не политика. Это интрига.
3: Ну, политика, интрига. Называйте, как хотите. По-моему, они друг дружке сродни.

0: Раз одну молоденькую за другой.
1: Суд не считается ни с чем, кроме закона.
0: Снисходительного к сильным и неумолимого к слабым.
1: Да ты что?
0: Да ты что?
1: Ты что думаешь? Я шучу. Шучу я.
0: Кто вас знает, ваше сиятельство? Время — честный человек, как говорят итальянцы.
1: Да.
0: А они всегда говорят правду.
1: О.
0: Вот время мне и покажет, кто мне желает зла, а кто мне желает добра.

0: придется женить его на старухе.
1: Он вел со мной тонкую игру, а много удалось ему выведать.

0: Простите, ваше сердце.
1: Что вам нужно?
0: А вы что, сердитесь?
1: Что вам нужно?
0: У графини болит голова, я пришла попросить у вас флакон с эфиром. Я вам верну его через минуту.
1: Не надо, оставьте себе. Влюбленной невесте, теряющей жениха, он может пригодиться.
0: А если уплатить долг Марселине из приданого, который вы мне обещали?
1: Я обещал.
0: Ваше сердце, мне кажется, я не ослышалась.
1: Вы не ослышались, но нужно было, чтобы еще и послушались. Не надо подходить ко мне. Подходить ко мне не надо. Не нужно ко мне подходить. Ну зачем это?
0: Мой долг всегда повиноваться вашему сиятельству.
1: Чего же раньше-то молчала?
0: Правда, никогда не поздно сказать.
2: Как стемнеет, выдержится?
0: А разве я там не гуляю каждый вечер?
2: Почему холодна была сегодня утром со мной?
0: Сегодня утром. Паш, за кресло.
2: Верно. Я посылаю записки через Базиль, а ты не отвечаешь.
0: Ну, ваше сеть, очень не нужно, чтобы какой-то Базиль...
2: Верно. Так и есть еще некто Фигаро. Вот, боюсь, ему ты рассказала все.
0: Ну, конечно, ему я рассказала все.
2: Ну, вот видишь.
0: Кроме того, о чем ему знать, не положено.
2: Ой, ну, привет. Ну, ты моя привет. Ты моя привет.
1: Если обманываешь, ни приданого, ни свадьбы не будет.
0: А не будет свадьбы? Не будет и права первой ночи.
1: Откуда что берется? Унеси флакон, графиня ждет.
0: Флакон?
1: Да.
0: А мне нужен.
1: Как?
0: Не могу же я с вами говорить без всякого предлога.
1: С ума от нее сойду.
0: Пойти все рассказать графине.
3: Сюзанна! Сюзанна! Ты куда мчишься после разговора с его сиятельством?
0: Слушай. Судись сколько хочешь, ты уже выиграл свое дело.
3: Подожди, Сюзанна, подожди. Сюзанна, подожди.
1: Ты уже выиграл свое дело? Ах, вы мои милые наглецы. Ну ничего, приговор суда будет вынесен с соблюдением всех формальностей.

0: Здесь вам мое дело.
1: Ну что ж, выслушаем словесные показания.
2: Речь идет о брачном обязательстве.
0: И о долговой расписке, милостивый государь.
1: Понимаю, и прочее. Дальше.
0: Нет, милостивый государь, и никаких прочее.
1: Понимаю. Денежная сумма вам вручена.
0: Нет, милостивый государь, это я дала ее взаймы.
1: Ах, вы требуете, чтобы вам ее возвратили обратно?
0: Нет, милостивый государь, я требую, чтобы он на мне женился.
1: А, вот оно что. А он хочет на вас жениться?
0: Нет, милостивый государь, так в этом же все и дело.
1: Ну да, а вы думаете, что я не понимаю все ваше дело?
0: Не понимаете. В чем дело? Милостивый государь, это вы будете нас судить?
1: Конечно. А зачем же я покупал эту должность?
0: Боже, как это дурно, что должности у нас продаются.
1: Да, лучше бы, если бы их раздавали бесплатно. Позвольте, а с кем вы судитесь?
0: Вот с этим бессовестным человеком, милостивый государь.
3: Я не помешал? Господин судья, его сиятельство сейчас придет.
1: Где же я видел этого малого?
3: Меня?
1: Да.
3: А, у вашей супруги в Севилье. Я был вызван к ней для услуг.
1: Когда именно?
3: Меньше чем за год до рождения вашего младшего сынка. Кстати, чудный парень, я им горжусь.
1: Да, он у меня самый красивый.
3: Ну, это понятно, что ж.
1: А ты здесь все озорничаешь, да?
3: Ну, как раз ерунда.
1: Ну, как же свадебные обязательства? Ты какой-нибудь дуралей. Скажи, ты видел моего помощника, секретаря суда Дубльмена? Он славный малый, правда, своего не упустит.
3: Ну, прямо обе лапы и запускает.
1: Ну и что? Надо соблюдать формальность.
3: Сударь,
1: да.
3: Я целиком полагаюсь только на ваше беспристрастие.
1: Ну что ж, если ты так хорошо во всем разбираешься, то мы разберем твое дело до тонкости. Только если ты все-таки взял взаймы и не отдаешь...
3: Это значит, вроде бы я ничего не брал.
1: Правильно.
3: Конечно.
1: Ты что, с ума сошел?
4: Бог мой, да вы в мантии, что вы, дельце-то домашнее. Обыкновенный выходной костюм, и то был бы слишком торжественен.
1: Ваше сиятельство, форма, форма.
4: О. Откройте двери!

0: Дубльмен, огласите дела.
1: Возбуждай дело против Алонсо Кальдерона, юного драматического поэта. Тяжба возникла из-за одной мертворожденной комедии. Оба от нее отказываются. Каждый утверждает, что это не он ее написал, а другой.
2: Обе стороны правы, рассмотрению не подлежит. Пусть они совместно напишут еще одно произведение, пусть на него обратят внимание свыше. Вельможа поставит свою подпись, а поэт, ну, поэт вложит в него свой талант. Продолжайте.
1: Барбагара! Мадлен Николь Марселина де Вертолюр, старшая дочь. Садитесь. Возбуждает дело против Фигаро. Имя, данное при крещении, отсутствует.
3: Да.
4: Аноним.
5: Аноним.
0: Анонимник. Позвольте, позвольте. А разве есть такой святой?
4: Да, это мой святой.
0: Это его святой. Uh-huh. Да, да. Продолжайте.
1: Так, против анонима Фигаро. Звание?
4: Дворянин.
5: Дворянин.
6: Вы дворянин?
4: Ваше сиятельство, была бы на то воля Божья, я мог бы быть и принцем.
6: Ну тогда продолжайте.
0: Продолжайте.
1: Возбуждает дело об уклонении вышеупомянутого Фигаро от бракосочетания с вышеупомянутым Вертолюр. Защитником истицы выступит доктор Бартер. Вышеупомянутый же Фигаро, будь на то соизволение присутствия, берется сам защищать себя. Нарушение обычая и судебных установлений.
4: Обычай, господин дублмен, часто является злом. Клиент, хоть сколько-нибудь сведущий, знает свое дело лучше иных адвокатов. Я изложу дело в немногих словах. Господа.
1: Нет, вы не истец. Ваша задача только защищать. Доктор Барклер, огласите обязательство.
4: Доктор, оно... огласите обязательство.
0: Оно недвусмысленно, ваше сиятельство. Нет, необходимо с ним ознакомиться. Пожалуйста, пожалуйста, ваша милость.
1: Тише, господа.
0: Текст обязательства предельно ясен. Я, ниже подписавшийся, сим удостоверяю, что получил от девицы Барбаграб и так далее Марселина де Вертолюр в замке Агуас Прескас 2000 пиастров наличными. Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее все равно требованию ли, простому напоминанию ли и в благодарность за это женюсь на ней. Подписано, подписано просто-напросто Фигаро. Мое заключение сводится к следующему. Ответчику надлежит уплатить по долговому обязательству и жениться на девице. Господа, господа, никогда еще суд не рассматривал более любопытного дела. Начиная с Александра Македонского, который в свое время дал обязательство жениться на прекраснейшей Палестриде, но Палестрида не могла...
7: Я вынужден прервать речь защитника. Нам необходимо удостовериться в подлинности документа.
0: У вас есть замечания по существу документа?
4: Да.
0: Пожалуйста.
4: Я должен заметить, господа, что то ли по ошибке, может быть, по рассеянности, а может быть и предумышленно. Но текст был прочитан неверно. Так, в письменном тексте не сказано, каковую сумму обязуюсь возвратить ей и жениться на ней, а сказано, каковую сумму обязуюсь возвратить ей или жениться на ней, что господин Бартоло совсем не одно и то же.
7: Но в документе-то стоит и или или.
4: И
7: или
4: и.
5: И
4: или
5: и.
4: И
5: или
4: и.
0: Прочтите сами.
1: Это будет вернее. Ибо стороны нередко искажают текст при чтении. Так, девица де Вертолюр, каковую сумму? Да. Я обязуюсь возвратить ей в этом замке. Вот. По ее все равно требованию ли, да. Простому напоминанию ли.
4: Ну,
1: Да. Очень неразборчиво написано, тут клякса.
0: Ваше сиятельство, я утверждаю, что это соединительный союз и соединяющий соотносительные члены предложения. Иными словами, я уплачу девице и женюсь на ней.
4: А я утверждаю, что это разъединительный союз или, упомянутый господин Бартоло, глаголы разъединяющие уплачу или женюсь. Вы, доктор Бартоло, филолог?
0: Да.
4: А я профессор филологии.
7: Как же нам поступить в таком случае?
0: Черт его знает. Ваше сиятельство, ваша милость, господа, чтобы разом покончить с этим и не цепляться за слово, ну хорошо, давайте порешим, что под кляцей стоит не одна буква, а три.
4: Требую занесения этого в протокол. Требую.
0: Не возражаю. Столь дешевый прием все равно не спасет ответчика. Рассмотрим кляксу в этом смысле. Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее все равно требованию ли, простому напоминанию ли, клякса, женюсь на ней. Под кляксой три буквы. Первая из них видна вполне ясно. Это буква... которую мы, в простоте душевной, приняли за половинку буквы И, а две остальные буквы это Д и Е, Г, Д, Е. Теперь прочтем. Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее все равно требованию ли, простому напоминанию ли, где женюсь на ней.
4: Я утверждаю, что под кляксой стоит или.
0: Там стоит где?
4: Там стоит... А где? Доктор Бартоло полагает, что я забыл грамматику. Если бы там стояло где, доктор, то перед где стояла бы запятая, а ее там нет.
0: Там запятая есть.
4: Ее там нет.
0: Там запятая была.
4: Ее там нет и не было.
0: Тогда она там...
4: А с каких это пор, доктор Бартоло, человек, который женится, обязан еще и долг возвращать невесте?
0: По нашим законам имущество супругов раздельно.
4: По нашим законам и плоть супругов не едино. Коль брак, это всего лишь расписка.
0: Мошенник!
7: Ничего, чего может требовать истица? Брака или платежа? Одно исключает другое. Что нам заявляет ответчик? Ну, не желает он жениться. Нет? Ну, в этом-то хоть он волен.
4: Я выиграл! Это Бартоло Марселина! Не унывайте, не унывайте.
7: Суд постановляет. Ответчику надлежит вернуть истице 2000 пиастров. Наличными или сегодня же жениться на ней.
5: Я выиграл!
4: Я проиграл.
1: Великолепный приговор! Стало быть, ты мне больше уже не зять. Пойду все еще сзади расскажу. Пойдем.
5: Наконец-то я Могу вздохнуть свободно.
4: Вы что, уходите, да?
7: Все решено.
4: Что решено?
7: Все решено.
4: Ух, этот мне Пузан, а?
1: Кто? Я Пузан.
4: А кто же еще? Все-таки я на ней не женюсь. Как-никак я дворянин.
7: Вы на ней женитесь?
4: А, без согласия моих благородных родителей?
7: Назовите их к нам и укажите.
4: Дайте срок, я с ними увижусь. Я уже 15 лет их разыскиваю.
7: Хвостун, подкидывай.
4: Нет, доктор, я был не подкинут, а потерян. Точнее сказать, меня украли.
7: Украли, потеряли. Докажите. Будете потом кричать, что вас оскорбили.
4: Ну, да. Естественно. Эти кружевные пеленки, золотые вещи, найденные, например, разбойниками, не доказывают, что я благородного происхождения. Это отличительные знаки на моем теле свидетельство о том, как дорог я был моим предусмотрительным отцу и матери. Вот. Знак на руке, пожалуйста.
5: У тебя знак? Что ты? Ну,
4: да.
5: Боже, это он.
4: Это я?
7: Кто это он?
5: Эммануэль!
4: Какой Эммануэль?
7: Тебя утащили цыгане!
4: Около замка, доктор!
7: Эмма!
4: Доктор, умоляю вас, что вы знаете? Верните мне мою семью! Мои родители осыплены со золотом, доктор, что вы знаете?
7: Вот твоя мама!
4: Как мама? Кормилица,
7: почему? Родная мать!
4: Толком говорите!
5: Вот твой отец!
4: Вот ты, боже, я несчастный!
5: Боже, неужели природа не подсказала тебе этого тысячу раз?
4: Мама, этого никогда!
3: Она его мать! Да, теперь он на ней никогда не женится.
7: Я тоже на ней не женю.
4: Вы не женитесь, вы не женитесь.
5: Это же ваш сын, где же ваше обещание?
7: А я был глуп, ваша милость. Если подобное обещание чему-нибудь обязывали, пришлось бы пережениться решительно на всех.
3: Если так рассуждать, тогда никто ни на ком бы не женился.
5: Что нам отказ этого бесчастного человека?
4: Мама.
5: У него и любящий супруг.
4: Подождите, мама, 20 раз и за сотни IQ. Готов был отправить на тот свет этого господина, который теперь, ой, оказался моим отцом. Папочка! Я же не тетя, папа, не мамочка!
5: Остановитесь! Мне надо его женить! Я у вас этой женщине приданого, которая мне пожаловала моя госпожа!
7: Черт, еще тут твоя госпожа! Все в заговоре против меня!
4: Да плати, а не вон чего!
7: Куда ты находишь, а, Сюзанна?
5: Отвратительно!
7: Здравствуйте, Сюзанна!
5: Это
7: его мать!
5: Это мерзавец, который тебя дразнит! Это же сын!
4: Это моя мать! Это моя мать!
7: Она его мать!
4: Сегодняшнего дня! Сегодняшнего дня мне стало в этом
5: удивлении! Когда моя душа рвалась с ним, она не сознавала одного побудительной причины. Во мне говорил голос крови.
4: Во мне голос рассудка
5: всегда. Сын мой, вот эта расписка, она будет тебе вместо приданого. Вот тебе еще одна приданная. Боже, обнимите меня, дети мои. Я самая счастливая из матерей. На вас я перенесу всю мою нежность.
3: Ну, ты хорошо. Выходит, я дурак.
4: Да прости!
7: Чем дело? Что такое? Я не понимаю, но...
1: А? Хороших семьях как заведено?
7: Правильно.
1: Сперва под венец
4: мать. Антоний.
1: И отец.
7: Антон.
1: Ваш отец с матерью
7: отдали друг дружке руку. Руку! Вот! Пусть моя рука отсохнет и отвалится, прежде чем я стал мужем с матерью негодяя.
1: Значит, вы не отец, а вроде как мать.
7: Выходит, что я еще глупее вот этого господина.
3: Ой, да. Опять на меня.
7: Стойте! Я еще не дал согласия. Где его снять?
4: Да. Бежим в зеркало, сядь и вырви последнее слово. Мы с вами затеять новую интригу. Да. Придется все это начинать сначала.
7: А я еще не дал согласия. Нет, не дал согласия.

Ну что, бесценная моя, ты довольна? Матушка сумела умаслить доктора, поломался Сюзанна, женится. Ведь их брак залог того, что мы свою свадьбу наконец отпразднуем.

0: Да.
1: Правда?
0: Сюзанна, моя правда, она самая истинная.
1: А разве бывает несколько правд?
0: Есть правда, которую все знают, но о которой умалчивают. Потому что не всякую правду можно говорить. Есть правда, которую все расхваливают, но не от чистого сердца. Потому что не всякой правде можно верить. А у меня есть только одна правда, Сюзанна. Моя любовь к тебе. А ты меня любить-то будешь? Хоть немножечко.
1: Очень.
0: Не бог весть что.
1: А что же тебе нужно?
0: Сюзанна, в любви всякое чересчур. Все равно недостаточно.
1: Не знаю я всех ваших тонкостей, но обещаю, что буду любить только моего мужа.
0: Сюзанна, умоляю, сдержи слово. И ты явишься блестящим исключением из общего правила.
1: А теперь поговорим о свидании с графом.
0: Нет, я не хочу. Не хочу. Пусть он напрасно прождет. Вперед, наука.
1: Мне было трудно назначить ему свидание. Не пойти. Легче легкого.

0: Ведь я была права. Где один из вас, там непременно и другой. Фигаро вас ждут с нетерпением.
1: Совершенно верно, сударыня. Я увлекся, пойду покажу им свое оправдание.
0: Нет, она вас догонит. Сюзанна, у тебя все готово, чтобы нам обменяться платьями?
2: Сударыня, ничего не нужно, свидание не состоится.
0: Как? Вы раздумали?
2: Нет, это Фигаро.
0: Вы меня обманываете.
2: Боже милосердный.
0: Нет, Фигаро не такой человек, чтобы упустить приданое.
2: Сударыня, в чем же вы меня подозреваете?
0: В том, что вы в конце концов сговорились с моим мужем, и теперь вам досадно, что вы мне открыли его намерение. Я вижу вас насквозь. Оставьте меня. Оставьте меня.
2: Сударыня, вы даже представить себе не можете, какая это для меня обида.
0: Я сама не знаю, что я говорю. Я не знаю, что со мной происходит. В последнее время я стала такая взбалмошной. И ты же, моя дорогая, не идешь на свидание, а предоставляешь идти мне. Где у вас назначено свидание?
2: Мне запомнилось только слово «сад».
0: Возьми перо, сейчас мы наметим место.
2: Чтобы я ему писала?
0: Да, это
2: нет, сударыня, я не буду.
0: Я все беру на себя. Слова на мотив новой песенки. Как чудно вечерком в тени густых каштанов. Дальше. А ты думаешь, он не догадается? Все ясно. А чем же запечатать? Вот, держи булавку, она и послужит ответом. И напиши на обороте: верните мне печать. Печать!
3: Сударыня, деревенские девушки принесли вам цветы.

0: положительная девочка, что так себя не смело держит.
1: Это моя двоюродная сестра, она здесь по случаю свадьбы.
0: О, прихорошенькая.
2: Тебе не кажется, что она на кого-то похожа?
0: Вырви портрет.
3: Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! А я вам говорю, он здесь! А его наряжаю у моей дочери. Все его вещи так и остались. Вот его офицерская шляпа. Я ее вытащил из узла. Ах ты, вот так. Чтоб тебя наш офицер.
1: О боже, как облучишь.
3: Я когда еще говорил, что это он?
4: Итак, графиня.
0: Итак, граф, я поражена гораздо больше, чем вы. Во всяком случае, в равной степени возмущена.
4: Так, а утром?
0: Утром?
4: Да, утром.
0: А, да, в самом деле, было бы нехорошо с моей стороны продолжать отрицать. Он пришел ко мне. Мы затеяли шутку, которую вот эти дети в конце концов сыграли. Ну, вы застали нас в тот момент, когда мы занимались его костюмом. Вы так вспылили, он скрылся. Я смутилась, и общий испуг все довершил.
4: Господи ты, боже мой. Почему вы не уехали?
3: Ваше сиятельство.
1: Да. Ваше сиятельство, выслушайте меня, пожалуйста. Помните, что вы говорите всякий раз, когда целуете меня? Вы говорите, моя милая, моя маленькая планшета, если ты меня полюбишь, я сделаю все, что ты захочешь.
4: Когда это я так говорил?
1: Говорили, ваше сиятельство, говорили. Пожалуйста, не наказывайте Керубину. Лучше жените его на мне. Я буду вас любить за это без памяти.
0: Да, теперь моя очередь спросить вас. Итак, граф.
3: И вы туда же, ваше сиятельство. Ну, погоди, я же ее проучу, как ее покойницу мать. Царство ей небесное. Нет, сударыня, вы знаете, тут ничего такого нет. Ну, когда эти девчонки подрастают...
4: Здесь какой-то злой гений все обращает против меня.
3: Ваше сиятельство! Отпустите девушек! Без них нельзя начинать ни празднества, ни танца.
4: Вы танцевать захотели?
3: Очень.
4: После утреннего падения из окна, когда вы чуть было не вывихнули себе ногу.
3: О, дуй, побаливает еще, побаливает. Ну, ерунда, пройдет. Красавицы, идемте.
4: Очень хорошо, что вы на клумбу упали. Там земля ведь рыхлая.
3: Кстати, это великое счастье, ваше сестро. Иначе... Или чего это он скорчился, когда падал сверху? Да. Другой половчей меня прямо в воздухе остался. Красавица, идем. А в это время маленький Паш скакал на коне в Севилью.
4: А я не знаю, может быть,
3: скакал? Может быть, ехал шагом?
4: А приказ его назначения был в это время у вас в кармане.
3: Это бесспорно. А, тут просто допрос. Идемте, девушка. А вот это вот милая девушка... Говорит, что мой будущий зятек брун каких мало.
4: Какая девушка это говорит?
3: Вот, вот это?
4: А. Я прошу прощения, я с девушкой. А.
3: Хорошенькая.
4: Керубина, нелегкая, возьми этого по весу, а?
3: Понял теперь.
4: Я понял.
3: Пожалуйста. Это Керубина!
4: Ну да!
3: Ну, конечно! Господи мой! А что он поет, ваш здесь?
4: Как-то ничего не поет. Все время говорит, что это он прыгнул на Левкое.
3: Ну, боже, ну раз он сам так говорит, тогда, возможно, я просто не берусь судить о том, чего не знаю. Это...
4: Значит, и вы его?
3: Ну что, охота прыгать заразительно. Но при этом, когда вы изволите гневаться, ваш здесь, всякий готов очертя голову.
4: Два человека сразу.
3: Да 22 выпрыгнут, ваше сиятельство. А что за беда, когда никто не пострадал?
4: Да вы что, здесь мне? Камелию, что ли, разыгрывали?
3: Вот знак. Начало торжественного шествия, красавица. Полисан, Сюзанна, дай мне руку.
4: Какая наглость. Ну, вы, прикидывающийся смущенным, немедленно переодеться, и чтоб сегодня вечером я вас уже нигде не встречу.
0: Он будет очень скучать.
4: Что-что?
5: Скучать? О, нет, графиня. На своем лбу, граф, я уношу такое блаженство, которое бы скрасило мне 100 лет заключения.
6: графиня, это что за блаженство на лбу?
0: Наверное, его первая офицерская шляпа. Да, детям все игрушки.
6: Уходите.
0: Да, вы знаете, я очень плохо себя чувствую.
6: Останьтесь на несколько минут ради вашей любимицы. А то я буду думать, что вы опять сердитесь.
0: Вот, две пары вступающих в брак. Сядем же, примем их, как подобает.
6: Нельзя помешать, приходится терпеть.

0: Ну, женщина, всюду была, всюду была.
1: Смотри-ка, девчонка на ходу сунула любовную записку. Записка была скола булавка, его сиятельство здорово укололся. Смотри, смотри, он поднимает булавку. От любимой все дорого. Сумасброд, а?
2: Позвольте мне уйти. Сюда-то пойдем обменяемся платье.

0: твоим пением.
1: Пусть войдет один.
2: Вечно этот бальзин не вовремя.
3: Ничего, я сумею его осадить, я сумею.
4: Те, кто грустный, те, кто хмурый, те, кто ветреный хули. Переменчивость натуры, уж таков закон земли.

0: Милости вы, сударь, а что означает ваша музыка?
1: А то, что я доказал его сиятельству мою покорность. А теперь взываю к его правосудию.
2: Что вы хотите?
1: Того, что мне принадлежит по праву.
2: То есть?
1: Сиятельство, то есть руки Марселина. Да, я решительно возражаю.
0: Милостивый сударь, как давно вам приходилось видеть перед собой болвана?
1: Я его сейчас вижу перед собой, милостивый
0: сударь. Но если мои глаза служат для вас таким превосходным зеркалом, то вычтите не заодно и вывод, который надлежит сделать из моего предупреждения. Попробуй только подойти к этой женщине.
1: Нет, почему же? Дайте ему сказать.
0: Дружить с сочинителем скучнейших напевов для церковного хора.
1: Дружить с этим плоским рифмачом.
0: Кабацкий музыкант.
1: Газетный барзабит.
0: Мучитель нашего слуха.
1: Дипломатический лизоблюд.
3: Вообще-то оба хороши.
1: Он на каждом шагу уроняет мое достоинство.
0: Да я вас самого уронил с удовольствием.
1: Отсюда говорит, что я глуп.
0: Вы что ж думаете, что я эхо?
1: А между тем, сколько певцы благодаря моему таланту блеснули.
0: Ужаснули.
1: Вот опять.
0: Терпи правду, мерзавец.
1: Обещали... Или нет, оказать мне предпочтение, если по прошествии 4 лет вы еще не будете пристроены.
4: Да, но с каким условием? Я это обещал.
1: С условием, что если вы найдете потерянного вами сына, то я, в виде особого одолжения, его усыновлю.
5: Он нашелся!
1: За мной дело не станет.
5: Вот он!
1: Он вон.
5: Вот он!
1: А раз тут замешан вот этот вот господин, я уже во все это не вмешиваюсь.
6: Составьте брачный договор, я подпишу.
0: Вива! Вива! Вива!
1: Не вмешивайся.
0: Да, у меня будет жена.
6: А у меня любовница.
7: И все удовлетворены.
0: Матушка. Матушка, обнимите меня с материнской нежностью, на которую вы только способны.
4: Сынок, я должна тебе покаяться, 2 слова.
0: Мама, садитесь.
4: Я была несправедлива к твоей очаровательной жене под влиянием дурного чувства. И хотя Базиль уверял меня, что она отвергла все предложения графа, мне все-таки казалось, что они заодно.
0: Мама, что ж так сына-то плохо знаете, а? Если думаете, что чисто женские разговоры могут меня поколебать.
4: О, сынок, это очень хорошо, что ты так себе уверен. Ревность.
0: Мама, ревность. Это неразумное дитя гордости или припадок буйного помешательства. А если Сюзанна мне когда-нибудь изменит, я ее... заранее прощаю. Ведь ей столько придется для этого потрудиться. Ой, сестричка, такая маленькая, уже подслушивает.
8: Ну уж нет, это, говорят, нечестно.
0: Верно, это полезно, а ради пользы поступают с честью.
8: Я смотрю, нет ли здесь кое-кого.
0: Ну, смотри, уже научилась хитрить, плутовка, а? Вы же прекрасно знаете, что его здесь не может быть.
8: Кого его?
0: Кербина.
8: Я вовсе не его ищу, я прекрасно знаю, где он.
0: А кого?
8: Я ищу мою сестру Сюзон.
0: А что от нее надо моей маленькой сестре?
8: Вам-то, брат, так и быть скажу.
0: Скажи мне, скажи.
8: Мне бы только ей булавочку передать.
0: Булавочку, вот.
8: Булавочку. Маленькую булавочку.
0: Булавку?
8: Булавку.
0: Булавку.
8: Булавку. Маленькую.
0: От кого, Николь?
8: Ой, я сейчас...
0: Что ты? Я шучу, скажи, ты булавочка дала сиятельство, да? И велел передать Сюзанне?
8: Да.
0: И же была сколота записку, когда он читал, да?
8: Да.
0: Что ты видишь, мне все известно, все известно.
8: Почему вы спрашиваете, если все так хорошо знаете?
0: Просто любопытно сказать, какой именно граф дал тебе порученица.
8: Ну, сказал. Возьми эту булавку, малышку, положи, ты передай свои 3 лет на сестре Сюзон.
0: Так.
8: Но только не забудь сказать ей, что ты печется от больших.
0: От больших?
8: Да он еще прибавил. Смотри, что тебя не поняли, да?
0: Хорошая девочка, хорошая. Так. Сестренка, сестренка, исполните как можно лучше данное вам поручение. Не говорите Сюзанне ничего, кроме того, что велел сказать его сиятельство.
8: А вы что поняли? Я еще должна сказать?
0: Ну, беги, беги, малышка. Ну? Что, матушка?
4: Ну что, сынок?
0: Бывают, однако, дела на свете.
4: Бывают дела, сынок, а что, собственно?
0: Матушка, то, что я сейчас услышал, это как свинец.
4: Ревность, это неразумное дитя гордости. Если Сюзанна когда-нибудь меня изменит...
0: Мой брак. Дело еще не настолько решенное, чтобы не мог бросить Сюзанну и жениться на другой.
4: Что? Этот? Это только из одного только подозрения. Так, Откуда ты знаешь, кого она дурачит, тебя или графа? С какой целью она пойдет на это свидание? Что будет говорить, что делать? Я просто считала тебя гораздо благоразумнее.
0: Правы, вы правы всегда. Прежде чем обвинять и действовать, я сначала расследую. Я знаю, где у них назначено свидание, знаю. Прощайте. Прощайте, матушка.
4: Прощай, сынок. Я тоже знаю, где у них назначено свидание. Теперь, когда мы его удержали, надо будет проследить за Сюзанной, вернее, предупредить ее. Она такое очаровательное создание. Когда личные интересы не вооружают нас, женщин, друг против друга, мы все как одна готовы защищать наш бедный, угнетенный пол от этих ужасных, грубых и таких недалеких мужчин.

Противный лакей. Каких-нибудь два пирсина или три, для того не хотели дать. Для кого это, сударыня? Для одного человека. Так мы знаем, для кого. А хоть бы и так. Но не умирать же ему с голоду, если его свидетельство не желает его видеть. Пришлось все-таки позволить поцеловать себя в щеку. Ничего. Он мне еще ответит за этот поцелуй. Мама Фигаро.

0: Григорьевичем. Все в сборе?
1: Все, кого ты сюда притащил.
0: Так, который час приблизительно?
2: Луна, наверное, уже взошла.
3: Что это за таинственное приготовление, сынок? У тебя ведь заговор.
0: Смотрите, замок на свадьбу, не так ли?
2: Да, да, конечно. Пришли в парк дать сигнала к началу свадебного торжества.
0: Но вы не ходите дальше, господа. А? Вот здесь, под этими каштанами, будем прославлять добродетельную мою невесту и честного сеньора, который предназначил ее себе здесь.
1: А? Понимаю, в чем дело. Послушайте моего совета, господа.
2: Да.
1: Удалимся.
2: Куда?
1: Отсюда. Здесь речь идет об одном свидании. Я вам все расскажу где-нибудь поблизости.
2: Мы еще вернемся.
0: Ну, потому не найди нас. Дайте сесть. Да, да.
2: Но помни, сынок, что умный никогда не будет связываться с сильным.
1: Стало быть, граф и Сюзанна спелись без меня. Впрочем, я на них за это не в обиде. Счастливо оставаться. Женишок.

0: женщина. Женщина. Женщина. Создание слабое, коварное. Ни одно живое существо не может идти наперекор своему инстинкту. Неужели же твой инстинкт велит тебе обманывать?
1: Господи.
0: Просто как дурак здесь. Просто как дурак. Ваше сиятельство, нет, не получите ее. Не получите. Думаете, сильный мира сего, значит, разумом тоже сильны. Знатное происхождение, должность, от всего немудрено возгордиться, а много усилий приложил для того, чтобы достигнуть подобного благополучия. Дали себе труд родиться, только и всего. Вообще-то говоря, человек довольно-таки заурядный. Не то, что я, черт побери. Воспитывался в толпе людей темного происхождения ради одного только пропитания. Пришлось выказать такую осведомленность и находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления Испанией. А вы тягаться со мной. Кто-то идет. Кто-то идет. Это она. Глаз выклею вот тут вот. Исполняет дурацкую обязанность мужа. Муж-то всего только наполовину, Господи.

0: Как произошло все это? Кто обрушил все эти страдания на мою голову? Теперь я понимаю, что вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, из которой сойду, сам того не желая. Успал я цветами настолько, насколько мне позволяла моя веселость. Я. Что такое я? Молодой человек, ради куска хлеба, не брезгующий никаким ремеслом, трудолюбивый по необходимости, ленивый до самозабвения. В минуту опасности я оратор, когда мне хочется отдохнуть. Тогда я поэт. Порой я безумно влюбляюсь. Я все видел, всем занимался, все испытал. Затем обман рассеялся. И совершенно разуверившись. Сюзанна.
1: Сюзанна. Господи. Страдает из-за тебя, Сюзанна. Сюзанна. Сюзанна. Сюзанна. Сюзанна. Сюда идут. Сейчас. Все решится.

0: сказал, что Фигаро тоже должен сюда прийти.
1: Ай, тише. Мама, верно, уже здесь.
0: Так, значит, один явится ко мне на свидание, а другой будет нас подслушивать. Начнем.
1: Я пойду и спрячусь в беседку. Постараюсь не пропустить ни одного слова.
0: Сударыня, вы дрожите, вам холодно? Вечер прохладный.
1: Я пойду в замок.
0: Если я вам не нужна, то позвольте, я немножко погуляю. Вот здесь, под каштанами.
2: Смотри, не простудись. Сильная роса.
0: Я росы не боюсь.
3: Знаем мы, какая это роса, знаем.

0: ничто мне не мило. Я крестную маму люблю.
1: Маленький Паш.
0: Здесь кто-то прогуливается. Скорее в беседку, где фаншет.
1: Ой, боже милосердный.
0: Боже, да это же...

0: обстоятельства сегодня утром, когда я прятался за креслом, назначил тебе, Плутовка, свидание.
1: Опять этот чертов фарт.
2: А говорят, что нехорошо подслушивать, а?
3: Бузнишка. Сударь, уходите отсюда, пожалуйста.
0: Нет, я удалюсь мне прежде, чем получу награду за свое послушание.
3: Как вы хотите?
0: Да, сначала 20 поцелуев за тебя, потом 100 поцелуев за твою прекрасную госпожу.
3: И вы осмелитесь?
0: Еще как осмелюсь. Ты займешь место при графе, а я место графа при тебе. Один только Фигаро не удел.
2: Сезон!
3: Сезон!
0: Сезон!
2: Я...
0: Это граф!
2: Хочу вы больше меня
1: я
2: пока!
1: Хочу! Не целуете! А вам плата за первый! Поцелуй!
2: Подслушивать, однако, тоже бывает накладно, а?
1: Ну пойми этого пажа, получает пощечину, бегает с хохотом.
2: Ой, а чего ему плакать, господи?
1: Ох, да я здесь шага не могу ступить.
3: Ой, уже...
1: Сюзон, оставим ведь этот вздор.
4: Я хочу отправлять себе удовольствие. Встреча с тобой.
3: А вы были уверены, что она состоится?
1: После твоей остроумной записки, ты дрожишь?
3: Я очень боялась.
1: Прежде всего, я хочу вернуть тебе поцелуй, который по ошибке достался мне.
3: Ах, какие вольности!
2: Как она отвратительна.
3: Как она обворожительна.
1: Боже. Какая тонкая, нежная кожа. Ой, какие шаловливые пальчики. Ой, если бы у графини была такая прелестная ручка.
3: А вы больше не любите графиню?
1: Нет, я люблю ее. Но 3 года супружества придали нашим взаимоотношениям что-то уж очень добродетельное.
3: Ну, а чего же не достает вашей жене?
1: Ну, того, что я нахожу. Моя прелесть!
4: Вот наши жены. Думаю, что если они нас любят, то это уже все.
1: Вбили себе в голову и любят. Так внимательно, так предупредительно, что в один прекрасный момент вместо того, чтобы испытать блаженство, начинаешь испытывать пресыщение.
3: Боже, какой урок!
1: На самом деле, Сезон, я часто думаю, вот мы ищем на стороне того наслаждения, которого мы не получаем дома, только потому, что наши жены, но не владеют в достаточной степени искусством поддерживать в нас влечение, любить всякий раз по-новому, оживлять, ну, если можно так выразиться, прелесть обладания, прелесть разнообразия.
3: Значит, женщины должны все...
1: А мужчины ничего. Но мы же не можем изменить законы природы.
4: Наше дело добиваться взаимности. А дело женщин.
3: Так, а дело женщин?
4: Уметь нас удержать. Об этом очень часто забывают.
3: О, нет, я-то уж не забуду.
2: Я тоже, я тоже.
3: Я тоже!
1: Очень сильное эхо, будем говорить тише. Сезон, какие пленительные минуты ты мне даешь. Ты уж самая, самая обворожительная любовница в мире. К тому золоту, которое я тебе обещал, я дарю тебе вот это кольцо. Оно с бриллиантом. Ты будешь носить его в знак любви ко мне. Сезон. Пойдем, ну, на несколько минут в одну из этих беседок.
3: Ой, ну, ведь там же темно.
1: Что, мы читать, что ли, собираемся?
2: А ведь пошла. Еще кто-то ходит, не ходит, а нарочно подходит. Все, вошли в беседку, все прелестно. Никаких сомнений, все. Ну, мужья ротозеи! Месяцами ходите вокруг да около, никак не можете поймать с поличным. Берите пример с меня. Прелестно, никаких сомнений, к счастью. Все мне уже безразлично. Ну, ее изменам я уже нисколько не волнуюсь.
3: Ты мне заплатишь.
2: Наконец.
3: За все свои подозрения.
2: Наконец. Накрыл.
3: Кто?
2: Тот всей душой желал бы, чтобы чума унесла его в самый день его рождения. Пашите ее. Само небо привелся на встречу. Как вы думали, где прямо невеста Сюзанна? Это самая Сюзанна, которая корчилась себе такую неприступную. Заперлась с

0: шкафом, вон там, а не там. А я сейчас здесь гуляю. Я сейчас позову.
1: Ой, нет, нет. Я... Не надо. Не надо, Фигаро. Не зовите, пожалуйста.
0: Черт возьми. Это же Сюзанна. Изменница. Вздумала меня провести.
1: Фигаро, мы с вами должны отомстить.
0: Сударыня, вам очень этого хочется.
1: Иначе я не была бы женщиной. У мужчин есть этого сотни.
0: Сударыня, средства женщины стоит всех нахрен.
1: Ну что это за месть, если в ней нет ни капли любви?
0: Сударыня, придите в извинение время, место, и пусть ваше негодование придаст еще больше жара моей мольбе.
1: Ой, как чешется рука.
0: Ой, как бьется сердце у меня.
1: Унилась вы-то туда. А знаете ли вы, что гнев и любовь?
0: И терпи так слагатель, сударыня, иначе все погибло. Ну, вашу руку, сударыня.
1: Вот она! А это?
0: Сегодня что, день оплю?
1: Ну, вот это подозрение! Ну, а вот это месть! Ну, вот это измену!
0: Бей меня, ну! Бей меня, любимая! Бей! Сюзанна, ну разве милый твой голосок мог привести меня в заблуждение?
1: Ты меня узнал?
0: Не очень. А кто же графа-то приманил, а?
1: Его жена. Ну, гордец. Проси, проси.
0: На колени. Кланяйся в ножки. Падай ниц, простирайся во прахе.
1: Уже бедный граф.
0: Сколько усилий для того, чтобы обольстить свою же собственную жену. Он идет. Напрасно я бегал весь парк. Ее нигде нет. Может, где-нибудь здесь? Сюзанна! Сюзанна! Сюзанна! Сюзи! Сюзи!
1: Это
0: Сюзи.
1: Он
0: ищет ее! А я думал...
1: Он ее не узнал!
0: Сюзанна, ну хочешь, доконаем его? О, боже! Мужчина! У ног графини! Господи ты, боже мой! Что же я опять не захватил с собой оружие? Сударыня, я упустил из виду, что обычное место наших свиданий. Предназначается сегодня для свадебного торжества. Вот когда все выяснилось. Но столь ничтожное препятствие, разумеется, не может помешать утехам нашей любви. Черт! Дьявол! Ну, сатана! Хранится, сударыня! Поспешим же скорее и вознаградим себя за то страдание, которое мне пришлось утром пережить, когда я чуть-чуть не выбросился в окошко. Тот, который был утром в туалете.
1: Женщина!
0: Да!
1: Посмотрите, не следит кто-нибудь за мной.
0: Ну, хорошо. Так, мстите! Эй, кто-нибудь, ко мне, сюда!
2: О, котел ты взял, а с вас есть!
0: Педрильо, ты один отлично!
2: Да, потому что извинили, коня совсем загнал!
0: Кричи как можно громче!
2: Никакого пожа там нет в помине!
0: Скотина! Да звать надо на помощь!
2: Да не сказали, кричать можно! Я
0: скорей! Ты видишь, сынок, по первому твоему слову! Молодцы!
2: Так,
0: Педрильо, достань в этой двери!
2: За столом!
0: Молдавать! Вы, мои вассалы, станьте вокруг этого человека! Вы отвечаете мне за него головой!
3: Уволю тебе раз.
0: Надеюсь, вы не откажетесь отвечать на мои вопросы.
4: Но кто же меня может от этого уволить, ваше сиятельство? Вы здесь владеете всем, только не самим собой.
5: Лобка вернул.
0: Что может довести меня до белого коленя? Так, это его невозмутимый вид!
4: А я должен знать, из-за чего мне гневать.
0: Прикидываетесь, что знать ничего не знаете? Скажите нам... Кто эта дама, которую вы только что провели в беседку?
4: Он в ту?
0: Вон в эту.
4: А, это разница.
0: Да.
4: Я увел туда одну молодую особу, которая достаивает меня особым расположением.
0: Вот тебе раз. А не связана ли эта особа другими обязательствами, которые вам лично слишком хорошо известны?
4: Да. Мне известно, что одно время некий вельможа был к ней неравнодушен. Но то ли потому, что он ее разлюбил, то ли потому, что я ей нравлюсь больше, Сегодня она оказывает предпочтение мне.
3: Предпочтение? Он чистосердечен. Господа, то, в чем он сейчас признается, я клянусь вам только что, слышал из уст его сообщницы.
6: Сообщницы?
3: Да. Но так как оскорбление было нанесено публично, то и мщение произойдет на глазах у всех.
6: А кто у кого украл?
0: Сударыня!
6: Это в удовольствие себе.
3: Сударыня! Нет. Сударыня, вы погибли! Все, ваш час настал, господи! Какое счастье, что наш с вами постылый союз не оставил никакого залога.
6: Вот! Вот она, господа! Вот графиня! Вот! Херувина!
3: Херувина! Наглец! Что вы-то там делали?
7: Скрывался! По вашему приказанию!
3: Антонио! Антонио! Антонио, пойди туда, приведи свою бесчестную, покрывшую меня позором. Приведи ее к ее судье.
6: А он что там, графиню иди, разыскивает? Антонио,
8: а все-таки, черт повери, есть справедливость.
3: Антонио!
8: Ой, ваше сельство в наших краях столько набедокурили.
3: Антонио!
8: Следует и вас.
3: О, Боже! Сейчас вы видите, что паж в беседке был не один.
7: Это правда, моя участь была бы слишком печальна, если бы некая добрая душа не усладила ее горечь.
0: Посадки, вот. Выходите, сударыня!
3: Вот, графиня!
0: Видели, как вы вошли, выходите!
3: Вот,
0: без стеснения!
3: Сестренка!
8: Сестренка! Вы что, у вас сельце, нарочно меня туда послали?
3: Ну, кто же знал, что она-то там?
6: Ваше сельце,
8: тут что-то не так. Позвольте мне, я человек более хладнокровный.
3: Сейчас, господа.
8: Выходите, сударыня!
3: Вот!
8: Ничего дурного вам не сделаю. Даю вам сейчас... Марселина! И мама оказалась там?
3: К маме я вообще никакого отношения не имею. Вот.
7: Вот это.
3: Графиня, ну, чего по-вашему заслуживает презренная?
8: Нет!
3: Будь здесь вас хоть целая сотня!
9: И я еще в придачу.
6: Ой,
3: графиня-то где?
6: Вообще, по-моему, графиня вот. Вот.
3: Только великодушнейшее прощение.
9: На моем месте вы бы сказали нет. Нет. А я уже третий раз за сегодняшний день прощаю вас без всяких условий.
8: Я тоже.
3: Здесь очень сильное эхо. Я хотел их провести, они меня как... Мальчик.
4: Да, такой Денька сегодня из кого угодно сделает искусного дипломата.
3: Как же записка? Сколотая булавкой.
9: Ее продиктовала графиня.
3: Ну, значит, ответ принадлежит только ей.
9: Каждый получает то, что ему полагается.
3: Что вы-то на все это можете сказать?
6: Что вы скажете?
10: Что происходит на моих глазах, Васильевна? Право, я даже не знаю, что вам... на это ответить, вот каков мой взгляд на вещи.
3: Ну, рассудил!

0: от любовника унес.
1: Щедрит на самом деле, хоть вздыхай тяжело.
0: А иные их хотели изменить, да не прошло.
1: Но, конечно, ближе к цели те, что пляшки не дают.
0: Но а чак свой берегу.
2: Не ценю я даму эту, я другую предпочту, что как ценная монета угодить готова всем.
0: Угодить готова всем.
3: Каждый знает, что от мамы он рожден на белый свет, но со срамом или без срама разбираться проку нет. Но зато, скажу вам прямо, нахождение сынка лучше золота мешка.
4: В жизни есть закон могучий, кто слуга, кто господин, но рождение — это случай.
0: Все решает ум один.
4: Повелитель сверхмогучий обращается во прах, а Вольтер живет в веках.
1: Нашу мысль и нашу шутку, милый зритель, поясни.
4: Тут смешался глаз рассудка
1: с блеском и легкой болтовни.
4: Так сама природа чутка
1: от забав
4: и от проказ
0: прямо в жизнь выводит нас.
2: В тех пьесах, что даются каждый день и каждый миг, наши зрители смеются, видя в них себя самих.
0: Сколько шуток, сколько бед!
4: Под занавеску,

0: Сегодня мы начинаем передавать страницы исторической повести журналиста и писателя первой половины XIX века Константина Петровича Масальского «Черный ящик». Читает артист Борис Тетерин. Запись из фондов радио. Передача первая.
1: В 1723 году на Санкт-Петербургском острове, нынешней петербургской стороне, которая в то время была главная часть города, на Троицкой площади стоял в ряду других строений дом купца Ильи Фомича Воробьева. Не каменный и не деревянный, а такой, какого не сыщешь ныне во всем Петербурге. Он был, как называли тогда, мазанка. И не простая мазанка, а образцовая, потому что строился по примерному чертежу, утвержденному Петром Великим. На лицевой стороне дома, посредине, находилась дверь с крыльцом в три ступени и по три окна с правой и с левой стороны двери. Вот все, что можно сказать о наружности здания. Внутренность его описывать не станем, и потому что ее можно увидеть и ныне, войдя в любой дом мещанина, держащегося старины, и потому что немногие смотрят на внутреннюю красоту. Была бы хороша только наружность. Илья Фомич, возвратясь летним вечером из гостиного двора и надев халат, отдыхал после дневных хлопот в креслах, стоявших у окошка. Против Ильи Фомича сидела в других креслах молодая девушка и вязала чулок. Не станем описывать ее красоты, скажем только, что эта девушка была прелестна. Неожиданно в комнату Ильи Фомича вошел калужский купеческий сын Карп Силыч Шубин, на 25-м году своей жизни приехавший в первый раз в столицу. Отец его, за несколько недель пред этим умерший, принадлежал к числу приятелей Ильи Фомича, хотя они в мнениях и правилах жизни совершенно различествовали один от другого. Илья Фомич брил бороду, носил немецкое платье и выучился грамоте. А отец Шубина до самой кончины не переменял покроя кафтана и хранил бороду, как зеницу ока, потому что был раскольник. Он воспитал в своих правилах и сына, который до смерти отца постоянно жил в каком-то ските и сроду не видал ни одного человека, одетого по-немецки и с бритою бородою. Илья Фомич весьма удивился, увидев перед собой вечером такого красивого молодца, каков был Карп Силыч. Он видал его в Калуге еще ребенком, и Воробьев вовсе не узнал, тем более, что Карп Силыч, по примеру отца, держась раскола, носил платье, предписанное указом для раскольников. «Ты верно меня не узнал, Илья Фомич», — сказал Шубин после нескольких поклонов перед иконами. «Я привез тебе грамотку от моего дяди». Он подал Воробьеву письмо, и между тем, как тот разбирал оное, глаза Шубина, произведя общий обзор всем предметам, находившимся в комнате, остановились на Марии. И так пристально, что девушка несколько смутилась, покраснела и ушла в свою комнату. «Господи, твоя воля!» — воскликнул Илья Фомич, прочитав письмо и бросаясь обнимать гостя. «Давно ли к нам ты в Питер приехал, Карп Силыч? И полчаса не будет? Милости просим, милости просим! Мы с твоим покойным батюшкой были искренние приятели. Как ты, Карп Силыч, вырос и похорошел! Я совсем не узнал тебя. Слышал ты, Илья Фомич, что батюшка-то мой приказал тебе долго жить? Слышал, царство ему небесное. Тебя он наследником-то назначил. Вестимо, что меня. Я слышал, что в Питере выгодно торгуют. Хочу здесь лавку завести, как посоветуешь. Барышей больших нет от здешней торговли. Однако ж и убытку нет, коли приняться за дело умеючи. Много ли наличных-то у тебя?
2: Довольно-таки есть, с меня будет. Не как и ты остался, батюшке должен.
1: Отдам, Карп Силыч, отдам. Да не пора ли нам поужинать? Эй, Маша, ужин проворнее.
3: Сейчас, батюшка,
1: отвечала девушка из другой комнаты.
2: Это дочь твоя, Илья Фомич? Спросил Шубин, повертывая свой картуз обеими руками.
1: Нет, это сирота без роду и племени. Я с малых лет воспитал ее.
2: А кто же был ее батюшка-то?
1: Да бог весть, какой-то шведский дворянин.
2: Так потому ей нельзя за нашего брата русского замуж выйти?
1: Почему ж нельзя? Разве ты не читал царского указа? По этому указу можно и на иноземке жениться.
2: Ишь ты что! А давно ли эта сирота живет у тебя?
1: 11-й год уж. Ей было от роду 10 лет, как я взял ее к себе. Она жила прежде на дворе у моего соседа с каким-то стариком, пленным офицером шведским по прозванию Нолькин. Этот офицер долго жил в Питере, научился кое-как говорить по-нашему и был со мной знаком. В свою сторону он боялся воротиться. Я расскажу тебе, почему. И жил здесь, словно нищий. Все хирел да хирел и, наконец, слег в постель. Раз призвал он меня к себе, рассказал, как ему досталась эта девушка, и со слезами просил не оставить ее после его смерти. Я сам расплакался и дал ему слово. Он через неделю после того умер.
2: Что ж он тебе рассказывал?
1: Вот, видишь ли, прежде вся эта страна, где ныне Питер стоит, принадлежала шведам. Река Нева называлась у них Ниен. А там, где в нее впадает речка Охта, при истоке сей речки на левом берегу стояла крепость шведская Ниеншанс. Где теперь Питер, там были лес да болота непроходимые. Только близ того места, где почтовый двор, стоял дом какого-то помещика, шведского дворянина. Сказывал мне Нолькин его прозвание, да я забыл. Около дома находилась его деревня. Еще была близ взморья деревушка Калинкина. На другом берегу Невы, почти напротив дома шведского дворянина, стояла рыбачья избушка. Царь Петр Алексеевич, взяв в 1702 году 11 октября крепость Орешек, по-шведски Нётебург, назвал ее Шлюссельбургом и в апреле 1703 года подступил с войском к Ниеншанцу. Царь был тогда капитаном бомбардирской роты Преображенского полка. 30 апреля начали стрелять по крепости из 20 пушек, да бросать бомбы из 12 мортир. Пальба всю ночь продолжалась. 1 мая в 5 часу утра крепость сдалась. После этой победы собрался военный совет и решил, чтобы вместо Ниеншанца, который стоял далеко от моря и на неудобном месте, искать нового места для заложения крепости. Царь изволил осмотреть все Невские острова и выбрал один из них, который назывался Веселым островом. На нем 16 мая в Троицын день заложена была царем крепость и названа Санкт-Петербург. А поблизости из рыбачьей избушки царь изволил устроить для себя дворец. Завтра покажу тебе этот дворец, Карп Силыч. Ты верно ахнешь. Он втрое меньше моего дома. Нечего сказать. Совсем не царское жилище. Около крепости и дворца начали расти, как грибы, другие. Я был из первых здешних обывателей. Торговал прежде всякой всячиной, а ныне... О чем бишь я заговорил, Карп Силыч? Ах, да, вспомнил. Шведский помещик, изволишь видеть, был вдовец. У него было только и семьи, что маленькая дочь Маша. Как наши подступили к Нейншанцу, он отправил все свое добро за море и хотел бежать. Нолькин, который служил в гарнизоне Нейншанца, часто ездил к нему в гости. Нолькин за день до того, как наши окружили Нейншанц, поехал к шведскому дворянину, долго прогостил у него и не успел возвратиться в крепость. Он очень испугался и начал опасаться, чтобы его не расстреляли за то, что он не вовремя от должности отлучился. Дворянин присоветовал ему бежать вместе с ним за море, взяв на руки дочь, которой тогда только что год минул. Дворянин велел Нолькину следовать за ним и дал ему нести небольшой ящик из черного дерева. Через Васильевский остров добрались они уже до взморья, где ожидала их лодка. Но когда они к ней подходили, человек 5 новгородских дворян, объезжавших берег дозором, закричали издали: «Стой!» Дворянин и Нолькин бросились к лодке, но один из объезжих выстрелил из ружья и ранил дворянина. Он упал, и, видя, что объезжие скачут к нему, отдал свою малютку Нолькину. «Я умираю, спасайся», — сказал он ему слабым голосом. «Забини ей отца, береги этот ящик, что у тебя в руках. Пусть она раскроет его наедине, и не прежде, как через 20 лет, 1 октября 1723 года, в полночь. Горе тому, кто этот ящик прежде раскроет». Он хотел что-то еще сказать, но объезжие подскакали, схватили Нолькина и увели его к начальнику их, окольничьему Апраксину. Его отправили с Машею в Шлюссельбург, где он и прожил более 6 лет. Потом дозволили ему переселиться в Питер. До самой смерти своей Нолькин не мог узнать, что сталось с отцом Маши. «О чем бишь я заговорил, Карп Силыч? Ну, после вспомню. А теперь милости просим за ужин». Хозяин ввел гостя в другую комнату. На круглом столике, накрытом белую, как снег, скатертью, стояло блюдо с пирогом. Легкий пар поднимался от него и наполнял комнату ароматом, который более нравился, чем запах амбры, всякому, у кого тонкое обоняние и пустой желудок. Илья Фомич сел рядом с гостем, а Мария против них. В начале ужина Карп Силыч из-под тишка поглядывал на нее от времени до времени, а к концу ужина, когда он выпил по настоятельному убеждению хозяина 6 чарку гданьской водки, начал он смотреть на девушку аж во все глаза. По окончании ужина Мария ушла в свою комнату, а Карп Силыч, посмотря ей вслед и вздохнув, сказал хозяину с замешательством: «Если б дело-то, знаешь, щекотливое, стыд меня разбирает».
4: «Что такое, Карп Силыч?»
1: «У меня наличных столько, что я могу здесь 50 лавок купить. Я уже давно собираюсь жениться. Не сыщешь ли ты, Илья Фомич, для меня невесты? Приданого мне не надобно. Была бы девушка нравом добрая, лицом красивая,
2: ума разума не глупого. Ты здесь давно живешь, у тебя, чай, знакомых много.
4: Да в тебе, как я вижу, молодецкая кровь горячая, что твой кипяток. Я сам с молоду похож был на тебя. В субботу сосватался, а в воскресенье женился. Покойница жена моя и одуматься не успела.
2: Посватай в самом деле за меня хорошую невесту. Я бы тебе спасибо сказал.
4: За этим дело не станет. Только скажу тебе правду, в этом кафтане вряд ли ты девушке из порядочного дома приглянешься.
2: А почему ж нет?
4: Девушки, изволишь видеть, не столько смотрят на ум и богатство, сколько на красивое лицо. Тут ты пропасть, не то сказал. Сколько на красивое платье. Ты вот, изволишь видеть, носишь бороду да кафтан, а здесь, в Питере, все одеваются по-немецки.
2: Да как это по-немецки? Это, что ли, как ты, Илья Фомич? Я, пожалуй, завтра ж себе такой же шелковый балахон, как у тебя, куплю.
4: На мне надет теперь халат. А немецкое платье совсем особого покроя. Вот завтра на мне увидишь. Оденься-ка и ты, Карп Силыч, по-немецки. Дело сделаешь. Здесь кафтаны и бороды стали уж очень редки. И я носил прежде русское платье, но делать было нечего, как начали говорить про меня. Все люди в шапках, один бес в колпаке. Поневоле обрился и перерядился.
2: Чуть ли и мне не хватится за ум. Ведь я теперь сам себе господин. Дядя, конечно, заворчит, да наплевать мне на него, ведь не отец же родной в самом деле. Да ты, я вижу, зеваешь, Илья Фомич, сон тебя склоняет. Разве уж поздно? Ну, хоть и не поздно, однако ж и не рано.
4: Чу, на Троицкой колокольне часы бьют. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Эти часы царь Петр Алексеевич велел привезти сюда из Москвы, с Сухаревой башни. Через час караульщики с трещотками по улицам пойдут, а шлагбомы по концам улицы опустят. О чем бишь я заговорил? Прощай, Илья Фомич. Утро вечера мудренее. Завтра успеем дело решить. Следующий день был праздничный, и Шубин пробыл у Воробьева до самого вечера. Разговор их переходил от предмета к предмету и, наконец, остановился на сумме, которую Илья Фомич должен был отцу Карпа Силыча. «Поверь Богу, — сказал Воробьев, — что деньги эти за мной не пропадут. Только теперь у меня нет ни копейки в наличности. Не рассудишь ли разве, Карп Силыч, у меня этот дом купить? Тогда бы в долги сочлись. А нельзя ли дом осмотреть?» Я подумаю. Маша, посвети-ка нам. Мария встала со своего места и взяла со стола свечу. Воробьев повел за нею гостя из комнаты в комнату. Когда они вошли в спальню Марии, то Шубин, приметив черный небольшой ящик, стоявший на столике пред образом, сказал: «Не тот ли это ящичек, про который ты мне говорил, Илья Фомич?»
5: «Тот самый».
4: При сих словах Мария вздохнула, и пламя свечи, которую она держала в руке, затрепетало от ее вздоха. «Что бы в нем такое быть могло?» продолжал Шубин, подойдя к столику и осматривая ящик с любопытством. «Уж не камни ли драгоценные?»
5: «Быть не может. Ящичек легок, как перо», — отвечал Воробьев.
4: «А вот Маша осенью его раскроет. Срок, который родитель ее назначил, скоро уж наступит. А вот и нам она тогда скажет, если можно будет, что такое хранится в этом ящичке». Осмотрев все прочие комнаты, Шубин возвратился с хозяином в ту, где сей последний принимал обыкновенно гостей, а Мария по его приказанию пошла в поварню хлопотать об ужине.
5: «Ну что?» — сказал Воробьев. «Как тебе домик мой нравится?»
2: «Старенек, однако ж пахать нельзя. Дай мне пораздумать недельки две, а вось дело у нас сладится. Поговорим еще на досуге об этом. А теперь скажи мне, пожалуйста, неужто ты не знаешь, что лежит в ящике? Я бы на твоем месте тайком раскрыл его, да посмотрел. Как это можно, Карп Силыч? Сам я передал Маше волю ее родителя, да сам же ее и нарушу. У Маши только и родни осталось на свете, что этот ящик. Бедненькая его так любит и бережет, что и сказать нельзя. Она все надеется найти в ящичке какое-нибудь письмо, по которому она отыщет отца своего. А что ж, и то быть может. Нет, я не думаю этого. Зачем бы было ее отцу завещать, чтобы она раскрыла ящик не прежде, как через 20 лет, притом наедине и в полночь. Он даже и день назначил, а именно 1 октября. Тут что-нибудь да есть особенное. Чем ближе подходит срок раскрывать ящик, тем больше страх меня разбирает. Ха, уж не сила ли нечистая в ящике-то сидит? Лучше бы ты его в огонь бросил. Оборони, Господи! Если и в самом деле лукавые в ящике заперты, то они, пожалуй, как бросишь их в печь, весь дом разнесут. Поговорим о чем-нибудь другом, Карп Силыч. Смерть не люблю я говорить о чем-нибудь страшном, да на ночь глядя. А крепко ли ящик-то заперт, Илья Фомич?
5: Ни щелочки на ящике не видно, а ключ Маша носит на шее.
4: Простясь с Воробьевым, Шубин ушел и во всю дорогу ломал голову. Если не сила нечистая, то что бы такое могло быть в ящике? Прошло 6 недель после приезда его в Петербург, и он почти каждый день посещал Воробьева. Необыкновенная красота Марии с самого первого свидания с нею произвела на него сильное впечатление. И он вскоре влюбился в девушку по уши. Замечая, однако ж, с ее стороны совершенную холодность и невнимательность к нему, Шубин внутренне на это досадовал и все придумывал средства, как бы довести Воробьева до того, чтобы он решился выдать за него замуж свою воспитанницу против ее воли. «Как будет моею женою, — размышлял он, — так поневоле меня полюбит. Лишь сначала надо задать ей хорошую остраску, а потом приласкать, так небось будет шелковая. Недаром говорят, люби жену как душу, а бей как шубу». Через несколько времени Шубин за обедом у одного из знакомых ему купцов услышал, что в торговые дела Воробьева весьма запутались и что ему не миновать за долги острога. Он очень обрадовался этой новости и на другой же день пошел к Воробьеву. После обыкновенных приветствий Шубин завел разговор о женитьбе и объявил, что он имеет желание жениться на Марии. Воробьева нисколько не удивило это его предложение, ибо он давно заметил страсть Шубина. Поблагодарив за предложение, он продолжал. «Жаль мне, очень жаль, что ты, Карп Силыч, ранее не посватался. Маша бы зажила с тобою припеваючи, только, изволишь ли видеть, у нее уже есть жених».
2: «Как? Кто такой?» — воскликнул Шубин, изменяясь в лице.
5: «Перед тобой таиться я не стану,
4: и как искреннему приятелю все расскажу в подробности. На дворе у меня несколько лет сряду нанимал небольшую горенку молодой иконописец из разночинцев. Павел Павлович Никитин. Славный детина, сметливый, честный, работящий. 2 года жил он вместе с каким-то пленным шведом и так выучился от него по-шведски, что говорил на этом языке, как на своем природном, и даже мог читать шведские книги. С малых лет остался он сиротою после отца и матери, воспитан был в школе, которую завел преосвященный Феофан в Новегороде, приехал потом в Питер и начал доставать себе хлеб писанием святых икон. Мастерству этому выучился он самоучкой. Бывало, целый день сидит сердечный за работой. Кроме икон писал он и другие картины. Я его вскоре полюбил как родного. Одна была беда, что мастерство его немного ему выгоды приносило. С трудом доставал он хлеб насущный. Однажды царь Петр Алексеевич в доме князя Бутурлина увидел картину и спросил, кто ее писал. Ему сказали, что Никитин. Его царское величество велел тотчас же его представить себе, обласкал его и дал указ отправить его на 2 года за море, в итальянское государство, чтобы он там еще лучше картины писать научился. Прибежал Никитин ко мне без памяти от радости. Я в то время сидел с Машей за обедом. Лишь только услышала она, что Никитин уезжает на 2 года за море, как вдруг переменилась в лице, встала поспешно из-за стола и ушла в свою комнату, сказав, что ей очень не здоровится. Я как раз смекнул делом и сам себе думаю, авось Никитин не догадается. Только что же? У моего молодца навернулись слезы, побледнел он, как белый платок, бросился мне в ноги и начал целовать мою руку. «Что с тобой сделалось, Павел Павлович?» — спросил я. «Господь с тобой!» А он молчит себе, целует только мою руку, да плачет. «Если я вернусь из-за моря, — сказал он наконец, — и успею что-нибудь нажить моим мастерством, то дашь ли ты нам свое благословение? Белый свет не мил мне без нее». Ты заменил Маше отца. Будь и мне, сироте, отцом. Мы обнялись с ним, и я дал ему слово выдать за него Машу, когда он из-за моря воротится. Посмотрел бы ты, Карп Силыч, как мое обещание его обрадовало, как он благодарил меня. Не охотник я плакать, а, признаюсь, глядя на его радость, я расплакался. На другой день он уехал из Питера, а я Машу в допрос. Ведь до сих пор не признается Плутовка, что ей Никитин полюбился. Начнет уверять, оправдываться. Что с ней станешь делать? Впрочем, ведь и все почти девушки похожи на Машу. Не скоро скажут, что у них в сердчишке таится. Однако ж я знаю, наверное, что она ни за кого другого, кроме Никитина, замуж не пойдет.
2: Почему ж ты так думаешь? Что ей за охота обвенчаться на нищем, да голод, да холод терпеть целый век? Скажи-ка ей про меня, авось она передумает.
4: Нет, Карп Силыч, грешно мне будет не сдержать моего слова.
2: Послушай, Илья Фомич, ты мне должен, и должен немало. Срок платить давно уж наступил. Выдашь за меня Машу? Буду ждать хоть 10 лет уплаты. Не выдашь? Плати завтра же деньги. Завтра же подаю на тебя челобитную.
3: Карп Силыч, деньги твои за мною не пропадут. Твой покойный батюшка давно дело со мной имел и ни разу на меня не жаловался. Напрасно ты так горячишься. Сам рассуди, честно ли я поступлю, если нарушу мое слово, которое дал Никитину. На сих днях он должен возвратиться из-за моря.
4: Притом я не хочу ни за что принудить Машу выйти за тебя замуж против воли. Я наперед знаю, что она не согласится.
2: Поговори с нею. Беды от этого не будет.
4: Пожалуй. Я все сделаю в твою угоду. Только не пеняй на меня, Карп Силыч, и не ссорься со мною, если я не успею уговорить ее. Вспомни и то, что если бы и захотел я ее принуждать, так по царскому указу нельзя будет выдать ее замуж насильно.
2: Прощай. Не отдаешь невесты, так долг отдай. Завтра увидимся. Хлопнув дверью, Шубин вышел.
4: Мария, сидевшая в своей комнате за работой, ничего не слыхала из всего разговора. Добрый Воробьев, уверенный в ее любви к Никитину, целый вечер был задумчив и не имел духа сообщить ей предложение Шубина. Зная доброе сердце своей воспитанницы, он не решался открыть ей положение дел своих и опасался, чтоб она не пожертвовала собою и не погубила себя для его спасения. Он коротко узнал Шубина и был уверен, что выдать ее за него замуж значило погубить ее. На другой день явился к Воробьеву вместе с Шубиным купец Спиридон Степанович Гусев, староста Троицкой площади. Маленькие прищуренные глаза с первого взгляда показывали в нем человека хитрого и коростолюбивого. К чести наших предков, надобно сказать, что старосты вообще выбирались из людей честных и бескорыстных. Но Спиридон Степанович, добившись хитростью и происками звания старосты, начал тихомолком набивать свой карман, брать от челобитчиков добровольные приношения и вполне оправдал пословицу «в семье не без урода». «Здравия желаю!» сказал Гусев тонким и высоким голосом, составлявшим резкую противоположность с его толстым брюхом и низким ростом. Толщину его можно было сравнить с гиперболою, голос с иронией, а всего Гусева с олицетворенную, самую смелую антитезою. «Давненько уж мы не видались. Жаль мне только, что мой приход не так тебе будет приятен», продолжал он, вынимая из кармана бумагу и подавая Воробьеву. Прочитав ее, сей последний изменился в лице. Это был указ ратуши о немедленной уплате долга Шубину. В противном случае предписано было Воробьеву посадить тотчас же во строк. «Я подам апелляцию», — сказал Воробьев, отдавая Гусеву указ дрожащей рукою. «Кажется, меня нельзя посадить во строк прежде, чем имение мое будет продано».
6: «Да ведь ты, Илья Фомич, уж представил в ратушу опись всему твоему движимому и недвижимому имению, кроме наличных денег. Ратуша рассчитала, что как бы выгодно ни продалось твое имение, нельзя будет уплатить и половины долгов, не считая долга Карпу Силычу. Чем же ты ему заплатишь, если у тебя нет наличных?»
2: «Спиридон Степанович, тебе известно, что у меня 4 барки с товаром на Невель дом разбило. С тех пор, как я ни старался, не мог поправиться, не я виноват».
6: «Да и не я, Илья Фомич. Так у тебя нет наличных?»
2: «Все мои должники согласились ждать уплаты, пока я не поправлюсь».
4: «Нет, я не согласен», — проворчал Шубин. «Я и так долго ждал».
6: «Что ж мне делать, Илья Фомич?» — продолжал Гусев. «Если у тебя нет наличных, то я принужден буду исполнить указ».
2: «Возьми мои последние 5 рублевиков!» — вскричал Воробьев, вскочив со стула, вынув деньги из кармана и бросив их перед Шубиным.
4: Делайте со мной что хотите. У меня нет больше ни копейки.
6: Не горячись напрасно, Илья Фомич, заметил хладнокровно Гусев. Умел брать взаймы, умей и отдать. Эй, войдите сюда, закричал он, отворив дверь в сени.
4: Вошли два караульщика с Десяцким.
6: Отведите его во строк.
4: Шубин, приблизясь к Воробьеву, сказал ему вполголоса: согласись на мое предложение, и я соглашусь ждать долго вместе с прочими взаимодавцами.
6: Умру во строге, но не погублю сироты.
4: Марии в это время не было дома. Воробьева караульщики связали, и предводительствуемые Десятником повели во строк, а староста и Шубин пошли в Австерию, которая находилась близ моста, ведущего с Троицкой площади в крепость. К этому-то домику поспешал Шубин с покровителем своим, старостою, в намерении угостить его заморскими винами и водками. Гусев, хотя и носил немецкое платье, не мог, однако ж, изменить одному почтенному по древности обычаю, который и до ныне еще на Руси существует и состоит в том, чтобы взятки всегда были сопровождаемы угощением насчет челобитчика. Между тем Мария, купив в гостином дворе припасы для обеда, отослала их домой с работницей, которая ее сопровождала, и пошла сама к Троицкой церкви. Мария, хотя и родилась от шведа, но по убеждению своего воспитателя перекрестилась на 13-м году возраста в греко-российскую веру. Она вошла в храм, усердно помолилась и, выходя на площадь, приметила подле себя вышедшего вместе с нею из церкви молодого человека. Он следовал за нею. Мария, потупив глаза в землю, поспешала к дому, но молодой человек от нее не отставал. «Ты, верно, Марья Павловна, меня не узнала?» — сказал он наконец. Она невольно вздрогнула, быстро подняла глаза и увидела перед собою Никитина. Взоры ее блеснули радостью, сердце затрепетало, как крыло бабочки, играющей на солнце, щеки покрылись ярким румянцем, и полуоткрытые прелестные уста искали слов для ответа и не находили. «Сегодня только приехал я в Петербург, поспешил прежде всего в церковь излить пред Богом благодарность за благополучное возвращение на родину, и потом думал идти к твоему батюшке. Здоров ли он?»
7: «Слава Богу, здоров», — отвечала торопливо Мария, несколько оправясь от смущения, произведенного в ней столь неожиданную и радостную встречу с женихом. Мог ли сей последний не заметить этого смущения? Оно доказало ему, что долговременное отсутствие не изгладило его из памяти Марии. Оно уверило его в том, что он любим по-прежнему. Сердце его наполнилось ощущениями, которые словами выразить невозможно. Счастливцы и не приметили, как подошли к дому. «Я привез из Италии несколько списков случаев картин», — сказал Никитин. «Завтра я тебе покажу их, мой ангел. Увидишь, что я пишу не по-прежнему. Ныне искусство мое при помощи Божией может доставить мне хлеб. Я не желаю многого, лишь бы ты не терпела ни в чем нужды и была счастлива. Ты верно знаешь, милая, по какому праву я говорю с тобой так откровенно. Твой батюшка при отъезде моем дал мне слово, и я уверен, что оно дано не против твоего согласия. Не правда ли?» Мария молчала и потупила снова глаза в землю. Две слезы, подобные алмазам, навернулись на длинных ее ресницах. В то самое время, когда сердца их утопали в радости, вдруг вошел в комнату приказчик Воробьева с заплаканными глазами. «Где батюшка?» — спросила его Мария. Ах, матушка, Марья Павловна, дожили мы до горя, до беды. Бедный хозяин мой, отец наш родной, Илья Фомич.
8: Что такое сделалось? Спросила, побледнев, Мария.
7: Во строк его посадили, матушка, во строк.
8: Приказчик, утирая слезы, рассказал все в подробности Марии. Он как-то узнал и об условии, на котором Шубин

0: Но, видно, мне суждено быть за другим. Простимся навсегда. Не возражай мне. Я должна на это решиться. Он воспитал меня. Он заменил мне отца. И он во строге. Пусть умру я, но я должна спасти его. Мария, выбежав из комнаты и увидев приказчика, сказала ему твердым голосом: «Веди меня к Шубину». Приказчик, проводив своего хозяина до самого острога и, возвращавшись домой, увидел Шубина и старосту, сидевших у окна австерии, которая была в той же улице, где находился и острог. Он повел Марию. Несчастный Никитин издали следовал за нею. Легче было бы ему следовать за гробом невесты. «Ты здесь?» — сказала Мария, взглянув на Шубина. Кровь кипела в ее жилах, но бедная девушка усиливалась скрыть свое волнение и старалась казаться спокойною. «Ради Бога, освободи батюшку из острога. Я согласна идти к венцу с тобой, но только освободи его, теперь же, сейчас!» Шубин вытаращил на нее глаза. Бессмысленное лицо его ясно показывало, что он, подносив Гусеву, не забывал и себя. «Хе-хе-хе! Дело идет, кажется, на лад», — заметил староста. «Счастливец ты, Карп Силыч! Другие за невестами ухаживают, кланяются им, а к тебе сама невеста пришла с поклоном. Хе-хе-хе! Что ж ты ей ничего не отвечаешь? Разве раздумал жениться? Обними свою нареченную!» У Шубина появилась на лице такая же приятная улыбка, какая бы украсила физиономию осла, если бы он мог улыбаться. Он встал со стула, пошатнулся немного в сторону и протянул руки к Марии, чтобы обнять ее. Но она оттолкнула его: «Прежде освободи батюшку». «Ишь ты, спесь какая!» — сказал староста. «Освободи ей, изволишь видеть батюшку. Пожалуй, за этим дело не станет. Ты соглашаешься, Карп Силыч, ждать уплаты долга вместе с прочими взаимодавцами?»
1: «Какого долга? Я ей, кажись, ничего не должен. Будет женою, так сочтемся».
2: «Хе-хе-хе-хе! Не ты говоришь, я вижу, а хмель говорит. Грешные люди! Выпили мы с тобой немножко сегодня. Я знаю, впрочем, что ты ждать долго согласен».
1: «Что такое? Чего ждать долго? Нет, Спиридон Степанович, я не согласен. Коли жениться, так завтра же к венцу».
2: «Ну-ну, ладно, пойдем-ка к острогу».
1: «Пойдем. Не испугаешь острогом. Куда хочешь веди, хоть к чертям веди, лишь бы эта кралечка от меня не отстала.
2: Она с нами пойдет. Эх, брат, да ты и дверей уж не видишь, а хочешь выйти на улицу в окошко. Хе-хе-хе. Сядь-ка лучше, да подожди меня здесь. Лучше я схожу один и приведу сюда ее батюшку».
0: Староста вышел. Мария хотела идти за ним вслед, но Шубин, сидевший близ двери, встал, шатаясь, и загородил ей дорогу. «Куда, моя распрекрасная? Куда ты от жениха своего бежишь? Я не пущу. Эть, не могу без тебя. Тошно. Да что ж ты толкаешься? Ведь коли чести не останешься, так силой удержу. Нет, матушка, стой, не пущу. Сам черт меня не сдвинет и от дверей не оттащит». Он схватился за ручку замка. Бедная Мария, заплакав, отошла от двери и села на скамейку, стоявшую в темном углу горницы. Меж тем староста, войдя во строг, сказал Воробьеву:

0: голову, что Шубин хочет с ним поговорить. «Пойдем-ка, Илья Фомич», — продолжал он, — «полно сердиться. Я тебя помирю с Шубиным. Что тебе за охота сидеть в остроге?
1: Если он хочет опять предложить мне прежние условия, то ни о чем мне и говорить с ним. Для своего спасения я ни за что на свете не решусь погубить сироты безродной».
0: «Не в том дело, Илья Фомич, никого губить тут не требуется. Пойдем-ка, увидишь, что я вас помирю. Что ж ты не идешь? Если острог тебе так нравится, так можно ведь будет сюда воротиться. Тьфу, какой упрямый!» Взяв за руку Воробьева, староста почти насильно вывел его из острога и сказал на ухо тюремному сторожу, чтоб он послал вслед за ними к австерии двух караульщиков и велел им дожидаться его на улице. Едва успел Воробьев войти с старостою в австерию, как Мария, вскочив со скамьи, бросилась к своему воспитателю на шею. «Батюшка!» — повторяла она, рыдая и целуя его руки. Воробьев прижимал ее к сердцу и плакал. В это время Никитин, с отчаянием в душе, давно ходивший взад и вперед по улице мимо австерии, решился войти в нее, почти не понимая сам, что делает.
2: «Вот, изволишь видеть, Илья Фомич», — сказал староста, не приметив вошедшего Никитина. «Грешно было бы, конечно, да и по царскому указу нельзя принудить Марью Павловну выйти замуж за Шубина. Но она сама этого желает. По тому же царскому указу ты отказать ей в этом не можешь. Ударь-ка по рукам с Карпом Силычем, так и дело будет в шляпе. Он бы долгу своего подождал, ты бы дела свои поправил и поживал бы себе в своем домике. Ведь в остроге-то куда жить нехорошо?
0: Хе-хе-хе-хе. Да, любезный батюшка, благослови меня. Я согласна выйти замуж за Карпа Силыча. Он так богат. Я буду с ним счастлива. Боже мой!» — воскликнула она, увидев Никитина, и закрыла лицо руками.
1: Он стоял неподвижно у двери. На лице его выражалось неизобразимое душевное страдание.
3: Через несколько дней настало 1 октября. Можно легко вообразить, с каким нетерпением ожидала Мария этого дня. Прежнее ожидание — открыть в таинственном ящике какое-нибудь известие об отце ее, возбужденная недавно надежда найти там драгоценность, которая могла бы доставить ей средства помочь ее воспитателю, томившемуся в остроге. Страх открыть ящик одной и в полночь. Все это сильно волновало Марию. Никитин, поздно вечером оставив кисть и закрыв свой ящик с красками, пришел к своей невесте, чтобы разговорами несколько развлечь ее и успокоить. Они сели ужинать и, продолжая разговаривать, смотрели от времени до времени на стенные часы. Пробило 11. Однообразный звук маятника напоминал им, что минута, столь долго жданная, скоро наступит. Чем ближе подвигалась стрелка к цифре 12, тем сильнее бились сердца Марии и жениха ее. «Не пора ли, мой друг, тебе идти?» — сказал Никитин, вдруг прервав начатый им рассказ про Италию и указав на часы. «До полуночи осталась 1 минута». Мария невольно вздрогнула, взяла в молчание свечу со стола и с сильным трепетом сердца пошла в свою комнату. Затворив за собой дверь, подошла она к столику, на котором стоял ящик ее. Перекрестилась, взглянув на образ, висевший на стене над столиком, и сняла с шеи черную ленту, на которой носила она ключ от ящика. Часы били полночь. Мария, трепещущей рукою, открыла ящик. Внутренность его обита была черным бархатом. В ящике увидела Мария бумагу, писанную на неизвестном ей языке, и пергаментный свиток, связанный черную лентою. Более ничего в нем не было. В недоумении взяла она бумагу и свиток и решилась показать их знавшему шведский язык Никитину, предполагая, что бумага была написана на сем языке. С этим намерением вышла она в другую комнату. «Что, моя милая?» — спросил ее торопливо Никитин, глядя на нее пристально. «Вот что я нашла», — отвечала Мария, подавая ему бумагу и свиток. Никитин, прочитав первую, побледнел. Взяв потом пергаментный свиток, осмотрел он его внимательно, хотел развязать ленту, которую свиток был связан, но вдруг, как бы испугавшись, положил его на стол и задумался. Потом начал он еще раз внимательно читать бумагу. Мария, устремя на него испытующий взор, старалась угадать волновавшие его мысли. На лице Никитина ясно изображались изумление, радость, страх и нерешимость. Когда Никитин прочитал во второй раз бумагу, Мария спросила его, нет ли надежды узнать что-нибудь о моем родителе? Никакой. А что же в себе содержит бумага? Это его завещание. Мария, схватив бумагу, покрыла ее поцелуями и оросила слезами. «Что батюшка пишет?» — спросила она, прерывающимися от сильного душевного волнения, голосом. «Не спрашивай меня, милая. Лучше тебе не знать содержание этого завещания». «Что это значит?» «Если все это справедливо, то, что сказано в бумаге, то мы с тобою можем приобрести несметное богатство. Все зависит от этого пергаментного свитка, но прочитать его я не решаюсь. Это ужасно. Ты меня удивляешь, объяснись ради Бога. Нет, моя милая, не принуждай меня для собственного твоего спокойствия». Убежденный неотступными просьбами Марии, желавший непременно знать последнюю волю отца своего, Никитин, наконец, решился сообщить ей содержание завещания. Мария, изменясь в лице, почти с ужасом его слушала. «Как ты думаешь, друг мой, — спросил Никитин, — решится ли мне прочитать этот свиток?» «Нет, нет! — воскликнула Мария. — Если меня любишь, не делай этого!» «Но мы могли тотчас же помочь бедному твоему воспитателю и освободить его из острога. Но подумай, что ты можешь погубить себя невозвратно!» «Совесть моя ни в чем меня не укоряет, друг мой. Душа моя чиста. Кажется, я могу на это решиться. Может быть, я и заблуждаюсь. Тогда, конечно, гибель моя несомненна. Нет, нет, решаться на такой опыт слишком ужасно. Прежде должно испытать все другие средства к освобождению моего бедного батюшки». Мария взяла завещание отца и пергаментный свиток и снова заперла их в ящик. Никитин, простясь с нею, пошел домой, погруженный в размышления. Мария не могла сомкнуть глаз целую ночь. На другой день, 2 октября, Никитин пришел опять вечером к своей невесте, несмотря на сильную бурю, которая поднялась еще с самого утра. Разговор их снова начался об открытии, сделанном им накануне. Неожиданно вошел в комнату Шубин. Он низко поклонился Марии и сказал: «Прости меня великодушно, Марья Павловна, что я пришел к тебе так поздно. Я узнал, что в ящике, который тебе родитель оставил, ты не нашла ничего, кроме каких-то грамоток».

0: Помилуй, что с тобой сделалось? Спросил удивленный Никитин, поднимая лежавшего перед ним кающегося грешника.
1: Я слышал голос, своими ушами слышал. Простите меня, окаянного!
0: Никитин подошел снова к слуховому окну и увидел прежнюю картину наводнения. «Кто там?» — закричал живописец, высунувшись по пояс из окошка.
2: «Я!»
0: — отвечал староста Гусев, перелезший с забора на кровлю дома. Толстяк стоял подле трубы, ухватясь за нее обеими руками.
2: «Нельзя ли мне как попасть на чердак? Я того и смотрю, что меня отсюда ветром сшибет!»
0: Никитин отыскал на чердаке длинный шест, которым Воробьев иногда гонял голубей, сохранив с молодых лет страсть к сей забаве. Протянув сей шест к старости, Никитин советовал ему, чтобы он, держась за шест, осторожно спустился к окошку. Гусев последовал совету и сполз на чердак.
3: «Ты, Спиридон Степанович, закричал, когда я смотрел в окно, представление света?» — спросил Шубин.
2: «Я? С ближнего дома ветер сорвал крышу и с таким треском, что у меня душа в пятки ушла».
3: «О, ты меня до смерти перепугал».
2: «Ну, что говорить? Не мы одни с тобой теперь трусим».
0: Вода, между тем, все возвышалась более и более и влилась в комнаты. Зарево, происшедшее от загоревшейся близ Петербурга деревни, начало гаснуть, и блеск его слился с зарею, появившуюся на прояснившемся востоке. Ветер стал постепенно слабеть, и к полудню утих совершенно. Вода начала быстро сбывать.
2: «Не поспешить ли нам домой?» —
0: сказал Гусев, глядя в слуховое окно.
2: «По площади народ уж ходит. Сколько на ней бревен, дров, лодок и разного хламу. Надо взглянуть, что у нас дома вода напроказила».
0: Поклоняясь Марии, староста и Шубин с похищенным ящиком в кармане вышли. Никитин по просьбе Марии немедленно повел ее к острогу, чтобы узнать об участи ее воспитателя. Там сторож губернской канцелярии сказал им, что все заключенные были переведены на чердак дома, где помещалась сия канцелярия, и что ни один из них не утонул. С облегченным сердцем возвратилась Мария с женихом домой и начала отыскивать своего ящика на чердаке между расставленными в беспорядке разными вещами. Нигде не находя его, бедная девушка заплакала. Никитин осмотрел все углы, но напрасно. Сначала подумал он, что ящик забыт был внизу и что его унесло водою. Но Мария твердо помнила, что она прежде всех других вещей перенесла свой ящик на чердак. «Верно, Шубин или староста унес его», — сказала Мария в слезах. Никитин, которому сие подозрение показалось очень вероятным, дал слово Марии во что бы то ни стало открыть похитителя. Староста, сопровождаемый Шубиным, шел между тем скорым шагом к дому своему, который находился в конце Дворянской улицы на берегу Малой Невы. Он похвалил своего приятеля за сметливость и расторопность, когда тот сообщил ему о приобретении ящика и горел нетерпением скорее узнать содержание бумаг, найденных Марией. Но при входе в дом свой он порадовался, заметив, что вода не влилась в его комнаты, а затопила одни подвалы.
2: «То ли дело, — воскликнул он, — как дом-то повыше построишь. Теперь многие охают, а мне хоть трава не расти. Все сухо и цело. Давай же ящик-то сюда-то!» — продолжал он, запирая дверь комнаты, в которую они вошли.
3: «Вот он, Спиридон Степанович, — сказал Шубин, вынимая ящик из кармана. — Только он заперт. К
0: Ключ остался у моей.

0: и невесты. Она его на шее носит. Гусев взял большую связку ключей разной величины, почти все перепробовал и, наконец, кое-как отпер ящик. Взяв бумагу и пергаментный свиток, он развязал ленту, которую сей последний был связан, надел на нос очки, взглянул сначала на свиток, потом на бумагу и пробормотал: «Это какая-то тарабарская грамота, я ни слова разобрать не могу». Вспомнив, что отец Марии был швед, он продолжал: «Верно, это по-шведски написано». Этакая досада. «Ах, мой брат ведь Александр знает по-шведски. Он долго жил в Стокгольме по торговым моим делам. Не позвать ли его, как ты думаешь, Карп Силыч?»
1: «Да не говори же ему, однако ж, Спиридон Степанович, откуда достались нам эти грамотки?»
0: «Смешон ты, Карп Силыч! Не тебе учить меня осторожности!»
2: Через несколько минут староста возвратился в комнату с меньшим своим братом.
0: «Переведи-ка, братец, эти бумаги. Кажется, они написаны по-шведски», — сказал староста. «Я шел вот с этим приятелем моим и поднял их по дороге».
2: Брат Гусева взял сначала бумагу, прочитал ее про себя и воскликнул: «Это чудеса, если это все правда». Потом взял он пергаментный свиток, прочитал его с возраставшим приметно вниманием и опять начал снова читать. Глаза его блистали радостью, руки дрожали, однако ж он усиливался скрывать свое волнение.
0: «Переведи же скорее, что тут написано», — сказал Гусев.
2: Вынув сначала бумагу, Александр Степанович начал читать ее, нередко останавливаясь и многое искажая своим переводом. Она содержала в себе следующее: «Неизвестен час, в который смерть постигнет человека. Помышляя об этом, решился я написать сии строки. Родни у меня никого нет, кроме младенца Марии, единственной дочери и наследницы моего небольшого поместья и дома, где я ныне живу. В этом ящике положен вместе с сим завещанием пергаментный свиток, писанный предком моим в Стокгольме в 1323 году. Свиток сей сохранялся в нашем семействе в течение 4 почти веков и переходил от отца к сыну. В оном описано средство лечить всякие болезни, поддерживать жизнь и здоровье человека, отдалять старость и превращать ртуть и свинец в чистое золото. Средство сие ранее не получит силы и действия, как в полночь 1 октября будущего 1723 года. Если кто-нибудь ранее покусится отыскивать это средство, тот навсегда уничтожит его силу и погубит самого себя. Кто бы он ни был, я заклинаю его святым Олафом прежде прочтения пергаментного свитка произнести клятву отдавать половину золота, которое он приобретать будет, моей дочери Марии. Не исполнивший сей моей просьбы докажет свое корыстолюбие и бессовестность, и духи земли накажут виновного. Ее же прошу, если она первая прочитает это завещание, не читать пергаментного свитка и передать тому, кого она по доброте ли признает достойным, ибо, по моему убеждению, никакая женщина не может иметь той силы души, которая необходима для безопасного отыскания
0: означенного средства. Писано в поместье Ниенбонинг февраля в 9-й день 1703 года и подписано моею рукою Павел Сван, шведский дворянин. Спиридон Степанович и Шубин не проронили ни одного слова из прочитанного. «Духи земли!» — сказал староста, гладя лоб рукою. «Это дело, как я вижу, не без чернокнижества. Прослушать ли нам другую-то бумагу, Карп Силыч, как ты думаешь?» — спросил он Шубина и, обратясь к брату, продолжал. «Повтори-ка, что сказано про то, как недостойный прочтет пергаментный свиток и пожелает им воспользоваться».
1: «Ну, сказано, что тот попадет во власть духов земли».
0: «Ха! Шутка плохая».
1: «Ты прочитал, брат, свиток-то?»
0: «Прочитал? Да ведь я еще не решился им воспользоваться. Нас здесь трое. Смешно было бы счесть себя всех достойнее».
1: «И я, не так самолюбив, не считаю себя лучше других. Прочти, однако ж, этот свиток. Мы с Карпом Силычем послушаем и подумаем».
0: В пергаментном свитке содержалось следующее. Стокгольм, октября, в 5-й день 1323 года. «Всякого приступающего к прочтению сего пергамента, кто бы он ни был, заклинаю седьмикратно спросить самого себя так, добродетен ли я и совершенно ли чист душою. Кому совесть ответит «да», тот может смело прочесть пергамент, кому же скажет «нет», тот погубит себя, если дерзнет далее читать здесь написанное и пожелает употребить оное в свою пользу. Да знает читающий, что он в означенный срок получит силу повелевать духами земли, если он добродетелен. В противном случае духи сии ныне же им овладеют, и тогда уже никто ему не поможет. Достигнув столетней старости и предчувствуя близкий конец свой, не хочу я унести с собою во гроб плоды трудов и неутомимых изысканий, коим посвятил я долговременную жизнь. Я родился под влиянием планет Сатурна и Венеры, как открыл мне великий Лулл. Я бы сравнился с сим мудрецом в познании алхимии, но влияние Венеры мне мешало, и веселая жизнь, сею планетою внушаемая, нередко отвлекала меня от трудов и изысканий. Однако ж в старости успел я превозмочь влияние сей последней планеты, и никто из соотечественников моих не мог сравниться со мною в алхимическом искусстве, в коем первые наставления преподал мне Лулл. Умирая, он подарил мне рукопись, находившуюся в книгохранилище храма Юпитера Сераписа. Руководствуясь ею, я сделал следующее. В полночь пошел я на кладбище, вызвал духа земли и наполнил два глиняные сосуда землею, которую он указал мне. В один сосуд зарыл я луч месяца, а в другой, когда взошло солнце, луч сего светила и произнес заклинание. Сосуды сии хранятся у меня на окне в моей спальне. Когда протекут 3 века, должно будет в каком-либо необитаемом месте вырыть семиугольную яму глубиною в 3 фута и, осторожно выложив землю из сосудов на дно ямы, наполнить ее обыкновенную землею. Сие должно быть сделано в полночь. Когда после того пройдут еще 100 лет, то в полночь же должно прийти на то место и произнести: «Демон Тесгес, Гелиос, Хрюсос, Селене, Лифос». Когда дух земли повторит сии слова, то должно будет разрыть яму. Там из зарытого луча солнца образуется длинная полоса золота, а из луча месяца небольшой синеватый камень. Золото будет самое чистое, какого нигде найти нельзя, а камень будет состоять из отверделой коренной стихии, которая во всех вещах содержится и составляет их начало. Обратив самую малую часть сего камня в порошок и взяв крупинку золота, положив плавильный горшок вместе с 20 фунтами свинца, олова или ртути, и поставь на огонь. Вскоре металл сильно закипит, подобно воде. Появятся на поверхности пузыри багряного цвета. Тогда, взяв какой-нибудь чистый сосуд, вылей в него металл, и когда сей последний остынет, то пожелтеет. И таким образом получится слиток самого чистого золота. Кто бы ни был владелец свитка, он должен хранить его в тайне, и все действия, относящиеся к свитку, производить не иначе, как с полночи до рассвета. Нарушение сего лишит свиток всякой силы и действия. Адепт Карл Сван. Хотя Александр Степанович с большим трудом перевел свиток и многое в нем исказил своим переводом, однако ж главное хорошо поняли старший брат его и Шубин.
3: «Ну, нечего сказать», — заметил староста. «От этакой грамоты не мудрено с ума сойти, я теперь словно шальной. Почти ни о чем порядком рассудить не могу».
4: «А вот здесь внизу на свитке есть еще приписка, только уж другой рукою», — сказал Александр Степанович и начал приписанное переводить.
0: «Переселясь из Стокгольма в Ингерманландию, в пожалованное мне королем поместье Ниенбонинг, привез я с собою оба глиняные сосуда и в срок, назначенный предком, зарыл землю в сосудах, хранившуюся сего октября 1 числа 1623 года. Место, где я совершил сие, находится на необитаемом острове, который лежит близ моего поместья. Должно переехать реку Ниен и потом идти все прямо на север. Встретится небольшая речка. Переправясь через нее и продолжая все идти на север, дойдешь до рукава реки Ниен и увидишь на другой стороне тот необитаемый остров. Он весь покрыт лесом, а по берегам его множество лежит каменьев. Близ берега, в рукаве реки Ниен, виден большой камень, около которого вода сильно шумит и струится. Против самого сего камня должно пристать к острову. Пройдя 30 шагов от берега, увидишь в лесу другой камень, почти в рост человека. На нем я выскреб концом моей шпаги влево. Отступя от этого камня в левую сторону 8 шагов, найдешь место, то, где зарыта земля из 2 сосудов.
3: «Где ж бы это было?» — сказал староста.
0: «Должно быть, на острове, который принадлежит канцлеру графу Гавриилу Ивановичу Головкину и называется Каменным», — отвечал Александр Степанович.
4: Близ берега этого острова лежит в Малой Неве большой камень. В здешних местах больше нигде я таких камней не видал. «Правда», — продолжал староста, — «место-то найдем, за этим дело не станет. Да искать ли его, вот в чем прежде надобно подумать».
0: «Помилуй, брат, неужто нам упустить из рук такое сокровище?» «Не о том я говорю. Нас трое, мы же условились делить все, что не достанем, поровну. Только дело в том, кто же из нас пойдет разрывать яму. Ведь надо бы идти в полночь».
1: «Да, в полночь. Что ж за беда? Если совесть у кого чиста, тому бояться нечего. Притом неизвестно, что за такой дух земли. Неужто дьявол в самом деле? Наше место свято.
4: А кто ж другой-то?»
2: Долго еще длился сей необыкновенный спор. Наконец согласились решить дело жребием. Положили в колпак три пятака, из которых на одном провели слегка черту иголкую, и условились, чтобы тот шел отыскивать клад, кто вынет пятак с чертою. Разом сунули они в колпак правые руки роковой пятак. Попался Шубину. «Нет, нет!» — закричал он, побледнев. «Не пойду, хоть зарежьте!»
4: «Как? От слова ты отступаешься?» — воскликнули в один голос староста и брат его.
2: По долгом прении заключили мир на том условии, чтобы всем троим отправиться ночью за кладом, положив в карманы по кусочку ладана для защиты от нечистой силы. Смеркалось. Надев сверх кафтанов длиннополые сюртуки и взяв с собою черный ящик, ружье и заступ, вышли они из дома. Пройдя всю Дворянскую улицу, поворотили они направо и вскоре вошли в лес, который покрывал почти половину Санкт-Петербургского острова. Означенная церковь была гораздо менее нынешней и деревянная. С левой стороны Каменноостровского проспекта строения простирались не далее того места, где стоит церковь святого Николая Чудотворца, называемая в Трунилове. Сей церкви еще тогда не было. Берега Карповки покрыты были соснами, елями и изредка березами. Через лес, пробравшись на берег Карповки, искатели клада поворотили направо, прошли мимо Новогородского подворья и вскоре приблизились к тому месту, где устроен был небольшой паром для переезда с Петербургского острова на Аптекарской, к Ботаническому саду. Переправясь на другую сторону, они мимо сего сада прошли через немецкое кладбище и приблизились к рыбачьей хижине. Сказав, что они отправляются стрелять волков, которых плодилось тогда множество в окрестностях Петербурга, и, наняв у рыбаков лодку, спустились они по Малой Неве и вышли на лесистый берег Каменного острова, увидев возвышавшийся неподалеку от берега большой камень, около которого вода струилась и журчала. От сего камня произошло название острова. «Теперь надобно отсчитать от берега 30 шагов», сказал Александр Степанович. Все трое, прижимаясь один к другому, начали углубляться в лес и считать шаги. Лучи месяца, пробиваясь между ветвями елей и сосен, яркими полосами разрезывали мрак леса.
4: «Посмотрите-ка, посмотрите-ка!» — воскликнул староста, указывая вперед. «Кажется, уж виден камень, которого мы ищем! Где, где?» — закричали брат старосты и Шубин, остановясь как вкопанные.
2: Рассмотрев освещенный месяцем камень, выглядывавший как привидение из-за низкого кустарника, Шубин бросился бежать к лодке,
1: которое осталось у берега. За ним пустились таким же бегом староста и брат его. Всем троим казалось, что кто-то за ними гонится. Добежав до берега и переведя дух, дородный Спиридон Степанович несколько раз охнул и спросил: «Что тебе померещилось, Карп Силыч?»
5: «Ничего. Я увидел только камень, и такой на меня страх напал, что в глазах зарябело».
3: «Тьфу, пропасть! Как ты меня перепугал!»
1: Собравшись с духом, пошли они опять в лес и приблизились на цыпочках к испугавшему их камню. Казалось, что они подходили к спящему медведю.
3: «Смотрите-ка, смотрите!» — прошептал брат старосты, указывая на слово, начертанное на камне, которое с трудом разобрать было можно. Написано: «Влево!»
1: «Теперь надобно нам отступить влево на 8 шагов, и потом, что бишь сказано в свитке, вынь-ка его из ящика, Карп Силыч!»
2: Шубин подал свиток брату старосты.
1: «Здесь сказано, что сначала надобно над ямой проговорить в полночь какие-то неизвестные слова. Я думаю, скоро уж и полночь наступит.
2: А вот услышим, как часы будут бить на Троицкой колокольне. Часовой колокол этакой звонкой, версты за три слышен. Теперь же все тихо, как на кладбище.
1: Потом, когда слова эти повторит, знаете, он-то, тогда яму надо разрыть, и дело с концом».
2: «А кто же из нас слова-то скажет?» — спросил Шубин. «Воля ваша, я один говорить их не стану. Скажем их все вместе, в один голос».
3: «Ну, хорошо, хорошо», — сказал брат старосты. «Я буду читать эти слова по свитку, а вы оба за мною повторяйте».
6: «Чу, кажется, бьет полночь», — воскликнул староста, прислушиваясь к отдаленному звону колокола.
3: «Точно!»
1: Брат старосты, глядя в свиток, начал дрожащим голосом подсказывать слова, которые произнести было должно.
3: «Говорите же за мной. Демон шес гес».
2: «Демон шес гес», — пробормотал шепотом староста и чуть-чуть не перекрестился, а у Шубина окаменел язык от ужаса. Начали прислушиваться, но слова не повторялись духом земли. Легкий ветер просвистел лишь над ними в ветвях сосны, и снова все замолчало. Немного ободрясь сею тишиною, все трое произнесли погромче: «Демон шес гес!» И вдруг, к неизобразимому их ужасу, чей-то голос повторил сии слова так громко, что отголосок в лесу откликнулся. Каждый опустил руку в карман и схватил кусочек ладана. Все трое дрожали, как в лихорадке. Когда остальные неизвестные слова, ими произнесенные, были повторены тем же голосом, брат старосты схватил заступ и начал рыть на том месте, где надобно было искать клада. Пот лил с него градом и от усилий, и от страха. Уж он вырыл яму около 3 футов глубиною, но ни золото, ни синеватый камень не показывались. Наконец заступ ударился о что-то твердое, и все трое увидели, когда земля была разгребена, на том месте небольшой
4: продолговатый камень. «Возьми-ка, Карп Силыч», — сказал староста Шубину, — «ведь ты пятак-то с зарубкой вынул».
1: Шубин стоял неподвижно, как верстовой столб, и поглядывал на камень. Скорее решился бы он взять в руку скорпиона. Брат старосты, подняв находку, подал Шубину, который против воли взял ее и положил в карман.
4: «Ну, теперь и до золота скоро доберемся», — продолжал староста. «Дай-ка, брат, я примусь рыть. Ты уж устал».
7: «Оставьте все и бегите отсюда. Вот я вас! Ха-ха-ха-ха!»
1: Закричал вблизи их прежний голос.
4: Брат старосты выскочил из ямы, как испуганный петух, подле которого невзначай выстрелили из ружья, и все побежали к лодке с такой быстротою, что и хороший рысак едва ли обогнал бы их.
1: Ящик с бумагами, ружье и заступ остались у ямы. Староста зацепил за нагнувшуюся ветвь шляпою, и она слетела на землю. В ужасе он этого и не приметил, да если бы приметил, то, конечно, бы не остановился. Да шляпа ли тут, лишь бы голову на плечах унести в целости? Какое перо опишет ужас, овладевший искателями клада, когда они, прибежав к берегу, увидели, что лодка их исчезла? Не взвидев земли под собою, пустились они бегом вдоль берега. Без отдыха пробежали они в несколько минут около версты по направлению к Крестовскому острову, от того места, где близ берега лежал в воде камень и где ныне перегибается через Малую Неву прекрасный Каменноостровский мост.
4: «Вот, Марья Павловна, твой ящик», — сказал Никитин, неожиданно войдя в комнату своей невесты. Мария сидела в задумчивости у окна и глядела на улицу. «Я тебе вечно за это буду благодарна», — сказала с живостью удивленная и обрадованная Мария. «Где ты нашел его?» Никитин объяснил все невесте. Он целый день из-под тишка наблюдал за поступками Шубина и заметил, что сей последний очень долго пробыл в доме старосты. Ходя около дома до позднего вечера, увидел, наконец, Никитин, что староста с братом и Шубин вышли на улицу и что один из них нес заступ. Догадавшись об их намерении, тем легче, что ему отчасти известно было содержание бумаг, хранившихся в ящике, последовал он неприметно за искателями клада на каменный остров. Скрылся близ них в кустарнике и, подслушав их разговор, начал наблюдать за их действиями. Когда дух земли не повторил известных слов, ими произнесенных, то Никитин, удостоверясь, что написанное в пергаментном свитке заключало в себе одни мечты, вздумал напугать похитителей ящика, дабы наказать бессовестных. После бегства старосты и его спутников от ямы Никитин разрыл еще глубже яму, но никакого золота не нашел. Взяв оставленные ими заступ и ружье, он мимоходом перебросил их через забор на двор Гусева и пошел с ящиком к Марии. Она поставила его на прежнее место, хотя ящик и не мог уже, как прежде, возбуждать в ней мечтаний о перемене судьбы ее, но он ей был по-прежнему дорог, как единственная вещь, оставшаяся после отца ее. Через несколько дней после сего происшествия Никитин, взяв с собой лучшую картину своей работы, список знаменитой «Кареджевой ночи» в уменьшенном размере, целое утро носил ее по домам вельмож и других жителей Петербурга, славившихся богатством.
1: Иной предлагал ему за произведение его кисти рублевик, другой — два, третий говорил, что его предки и без картин счастливо прожили на свете. Художник увидел с горестью, что соотечественники его весьма еще были далеки от той степени образованности, на которой рождается любовь к изящным искусствам, и что сам Кареджио или даже Рафаэль умер бы в России нищим, никем не оцененный, если бы вместо гениальных творений не решился писать плохих подражаний неискусным греческим иконописцам. Он удостоверился, что труд его едва доставит ему самому пропитание, и что приобресть живописью сумму, нужную на выкуп из острога воспитателя Марии, столь же было невозможно, как и добыть посредством алхимии философский камень или кусок золота из свинца. Возвратясь домой, поставил он свою картину в темный чулан, убрал туда же и прочие свои работы и почти с отчаянием в душе начал ходить взад и вперед по комнате. «Нет, милая Мария», — размышлял он, — «видно, не суждено нам быть счастливыми. Богатый Шубин, эта ничтожная тварь, назовет тебя своею женою. Безумец я. Я посвятил жизнь свою живописи, которой здесь никто не ценит». Сердцем, рассерзанным горестью, пошел он к Марии. Глядя на нее и внутренне прощаясь с нею навсегда, он долго старался казаться спокойным и веселым. Тяжело ему было решиться разрушить откровенным признанием все светлые мечты, которые он передавал Марии в каждое свидание с нею и которые наполняли ее сердце сладостную надеждою и верою в будущее счастье. Часто говорили они, с какой радостью обнимет их старик Воробьев, освобожденный из острога, и назовет их милыми детьми. С каким восторгом пойдут они все трое во храм благодарить Всевышнего за неспосланное благополучие. Наконец Никитин, не имея сил скрывать доли неизобразимого мучения души своей, сказал все Марии. Не станем описывать их прощание, ибо есть положение, есть чувства, которых словами изобразить невозможно. Бедная девушка опасно занемогла. Когда ее здоровье при пособии лекаря через полтора месяца восстановилось, она пригласила к себе Шубина и умоляла его освободить из острога ее воспитателя. «Это от тебя зависит, Мария Павловна», — отвечал Шубин. «Не я виноват. Давно бы тебе вступить в законный брак со мною. Зачем медлила? Дотянули мы с тобой дело до Филиппова поста. Теперь венчаться нельзя. Впрочем, до Рождества недолго. Сыграем свадьбу, и в тот же день Илью Фомича выпустят на волю. Вот тебе рука моя!»
8: «Как? Неужели он должен будет до тех пор томиться во строге?» — воскликнула горестно Мария.
1: «Да как же иначе? Если его теперь на волю выпустить, то он тебе выйти за меня замуж не позволит. Я не соглашусь ждать своего долга, и опять все дело спутается».
8: Как не уверяла Мария, что она выпросит у своего воспитателя согласие на брак ее с Шубиным, сей последний остался непреклонным в своем намерении освободить его не прежде, как в день свадьбы по совершении венчания. Шубин начал с того времени почти каждый день посещать свою невесту. Бедная девушка, твердо решаясь на пожертвование собою для спасения ее второго отца, скрывала снедавшую ее грусть в глубине сердца, ласками отвечала на ласки, возбуждавшие в ней отвращение, благодарила за подарки и все думала о Никитине. Одна только мысль несколько утоляла ее страдания, мысль, что она не перенесет их и скоро избавится от мучительной жизни. Никитин, забросив кисть свою, совершенно охладел ко всему в жизни. Она казалась ему тягостным бременем. Без цели бродил он днем по пустынным окрестностям Петербурга и большую часть ночи проводил в воспоминаниях о Марии, тем сильнее его терзавших, чем были они сладостнее. Часто Никитин вскакивал с постели, изнемогая от страданий, и в его душе мелькала ужасная мысль — лишить себя жизни. Голос Веры начинал тогда говорить, и страдалец, смирясь перед ним, утихал, плакал, как ребенок, и, наконец, погружался в самозабвение. Наступил праздник Рождества Христова. Никитин, преданный одной своей горести, не считал ни дней, ни чисел. И что ему было считать? Страдания его казались ему вечными мучениями ада. Благовест предзаутренний раздавался на всех петербургских колокольнях, но он не слыхал его. Сидя у окна, следил он взором без всякой мысли мимолетные облака, осребрявшиеся полным месяцем, и чувствовал только, что сердцу его отчего-то тяжко, очень тяжко. Когда рассвело, вдруг отворилась дверь его комнаты, и вошел мужчина высокого роста. «Не ты ли, брат, живописец Никитин?» — спросил вошедший. «Что тебе надобно?» — сказал живописец, продолжая смотреть в окно. «Ха, ты, видно, не узнал меня. Я давно уже слышал, что ты возвратился из Италии и почти каждый день сбирался к тебе. Да все было не досуг. Поздравляю, брат, с праздником. Поцелуемся?»
9: «Ваше Величество!» — воскликнул Никитин, бросаясь к ногам Петра Великого.
8: Царь поднял его и продолжал. «Покажи-ка, брат, свою работу. Любопытно посмотреть, как ты ныне пишешь».
9: Никитин вынес из чулана несколько картин и поставил одну на стол, прислонив к стене. Это был список «Скореджевой ночи». Несмотря на то, что размер картины был уменьшен и что Никитин далеко не приблизился к подлиннику, картина его имела неоспоримые достоинства. Рисунок был верен и правилен. Неподражаемое сияние, разливающееся от младенца Иисуса, изображено было очень удачно.
8: Монарх долго стоял в безмолвии, рассматривая картину. «Вот где родился Спаситель мира, царь царствующих», — сказал он вполголоса про себя, преданный размышлениям. «Не в золотых палатах, воздвигаемых суетностью и гордостью человеческую, а в хлеве посреди пастырей смиренных. Не блещет вкруг него земное величие, а сам он сияет величием небесным. Одни пастыри и мудрецы пришли поклониться ему. Не раздаются поздравления льстецов, притворно радующихся, а уста ангелов возвещают его славу небу, мир земле и благоволение человекам». Монарх замолчал и снова погрузился в размышления.
9: «Прекрасно», — сказал он, обратясь к Никитину и потрепав его по плечу. «Спасибо, брат, тебе. Я вижу, что ты недаром съездил в Италию». Осмотрев все прочие картины, царь спросил: «Ну что же ты еще писать будешь? Не начал ли чего-нибудь?»
8: «Не буду ничего писать, Ваше Величество», отвечал печально Никитин.
9: «Как не будешь? Почему?» спросил удивленный царь.
8: Никитин бросился к ногам его и с откровенностью сына, жалующегося отцу на свои бедствия и горести, высказал монарху все, что тяготило его душу и убивало его дарование. Царь, выслушав его внимательно, нахмурил брови и продолжал: «Так тебе не более 2 рублевиков давали за эту картину?»
9: «Точно так, Ваше Величество».
8: «А много ли нужно денег на выкуп из острога воспитателя твоей невесты?»
9: 4000 рублей.
8: «Да чего же он так много задолжал? Видно, захотел вдруг разбогатеть и разорился, как обыкновенно бывает».
9: «Нет, Ваше Величество. У него несколько барок с товаром на Неве разбило. От этого все дела его расстроились».
8: Царь подошел к окну и посмотрел несколько времени на улицу. Приметно было, что он о чем-то размышляет. «Послушай, Никитин, — сказал он, отойдя от окна, — приди сегодня на ассамблею в дом Меньшикова и принеси с собою лучшие из своих картин. Прощай». Никитин проводил царя до ворот и долго смотрел вслед за его санями, быстро удалявшимися. В 16:15 живописец, отобрав 10 лучших картин своих, завязал их в большой холст, нанял сани и отправился на Васильевский остров. Дом Меньшикова, превосходивший великолепием все тогдашние здания Петербурга, предназначен был для приема посланников, которые со свитами помещались в 2 флигелях. Никитин, взъехав на берег Васильевского острова, приблизился к дому Меньшикова и увидел во всех окнах пышное освещение, а над крыльцом прозрачную картину, на которой сияла надпись «Ассамблея». Свет из окошек длинными полосами ложился на берег и на белое ледяное покрывало Невы, на другом берегу которой тянулся ряд домиков адмиралтейских мастеровых, нынешняя английская набережная. Он взошел на лестницу, объявил в передней слугам, что он художник, оставил на сохранение их свои картины и впущен был в комнаты. Раздавшийся по зале всеобщий шепот, который оттого сделался громче иного крику, отвлек Никитина от двери. Все повторяли: «Государь, государь, государь!» И живописец увидел царя, вошедшего без свиты под руку с хозяином дома, князем Меньшиковым. «Принес ли ты свои картины?» — спросил Петр Великий, подойдя к Никитину.
9: «Принес, Ваше Величество.
8: Расставь их вдоль этой стены».
9: Когда живописец исполнил приказание, царь велел позвать Балакирева и сказал ему:
8: «Продай все эти картины с аукциона».
9: Шут, слыхавший кое-что при дворе о картинах Рафаэля, понял слова государя по-своему и закричал: «Господа честные, продаются картины знаменитого и славного живописца Рафаэля, он же и Санцо. Товар лицом продаю, без обмана, без изъяна, картины знатные, продам без барыша за свою цену».
8: «Все ты не дело говоришь», — сказал Петр. И, обратясь к Меньшикову, продолжал: «Объясни ему, Данилыч, что значит продажа с аукциона. Ведь он в самом деле не бывал за границей».
9: Когда Меньшиков растолковал Балакиреву порядок аукционной продажи, то Шут, передвинув из угла к картинам небольшой круглый столик, взял стоявшую в том же углу трость Петра Великого и закричал: «Нужен бы мне был молоток! Да за него дело сделает вот этот пасашок, знакомец мой и приятель!» Стукнув по столику, Балакирев объявил условия продажи и, указав на первую картину, сказал: «Оценка рубль!»
10: 2 рубля, сказал один из купцов.
8: «Итого 3 рубля! Первый раз 3 рубля, второй раз 3 рубля, никто больше! Третий раз
10: 10 рублей, сказал Апраксин.
8: «Итого 13, никто больше, третий...»
10: «Полтина!» — сказал купец.
8: «Немного ли прибавил?» — заметил Балакирев. «Не разорись!» — затянув решительно: «Третий раз!» — он поднял трость. Апраксин надбавил 1,5 рубля, и Балакирев, как ни растягивал свое, третий раз принужден был стукнуть тростью. Уж продано было 8 картин, и остались только 2. Иная пошла за 10 рублей, иная за 5, иная еще за меньшую цену. Шут-аукционер при всех стараниях выручил только 49 рублей. Бедный Никитин вздохнул. Дошла очередь до списка с Кареджиевой ночи. Высшую цену, 20 рублей, предложил невысокого роста плечистый, довольно дородный Посадский в немецком кафтане тонкого коричневого сукна и с седыми на голове волосами. Это был славившийся богатством подрядчик Семен Степанович Крюков, поселившийся в Петербурге вскоре после основания оного. «Итак, 20 рублей!» — сказал Балакирев, поднимая трость. «Третий раз!» Балакирев готов уже был стукнуть тростью, как вдруг раздались слова: «300 рублей!» 300 рублей были в то время важная сумма. Все оглянулись с удивлением в ту сторону, откуда раздался голос, и увидели Никитина, обнимавшего колено Петра Великого.
11: «Встань, брат, встань!» — говорил государь, поднимая Никитина. «Не благодари меня! Я лишнего ничего не дал за твою картину. Боюсь, не обидел ли я тебя. Может быть, ты дороже ценишь труд свой?»
8: У Никитина катились градом слезы. Он не имел силы выразить словами благодарность свою монарху и в молчании с жаром прижимал державную руку его к устам своим. Все были тронуты. Даже вечно смеявшийся Балакирев, поглядывая из-под лобья то на Никитина, то на государя, украдкой хотел стереть рукавом слезу, не шутя покатившуюся по щеке его, но не успел, и слеза капнула на его зеленую бороду. Началась продажа последней картины. «Кто купит эту картину, — сказал Петр Великий, — тот докажет мне, что он меня из всех моих подданных более любит». Вся зала заволновалась, и цена вмиг возросла до 900 рублей. Аукционер едва успевал выговаривать свои первые, вторые и третьи разы. Сбившись, наконец, от торопливости в счете денег, закричал: «Эй, ты, Балакирев, неужто ты любишь менее других своего царя? Сколько ты, пустая голова, даешь за картину?» 4000! — отвечал он сам себе, изменив свой басистый голос в самой тонкой. «Докажу, что и дурак любит искренно царя не меньше всякого умника! 3 раз!»
11: «А я даю 5!» — прибавил подрядчик Крюков. «Никому на свете не уступлю!»
8: Балакирев, подняв трость, затянул: «3 раз!» Меньшиков и все другие вельможи готовились надбавить цену, но государь, приметив сие, дал знак рукою аукционеру, и трость с такой силой стукнула по столику, что он зашатался. «Данилыч», — сказал монарх на ухо Меньшикову и взяв его за руку, «я уверен, что ты и все твои сослуживцы меня любите. Однако ж ты, я чаю, не забыл, что на тебе и на многих других есть казенный начет. Чем платить 10 000 за картину, лучше внести эти деньги в казну. От этого для народа будет польза. Вы этим всего лучше любовь свою ко мне докажете. Скажи-ка это всем прочим, кому надобно».
11: «Будет исполнено, государь», — отвечал Меньшиков, поклонясь.
8: Между тем богач Крюков с торжественным видом гордо поглядывал на толпившихся около него людей разного звания и принимал поздравления с лестную покупкою. А Никитин, что он тогда чувствовал?
9: Всякий легко вообразит это, поставив себя на его место. «Ну что, Никитин?» — спросил царь, обратясь к живописцу. «Оставишь ты свое искусство или будешь и вперед писать?» Никитин снова бросился к ногам государя. Благодарность и любовь к нему, достигнув беспредельности, не могли вмещаться в одном сердце. В лице, в глазах, во всех движениях видно было стремление сих чувств наружу. Он весь был любовь и благодарность. Монарх, выйдя из зала, спустился с лестницы, сел в небольшие сани и поехал по Невскому льду к своему любимому дворцу, маленькой хижине, до сих пор стоящей на берегу и напоминающей славу великого человека потомству красноречивее всякого мавзолея. На другой день рано утром Никитин, внеся в ратушу весь долг Воробьева Шубину, исходатайствовал указ об освобождении его из острога и побежал к старости Гусеву. Прочитав поданную Никитиным бумагу, Гусев встал со стула от удивления и с приметной досадой спросил: «Кто же это заплатил за него деньги?» «Я дал слово этого не сказывать», — отвечал Никитин. «Этот человек желает остаться неизвестным. Внес деньги в ратушу я, по его поручению».
12: «Ха! Видно, у него много лишних денег. Сделай милость, пойдем же скорее, Спиридон Степанович, к острогу. Мне еще не досуг теперь. Оставь указ у меня. Я его исполню как следует в свое время».
9: «И тебе не грешно медлить, когда от тебя зависит теперь же обрадовать несчастного, который так давно томится во строге.
12: Молоденек ты еще меня учить. Я знаю, что делаю».
5: «Я учить никого не намерен. А скажу только, что если ты не пойдешь сейчас же со мною, то я с указом побегу прямо к генерал-полицмейстеру, а в случае нужды к самому царю».
9: Испуганный сею угрозою, староста, ворча что-то сквозь зубы, схватил с досадою шляпу, надел шубу и пошел с Никитиным к острогу. Вскоре приблизились они к губернской канцелярии, отыскали смотрителя острога, и староста, приказав ему освободить Воробьева, не взял, а вырвал из рук Никитина указ, спрятал в карман и пошел поспешно домой. Воробьев, выйдя из острога, радостно бросился в объятия Никитина. Долго обнимались они, не говоря ни слова. «Неужто я на воле?» — воскликнул наконец старик. «Разве долг мой уплачен?» «Весь уплачен. Кем? Скажи ради Бога!» «Не знаю. Деньги были присланы ко мне от неизвестного». Старик поднял руки к небу, и слезы, бежавшие из глаз его, свидетельствовали, что он молился за своего благотворителя. Вскоре подошли они к дому, которого так уже давно не видал его хозяин. Воробьев снова заплакал, увидя свое жилище, как будто при неожиданном свидании с искренним другом, навсегда разлучившимся. Несмотря на слабость старика, происходившую от лет и от страданий в заточении, он взбежал на крыльцо, как юноша, чем-нибудь восхищенный, и вместе с Никитиным вошел в комнаты. Раздалось восклицание: «Батюшка, любезный батюшка!» И Мария, вне себя от восторга, была уже в объятиях своего воспитателя, целовала его руки и отирала поцелуями слезы умиления, катившиеся по бледным щекам старика. Он крепко прижимал ее к своему сердцу. Жених Марии, Шубин, бывший также в комнате, едва верил глазам своим.
8: Вскочив со стула при входе Воробьева в комнату, он с трудом удержался на ногах и, схватив одной рукой за спинку стула, другой стиснул свой подбородок, как будто для того, чтобы удержать голову и не допустить ее совсем спрятаться между поднявшихся от испуга и удивления плеч. Довольно долго пробыл он в сём положении, не зная, что ему делать и что говорить. «Ты можешь, Карп Силыч, — сказал ему Никитин, — теперь же идти в ратушу и получить свои деньги. Сам их возьми, —

0: И я без крайней нужды не стал бы с тебя долго взыскивать. Прости меня великодушно, Илья Фомич. Бог тебя простит. Да скажи, пожалуй, какими судьбами ты в моем доме очутился?
1: Я? Я нареченный жених Марии Павловны. В будущую среду назначена свадьба. Мы уж кольцами поменялись. Я не принуждал ее. Присягну в этом. Спроси ее, если не веришь.
0: Как, Машенька? Неужели ты против моей воли? Да, батюшка, прервала Мария. Для твоего спасения я решилась собой пожертвовать. Тронутый старик снова прижал ее к сердцу и продолжал. Ты, верно, не захочешь идти к венцу без моего благословения. Вот жених твой, которого ты любишь, с которым будешь счастлива. Я вас благословил и теперь снова благословляю. Сюда, сюда, Павел Павлович, сюда. Дай прижать тебя к сердцу. Вот тебе рука моей Машеньки.
1: Не позволю этого, не допущу, закричал Шубин, побледнев от досады.
2: На что это похоже? Она мне слово дала, ее не обвенчают, я не допущу.
0: Не сердись, Карп Силыч, сказал спокойно Воробьев. Невелико было бы счастье твое и Маши, когда бы ее обвенчали с тобой против ее склонности. Притом, если б ты или я, например... о чем бишь я заговорил?
1: Да уж не бывать ей ни за кем другим, кричал Шубин, выбегая из комнаты. Я подам прошение, буду жаловаться, уж поставлю на своем 10 000 не пожалею.
0: Он вбежал к старости Гусеву, в таком расстроенном виде, как будто бы спасался от гнавшегося за ним по пятам бешеного волка. «Что с тобой сделалось?» — вскричал староста, поднявшись со стула и сняв с головы колпак.
3: «Помоги, помоги, Спиридон Степанович, 2003 дам, только помоги!»
0: «Да в чем дело?»
1: Карп Силыч объяснился, и началось между ними совещание, как помешать браку Никитина.
0: Часто посещая Марию и по праву жениха бродя по всем горницам, Шубин с удивлением увидел однажды стоявший на прежнем месте черный ящик, отнятый у них, по его убеждению, злым духом. Во время совещания он сообщил старости свое открытие, которое до того времени хранил в тайне.
4: «Точно ли ты уверен, что это тот самый ящик?» — спросил Гусев.
3: «Тот самый. Я его осматривал».
0: «Теперь я понимаю», — продолжал староста, — «откуда Никитин взял деньги на уплату тебе долга? Он закабалил себя лукавому и достал золото, которого мы искали. Пусть его себя губит». Таковский!
1: Позвав брата своего, Спиридон Степанович поручил ему написать донесение генерал-полицмейстеру Девиеру. Когда тот кончил бумагу, староста прочитал ее вслух. Она содержала в себе следующее. Господину Санкт-Петербургскому генералу-полицмейстеру Троицкой площади, что на Санкт-Петербургском острове старосты Спиридона Степанова, сына Гусева, доношение. Ведомо мне учинилось, что у здешнего рядового купца Ильи Воробьева проживает свейского дворянина дочь Марья, у которой в секретном хранении пребывал некий ящик черного дерева и невеликой фигуры. По зрелой рефлексии, возымев подозрение в чернокнижестве, имел я неослабное надзирание, и через агента моего тот ящик достал для обследования. Воном объявились две бумаги с чернокнижными.

0: Божественную инструкцию, как золото доставать и некий чудный камень, силу медикамента против всякого недуга имеющий, получить. Не щадя живота своего, в толико интересном обстоятельстве упросил я брата моего Александра да купецкого сына Карпа Шубина идти вместе на такой кондиции, чтобы обследование учинить при них двух свидетелях, как регламенты повелевают. Пришед к яме, разрыли оную. Нечистая же сила помешательство учинила, отняв у нас ящик и прогнав нас зело ужасным устрашением от ямы, так что живота едва не лишены были. Ныне же известно учинилось, что реченный ящик доставлен обратно нечистую силою той же свейской дворянской дочери Марье, а полюбовник оной, живописного дела мастер Павел Никитин, в сильном подозрении обретается в делании воровских денег из чернокнижественного золота, и в том при расспросе легко уличен быть может. Во всем оном я, как староста, так вышеобъявленные два свидетеля под присягую неложное показание, как надлежит учинить, весьма обязуемся. И о том, о всем рапортуя сим доношением, прошу у вашего высокоблагоурожденного генеральства резолюции о взятии во строк той свейской дворянской дочери и с полюбовником для обследования, дабы по суду возможно было указ учинить, кто чему будет достоин. Староста подписал бумагу. «Теперь они все запляшут по нашей дудке», — сказал он, потирая руки. «Я пугну этим доношением Воробьева и принужу его выдать за тебя, его воспитанницу. Ты ведь согласишься, брат, и ты, Карп Силыч, присягнуть в случае нужды в том, что ящик отняла у нас нечистая сила?»
1: «Вправде, почему не присягнуть?» — отвечал брат. «Присягну и я», — сказал Шубин, — «только боюсь погубить мою невесту. В бумаге-то многое на ее голову написано.
0: Положись на меня, она легко оправдается. Обследование буду производить я, если дойдет до того. Одного Никитина спутаем, он уж не отвертится. Тогда я легко уговорю его принять всю вину на одного себя и очистить на суде Марью Павловну. Ее освободят, а его казнят. А, впрочем, Воробьев верно согласится без всяких хлопот на твою свадьбу». Шубин бросился целовать старосту и сей последний к вечеру того же дня пошел к Воробьеву. Прочитанное донесение сильно испугало и смутило его. Но когда староста объявил условия, на котором он соглашался замять все это дело, то Воробьев решительно сказал, что он во всем этом видит одни новые козни, полагается на царское правосудие и слышать ни о чем не хочет. В первом пылу досады, происшедшей от обманутого ожидания, Гусев пошел прямо к генерал-полицмейстеру и подал ему свое донесение. Девиер, родом португалец, был мужчина высокого роста и приятной наружности. Хотя проницательные черные глаза, того же цвета волосы и смуглый цвет лица обличали в нем уроженца страны Южной, но давно живя в России, он совершенно обрусел и по языку, и по характеру. «Что за странность?» — воскликнул он, прочитав донесение старосты. «Неужели ты и два свидетеля утвердите присягою то, что здесь написано? Хоть в Троицком соборе с колокольным звоном!» «Надо бы на это дело хорошенько исследовать. Или вас обманули, или вы обманываетесь, или меня обманывают». «Помилуйте, ваше генеральство! Я, кажется, никогда не подавал милости вашей необстоятельных доношений. Прикажите произвести обследование, так все выйдет наружу». «Хорошо, я согласен. Отбери допросы и завтра мне обо всем донеси. Только смотри, чтобы все было сделано согласно с законом и совестью». Сказав это, Дивьер, торопившийся куда-то ехать, вышел. «Ладно», — ворчал староста, выйдя на улицу и поспешая к своему дому. «Согласно с законом и совестью, благо велел начать обследование, а уж все будет сделано как следует. Все слажу так, что ни закону, ни совести не к чему будет придраться». На другой день утром, взяв с собой 4 десятников, вооруженных дубинами, пошел он к дому Воробьева. Мария принуждена была отдать ему свой ящик, хотя со слезами просила не отнимать у нее единственной вещи, оставшейся после отца. Гусев вышел уже на крыльцо в намерении отправиться к Никитину, чтобы взять его под стражу, и встретил живописца, который спешил к своей невесте. «Стой, любезный!» — воскликнул староста. «Схватите-ка его, ребята, и ведите за мной». «Шел к невесте, а очутишься в другом месте». Мария из окна увидела, как десятники связали жениха ее и потащили вслед за старостою. Прошло несколько дней. Никитин не возвращался из острога. С каждым часом усиливалось беспокойство Марии и старика Воробьева. Вдруг старик сказал: «Чу, кто-то подъехал к крыльцу. Выгляни в окно, Машенька. Ох, батюшки мои!» Мария не успела еще отдернуть тефтяную занавеску, висевшую на окне, когда Дивьер вошел в комнату. «Ты ли купец Воробьев?» — спросил он. «Точно так, батюшка», — отвечал старик, низко поклонясь. «А эта девушка, верно, твоя воспитанница?» «Точно так, батюшка», — повторил Воробьев дрожащим голосом. Дивьер, посмотрев пристально на Марию, вынул из кармана ящик ее и поставил на стол. Молчание и суровый вид генерал-полицмейстера смутили девушку. Она переменилась в лице. Через несколько минут ввел Дивьер в комнату Никитина. «Расскажи, как ты напугал старосту на Каменном острове?» Никитин начал подробный рассказ о том, что уже известно читателям. «Его Величество решил ваше дело», продолжал Дивьер, обращаясь к Никитину и Марии. «Вот что он изволил написать на моем донесении. Старости с двумя свидетелями сказать, что они дураки, и их вразумить, чтоб впредь умнее были и особенно в народе небылиц не разглашали. А если был у них какой злой умысел, то оштрафовать. Старосту, яко неспособного, отставить и выбрать на его место другого благонадежного человека, Никитина немедленно из острога освободить, а его невесте отдать ящик». «Это еще не все», — продолжал Дивьер. «Открой, невеста, свой ящик». Мария исполнила приказанное и увидела, кроме завещания отца и пергаментного свитка, еще что-то, завернутое в бумаге. Она развернула ее по приказанию Дивьера, и серебряные рубли посыпались на пол. «Это царь пожаловал тебе на приданое», — продолжал Дивьер. «Когда я донес ему, что вы оба сироты, то он сказал, что будет вашим посаженным отцом и сам приедет к вам на свадьбу. Желаю вам счастья! Прощайте!» Дивьер удалился. Старик Воробьев, бросясь на колено перед образом, начал со слезами молиться. За кого он молился, не знаем. Никитин прижал Марию к сердцу. Оба плакали, упоенные счастьем. Ящик, напоминавший прежде Марии раннюю потерю отца, стал с тех пор напоминать ей, что добрый и великодушный царь заменил ее потерю. С тех пор Никитин, каждый раз принимаясь за кисть, благословлял в душе державного покровителя искусств и просвещения. Он дожил до учреждения Академии художеств в славное царствование императрицы Екатерины II, тщательно возвращавшей в Отечестве нашем все посеянное ее великим предшественником. Новые художники далеко опередили Никитина и почти вытеснили с поприща искусства. Кисть его вместе с ним устарела, но он не покидал ее, исполняя завет царя и чтя его священную память. В глубокой старости жил он с Марией на Выборгской стороне, в небольшом домике с двумя сыновьями, которые, посвятя себя медицине, содержали престарелых родителей. Напрасно убеждали они отца их оставить кисть, замечая, что труды его даром пропадают, а зрение с каждым днем все более и более слабеет. «Нет, любезные дети, — говорил старик, — я обещал благодетелю моему, царю Петру Алексеевичу, не покидать живописи. Без него не прожил бы я с моею старухою до сих пор счастливо. Дабы давно лежали мы оба в земле сырой, а вас бы и на свете не было, любезные дети». За несколько дней до смерти он все еще занимался живописью и дрожащую кистью усиливался изобразить черты Петра Великого. С улыбкой, выражавшую сострадание и умиление, смотрели сыновья на тщетные усилия старца. «Полно тебе, Павлыч, себя понапрасну мучить, — сказала Мария, почтенная седая старушка. — Портрет твой более похож на меня, чем на царя Петра Алексеевича». Старик глубоко вздохнул. «Да, устарел я уж, Маша. Ничего почти не вижу. Однако ж как-нибудь кончу этот портрет. Пусть дети наши сохранят его. Ящик твой будет им напоминать, что мы были с тобой сироты, и что царь Петр Алексеевич сделался отцом и благодетелем нашим. А этот портрет пусть им напоминает, что до последних дней мы сохранили благодарность к нашему благодетелю». И старик снова принялся за работу.
2: Вы слушали страницы исторической повести Константина Масальского «Черный ящик». Читал артист Борис Тетерин. Запись из фондов радио.

Наступило лето, пора отпусков и путешествий. Я думаю, что нет такого человека, который не мечтал бы отправиться куда-нибудь на теплоходе или на машине, с рюкзаками за плечами или на байдарках, на верблюдах или на лошадях, увидеть своими глазами Джомолунгму или вдохнуть дурманящие запахи цветов альпийских лугов, дотронуться рукой до собора Святого Петра в Риме или провести часок-другой в кафе Шантан на площади Пегаль в Париже. Это лишь толика тех грандиозных планов, тех надежд, которые мы каждый год связываем с приходом лета. У кого-то эти мечты становятся реальностью, замечательно. А многие проведут отпуск у себя на даче, где вечерами после нелегких огородных забот можно взять томик любимого писателя и, не покидая уютного кресла, отправиться в любой уголок земли. Я предлагаю вам, дорогие друзья, одну из таких возможностей. Нашими гидами будут известные музыканты, композиторы. А помогут нам в этом и дневники, записки, письма. Сегодня я предлагаю вам отправиться во Францию, на побережье Атлантики, в небольшой дачный поселок с очень мелодичным названием Сен-Бривен-Ле-Пен. Вы не возражаете? А затем, присытившись однообразием морского пейзажа, давайте перенесемся в Баварские Альпы, знаменитое среди артистической публики местечко Италь, близ Оберамюргау. Мир столь велик и прекрасен, так почему же мы решили отправиться именно туда, спросите вы? Отвечу. Именно там в 20-е годы отдыхал Сергей Прокофьев, о чем свидетельствуют его письма. Итак, Сергей Сергеевич Прокофьев на отдыхе.

Сергей Прокофьев со своей матушкой и другом, петербургским поэтом Борисом Николаевичем Вериным, живет в дачном поселке Сен-Бревен-Ле-Пен на берегу Атлантического океана. Его время с удивительной педантичностью рассчитано до мелочей. Часы отдыха чередуются с углубленной работой над новыми сочинениями. Похожие один на другой сен-бревенские дни протекают так. Встаю в 8 часов с половиной, одеваю рубашку без шеи, белые штаны и туфли на веревочных подошвах. Стучу в дверь к Борису Верину, который отвечает на «у» или на «ы», и встает часа через полтора. Пью шоколад и осматриваю, на месте ли сад. Затем запираюсь работать. Пишу третий концерт. В 12:30 завтрак. По рюмочке Сен-Рафаэля и больше ни-ни. В 2 шахматная партия. Матч. Пока результат такой. Я +5, Борис +2. Ничьих 2. Около 3:30 партия кончается, берем костюмы, полотенце и градусник и идем купаться. Температура воды +22 по Цельсию. По возвращении чай с желе. Приходит усатый почтальон. Всегда 4 газеты и 2 или 3 письма. Происходит чтение и неспешный чай. В 6 я удаляюсь заниматься, обыкновенно играю на рояле. В 7:30 обед. После обеда мама и Борис идут на ферму за молоком. Теплое, прямо из-под коровы. А я готовлюсь к лекции и прочитываю главу из Outline of History Уэллса, приудивительной книги. В 9:00 приват-доцент, то бишь я, читает лекцию по мирозданию перед лежащей на 2 диванах аудитории. В 10:00 мама уходит спать, Борис читать, а я пишу письма, как сейчас, или переписываю ноты. В 11:00 мы с Борисом идем бросать в ящик письма, оттуда к океану и наблюдаем звезды. В 11:30 съедаем творог с молоком, целуемся и расходимся на покой. Расписание дня строго соблюдается. 23 июня 1921 год. Там, в Сен-Бревене, в конце лета композитор, по его словам, закончил отделку третьего концерта и принялся за его оркестровку.

Удивительно однообразно проходили дни в Сен-Бревене, не правда ли? И это Прокофьев с его жаждой жизни, жаждой общения и новых впечатлений. Но, как сказал поэт, служение муз не терпит суеты. Таких, как Россини, писавших среди пирушек и дружеских застолий, было очень немного. Творчество, видимо, предполагает самоограничение и некий аскетизм в образе жизни. И именно это позволяет внутренне сконцентрироваться. А в результате появляются такие удивительные сочинения, как третий фортепианный концерт.

Почти весь тематический материал концерта написан в России, поэтому так прекрасны и в то же время чрезвычайно просты мелодии, напоминающие облик Родины. Но, брызнув бешено, все разметал прилив, Прокофьев, музыка и молодость в расцвете, в тебе востосковал оркестр о звонком лете, и в бубен солнца бьет непобедимый скиф. Так писал Константин Бальмонт в своем сонете о третьем фортепианном концерте, вызывавшем восхищение выдающихся музыкантов всего мира.

Кстати, Бальмонт жил неподалеку от Прокофьевых, в 4 километрах от Сен-Бревена. И Сергей Сергеевич частенько наведывался к Константину Дмитриевичу в гости. Естественно, что поэт читал композитору свои новые стихи, и естественно, что композитор писал романсы на Бальмонта, еще не высохшего, то есть он сегодня стихи, а я завтра на них романс. Вот так, незаметно, в трудах и заботах закончилось лето 21-го года. А уже в октябре Прокофьев был в Америке, в Чикаго, где ставилась его опера «Любовь к трем апельсинам». Премьера, надо сказать, прошла весьма успешно. А вот при показе спектакля в Нью-Йорке композитор испытал горькое разочарование. Можно было подумать, что свора собак выскочила из подворотни и оборвала мне штаны, писал Прокофьев. Единственным желанием было уехать работать куда-нибудь в спокойное место. И в марте 22-го года Прокофьев вместе с матерью и неизменным Борисом Вериным уезжают в Германию и поселяются в местечке Италь, которое раскинулось в живописных Баварских Альпах.

Вот я в горах, облака лижут мне ноги, а по утрам теснятся в мое окно. Пользуясь этим, чтобы работать, и с ужасом думаю, что через неделю опять придется нырнуть в прокопченные окорока Лондонов и Парижей.

В Италии Прокофьев намеревался хорошенько поработать, напечатать «Три апельсина» и дописать новую оперу «Огненный ангел» по роману Брюсова. Но позвольте, а как же отдых? Следует сказать, что Прокофьев позволял себе расслабиться в Италии. Здесь неожиданно воскресла наследственная привязанность Сергея Сергеевича, кстати, сына агронома, к земле, к нехитрым сельским заботам. Вот уже неделя, как я в Италии, погружен в кур, в репу, в земляных червей и, главным образом, в борьбу с одуванчиками. В промежутках корректирую сюиту и шута, да подготовляю классическую симфонию для печати. Не знаю, как вы, дорогие друзья, но я с трудом представляю себе, как Сергей Сергеевич боролся с одуванчиками. По себе знаю, насколько это нелегкий труд. А вот в окружении кур высокая и импозантная фигура Прокофьева смотрелась, наверное, весьма эффектно. Но, впрочем, композитору весьма часто приходилось оставлять свое хозяйство. Он гастролирует по Европе, во Франции, в Италии. В Париже только что прозвучала классическая симфония, вызвавшая разноречивые толки. Французские критики решили, одни, что она написана в насмешку, другие, что всерьез. Но в конечном счете похвалили, нашли, что у моего пера живость и сходство со Скарлатти, словом «один d'une fière Scarlatine», что означает «заражает скарлатиной», как выразился один. Ругнул только, как полагается, земляк, Шлецер, по своему обыкновению чем-то облил. 30 мая 1923 года. Кстати, Шлецер – это русский критик. Он прославился в частности тем, что обругал первый скрипичный концерт Прокофьева, а позднее его балет «Ромео и Джульетта». В этом же письме краткие сведения о недавних гастролях в Италии. В Милане итальяшки оказались милы. И хотя я думал, что погибая между Верди и Пуччини, они меня встретят на рога, сделали прием самый рукоплескательный. Хотя и не доплатили 100 лир.

Так случилось, что Итель стала прибежищем для семьи Прокофьевых в течение полутора лет. И, наверное, облака, которые лежат ноги, а по утрам теснятся в окно, довольно скоро стали бы скучны Прокофьеву, если б не интереснейшая публика, которая со всей Европы собиралась в этом дачном местечке. Этель был любимейшим местом отдыха известнейших художников, писателей, поэтов. Там часто гостили Константин Бальмонт и Игорь Северянин. Летом 22-го года обитатели дачи в Италии затеяли домашний конкурс. Кто лучше выполнит перевод сонетов знаменитого французского поэта парижской школы Жозе Эрдиа. В этом труднейшем поэтическом конкурсе соревновались двое – Борис Верин и Сергей Прокофьев. В жюри – Бальмонт и Северянин.

Некоторые серьезные дамы говорили мне с бесстыдной улыбкой на губах. Удивляюсь, как это вы, милые, беретесь состязаться с настоящими поэтами. Но, к удивлению окружающих, Прокофьев после первых трех раундов оказался победителем, завоевав 58 очков по пятибалльной системе против 49 очков, полученных Вериным. Гордость начинающего стихотворца была беспредельной. В последующих письмах Сергей Сергеевич приводит тексты своих переводов. Они, несомненно, свидетельствуют о некотором литературном мастерстве, что, конечно же, пригодилось в последующей работе над оперными текстами. Посылаю вам один из моих сонетов, который Бальмонт одобрил за силу его лиризма. Северянин поставил 4, Бальмонт тоже 4 с плюсом, но затем востребовал назад и переправил на 5. 22 августа 1922 года. А затем приводится текст перевода сонета Эридиа «Рана ушедшая».

прохожий, видишь тихий мавзолей, не мни травы, под ним лежит мой легкий пепел, не мни цветов, мой камень тих и светел, по камню вьются хмель и муравей. Венчальная я к мужу в дом входила, но встретила в дверях меня могила. Жена, женой не буду никогда. Закрыв глаза, средь счастья без границы спустилась я беззвучно навсегда в сырые безвозвратные темницы.

А год спустя в письме из Италии от 30 мая 23 года еще один образец прокофьевской поэзии. Перевод сонета «Раб», за который Бальмонт поставил отметку 4 с плюсом. «Худой, босой, отбросами кормим, я подлый раб, смотри, клеймо на коже, но я, как ты, рожден свободным тоже, средь синих гор, и тоже был любим».

сообщал, что поэтический поединок в Италии временами принимал помпезный характер. Бальмонт даже приветствовал участников состязания собственным шуточным сонетом. «Я получил залоги состязания, и рыцари приветствую, что в них возникла мысль избрать сонетный стих талецкими клинками в час дерзанья».

помните, как сказал Толстой, все счастливые семьи счастливы одинаково. И Прокофьев был счастлив. Ведь уже год спустя, после венчания, он украсил очередное послание витиеватой подписью «Мамаша, бабушка, внук, сын, супруга». Наверное, он развлекал своего маленького сынишку и играл ему гадкого утенка, а мама Лина пела –

Частые гастроли нарушали семейную идиллию и далеко не всегда не были удачны. Когда дочка динозавра оканчивала консерваторию той эпохи, в ее репертуаре был Прокофьев. Такие рецензии на концерты Прокофьева частенько встречались в газетах. И после подобных ударов Сергей Сергеевич всегда возвращался в Италь, к родным и близким людям, к своему огороду, курам. Но ведь настоящие мужчины никогда не плачут. Даже тогда, когда они падают с велосипеда, они позволяют себе лишь посмеиваться над своими бедами. «У меня произошла неприятность. Я получил пощечину от земного шара, упав в него щекою с велосипеда. Земной шар был сердитый, сделал мне black eye, черный глаз, окровавил щеку, разорвал губу и даже выбил зуб. К сожалению, не американский, а свой. Теперь я несколько оправился и уже несколько раз проткнул его шпагой».

кататься на велосипеде и делал это в любую свободную минутку. Но отдыхал ли он так, как это принято у обычного человека? То есть полное освобождение от всех проблем и забот? Наверное, нет. Ведь лейтмотивом его жизни могли бы стать слова, которые он однажды написал. «Я монструозно занят». Это русское производное от английского слова «monstrosement», что означает «чудовищно занят». В те годы он откровенно завидовал своему далекому другу Мисковскому, зарывшемуся в творческие дела. «Завтра уезжаю в турне в самые разнообразные страны», – писал он Мисковскому. «Это, конечно, очень развлекательно, но все же мне завидно вашему зарыванию, ибо такое зарывание, в конце концов, вероятно, самая увлекательная вещь на свете». Видимо, для Прокофьева творчество было гораздо увлекательнее любого отдыха.

Мне остается добавить, что в передаче прозвучали фрагменты из третьего фортепианного концерта в исполнении автора, дирижер Пьеро Коппола, из классической симфонии, дирижер Герберт фон Караян, из балета «Ромео и Джульетта», дирижер Арнольд Кац, а также «Анданте» из сонаты номер 4 в исполнении автора и «Гадкий утенок», сказка Андерсена для голоса и фортепиано в исполнении Нины Дерлиак и Святослава Рихтера. Ну и, конечно же, письма. Письма Сергея Прокофьева 20-х годов. Были когда-нибудь в Париже? Сегодня на этот вопрос, к счастью, многие могли бы ответить утвердительно. Но, несмотря на это, дорогие друзья, наше сегодняшнее путешествие связано именно с этим городом. Ведь мы отправляемся в Париж 20-х годов. Там в это время со своей семьей, матушкой, женой и сыном обосновался Сергей Прокофьев. «Переехать в Париж еще не значит сделаться парижанином», утверждал композитор. Имел ли он в виду себя? Разобраться в этом нам помогут страницы писем Сергея Сергеевича и воспоминания его сына Святослава. Итак, на календаре осень 1923 года.

Париж 20-х годов не знает себе равных по блеску и многочисленности талантов. Сюда стремятся, чтобы найти успех и славу, чтобы вдохнуть аромат прекрасного города и перенести частицу его неповторимости в свое искусство. Их очень много, тех, кто прилетел на яркий свет парижских огней в своем убежденном стремлении создать новое. Здесь каждый день премьера, каждый вечер дебют, открывающий неизвестное имя. Ведь артисты очень любят Париж и любят его больше, чем Америку. Парижане не меньше избалованы, но зато более восторженные. И главное, они всегда готовы создавать себе кумиров, в то время как американцы предпочитают хорошо известные имена. Здесь следят за развитием феерического таланта Стравинского и в то же время поклоняются маститому Равелю, изумляются открытием Пикассо и восторгаются музыкой молодых французов. Славу Парижа в эти годы составляют Кокто и Анегер, Шаляпин и Дягилев, Козелло и Мийо, Матисс и Гончарова. Здесь подолгу живет Чарли Чаплин. Кстати, один из лучших своих фильмов он назовет «Парижанка». Каждый день ранним утром в маленькое кафе отправляется писать свои первые рассказы молодой журналист Эрнест Хемингуэй. Свою книгу воспоминаний он посвятит Парижу, где назовет его праздником, который всегда с тобой.

Музыканты, художники, писатели этой поры стремятся опровергнуть эстетику искусства недавнего прошлого, разрушить его устои. Жан Кокто в своем блестяще написанном манифесте «Петух и Орликин. Заметки о новой музыке» обрушивается на художественные принципы импрессионизма и очерчивает круг интересов композиторов нового поколения. Хватит облаков, волн, аквариумов, наяд, ночных ароматов. Нам нужна музыка земная, музыка повседневности. Мы хотим музыки острой и решительной. Чтобы быть правдивым, нужно быть твердым. Так утверждал Жан Кокто. Произведения, звучащие в Париже в 20-е годы, удивляют разнообразием и даже пестротой тематики. Библейская сюжетика в операх и ораториях Онегера отмечена чертами напряженного духовного поиска. Написанные в это же время пародийные оперы «Минутки Мийо», балеты молодого Пуленко грациозные, светлые, жизнерадостные и явно развлекательные. Музыка стадионов, спортивных площадок, улиц современного города звучит рядом с сочинениями Стравинского, которые воскрешают образы и стиль искусства барокко. 20-е годы – это пора относительной стабилизации, благополучия и даже процветания в жизни европейского общества. Обостренное чувство наслаждения жизнью, тяга к веселью, удовольствием рождают многочисленные шумные премьеры танцевальных дивертисментов, акробатических пантомим, мюзик-хольных ревю. И среди этого разнообразия Сергей Прокофьев.

Молодой Прокофьев обогрет парижским солнцем. Французские музыкальные круги сразу же признали этого белокурого молодого человека с таким открытым лицом и широкой улыбкой. Интересные знакомства, незабываемые встречи, яркие впечатления. Каждое исполнение его произведений перерастает в крупное событие культурной жизни, и его работы широко издаются. География зарубежных гастролей Прокофьева – почти весь мир, а среди его друзей – самые именитые деятели искусства. Мощная прокофьевская индивидуальность, однако, не ослабела в обилии ярких впечатлений. В высказываниях композитора в то время явственно чувствуется критическое отношение ко многому виденному и слышанному и настойчивое стремление сохранить свой оригинальный стиль. Стремясь отстоять свою самостоятельность, Прокофьев в оценках музыки современных авторов задирист и, я бы даже сказала, порою резок. Чересчур мозговое, бексерместшервшина, это ахиндемития, какое-то безразличие о скрипичном концерте Вайля, нудное пустое место, это о произведениях композиторов Америки. Былая гордость по поводу первого в России исполнения фортепианных сочинений Шонберга, а, кстати, Прокофьев играл его пьесы в 1910 году на вечерах современной музыки, вдруг сменилась равнодушным отношением к творчеству нововенцев. Категорически не принимает Прокофьев бессмысленности и пустоты, которыми грешат иногда сочинения французских композиторов. В последнее время в некоторых парижских кругах заговорили: «Довольно с нас музыки трагической и эмоциональной, дайте нам музыки просто развлекательные, как в доброе время старика Рамо, а если ради развлекательности проскользнет пошлость, то давайте и ее, лишь бы она развлекала и была кстати». Но эти настроения были чужды Прокофьеву. Он плыл против течения в Париже с той же последовательностью, с какой отстаивал свою самобытность в молодые годы в России. Атмосфера шумного города не изменяет строгого режима труда композитора. Вот что в связи с этим вспоминал Святослав Прокофьев, сын композитора. Отец принадлежал к той категории людей, которые работают равномерно, спокойно и даже хладнокровно. Он работал всегда с утра, после обеда любил час поспать. Он даже приобрел специальную машинку для засыпания. Она тихонько жужжала и будто бы усыпляла. Во всяком случае, он ею пользовался. На послеобеденное время он оставлял более легкую работу, как то корректуру, письма. А до того, как у него появилась пишущая машинка, он всегда писал отдельно черновик, чтобы сохранить письмо. Методичность в работе сказывалась и в том, что все мысли, все мелодии, приходившие ему в голову в течение дня, он записывал в записную книжку. Позже, когда получал какой-нибудь заказ или сам задумывал новый опус, сразу принимался листать свои книжки и всегда что-нибудь находил. За всю его жизнь их должно было накопиться очень много. Он так привык к этим записям, что мучительно страдал в последние годы, когда из-за болезни врачи не разрешали ему ничего писать и даже прятали нотную бумагу. «Мне же легче освободиться от этой мысли, а то я буду бояться ее забыть, а ведь так еще хуже», – убеждал он их. «Я не помню, чтобы отец много играл на рояле. Правда, я большую часть дня проводил в школе и домой возвращался часов в 5. Концертом, публичным выступлением он готовился очень тщательно. А после исполнения 3-го фортепианного концерта нередко сокрушался, что какое-то место сыграл неточно. Я там что-то очень сложно написал, но потом добавлял: ну ничего, за оркестром все равно не слышно».

Париж радушно встретил Прокофьева, но, тем не менее, в первое время на концертных афишах писали «Композитор Игорь Стравинский и пианист Сергей Прокофьев». Можно было сколько угодно негодовать по этому поводу, писать обиженные письма, но Париж нужно было завоевывать. Завоевывать каждый день. И Прокофьев это понял. Его композиторский труд приносил не очень большие доходы. Так как же был обустроен быт Прокофьева в эти годы? Об этом впоследствии рассказывал его сын Святослав. В Париже одно время родители часто переезжали с квартиры на квартиру, но в последние годы постоянно жили в одной. Мой брат Олег несколько лет назад был в этой квартире и говорил мне, что в детстве она казалась ему гораздо больше, и такой он ее запомнил. Я тоже помню эту квартиру как просторную. Кроме того, в старых парижских домах наверху, на последнем этаже, размещаются комнаты для прислуги. Родители снимали там 3 комнаты. В одной работал папин секретарь, помогавший переписывать письма, ноты и оформлять партитуры. Я помню Михаила Федоровича Астрова. У него был каллиграфический почерк. Сколько ему было лет, мне сейчас трудно вспомнить. Ребенку все взрослые кажутся стариками. А до Астрова папиным секретарем работал Горчаков, ставший впоследствии композитором. В другой комнате наверху были сложены чемоданы и всякие ненужные вещи, а третья для домработницы, которые постоянно менялись. Среди них бывали и студенты, которые таким образом подрабатывали. Некоторое время домработницей у нас был китайский студент, учившийся в Париже. Он занимался разными хозяйственными делами, уборкой, покупками. Иногда подавал обед и почему-то всегда надевал белые перчатки. Родители, конечно, этого не требовали. У нас все было довольно просто. Ни о каком чванстве и речи не могло быть. Видимо, он считал, что так положено. Я рассказываю о нем еще и потому, что это был Си Синхай, позднее известный в Китае композитор. А еще была няня. Няня, домработница, секретарь. Эти люди помогали Прокофьеву в обустройстве его быта, и поэтому все свое время он мог заниматься творчеством. Произведения, написанные Прокофьевым в Париже, впечатляют разнообразием и богатством стилистических средств. Упорное желание остаться самим собой и не поддаваться натиску парижских чар и в то же время использовать все новейшие достижения. Вот задача, которую поставил себе композитор. Невозможно представить по-настоящему крупного художника, который в своей индивидуальности не соединил и не переплавил бы художественные впечатления современности. А Прокофьев в лучших сочинениях парижского периода сумел воспринять и передать собственным неповторимым языком то, что было ярко, своеобразно и характерно в музыкальном искусстве Западной Европы 20-х годов.

Десятилетия, проведенные в Париже, Прокофьев начинает премьеры скрипичного концерта. Сочиненный несколько лет назад, он исполнялся в день приезда композитора во французскую столицу. Заполненные до отказа ложи гранд-опера, блестящая публика, среди которой Шимановский, Сигетти, Пикассо, Бенуа, Анна Павлова. Прекрасная музыка концерта с ее романтическими яркими контрастами, возвышенной лирикой не понравилась парижанам. Концерт, надо сказать, критиковали за старомодную романтичность и даже мендельсонизм. Так Париж с самого начала продиктовал композитору свои условия, с которыми необходимо было считаться. Быть может, после этого он осознал, что переехать в Париж еще не значит сделаться парижанином. И кто знает, что скрыто было за этими строчками – ирония или

Следующие премьеры представляют Прокофьева, который потрясает слушателей стихийной силой кантаты «Семеро их», поражает контрастами хроматической пятой сонаты, которая, впрочем, не понравилась спокойно умудренным повествовательным тоном. На подготовку к премьере новой редакции второго фортепианного концерта композитор затратил очень много сил и времени, однако произведение было встречено достаточно сдержанно. Романтический колорит музыки, ее экспрессивная выразительность считались в Париже несовременными.

Реакцию Прокофьева на замечания критиков можно проследить в письме к Мисковскому. «Я должен сознаться, что пользуюсь вашей музыкой с гигиенической целью. Когда наглотаешься всех этих Бартоков, Велишей, Кшеноков, Пуленков, Хиндемитов и других, просто потребность является выйти и подышать чистым и здоровым воздухом ваших угодий». Конечно, непохожесть прокофьевского дарования на то, что в те годы ценилось за границей, создает определенные трудности в налаживании контактов с аудиторией, с прессой. Музыка, звучащая вокруг, призывает к искусству усложненному и иссушенно-логичному, далекому от простоты чувств и выражения. Такое искусство чуждо Прокофьеву. Однако многое в новой послевоенной музыке было близко его собственным устремлениям.

я решил писать большую симфонию, которая была бы сделана из стали и железа. Задумана симфония в двух частях. Первая – сердитая аллегро, вторая – тема спрятана. Сознательное стремление написать сложную, стальную вещь замедляет процесс сочинения. В марте 1925 года Прокофьев писал Мясковскому: «В симфонии после отчаяннейшей возни я закончил оркестровку первой части. Вышло около 100 страниц, заполненных сверху донизу».

Начатая в эпизодах летом 24 года, вторая симфония была окончена 22 мая 25 года и уже через две недели исполнена в концерте Кусевицкого. Ни премьера, ни последующие редкие исполнения не принесли тогда успеха этому сочинению. Слишком густо она была заплетена, слишком много наложений одного на другое и контрапунктов, переходящих в фигурацию. Неуспех произведения очень огорчил композитора, но в то же время ему не хотелось верить в бесплодность затраченных усилий.

Париж, без сомнения, принял Прокофьева, но полюбил ли? Вот вопрос. Однако его имя в городе очень популярно, ведь не случайно у него в доме бывают Чаплин, Шаляпин, Стаковский, шахматисты Капабланка и Алехин, и, конечно же, он принимает у себя знакомых и друзей из Советской России. Среди них старые друзья, соученики Захаров и Асафьев. К сожалению, дела так и не отпустили во Францию Николая Яковлевича Мисковского, приезд которого так ждал Сергей Сергеевич Прокофьев. Прокофьев поддерживает контакты и с советскими художниками Петровым Воткиным, Якуловым, с Ильей Эренбургом. Очевидцы вспоминают, как близки были во время встреч в Париже Прокофьев и Маяковский. Слушая фортепианную игру Сергея Сергеевича, Маяковский попросту млел, и глаза его зажигались неожиданно теплым цветом.

брал рекомендованных мною барсуков, но он все-таки шаркун, а там мать земля сырая. Сентябрь 25-го. Композитора обрадовало известие о включении «Любви к трем апельсинам» в репертуар Ленинградского театра. Вот что он писал. «Третьего дня издательство известило меня, что контракт на постановку «Апельсин» в Мариинском театре подписан, и что апельсины зацветут там этой зимою». Декабрь 24-го года. В это время в жизни Прокофьева появляется страстное увлечение – автомобиль. На своем авто объездил он весь Париж, а затем предместье. А в летние месяцы Прокофьев отправлялся на автомобиле к морю. И очень часто в этих поездках его сопровождали Сафроницкий или Мейерхольд. Но редкие минуты отдыха, общение с родными и близкими друзьями не могут остановить его раздумий. Куда идти? Какую музыку сочинять? Куда идти? А вот куда. Сочинять, пока не думая о музыке, а заботясь о создании новых приемов, новой техники, новой оркестровки. Ломать себе голову в этом направлении и изощрять свою изобретательность. Добиваться во что бы то ни стало хорошей и свежей звучности. Открещиваться от петербургских и московских школ, как от угрюмого дьявола. Да. Прокофьев не стал парижанином, но атмосфера Парижа оказала на него очень сильное влияние. И несмотря на все усилия композитора, этот город, интеллектуальный центр Европы, оказался непреклонен. В Прокофьеве нет этого милого сердцу парижского буржуа запаха подгнившего сыра. Так писали в газетах в середине 20-х годов. А что же Прокофьев? У меня начала закрадываться мысль, а не суждено ли мне сойти на второстепенную роль? Вот его ответ. Что это? Минутная слабость или признание своего поражения? Трудно утверждать что-либо, но в своем негласном поединке с Игорем Стравинским Прокофьев проиграл. Париж, увы, выбрал последнего.

Сергей Сергеевич Прокофьев охотно уезжает в далекие концертные турне в Россию, в Америку, на Кубу. И однажды по пути в Америку на борту трансатлантического лайнера судьба свела Прокофьева с Рахманиновым. Вот так посреди океана случайно встретились двое русских, живущих вдали от родины. Тот, кто в молодости назывался московским кумиром, так и не переступит больше русских границ. Его станут называть американским композитором. А тому, кто на 20 лет моложе, предстоит вернуться в Россию и открыть новые пути для развития русской музыки. Но он об этом...

0: популярная французская певица Изабель Обре. Она не раз успешно выступала в лучших залах Франции, в том числе Олимпия.
1: Дважды побывала в Советском Союзе.
0: И вот в свой последний приезд Изабель Обре дала небольшое интервью слушателям передачи «Ты, я и песни».
2: Pour les auditeurs de «Ты, я и песня», je voudrais vous dire combien j'ai plaisir à bavarder avec vous. J'espère que...
1: Я хочу сказать слушателям программы «Ты, я и песня», что с огромным удовольствием принимаю участие в вашей передаче. Рада, что проведу с вами несколько минут. Надеюсь, что когда я снова вернусь к вам в Москву, многие слушатели придут на мой концерт. Я приглашаю всех и обещаю, что спою вам много красивых песен.
0: Итак, в программе «Ты, я и песня» поет Изабель Обре.

0: Клоутор Доули из Народной Республики Конго прекрасно водит железнодорожный локомотив.
1: Так, стоп, я лично знаю другое. Клоутор Доули из Народной Республики Конго прекрасный певец. И на фестивале эстрадной песни в Дрездене в 1985 году он получил специальный приз обербургомистра Дрездена.
0: Я настаиваю. Клоутор Доули, водитель локомотива.
1: А я утверждаю, он певец.
0: Водитель.
1: Певец.
0: Водитель.
1: Певец.
0: Хорошо. Давайте успокоимся и подумаем. В данном случае, в нашей музыкальной передаче, в каком качестве он нас устраивает?
1: Как опытный водитель. Вот пусть он, не споря со мной, как вы, вместе со мной ведет нашу программу «Ты, я и песня» дальше к успешному ее завершению.
0: Ну что ж, правильно. Клоутер Доули исполнит песню «Потерянная любовь». Chang amale konge ko tingo pan pila sembo.

0: Раз, два, три, тум-пум.
1: Уважаемый ведущий, объявите, пожалуйста, следующий номер.
0: Раз, два, три.
1: Что это за пасы вы делаете? Ну, вы что, голос потеряли, да?
0: Да нет, вы, наверное, никогда не бывали в балете.
1: А почему вы так решили?
0: Да потому что, если бы вы знали балет, вы бы поняли, что его языком я сообщаю вам, что балет, балет, как хорошо с тобой парить, и все так ясно, и не надо говорить. Не надо слов, не надо лишних фраз. Все объяснит кружение рук, движение глаз. Вот я и кружил руками, двигал глазами.
1: Ну, допустим, допустим. Все ваши неквалифицированные движения я поняла бы так, как вы потом объяснили на словах. А как вас могли понять наши радиослушатели? Они же не видят ваших изящных пируэтов, батманов, если это можно так назвать.
0: О, вот этого я не учел, не учел.
1: Да.
0: О, ну все, поправимо. Поправимо. Я попрошу очень, очень попрошу Аллу Пугачеву помочь мне и дублировать меня.
1: Проще говоря, Алла Пугачева исполнит сейчас песню Игоря Николаева на стихи Ильи Резника «Балет».

0: Итак, как быстро идет время, совсем скоро опять экзамены.
1: Ну вот, вы опять пугаете.
0: Ничего, студенты – люди с юмором.
1: Да, это так. Вот с некоторыми из них я вас сейчас познакомлю.
2: Кажется, совсем недавно был сам студентом, а теперь я преподаватель. Ой, я помню, когда я учился в кулинарном техникуме на втором курсе, я влюбился в девушку с первого и остался на втором ее дожидаться. Дождался. Сначала все было хорошо, а потом мы расстались, потому что ее перевели на третий курс. А когда я туда попал, она уже институт закончила и замуж вышла. Нет, все равно у меня студенты очень хорошие. Вот один недавно выплеснул на меня все свои знания из глубокой тарелки. Пришлось поставить двойку, потому что щи были ненаваристые. Пятна сами собой исчезли через 5 минут. Вообще, так волнуюсь. Сейчас идет экзамен. Кто это так громко топает там по коридору? Я вижу, как четким шагом в колонну по три идут 2 студента. По-моему, они сегодня в форме.
3: Экзамены, зачет, коллоквиум не в счет, придет.

0: А вы почему не отвечаете?
1: Я не студент. Я просто приехал к вам в гости и пришел на экзамен, чтобы пожелать вам ни пуха, или как это говорится по-русски, ни перышка.

0: Нашу программу продолжает дуэт из Норвегии «Бобби Сокс». Песня называется «Хорошее настроение».
1: А это значит, перевода не требуется.

0: Да, пламя без огня не бывает.
1: Какое пламя и какой огонь? Что это вас на пословице потянуло?
0: Какое пламя? Вокально-инструментальный ансамбль «Пламя». Руководитель Сергей Березин.
1: А при чем тут огонь?
0: А при том, что вокально-инструментальный ансамбль «Пламя» исполнит песню Сергея Березина на стихи Ларисы Рубальской «Днем с огнем». Вот так.

0: Ну вот и все. Очередной выпуск музыкальной передачи «Ты, я и песня» подошел к концу. С вами прощаются постоянные ведущие Раиса Мухаметшина
1: и Владимир Винокур.
0: Режиссер Евгений Хорошевцев и оператор Роза Садридинова желают вам всего самого доброго.
1: А редакторы Зинаида Гармаш и Диана Берлин, как всегда, ждут ваших писем по адресу: Москва, главная редакция музыкального радиовещания, передача
0: «Ты,
1: я и песня».

0: Страна моя, Москва моя, кем непобедимая.
1: Ну и ну. Что за газеты теперь стали? Врагу под Москвой не сносить головы. Защитников много у нашей Москвы. Казах и туркмен, белорус и грузин. Украинец, русский, таджик, как один. По вражеским полчищам станут разить, огнем и мечом их палить и рубить. Не газета, а сборник стихов. Боже мой, море поэзии в тот момент, когда немцы под Кубинкой. Ты помнишь, мы в Кубинке снимали дачу? Ах, да, тебе было полгодика. Аксюша, я очень прошу тебя, не пой, пожалуйста. Это у тебя нервное. Ты знаешь, я видела на рынке, как один мужчина менял хлеб на водку. Хлеб! И еще ходят слухи, что у нас не хватает танков.
2: Ой, ну где же мама?
1: Я бы с огромной охотой повидала сегодня твоего отца. Архитектор роет окопы. В этом есть тоже нечто забавное.
2: В этом нет ничего забавного.
1: Меня удивляет твой тон. Мне кажется, что это забавно. Надеюсь, что там не слишком сильно стреляют.
2: Ой. И репродуктор молчит до сих пор.
1: Обрыв на линии после этого налета. Аксюш, а знаешь, чем взрослый отличается от ребенка? Разумной терпеливостью. Тебе надо постепенно себя к этому подготавливать. Сегодня тебе исполняется 18 лет. А это значит, что всего лишь через 2 года ты станешь взрослой. Именно в этом возрасте я порвалась с семьей и поступила на Бестужевские курсы.
2: Уже скоро 11. Вы останетесь у нас ночевать?
1: Очевидно. Я взяла с собой хлеб и сахар. Твой день рождения я всегда праздную с вами. Не вижу никаких причин, чтобы отменять эту традицию.
2: Мне очень жаль, но никакого праздника не будет. Без папы.
1: Бедная девочка, ты волнуешься? 18 лет. Я понимаю, хотелось бы танцевать в белом платье, а не глотать дым от этой вот буржуйки. Кстати, чем вы топите?
2: Пока что кухонным столом и старым буфетом.
1: А знаешь, а потом можно будет разобрать сарай во дворе. Я помню, как в 18-м году мы по ночам ломали заборы. У купца Епишникова был отличный крепкий забор. Как видишь, у меня есть опыт, Аксюша. Ах, какие это были светлые времена. Мы ели капустные котлеты и читали вслух материализм и эмпириокритицизм.
2: Были? А почему это были?
1: Ну, потому что у каждого есть в жизни молодость. И это самое лучшее время. Доживешь до моих лет и тоже будешь говорить «были». И про эту вот буржуйку, и про эту оду. Огнем и мечом их палить и рубить.
2: Ой, ну где же мама?
1: Надеюсь, она успеет вернуться до 23 часов.
2: Ох, тетя Люба.
1: Ну что, тетя Люба? Я всегда говорила Мите, что у твоей мамы легкий характер. У вас в доме вода не замерзла?
2: Нет, мы кран не закрываем.
1: Ну давай поставим чайник.
2: А почему легкий характер?
1: Это не требует объяснения. Просто легкий характер и слабое здоровье.
2: Слабое? У мамы?
1: А вот это я сказала именно для тебя. Ее легкий и живой характер не позволяет заметить, какая она хрупкая.
2: Ничего подобного.
1: Ну вот, начинается. Опять меня никто не слушает. Что за семейка? И в такие времена, когда немцы чуть ли не всходни, а газеты печатают много стихов.
2: Тетя Люба, перестаньте говорить про газеты. Я не разрешаю. Они поддерживают моральный дух, и в этом нет ничего забавного.
1: Детка, если я вижу в жизни забавное, мне этого никто не может запретить или разрешить. Я просто вижу, и все.
2: Когда весь народ, весь как один, и эти слухи, которые вы повторяете...
1: Ну, хорошо, хорошо, ты меня убедил.
2: Неужели я когда-нибудь сделаюсь старой и желчной?
1: На даче... В сходне у нас была дворняга, дружок, и отдавала ему косточки из супа. Дело кончилось тем, что дружок принес нам 6 щенят. Помнишь, Аксюш?
2: Нет.
1: Ох, этот переходный возраст.
2: Тетя Люба. Я бы хотела, чтобы сегодня вы не оставались ночевать. Пожалуйста, не сердитесь.
1: Ну, душа моя, ничего не выйдет. Я останусь. Я взяла с собой хлеб и сахар. Вот в 18-м году мы тоже ходили в гости со своим хлебом, и никто никого не прогонял. Ты себе не представляешь, какие это были замечательные времена. А почему ты хочешь, чтобы я ушла?
2: Ну, здесь чаще бомбят. В вашем районе спокойнее.
1: Я стара, чтобы бояться бомбежек. И глуховато очень, кстати. И я была на фронте. Для меня уже нет ничего нового.
2: Ой, мама, все нет.
1: Терпение, Аксюшенька, терпение. Я тоже волнуюсь, но не показываю вида.
2: Ох, тетя Люба, ну невозможно все время разговаривать. Ну, давайте лучше читайте и... Раз вы решили остаться. А репродуктор все молчит. Так долго чинит линию.
1: Какое ты еще дитя, Аксюш. Это результат воспитания под стеклянным колпаком. И я тебя баловала. Это был наш, так сказать, семейный психоз. В свое время я говорила об этом с Митей. Нехорошо, когда в семье один ребенок, но твой отец архитектор, и не только по профессии. Каждый его проект для него своего рода дитя. Ты помнишь, как он нервничал, когда в каком-то там его здании гранит заменили мрамором? «Версаль!» – кричал он. «Княжеская купальня!» Я умирала со смеху. А когда построили, оказалось, что вместо строгости и простоты не дать не взять дом купца Епишникова. Твой отец, Аксюша, как-то все видит заранее. Может быть, в этом и заключается талант. Впрочем, этот Версаль теперь разбомбили. У Мити есть возможность... когда здания будут восстанавливать после войны, настоять на граните. Аксюша, я думаю, что вам лучше эвакуироваться. Что ты там ищешь? А, впрочем, прости, это не мое дело. Я просто говорю, что вы, очевидно, эвакуируетесь, как только Митя, то есть твой папа, вернется. Это самое разумное. Что ты сжигаешь?
2: Это мои дневники. Не смей. Тетя Люба.
1: Ну, что это за кисейные жесты?
2: Тетя Люба, отдайте.
1: Глупости. Ты что, Чарской начиталась? Стыдись тут. Ты ведь комсомолка.
2: Тетя Люба, отдайте сейчас же.
1: Я не хочу разговаривать. И ни слова больше. А дневники полежат в моем саквояже до поры до времени.
2: Тетя Люба, я не хочу, чтобы со мной так поступали.
1: Я верну их тебе после войны. Ты же знаешь, я ни за что не стану читать. В нашей семье уважают друг друга. Я понимаю, невозможно все забрать с собой. Я сохраню твои дневники, Аксюша. Мне ведь тоже было 18, и совсем недавно. И наши молодые люди тоже уходили на фронт. Деточка, ну не сердись. Ты потом меня простишь. Потом, когда узнаешь, какое значение в жизни человека имеет прошлое.
2: Ну, ладно, тетя Люба. Я вам сейчас скажу. А, все равно уж.
1: Скажи, скажи. Я же вижу, ты то поешь, то плачешь.
2: Слышите? Это мама, наконец-то. Папа!
1: Митя! Митя, вот, кстати!
3: Ну, конечно, конечно, тетя Люба.
2: Папа,
3: Пузырь, подожди, сейчас.
1: Боже мой, брось этот рюкзак и этот ужасный противогаз. Я не думаю, чтобы в ближайшие полчаса объявили химическую тревогу. Аксюш, я давно говорила, что надо поставить чай. Но в этом доме меня никто не слушает. Да, придется самой.
3: Ай, ну ведь ты же, плутовка, знала, что я постараюсь приехать в твой день. Ну, скажи мне хотя бы здравствуй.
2: Здравствуй, папа.
3: Ну вот. Ну, а теперь скажи мне, где мама?
2: Пошла в магазин. Теперь такие очереди. Она должна вот-вот вернуться.
3: Ну, а как ты думаешь, я мог бы пойти ей навстречу?
2: Ой, папа, ну как мне это не пришло в голову? Пойдем вместе.
3: Пойдем.
2: Ой, нет, лучше ты отдохни, а я...
3: Пойдем, вместе.
1: Куда? Куда это вы собрались?
2: Да. Мы пойдем встречать маму.
1: Как это встречать? Куда это встречать? Нет, вы никуда не пойдете.
3: Тетя Люба, мы пойдем к магазину.
1: Нет, вы никуда не пойдете, я вас не отпускаю.
2: Папа, я уже больше не могу.
1: Дети мои, я хочу, чтобы вы рассуждали, пользуясь законами элементарной логики.
3: Ну вот, мы ее встретим, это вполне логично.
1: А, вы можете разминуться в переулках. Б, если она в магазине, вас все равно туда не впустят без очереди. И В, если бы она хотела, чтобы вы ее встретили, она сказала бы Аксюше.
3: Г, она просто не предполагала, что я сегодня приеду.
1: Витя, ты что ж думаешь, она забыла о рождении вашего единственного ребенка? Она все предполагала, ручаясь. Я думаю, именно поэтому она и пошла туда.
3: Куда?
2: Да в магазин. Сказала, что будут что-то давать.
3: Ну, черт возьми, ну неужели нужно было сегодня? Обязательно сегодня.
1: Митя, позволь тебе напомнить один факт. Когда после объявления войны люди бросились в магазины, ты не разрешил своей жене закупить ни лишнего килограмма крупы, ни пачки соли, ни пакетика конфет.
3: Да ну и что же?
1: Ну как это?
3: Ну что? У меня существует определенный взгляд на вещи. И он останется неизменным, пока существую. Я сам.
1: Ну, конечно. Конечно. Другие могли запасаться, а мы зубы на полку.
2: Тетя Люба, перестаньте!
3: Тихо, Пузырь. Ну, не надо кричать, не надо волноваться. Тетя Люба, куда пошла Агния?
1: В сущности, я могла бы ничего этого не говорить. Я просто считаю, что было бы разумнее... Если бы ты помылся, почистился, мы бы накрыли на стол и ждали бы ее здесь. Ну, по крайней мере, так было бы скорее. Но в этом доме, повторяю, меня никто не слушает.
3: Ну, будет. Тетя Люба, в этом доме вам подчиняются беспрекословно.
1: Я все-таки твоя единственная родная тетка, Дмитрий.
2: Папа.
1: Принеси отцу таз.
3: Ксюша, давай, принеси.
2: Хорошо, папа, я сейчас.
3: Тетя Люба, ну в чем дело?
1: Знаешь, появилось новое выражение. Все нормально. Меня удивляют только газеты.
4: А, газеты. Да, в газетах пока веселого мало.
1: Я бы этого не сказала.
4: Ну, я знаю, что у вас определенный взгляд на вещи.
1: Митя.
4: М?
1: Ты вернулся совсем?
4: Нет.
1: Поедешь еще?
4: Нет. Скажите мне, Агния действительно
1: пошла?
4: Вам
1: нужно срочно эвакуироваться.
4: Что?
1: Вспомни 1812 год.
4: Ну, нет, мы до этого не допустим.
1: Мы. Митя, я же знаю, что делается на фронте. Ну, все знаю.
4: Ну, я так и понял.
1: Митя, не будем больше об этом говорить при девочке. Сегодня ее день рождения, и пусть он пройдет весело. Но завтра мы все обсудим серьезно.
4: Да завтра. Конечно, конечно, завтра.
1: Да. Вы не имеете права рисковать ее жизнью. Ведь ей же только 18.
2: Вот, папа, мойся. А я все-таки пойду. Удивляюсь, как мне не пришло в голову раньше.
1: А тебе не пришло в голову, что именины без именинницы быть не могут? Не говоря уже о том, что твой отец месяц рыл окопы и строил укрепления, и теперь нужно за ним немножко поухаживать. Полей, полей ему!
2: Папа, мне нужно с тобой поговорить. Ой, как замечательно, что ты все-таки приехал.
4: Ну, как же. А в жизни Аксюши есть вещи, которые важнее войны.
2: Нет, папа. Важнее войны сейчас нет ничего.
4: Что-что? Так, давай полотенце.
2: Папа, вот. Именно об этом я должна... То есть я хочу поговорить.
4: Подожди, Аксюш. Я вытираю уши и все равно ничего не слышу. Ну, что ты сказала?
1: Митя, я решила взять вот эти чашки.
2: Пойдем, папа. Встретим маму, поговорим по дороге.
1: Когда человек так стар и глуховат, как я, он догадывается обо всем, что делается у него за спиной. Митя, ты не сердишься, что я достала наши фамильные чашки с птичками? Они несколько легкомысленны, но, с другой стороны, оказалось, отлично переносят бомбежку.
4: Прекрасно. А еще я попрошу вас поставить на стол бакара. Я кое-что принес. Бакара, вот те, на тонких ножках. Аксюша, пойдем на минутку в кабинет.
2: Ой, нет, папа, туда нельзя.
4: Ну и ну. А что случилось?
2: Нет, ну там просто очень холодно, и недавно упала фугаска, и рама вылетела, и балкон...
4: А книги? А... Проект? Да что вы, да нет, ну пустите меня.

0: Боже мой, на такие глупости теперь никто не обращает внимания. Митя, не будь мелочным.
1: А чашки с птичками остались целы.
0: И бакара тоже. Вот что удивительно.
1: Ну что ж. Аксюш, одевайся, пойдем встретим маму.
0: Подожди.
1: Тетя Люба, я не могу больше ждать. В моем распоряжении всего несколько часов. Дело в том, что утром я отправляюсь на фронт.
2: Папа!
0: Митя, ну разве можно так под руку? У тебя же бронь!
1: Да, да! Я вступил в ополчение.
0: Боже мой.
1: А что случилось? С репродуктором.
0: Погоди. Нельзя так рубить с плеча. Какое ополчение? Постой, я хочу тебе объяснить. Ой, батюшки, ты сбил меня с мысли. У тебя же бронь, Митя. Ты архитектор. Нет, я не хотела сказать.
2: Тихо.
3: Мама.
2: Мама.
0: Ах, ну, наконец.
2: Уже все в сборе.
0: Ну, еще бы, без одной минуты семь.
2: Ксюша, чур не заглядывай в сумку раньше времени. Там тебе подарок ко дню рождения.
3: Правда?
0: Да, я так и знала.
2: Митя, приехал. Приехал, Митя, вернулся.
1: Ну, здравствуй.
3: А я вот загляну, стану я ждать.
2: Мама.
3: Ну-ну.
2: Шоколад!
0: И копченая колбаса.
2: Мама, что случилось с нашим магазином?
4: Да ничего. Просто объявили, что тебе исполняется 18.
0: Там еще и сливочное масло.
2: Да, точно. А откуда же вы?
1: И у меня еще кое-что припасено в рюкзаке. Ну, давай. Давай я помогу тебе раздеться.
2: А вы уже накрыли на стол. Спасибо, Митя. И чайник кипит. Молодцы. Ну что ж, зажжем канделябры. Начинается бал. Ну вот, и сели за стол. И пирог.

0: Ой, ну, мама.
1: Ну, давай руку, давай. И сказала фея, носи его на здоровье. И будет у тебя 1000 женихов, 1000000 друзей. Но только один папа. И только одна мама.
0: Ой.
2: Фея купила перстенек еще в мае.
1: Мить.
2: Ну, это большая тайна.
0: Еще до войны.
1: Ну, вот вы какие. Ничего нельзя от вас скрыть. Скажите, ну, сказка это или не сказка, что мы все вместе?
2: А потом засияло северное сияние, и появился... Фей.
0: Фей? Брал Митя.
2: К сожалению, фей не умел колдовать, но зато ему каждый день выдавали в пайке по конфете.
0: Ой.
2: Он преподнес принцессе мешок конфет.
0: Ой, папа, ну зачем это?
3: Боже мой, я не могу больше смотреть на это воспитание. Вот, вот это тебе,
0: ой,
3: Аксюша.
0: Что это?
3: Это муфта.
0: Ой, какая громадная.
3: По крайней мере, не обморозишь руки. Количество теток в жизни человека не было установлено, зато они были практичны.
2: Мы с тобой поступили нетактично.
0: Да. Но ведь вы, тетя Люба, вы не просто тетка. Вы, Аксюша, приходите с двоюродной бабушкой.
3: Ну вот еще.
0: Тетя Люба, это какой-то удивительный подарок. Аксюш, я даже...
3: Вот выйдешь на улицу, засунешь в нее руки и удивишься еще больше.
0: Ой.
3: Особенно, когда 28 градусов мороза, как сегодня. Может быть, я и двоюродная бабушка, но муфта гораздо практичнее, чем перстенек.
2: Да, да, тетя Люба, вы действительно нас... переплюнули?
3: Боже, ну что это за выражение? Я никогда не слышала, чтобы твой отец говорил подобным образом.
2: Ну...
3: А он работал в сельской больнице, и пациентами у него были крестьяне.
2: Ну, каюсь, тетя Люба,
3: это стыжусь. Это от того, что сейчас все посходили с ума. И ты, Митя, и ты, Агния, и Аксюшка.
2: Что такое?
3: Ну вот видите...
0: Аксюша,
3: опять
0: перестань.
3: Опять убежала?
0: Ничего.
3: Ничего. Хорошенькое ничего. Девочке исполняется 18 лет. И в таких условиях я пойду посмотрю. Возможно, ребенок плачет.
0: Мить, не говори мне сейчас ничего, пожалуйста. Ничего мне сейчас не говори. Ты же видишь, я ни о чем не спрашиваю. А, Мить?
2: А ну-ка, сознавайся, где ты была так долго?
0: Я шла и думала, хорошо бы прийти, а ты уже дома.
2: Ты шла очень медленно?
0: Да. Ты видел заграждение за Кропоткинской?
2: Да.
0: Одного я не могу себе простить. Твой проект.
2: Ну, проект. На такие мелочи теперь никто не обращает внимания.
0: Пропали 2 года работы.
2: Ну, ничего не пропало, пока... пока эта голова на плечах.
0: Митя. Это смешно? Признаваться в любви после 19 лет.
2: Нет, нет. А ты признайся.
0: Сейчас?
2: Да, ну признайся. Ну,
0: да?
2: Ну признайся же, наконец. Я прошу.
3: Вы слышите? Она уверяет, что эта муфта ей не подойдет. Моя дорогая, когда тебе было 3 года, у тебя была плюшевая муфточка, но шнурочки через шею.
0: Правда, правда.
3: И прекрасно

0: поняла.
1: А это настоящий хорек. Настоящий.
2: Извините меня.
3: Ну-ну. Быстро все за стол. Стынут наши 40 перемен.
4: Ну, к сожалению, вот... Вот только такое шампанское.
3: Тетя Люба, возьмите колбасы.
1: Нет. У меня есть свой хлеб и сахар.
4: Что такое? Что значит свой?
1: Вот только это и значит. В 18-м году мы ходили в гости со своим хлебом, и было ничуть не менее весело.
3: Но это когда ничего другого не было, а когда есть...
1: И мы читали вслух материализм и империокритицизм, они разыгрывали глупые сказочки. Мы были просто серьезнее.
3: Тетя Люба, мы станем серьезными завтра. Правда, Митя?
4: Завтра. Конечно.
1: Завтра он...
3: Ой, Митя, Митя, ты перелил, перелил. А Ксюша, доченька, за твое будущее. А это значит... Это значит за победу.
1: За победу. За победу.
3: Ой.
1: В газетах пишут стихами, разговаривают речами.
3: Ух ты! Ну, хлопцы, теперь держитесь. Сейчас я захмелею. Митя, знаешь, о чем мне весело? Наша дочь растет и хорошеет, и этому не может помешать война.
4: Ну, конечно, конечно, дорогая, ты ешь. Ешь, пожалуйста, ешь.
3: Митя, а Ксюша, знаете, а чего мне так весело? От того, что впервые за эти месяцы мне говорят, ешь, пожалуйста. От того, что мы здесь вместе, и как будто вовсе нет никакой войны. А теперь пусть ударят цимбалы, и балалайки, и гитары, и гусли, и весь сводный международный оркестр. Ну, 3-4. Утро красит...

0: там вся советская.
1: Вам нужно пить валерьянку.
2: Слушайте, послушайте, а почему молчит репродуктор? Пусть включится и большой симфонический оркестр.
3: Мама, мама.
2: Пусть все слышат, пусть все знают. А он все еще молчит. Ну вот, Митя. А я хотела, чтобы иллюзии продлились до завтрашнего дня, но сейчас не время для иллюзий. Я это чувствую, да, Митя? Ну что ж, а репродуктор подумал, что мы уже эвакуировались.
4: А мы его обманули. Купили билет и не поехали.
5: Ну-ну-ну. Да что ж такое? Стынут 40 перемен. Шампанское выдыхается.
3: Нет, мне больше не наливай.
5: А почему?
3: Приказ тети Любы.
4: Митя. А Ксюша, может быть, ты все-таки объяснишь мне, почему эта муфта тебе не подходит? Это же хорек,
2: а?
4: Хорек.
2: Да нет, просто муфта очень нарядная, очень, но какая-то дамская.
4: Ну, моя милая, я никогда не была дамой. Никогда. Муфта – это вещь первой необходимости. Запомни это.
2: Ладно.
3: Ты ведь утром уедешь.
5: Ну, видишь ли, не совсем утром, но...
4: Кстати, Митя,
5: да?
4: Я хочу тебя обрадовать. Твой Версаль разбомбили. Когда будешь восстанавливать, то ты сможешь настоять на границе.
5: Спасибо, тетя Люба, спасибо.
3: Митя, а как нам быть со Ксюшей?
2: Мама!
4: Дмитрий, распорядись, чтобы они эвакуировались.
5: Я могу распорядиться, чтобы эвакуировались и вы, тетя, но... Но ведь вы, мне кажется, вряд ли это сделаете.
4: А я глухая.
5: То, что сейчас происходит под Москвой, когда-нибудь историки оценят как решающее событие. Решающее.
3: Ты утром уезжаешь. Утром.
5: Я не хочу, чтобы бои происходили на улицах Москвы. Здесь Дания, Казакова, Буве, Жилярди, Щусева. А кроме того, я знаю, как медленно строятся дома.
4: Все мужчины рвутся воевать.
5: Тетя Люба, не надо.
3: Что это у вас, тетя Люба?
4: Солдаты называют это козьей ножкой. Митя, у тебя есть спички?
5: Да, пожалуйста.
3: Вас оденут в тёплое, Митя?
5: Да.
3: Ведь ужасные холода. Нужно будет. Я просто не могу ничего придумать. Я сошью Ксюше валенки из одеяла.
2: Мама, пожалуйста, не сердись. Мама, мне дадут валенки.
4: Где это дадут?
2: Но ведь вы же сами. Но ведь я тоже могу. Я пошла и сказала, что знаю немецкий язык. Мама, ну вы же сами заставили меня ходить в немецкую группу. Папа, ну скажи, что мне уже 18. Тетя Люба, ну вы же сами были на фронте.
4: Что ты, дорогая, я же была уже взрослой.
2: А я комсомолка.
3: Подожди, покажи-ка мне, что у тебя там есть заявление.
2: Вот, повестка военкомата.
3: Митя, посмотри.
5: Ну-ка.
3: Митя, это же почерк Аксюша. Это же почерк Аксюша. Это же твой почерк.
2: Мама, ну они просто дали мне бланк. Ну там народу много. Они не справляются. Сказали, пиши сама.
4: Вот вам. Это плоды вашего воспитания.
3: Девица, 6 часов утра. Имейте при себе.
2: Папа, я тоже не хочу, чтобы бои происходили на улицах Москвы. Здесь ведь и твои здания, папа!
4: Вот. Снова убежал. Москва. Придется мне опять.
5: Нет, нет. Нет, страна. Я сам, тетя. А вы, пожалуйста, побудьте
3: иди,
5: здесь.
3: Моя.
4: Я поняла.
3: Москва моя, страна моя, ты самая...
4: Дамская. Моя. Ты слышишь, Агния? Дамская.
3: Ты самая...
4: Ну и объяснение. Конечно, если в руках винтовка, Москва, то муфта... Моя. Муфта уже теряет свой смысл.
3: Страна.
4: Я надеюсь, что ей выдадут также рукавицы. Если она отморозит руки, то они будут всю жизнь распухать от холода. Агния, перестань, пожалуйста, петь, это у тебя нервное. И не стой, не стой у окна, дует. Еще настоишься, когда будешь их встречать.
3: Выпейте чаю, тетя Люба.
4: Нет, мне нужно пойти и прикрепиться в вашу булочную.
3: Вы сегодня побудете у нас?
4: Да. Мой дом разбомбило.
2: Что?
4: Хотя Ксюша и уверяет, что наш район спокойнее.
3: Тетя Люба, значит, вы останетесь со мной. Это хорошо. Я рада. Что же вы раньше не сказали?
4: Я, милая, многих вещей еще не сказала. Я просто очень деликатный человек, хотя никто в этом доме меня не ценит.
2: Не знаю, не знаю, не знаю, как я должна была поступить с Аксюшей.
4: Ну, конечно, запереть ее в ванной комнате.
2: Тетя Люба, не надо, я серьезно.
4: И не давать ей читать газет, которые поддерживают боевой дух. Запереть в ванной и кормить копченой колбасой, чтобы у нее не было никакой настоящей молодости, ничего, что потом человек вспоминает всю жизнь.
3: Тетя Люба, выпейте чай.
4: И скажи мне спасибо, что я им не объяснила, откуда взялась копченая колбаса.
2: Из магазина?
4: Нет, моя дорогая, это донорский паёк. Сдавать кровь очень полезно для твоего здоровья.
3: Тише. Откуда вы знаете?
4: Я видела тебя в очереди.
3: А? Что это?
4: Да ничего особенного. Просто починили линию. И заработал наш репродуктор.
3: Тетя Люба, у вас есть еще это? Такая козья ножка.
4: Еще чего? Пьешь, куришь? Нет у меня больше. Это мне один раненый навертел. Я сама не умею.
3: Раненый?
4: А почему такое изумление? Ты что же, не читаешь газет? И для чего ты стала донором? Для копченой колбасы?
3: Нет, я просто спросила, что за раненый, откуда?
4: Из госпиталя. Как раз напротив донорского пункта, где я тебя углядела.
3: Значит, вы там работаете?
4: Представь себе. Решил тряхнуть стариной. Теперь, когда вот газеты полны стихов, мне как-то не захотелось получать... иждивенческую карточку.
6: От Советского информбюро. Вечернее сообщение 23 ноября. В течение 23 ноября наши войска вели бои с противником на всех фронтах. Фашистские войска предпринимают ожесточенные атаки, которые успешно отбиваются нашими войсками.

0: Собираем ленинские марки и значки. Витя Агашин собрал больше 100 значков. Посмотри, мальчиш, его коллекцию.
1: Вот моя коллекция. Вот дом, где рос Владимир Ильич. Здесь маленький Володя. Еще в детстве все его знают. Это значок города Ульяновска. Здесь жил Владимир Ильич. Это Симбирская гимназия, где он учился. Это село Шушинское. Сюда его ссылал царь и вся полиция. На этом значке лампочка Ильича. Владимир Ильич хотел, чтобы везде было электричество. И когда появилась первая лампочка, тогда крестьяне стали ее называть лампочкой Ильича. На этом значке атомный ледокол, называется Ленин, а рядом с ним маленький корабль «Аврора». А это самая большая у нас в стране библиотека имени Владимира Ильича Ленина. В нашей школе есть музей Ленина. Я хочу 22 апреля отнести всю эту коллекцию в музей. Пусть эта коллекция будет моим...
2: Голос Америки, Вашингтон. В эфире программа «Все о джазе». У микрофона ее автор и ведущая Жанна Владимирская. Наш сегодняшний выпуск будет по нескольким причинам ностальгическим. Во-первых, потому что он посвящен музыканту, карьера которого началась 30 лет назад в эру биг-бендов, и биг-бенд, которым он руководил и руководит по сей день, был еще и свинг-бенд. В отличие от многих больших оркестров того времени, имя это он носил по праву. Оркестр этот и впрямь знает толк в свинге. А что может быть ностальгичней свингующего биг-бенда? Это одна причина. Хотя я надеюсь, что джаз, который будет звучать сегодня, доставит удовольствие всем нашим слушателям. Адресован он, в знак моей благодарности, музыкантам небольшого и на редкость симпатичного московского джазового клуба «Форте на Бронной», куда мы поздним майским вечером зашли с моим спутником, отсмотрев премьерный спектакль в московском ТЮЗе. Время было и впрямь позднее. Собственно, гиг уже кончился, и играли и пели музыканты специально для нас. Вот вам и вторая причина для ностальгии. Музыка, звучавшая в тот вечер, возвращала нас в прошлое, а память дарила воспоминания светлые и невозвратные. «Сентиментальное путешествие» – «Sentimental Journey» играет оркестр Леса Брауна.

0: I have found out, ladies and gentlemen, that longevity is good for your health.
1: Я нахожу, что долговечность – вещь очень полезная для здоровья. Так шутил Лес Браун, ему 84 года, на церемонии вручения специальной награды Академии звукозаписи по случаю 60-летия его карьеры. А я вслед за этим замечательным музыкантом замечу, что долговечность – вещь замечательная в отношении всего, что нам дорого, и дружбы в том числе. 16 лет, которые пролегли между мной и оставленными в России друзьями, срок огромный, и дружба и любовь, которые этот срок выдержали, не нуждаются ни в каких комментариях, разве что музыкальных. Как поется в песенке Ирвинга Берлина, «У меня есть любовь, и она согревает меня». Впрочем, это уже обращение не только к моим личным друзьям, но и ко всем слушателям, чьи письма со словами благодарности и любви меня и впрямь согревают.

I've got my love to keep me warm. В исполнении биг-бенда Леса Брауна песенка «Ирвинга Берлина. У меня есть любовь, и она согревает меня». Впервые эта песенка была записана в 1946 году, а «Сентиментальное путешествие» в 1944. Боевиками, причем мгновенными, стали обе вещи. Надо сказать, что в 30-е и 40-е годы биг-бендов было не меньше, если не больше, чем сейчас всевозможных групп и ансамблей. Разумеется, далеко не все они были джазовыми. Были оркестры, игравшие, как правило, в дорогих отелях, оркестры новелти, так называли эстрадные составы, sweet bands, дословно «сладкие оркестры», и swing bands. Часто этот термин употребляли автоматически, я имею в виду swing bands, когда речь шла о биг-бендах, игравших джаз. И часто оркестры, которые называли свинговыми, никакого отношения к свингу не имели. Они играли ставшие стандартами популярные песни в прекрасных аранжировках, с прекрасными составами. И под все, что они играли, можно было танцевать. Этого было вполне достаточно. Америка, а вслед за ней и весь мир, танцевали. Но биг-бенд Леса Брауна, Les Brown and His Band of Renown, сформированный им после того, как в 1937 году танцевальный оркестр Duke Blue Devils при университете Дюка под его управлением прекратил свое существование, этот оркестр, пишет знаменитый аранжировщик и лидер биг-бенда Сони Бёрк, свинговал с первой минуты своего существования и свингует по сей день.

0: and they started swinging, it's the best. When the bands like Count Basie and Duke Ellington and
1: это время, время оркестров Каунта Бейси, Дюка Эллингтона, Бенни Гудмана, Арти Шоу, Томми Дорси, когда они начали свинговать, это было прекраснейшее время, золотая эра популярной музыки. С тех пор много воды утекло и много новых звезд появилось. Но самое интересное, говорит Лес Браун, что многие из них, скажем, Элвис Пресли или Битлы, тоже в чем-то отдали дань свингу. Что до биг-бенда самого Брауна, то он сумел устоять перед искушениями и бибопа, и коммерческой эстрады, выстоять не без помощи знаменитого комедийного актера Боба Хопа и его телевизионного шоу во времена, когда биг-бенды практически исчезли с музыкального горизонта Америки, и сохранить многочисленную армию поклонников, ряды которых, я надеюсь, пополните и вы.

В исполнении оркестра Леса Брауна тема популярного голливудского фильма «Аэропорт 1975». Изысканный свинг, так можно сказать обо всем, что сыграно и записано этим замечательным оркестром, так называется и один из номеров, включенных в диск «История Леса Брауна» в его лучших хитах в новейшем звучании.

0: Sophisticated Swing из диска Les Brown and His Story. Я упомянула о том, что Лесу Брауну 84 года. В 1935 году он, будучи студентом университета Дюк, организовал свой первый танцевальный оркестр. В 1937, 60 лет назад, профессиональный оркестр в составе 12 музыкантов, ставший легендой среди самых легендарных биг-бендов Америки, перечисленных чуть раньше самим Лесом Брауном. Поразительнее всего, что Браун продолжает выступать, не гастролировать, нет, но выступать раза 4-5 в месяц.
1: Music has always been interesting to me. That's all I've known all the years. And I still make arrangements for the band.
0: Музыка всегда была смыслом моей жизни, говорит музыкант. Я по-прежнему делаю аранжировки для оркестра и по-прежнему получаю от этого удовольствие. Что до гастролей, то это в прошлом. Я свое отгастролировал. Отмечу, что аранжировки Брауна хранятся в American Heritage Center, центре американского наследия при университете Вайоминга. Как я уже сказала, Браун продолжает выступать. И, как и в прежние времена, его выступления становятся событием в жизни людей, для которых, как и для меня, ностальгия – это окно в прошлое. А без прошлого, как известно, нет будущего. Так что давайте вспоминать мелодия «Twilight Time», которую я хочу завершить сегодняшний выпуск, к этому более чем располагает. Итак, давайте сумерничать с оркестром Леса Брауна.

0: Спасибо.
1: Передача вот эта, которая называется «Линия жизни», это название, мне кажется, таким очень обязывающим и ответственным, потому что, ну, у каждого из нас, у меня в том числе, все-таки, ну, действительно, какая-то жизнь есть, она короткая, длинная, яркая, там, большая или маленькая, или тусклая, или какая-то. Вот я, значит, шел какую-то биографию. К этой точке и вы, как ни странно, тоже. Мы оказались в этом пересечении, поэтому вот этой точке мы, может быть, друг другу немножко интересны. Как вы хотите? Хотите, я чего-нибудь почитаю? Давайте сначала почитаем, сказала аудитория. В этом и есть демократия. Я всех спросил, сделаю это, как я хочу, все равно. Так что вот и будет демократическая у нас линия жизни. Ну, читаю. В бывшей жизни было всего два супера. Суперобложка и суперфосфат. Все было четко. Есть суперобложка, сыт писатель. Нет суперфосфата, голодный читатель. Ну, была еще, конечно, одна на всех у нас супердержава. Как называл нас потенциальный противник, за умение распить ракетное топливо прямо на боеголовке. Ну вот грянула, дунула, испарилась держава. Осталась от нее только пара боеголовок и слово «супер», прилипшее к родному языку навеки. Не рынок, а супермаркет. Не поезд, а суперэкспресс, хотя с тем же запахом туалета. Надежных банков нет, остались только супернадежные. Поэтому постоянно не хватает следователей. Выйдешь на улицу, людей нет. На мостовой сплошь супермены, на панели супервумены. Телевидение вот это уже настолько супер, что плюнули даже психиатры. Вместо нормального кино супер-боевик для напряжения мозга. Потом супер-сериал для разжижения мозга. Промежутки музыкальная пауза, вернее, супер-пауза. Потому что простых звезд у нас уже нет. Поголовно все супер-звезды. Муравейник супер-звезд, копошащийся у подножия одинокого Кобзона. Супер... Суперзвезд этих отличают друг от дружки только по грудям. Волосатая грудь с татуировкой сквозь дым суперстар. Диетическая грудка на курьих ножках супермодель. Куда ни плюнь супер, куда ни доплюнул элита. Элитные подразделения, элитарные клубы, сливочный бомон. Эксклюзивное интервью с элитным ротвейлером. На презентации помойки элитарный состав бомжей. Ночью, конечно, суперклубы с ночной суперпрограммой. Направо стриптиз, налево шестовой стриптиз. В центре, видимо, для аспирантов. Стриптиз-марафон. Ну, помнишь, как тот гонец в Древней Греции? Пока добрался до нужного места, скончался от впечатлений. Суперкачество, суперкомфорт. По нормальному телефону теперь звонит вообще только ФСБ. У остальных сотовая суперсвязь. Идеальная слышимость в зоне прямой видимости. Все суперпрестижно на суперскоростях. Сверхбыстрый курс языка. В 3 дня свободно говоришь по-английски. Потом 3 месяца объясняешь окружающим, что это английский. Поступаю желающих в элитарные вузы с массажем на дому. Суперсеансы здоровья избавляют от курения путем голодания, алкоголизма и женщин. Массаж на дому. Суперметодика. Восстановление чакры, склейка ауры. Массаж астрального тела на дому. Супергарантия. Выбираю во властные органы. Нужный орган подчеркнут. Суперсредство по возвращению мужского достоинства. Апробация на мышах и овцах. Супердивиденды, суперприбыли, супербытие, суперсознание. Как жить? Как под толстым слоем этого дикого супершоколада откопать хотя бы пару нормальных орешков? Один элитарный способ, конечно, подскажу. Читатель суперписателя Мишина. Или супер Мишина, но это уже совсем эксклюзивно.
2: Михаил Анатольевич, скажите, пожалуйста, что вы больше любите? Писать, читать, говорить или слушать.
1: Считать. Кстати, вот иногда еще отвлекусь чуть-чуть, спрашиваю, вот писатель сатирик, или просто писатель, или что? Вот поначалу, когда начинал этим заниматься, казалось, конечно, надо... Писатель сатирик это в те времена застойные, это страшно почетно. Ты чувствовал себя храбрецом, какой-то ряд выстраивался в голове. Марк Твен, Рабле, значит, Свифт, и ты, конечно, здесь в этом уровне. Потом стало все равно, потому что к сатирикам стал каждый, кто брал листок бумаги и обличал соседний пивной ларек, и уже стало, думаю, нет, ну просто будешь писать, такой солидней быть. Мне сейчас все равно. Это вы решаете. Кто? Он, я, она. Значит, как вы считаете, так и я и есть. Был период, когда я писал и параллельно выступал много. Были плохие дни, там, 70-е, 80-е, когда просто из двух городов, если не звонили в день с приглашением, какой-то был даже странный день. Потом наступил какой-то момент, и мне действительно захотелось, как вы говорите, больше все-таки писать. Как, ну, я уже сам себя процитирую, когда сказал, что вот выбор быть пишущим выступалой или выступающим писалой. Ну, вот я выбрал.
2: Уважаемый Михаил Анатольевич, что вы называете чувством юмора?
1: Ну, вы знаете, я хорошо знаю, что такое, когда его нет. Чувство юмора, ну, даже и не знаю, что вам сказать. Рассказал недавно, вот тут как раз до начала передачи, вспомнил, две подруги очень между собой ссорились. Я просто был свидетелем. Две молодые девушки, одна другой говорит, ой, да у тебя вообще чувства юмора-то нет. Вторая говорит, да, побольше, чем у тебя. Так что давайте я просто не буду отвечать. Не знаю.
2: Скажите, пожалуйста, остроумие, вот присущее вам, спасало вас в каких-нибудь сложных жизненных ситуациях?
1: Вы понимаете, какая, вот в каком я глупом положении. Видите ли, мое остроумие, должен я сказать. Ну как я, ну я не знаю, ну остроумие это опять же, мы судим только друг о друге. Человек, который может сказать о себе, я остроумный, по-моему, это что-то нездоровое вообще. А вот, кстати, ведь даже интересно, знаете, прочту то, что давно было написано, тогда, в старые времена, только вы сосредоточитесь. Вещь маленькая. Называется она «Я». Ровно к назначенному часу я заполнил зал заседаний. И бурными аплодисментами встретил свое появление в президиум. Объявив заседание открытым, я единогласно утвердил повестку дня и предоставил слово для отчетного доклада себе. Доклад я заслушал с огромным вниманием, неоднократно прерывая его продолжительными аплодисментами. Затем я выступил с двумя содокладами и объявил перерыв. Собравшись в зале после перерыва, я открыл прения. В прениях я в целом одобрил свой отчетный доклад, который поразил меня смелостью и принципиальностью. Затем вскрыл еще имевшиеся во мне недостатки и выразил уверенность, что мне удастся их преодолеть. Да. Затем я внес предложение закончить прения и принял это предложение единогласно. Следующим пунктом повестки были выборы. Я попросил слово и от своего имени внес предложение избрать меня. Предложение было встречено мной долго, не смолкающей овацией. В ответном слове я сердечно поблагодарил себя за оказанное доверие, обещал сделать все для выполнения поставленных мною передо мной задач, а для этого сплотиться вокруг себя еще теснее. По залу прокатилось мое мощное ура. Я с трудом остановил поток здравиц, который скандировал свою честь, и объявил заседание закрытым. Затем дал большой концерт, который завершился моим исполнением хора «Слався» из оперы Глинки «Жизнь за царя», сочиненной, как известно, мною. Ну, хорошо, и все, кто-то говорил, да, ну хорошо, так про народ говорили или не говорили? Про народ говорили? Не говорили? Ну, поговорим. Народ добрый, начальство злое. Народ умный, начальство тупое. Народ честный, начальство варьё. Народ ограбили, теперь друг у друга воруют уже. Народ вообще у нас работяга, труженик. А у начальства от безделья жир. На жиру пролежни. Народ, он за правду. Он за правду всегда народ. И не врет никогда. А начальство этому можно верить только на 40-й день. Одно слово. Народ золотой. Насчет народа нет вопросов. Насчет начальства есть. Откуда у такого народа такое начальство? Ну, всплывает и всплывает. Ни то, ни то, ни то, ни то. Обидно народу, честное слово. Вот такая есть онтология сатиры юмора. Если кто-нибудь захочет увидеть в магазине этот том, то, конечно, вы должны все бросить, сломя голову, унестись и купить. Времена в этом смысле довольно интересные. Когда у меня вышла моя первая книга, книжечка маленькая, в Ленинграде это было, я и жил тогда в Ленинграде, это был 76-й год, там был такой рассказ, который назывался «Шел по улице троллейбус». И книжка так называлась, маленькая, тоненькая, такого сладкого, противного розового цвета. Она вышла тиражом 65 тысяч экземпляров. Послезавтра ее не было вообще. Я не думаю, что это потому, что она обладала неслыханными художественными достоинствами, что, конечно, так. Ну, просто все отличное от мертвого, значит, какого-то набора речей членов Политбюро, издававшихся безумными тиражами, все сметалось сразу. Но первый день я страшно волновался, но первая книга в те времена, вообще все это было. Я побежал по магазинам, смотрю, лежит. Не понимаю, первый день, правда. Лежит, не... что такое, в чем дело, значит. Потом смотрю, они ее положили в раздел литературы ГАИ. Правила дорожного движения. Ну, шел по улице троллейбус, ну, что-то, значит, трамвайное такое. И вот она там лежала. Когда они ее переложили, народ же у нас как бы такой дисциплинированный. Лежит где ГАИ, мы не будем покупать. Лежит где будем.
0: Первомар Цыпланов уселся на место для инвалидов и пассажиров с детьми. Потом неспешно лег, высунув грязные башмаки в проход между сиденьями. Общественность молчала. Тогда заговорил Марципанов. Вернее, он запел. Исполнив песню, в которой не было хорошей мелодии, зато были плохие слова, Марципанов сказал со смехом: «На кого Бог пошлет?» И плюнул через спинку сиденья. Бог послал на худого гражданина в очках. «А вот плеваться нехорошо», — сказал гражданин. «Не надо плеваться». Такие слова Марципанову не понравились, и он уже прицельно плюнул в худого. «Видать, выпил человек», — сказала про Марципанова какая-то наблюдательная старушка. «Безобразие», — сказал, — «и никто его не одернет». Возмутительно поддержал ее оплеванный Марципановым гражданин. Марципанов запустил в него ботинок. «Вот бедняга», — сказал старушка. Эдак нога у него застынет. Марципанов назвал старушку старой воблой и сейчас же заснул. Пассажиры повеселели, однако через минуту им стало грустно, потому что Марципанов ожил. Он слез со своего места, отыскал в проходе ботинок и сказал совершенно трезвым голосом: «Граждане, прошу внимания. Только что я провел эксперимент. Сколько вы будете терпеть безобразие пьяного хулигана? И что вышло? Что вы все стерпели? Где же ваше сознание, граждане?» Да сказать ему не дали. «Какая наглость!» — позеленел худой гражданин в очках. «Правильно», — сказал Марципанов, — «так и надо было сказать». «Подожди, же бандитская выходка», — сказала дама, сидевшая сзади. «Правильно», — сказал Марципанов, — «а раньше вы чего молчали?» «Жулик», — сказала старуха, — «воблой называть, а сам и не выпивший». «Все», — сказал широкоплечий мужчина и взял Марципанова за локоть. «Хватит над людьми измываться. Граждане, кто в милиции свидетелем будет?» «Какая милиция?» — удивился Марципанов. «Я же говорю, это эксперимент был. Не пил я, понятно?» «Понятно», — сказал худой. «В милиции объяснитесь, раз трезвые плевали». Марципанов опечалился. Он поглядел вокруг, увидел нелюбезные и недружественные лица. В милицию не хотелось. Выход был только один. Марципанов наклонил голову, подогнул колени и стал падать на широкоплечего. «Ну-ну», — закричал тот, — «не прикидывайся». Марципанов сел на пол и заплакал. «А все-таки он пьяный», — сказала старушка. «Мне ж трезвый так валяться-то будет». «А чего же он про эксперименты излагал?» — спросил широкоплечий. «Господи, ну по пьянке чего не скажешь, а если лунная старушка». «Понюхать надо», — сказала дама, сидевшая сзади. «Пахнет от него алкоголем». «Одеколоном пахнет», — сказал широкоплечий. «Одеколон, должно быть, и пил». Потом почему-то покраснел, взял Марципанова под мышки, положил на сиденье. А я бы все-таки вызвал милицию, сказал худой. Марципанов вздохнул и плюнул в его сторону. Это другое дело, сказал худой. Старушка наклонилась, потрясла Марципанова за плечо. Тебе выходить-то где, парень? Едешь-то ты куда? Любовь в кольцо, пропел Марципанов. Зажмурил глаза. Ну вот, сказал старушка. Кто до кольца едет, помогите выйти ему. Под колеса попадет, пьяный же. И она заторопилась к выходу. Все замолчали. Марципанов осторожно приоткрыл один глаз. Вокруг стояли люди. Добрые, внимательные, сердечные, но трезветь не стоило.
3: Считаете ли вы себя классиком жанра? Особенно после того, как ваши тексты составили 27-й том антологии юмора.
1: Ну, я-то, безусловно, считаю себя классиком. Когда смотришь на некоторые имена, которые были до тебя в этой антологии, а там все-таки, ну, там, Тэффи, Булгаков, Аверченко, да, значит, Искандер.

0: Говорите о будущем, не только в своем творчестве, а вообще о будущем. Ну, отвечайте на это.
1: Не, да, я
0: да, и дальше.
1: Это займет у меня несколько недель.
0: Вы сказали о том, что вы, да, великий талант.
1: Я сказал это.
0: Потому, что вы великий. Да, заметьте.
1: Это второй раз. Значит, это была не оговорка, я понял. Да. Да.
0: Что вы великий, потому что вы перечитали всю классику великих людей. И действительно соприкоснулись. Действительно, это уже талант, я считаю, великий. Или среди вас, вас окружает много великих, от кого вы вбираете этот великий талант?
1: Спасибо, я постарался. Садитесь, Бог ради, спасибо. Теперь я... Ну, вы знаете, не так часто встретишь вопрос, который лучше любого ответа. Ну, хорошо, что два раза меня спросили, что я сказал, что я великий. В общем, конечно, с моей стороны было заблуждение не сказать этого с самого начала. Ну, теперь это погрешность моя исправлена. Все, спасибо. Что я думаю о настоящем, вы знаете, если говорить о том, что происходит вокруг меня, ну, я думаю, самое разное, как наверное, всякий. Но иногда мне кажется, что все прекрасно, потому что я вам скажу, понимаете, ну вот знаете этот спор, стакан наполовину пуст или наполовину полон, наша жизнь. Но дело в том, что тут есть смысл задуматься о том, что это стакан одноразовый, в любом случае. Что касается людей выдающихся, с которыми, может быть, я чуть-чуть изменю ваш вопрос, если вы позволите, там, с которыми мне приходилось встречаться, таких людей было и есть очень много. И я надеюсь, что, ну, может быть, чему-то мне удалось, если не научиться, но хоть как бы присмотреться и подравняться подо что-то. Но поскольку мы определили с самого начала, что я велик, то мне и это было, в общем, не обязательно. Какую роль в вашей жизни сыграл Аркадий Райкин? Рассказывать? Познакомился я с ним, когда у меня уже накопилось довольно много материала какого-то, я вдруг внутренне ощутил, что вот хочу уже, значит, показать то, что написано. А это была гора, это была вершина. Человек, который был всесветно знаменит до эпохи, вот нашей эпохи тотального телевидения. Ну, сегодня же это, в общем-то, знаменитость даже, ну как? Ну, вот 4 раза вот мы покажем вот эту табуретку, и она будет завтра звезда. Может, она и неплохая, и талантливая, этот стул, эта табуретка. Но если показать 8 раз, вы уже будете понимать, что это суперзвезда. А 16, ну все. А тогда не было этого. И его знали везде, во всем, значит, огромном союзе. В 79 году меня к нему привели, значит, знакомые артисты театра. Я чего-то оставил, какие-то бумажки. Написанного. Я вообще был поражен, что он в реальности существует. Мне все казалось, что это где-то на небесах, на катурнах. Да, стоял такой в рубашечке, значит. Вообще был всегда элегантен, был невероятно. Можно было снимать его в каждый данный момент времени. Просто в каждую минуту он был элегантен и красив. Чего-то яблочко кушал. Я оставил, он, ну и оставил. Он, да, да, оставил. Позвонил нас, через день позвонил, наговорил слова, которые, повторяю, здесь неудобно. И, значит, предложил делать вот следующий спектакль. Ну, вот молодые, наверное, не помнят, не знают, а кто постарше помнит. Там был весь как театр работал Райкина. Была система такая, работал со спектаклем год, потом он навсегда снимался и выпускался новый. Такая вот система. И вот мы стали работать над спектаклем. И вышел спектакль, назывался он «Его Величество театр». Это был предпоследний его прижизненный спектакль. И, наверное, последний, когда его было много на сцене, он радовался, купался, потому что последний спектакль, самый последний, где был автором Сеня Альтов, он уже был просто, ему было тяжело. Он уже сильно болел, и, в общем, он был, это был уже такой, как бы, прощальный все-таки спектакль. Как ни странно, очень мало было специально написано. Я готовый приносил. Отношения с ним были очень хорошие всегда, хотя у него были совершенно разные отношения с авторами, и не всегда по вине автора. Он был сложный человек, но это был фантастическое.

0: русский артист. Потому что что он ни делал, казалось, что это все какая-то верхняя часть. Еще там много-много-много. И это так и было. Он однажды сказал, знаете, я за кулисами стоял, и он готовился, плохо себя чувствовал. Он и должен был выйти на сцену, ну там с валерьянкой, что-то такое, с каплями. И мне, я говорю, Аркадий Саш, ну как вы себя так чувствуете плохо? И он говорит, знаешь, когда я выхожу на сцену, я становлюсь на 30 лет моложе. Ну вроде бы фраза. И вот я видел, как он вышел на сцену. И стал на 30 лет моложе. Вот на моих глазах. Я больше этого не видел никогда. Я уже не увижу. Это был великий артист, достояние нашей страны, о чем она, может быть, иногда забывает.
1: Вы учились в электротехническом институте.
0: Вы хорошо подготовились, да.
1: На факультете, по-моему, корабельной электромеханики.
0: Правильно.
1: Вопрос такой. Можете ли вы сейчас починить холодильник или, например, корабельную проводку?
0: Хороший вопрос. Действительно, я в Ленинграде окончил электротехнический институт. Ульянова Ленина, сейчас он, по-моему, называется, как все у нас, или колледж, или университет, я уж не знаю. Кстати, было интересно, когда писал биографию, что вы окончили. Ленинградский орден Ленина, электротехнический институт имени Ульянова Ленина. И работал я года 4 по специальности, и даже, ну, не так уж, чтобы совсем плохо было, но посылали даже в аспирантуру, в те времена это было непросто. Починить? Ну, холодильник не знаю, там все-таки, значит, сложные довольно вещи. Хотя до института я учился, тоже интересный был кусочек биографии, значит, у меня были друзья старше меня, физики, кто постарше помнит время, значит, 9 дней одного года, вот это все, значит, физик в белом халате, перед ним осциллограф, там черное звездное небо. В общем, он на переднем краю. Никто не понимал, что это может быть там обрыв, но на переднем краю чего-то. Значит, и тоже я, конечно, купился на это дело. Глубокий холод, мои друзья там, значит, они занимались. И пошел я вот в этой связи в техникум холодильной промышленности. Такое же отношение имеет к глубокому холоду, как... Не хочу проводить параллель, так что починить холодильник нет. Но как он работает, понимаю, а утюг починить могу. Вот.
1: Пожалуйста, что заставило вас в середине 70-х годов бросить ваш стабильный ящик и уйти в никуда? На что вы жили?
0: Вы знаете что? Вот это вопрос-то на самом деле как часто вроде как веселый, а очень было мне страшно. Потому что в ящике, как вы совершенно справедливо сказали, я два раза все-таки в месяц приходил к этому окошечку. У меня была жена, маленький ребенок, а сын родился только. Было страшно, да, правда страшно было. Боялся. А, ну, потом как-то на эстраде стали чего-то исполнять, какие-то вещицы. Потом я стал сознательно писать для исполняющих, а это давало какой-то заработок. Тогда я уже перестал жалеть. Не знаю, убедительно, нет?
2: Скажите, пожалуйста, когда впервые вам пришло на ум такое замечательное слово, как «одобрямс»?
0: Очень хорошо, точно помню. Словечко ушло в народ. Безусловно, ушло, я и там неприятно этим горжусь, это не часто бывает. Помню очень хорошо, ехал в троллейбусе, оно там и пришло. Правда.
3: Я местный житель, как и все местные жители. Мы местные жители, как и жители других мест. Я вагоновожатый, как и все вожатые вагонов. Мы бурильщики, мы курильщики. Мы все, как и все остальные, решительно всемерно, целиком и полностью одобрям. Одобрям! С большой буквы! Потому что одобрям... Это не глагол. Это больше, чем действие. Одобрям. Это название эпохи. У людей был ренессанс, у нас был одобрямс. Он был всеобщим. Он торжествовал в балете и нефтеперегонке, на равнинах и плоскогорьях, в трудовые будни, в дни здоровья. Он не зависел от чувств. Он отвергал нормальную логику. Высокий потолки одобрям, низкий потолки одобрям, больше удобрений одобрям, меньше удобрений больше одобрям. Газеты и журналы из номера в номер печатали одно и то же. Дорогая редакция, с глубоким одобрением встретили мы. Издать книжку Сыроежкина одобрям. Изъять Сыроежкина бурно одобрям. И главным нашим одобрянием было то, что он всегда был единогласным, единодушным, под бурные, продолжительные аплодисменты. Вопрос, кто воздержался, вызывал улыбку. Вопрос, кто против, считался чем-то из английского юмора. Реакция на вопрос, кто за, была похожа на выполнение команды «руки вверх». Снести церковь, одобрят! Снести тех, кто ее снес! Сердечно одобрят! Периодически одобрям ударялся в диалектическую противоположность и назывался осуждам. Тогда мы намотчики, мы наладчики, мы шофера и профессора с негодованием и гневом, решительно и сурово, узкие брюки осуждам, длинные волосы осуждам, того поэта не читали, но возмущены, этого никогда в глаза не видели, все равно негодяй. Пока бросали камни, проходило время, и уже узкие штаны одобрям, осуждам широкие. И опять же не поодиночке, опять ансамблями, хором, всей капеллой, как вы считаете, так же? Какое ваше мнение? Еще более такое же. Не я сказал, мы сказали. Не я наступил на ногу, мы всем коллективом наступили. Ни у меня мнение, ни у тебя мнение. Даже не у нас мнение. А вообще есть мнение, и все. Оно есть. Оно есть как бы само по себе. А уже мы, доярки и кочегарки, его одобрям. Или осуждам. В общем, разделяв. И вдруг вместо тишины шум, вместо шума большой шум, там, где раньше уныло скандировали, теперь весело скандалит, заместитель при всех назвал директора дураком, тот его обнял, как родного брата. Согласных больше нет. Как вы считаете? Не так, как вы! Ну хорошо, а какое ваше мнение? Не ваше, вот. С одной стороны, это можно понять. Разноголосица радует наш слух после того единогласия, которое называлось бормотание одного на фоне храпа остальных. С другой стороны, есть предложение успокоиться. Есть предложение начать радоваться не только факту крика, а прежде всего его содержанию. И когда сейчас кто-то орет, что он думает иначе, может быть, есть смысл сперва убедиться в том, что он вообще думает.
4: Да, спасибо. Вот записочка. Я давно хотел. Если, кстати, вы знаете, если у вас кончатся вопросы, вы потом в конце обязательно спросите о творческих планах. И, конечно, я остроумно отвечу. Извините, пожалуйста, вы хотели спросить.
1: Михаил Анатольевич, скажите, пожалуйста, как с годами меняется ваша самооценка и отношение к написанному? Спасибо.
4: Очень хороший вопрос, кстати говоря. Ну, понимаете как? Так вот честно не знаешь, как ответить. Дело в том, что про себя вообще невозможно разговаривать. Не хочешь — соврешь. И не хочешь — да соврешь. Мне кажется, что у меня не было такой особенно преувеличенной самооценки никогда. Мне так кажется. Но, может быть, у окружающих меня людей совершенно другое мнение. Я никогда не преувеличивал значение того, что я писал и пишу. Я думаю, что какие-то вещи у меня, может быть, получались, как мне кажется. Но ничего такого гипертрофированного, своего образа такого мраморного какого-то или бронзового в моем воспаленном мозгу не возникает. И больше я ничего не могу вам сказать. Это все-таки вам надо судить. Может быть, я надутый как бы такой пузырь, а может быть, там что-то есть. Вы решаете. Правда, не знаю. Сейчас я вот это, ладно, посмотрю записочку, чего тут. каким было ваше детство?
0: Детство мое было хорошее, потому что оно было детство. Я родился в Ташкенте, и меня очень любили в семье. Семья была тогда, когда я был маленький, бабушка и мама. Потому что отец по обстоятельствам того времени некоторое время отсутствовал, потом он вернулся. И мне было в детстве хорошо. Если вы подробнее спросите, я готов. А так, каким было мое детство? Босоногое детство. Ходил по России. Нет, ничего этого не было.
1: Скажите, пожалуйста, вот я просто сама петербурженка, и я знаю, что в Москве я очень часто сталкиваюсь с тем, что юмор не воспринимается иногда петербургский. Вот бывало ли у вас так, что ваш юмор не понимают?
0: Вы знаете, я вообще, честно говоря, ну, тоже считаю себя все-таки, хотя уже 20 лет в Москве, но все-таки человеком петербургским. Но я не понимаю этой разницы. Я не знаю, как вы это ощущаете и как вы это определите. Ну, не понимают, как я выхожу из этой ситуации. Поджимаю хвост и ухожу. Как тут? Ну, они поняли.
5: Извините, пожалуйста, вопрос не для экрана, а для нашей тесной аудитории,
0: да,
5: присутствующей.
0: Давайте, конечно.
5: Ваше отношение к алкоголю, табаку и женщинам? И как вы восстанавливаетесь после вечеринок с перепоем и недосыпом? Из личного опыта.
0: То есть... Все-таки, мало-помалу, мы, наконец, выруливаем на то, что нам всем интересно. Отношусь прекрасно. Кроме как... Значит, курить я бросил лет, ну, на около 15, я думаю, уже, наверное, назад. Поэтому я к нему сейчас отношусь плохо. Хотя это красиво, конечно, трубка особенно, я же это понимаю. К алкоголю я отношусь вполне лояльно. Что не хотелось бы говорить на канале «Культура». Ну, правда, чем дальше, как бы сказать, чем дальше, тем меньше. Но зато тем вкуснее. А вот, да, как-то виски вот в основном. Непатриотичный напиток. Всю жизнь как-то водка была, а сейчас вот. Что касается женщин... Все, конечно, с ними что хорошо, понимаете, помимо того, что вы знаете. Все время узнаешь, что это такая специальная, ведь это такие не, это как бы отдельная цивилизация все равно. Как, ну, не хочу обижать, но вы знаете, мы же тоже не знаем, вот как дельфины разговаривают. Мы не все понимаем про них. Вот когда-то я выступал, и пришла такая записочка, знаете, вот, а где, вот, когда много выступал часто, значит, а где легче выступать, в какой аудитории, когда женская или мужская аудитория? Я сначала подумал, идиотский вопрос, потом присмотрелся. Действительно, когда больше женщин, вот в аудитории больше, ну, не одни женщины, а больше, лучшая аудитория. Потому что то ли она женщина, она, я говорю, она, значит, они, женщины, они сохранили больше, что ли, естественности, выстояли как-то. Мужик приходит, он, так сказать, он сядет, говорит, ну, достойно ли все это его внимание, так сказать, еще неизвестно. Она его привела, но он решает. Она ему нравится, она включает, смеется. Не нравится, не смеется. Нравится, хохочет. Чаще всего не над тем, что ты говоришь. Какие-то свои соображения. Но в целом, вот, хорошо отношусь. Как можно плохо относиться? Ну, женщина, как это? Здесь мы можем лучше... Да, остановимся. Да, давайте на эту тему. А что значит на эту? Вот это вот мне нравится. А у вас про женщин есть? А про учителя, а про химиков нету? А про милиционеров у вас есть? Хорошо. Вот есть, кстати говоря. Ну, не знаю, про женщин ли это. Здесь про тех и других, кстати говоря. Вот вы знаете, так это интересно. Вот эти вещи, вот то, что сейчас читаю, ну, написано вообще, бог знает когда. Ну, за 25 лет отвечаю просто. А выдержала временем. Просто мы говорили о величии. Вот это так, действительно. Двое разговаривают. Ох, какие у тебя глаза. Такие глаза. Утонуть можно. И такие лучики. Ты мне веришь? Верю. И голос. Слышишь, какой у тебя голос? Такой весь бархатный, журчащий, серебристый, нежный, чуткий, отзывчивый, пользуется авторитетом. Ты мне веришь? Верю.
4: А еще улыбка. Такая, ну, у тебя какая-то прямо улыбка и все. Веришь? Верю. И вообще, я без тебя не я, а кто-то другой. И он о тебе думает, и тогда он это опять я. Веришь? Верю. И что я только свистни, и звезды с неба, и розы в мороз, и пить брошу. Веришь? Веришь? Верю. И что навсегда, навек, бесконечно, нескончаемо, до самого конца. Веришь? Верю. Потому что ты дура. Я ж тебе вру. Вру, понимаешь? Все вру тебе. Ты это знаешь? Знаю. Глаза называются красивые. Муж и красивые, только их сперва же на лице найти надо. Ты это знаешь? Знаю. А голос? Ты только рот откроешь, матери детей прячут. Ты это знаешь? Знаю. Да и улыбаться-то перестань, Господи. Ну, люди плачут веселее, чем ты улыбаешь. Ну, честное слово, знаешь это? Знаю. А то, что я ради тебя не палец о палец. Только за водкой, знаешь? Знаю. И вообще, я тебя брошу еще до того, как познакомлюсь, знаешь? Знаю. Так какого черта ты мне веришь? Если все знаешь, что ж ты веришь мне? Так ведь хочется. Давайте еще тогда. Мне нравится, когда вот вы разговариваете.
6: Скажите, пожалуйста, как у вас складываются отношения с кино и театром? Что вы для них делаете и что они делают для вас?
4: Ну, для меня они, как и для всех нас, они делают из меня что-то другое. Ну, вы смотрели великие фильмы все, наверное, какие? Они же как-то влияют на нас. Книги великие читали или невеликие, может быть, разные. Они влияют на нас. Что я делаю? Ну вот последнее время я много довольно занимаюсь театральным переводом. И вот, может быть, вы слышали спектакль номер 13 в Амхате, да? Значит, «Слишком женатый таксист» в театре «Сатиры». Ну еще было много довольно. Я сейчас еще готовится к постановке.
2: Что побудило вас изучать языки иностранные? И как вам удалось их самостоятельно выучить?
7: Вы знаете, доктор, что-то здесь в боку постоянно тянет.
8: Сердце.
7: Сердце. Сердце вроде, извините, все-таки здесь.
8: Ой, ну, сердце там, где часы. Это мы проходили.
7: Доктор, может, вы все же меня послушаете?
8: Ну, конечно же, о чем вы говорите, конечно. Так, слушаю вас.
7: Нет, я имел в виду... фонендоскопом.
8: Чем?
7: Ну, у вас должна быть такая штучка с резиновыми трубочками.
8: А, это есть. А? Сейчас. А? Там у вас что-то тикает. Ой, как интересно. Тик, тик.
7: Но болит-то у меня в боку, доктор.
8: Да. А что ж тут-то может болеть?
7: Может, печень?
8: Ой, печень может. Хотя, знаете, вот мы проходили, что если справа, то это аппендикс.
7: Доктор, я боюсь...
8: Ой, вот этого не надо бояться. Это мы вырежем под наркозиком, вы даже ничего не почувствуете.
7: Я боюсь, вы ошибаетесь. Дело в том, что аппендикс у меня уже давно вырезали.
8: Да? Угу. Ну-ка, откройте рот. Шире, шире. Как же вырезали, когда я его вижу?
7: Кого?
8: Кого? Аппендикс, аппендицит?
7: А вы не путаете?
8: С чем это?
7: С гландами.
8: Гланды. А где же аппендикс?
7: Ниже. Отсюда не видно.
4: Какой? Чего? Какой? А, какой вы папа? Доверительные ли у вас отношения с дочерью? Ну, какой я папа, конечно, разумнее спросить у дочери. Потому что опять стою в идиотском положении. Я прекрасный. Или я плохой папа? Как сказать? Я ее люблю. Я хотел бы, чтобы, ну, с ней было все хорошо. И в этом смысле, я думаю, я в рамках относительной нормальности. Но поскольку, мне кажется, что вообще все заложено на 99% природой и организмом, и генетикой, и чем хотите, воспитать можно только, чтобы она не плевала на пол, не сморкалась пальцем и так далее. Это мы воспитываем. А все остальное там заложено.
0: А времени, как у всех. Иногда хватает, иногда, не знаю. Не хватает. Скажу, нет, времени не хватает. Я очень занят, все время творю, и поэтому времени не хватает. Так, теперь буду читать. Что прочитать? Я, честно, даже не знаю, что-нибудь веселенькое. Так я бы рад, что есть, то ж читаю. Нет, однажды где-то выступал, в зал, смеялся. Хорошая была какая-то встреча была, и вдруг один человек он сидел где-то во втором ряду сидел очень внимательный. Потом, дает мне записку, сам, я понимаю, что это его записка, не передал, а я сам писал, говорит, а теперь прочитайте что-нибудь смешное, сказал он. Я прямо похолодел, так страшно такое получать. Еды нет. Нет еды, плевать. Худые дольше живут. Тряпок нет, черт с ними, замотался в газету, пошел. Доллар упал. У тебя еще второй остался. Все ерунда, главная катастрофа, веры нет. Никто ни во что. Фактам не верим, цифрам не верим, опросам нашего мнения не верим. Они же наше мнение у нас спрашивают. Супругу не верим, ибо есть опыт. Любовнику, ибо нет иллюзий. Некоторые от тоски стараются верить в пришельцев. Но тоже какие-то сомнения. Если они есть, чего все время гоняют свои тарелки по каким-то закоулкам? Почему официально не прибудут в центр и не объявят? Все, базар окончен, хозяева прилетели. Тут недавно опять писали в известиях, какому-то чумному пенсионеру Крюкову прилетел НЛО, проник на кухню, сожрал все из холодильника и улетел. Контакт, конечно, установлен, но продуктов уже нет. И веры нет. Не хрычу этому старому, не НЛО. Я вообще лично думаю, это вообще никакие не пришельцы, это наши, которые пытаются улететь. Нет веры, но это полбеды. Потому что у людей как? Пропала вера, осталось недоверие. У нас ни того, ни другого. Вместо этого выработали какой-то фантастический гибрид. Население живет в постоянном предчувствии обмана, помноженном на пугливую надежду. Вдруг не обман. Помноженную на опыт, что обманут обязательно. Отсюда уникальность всей нашей жизни, потому что веры никакой, а надежда, как ни странно. Хотя, если вдуматься, вера без надежды почти любовь. А надежда без веры почти шизофрения. Возьмите реформы. Бурный понос эмоций при полном запоре логики. Ваше отношение к частной собственности за. А к частникам убивать их надо. В мозгах сумерки, в сердцах туман. Верить дико хочется. Ну во что? Побежал тут было в Бога верить. Так у входа толпа секретарей обкома со свечками, не проскользнешь. А вообще дольше всего верили, конечно, в справедливость. Потом вдруг заметили, кто бы нас не вел в царство справедливости, по дороге почему-то непременно хапнет. Вопрос. Тут просочилось, что вы построили дачу в $1 миллион при окладе в 1000 рублей. Это правда? Ответ. Неправда. И народ понимает. Неправда. Значит, оклад еще меньше. Никто не доверится. Должно быть, что-то нелемое. Вы правительству доверяете? Я что, псих? А депутатам? Я что, два психа? А президенту? А мне этот Буш вообще никогда не нравился. А где же выход? А у меня бутылка с собой. Не верю. На, гляди. Этикетки. Не верю. Хлебни. Хлебнул. Не поверил. Повторил. Легкая вера пошла. Еще повторил. Проснулся. Голова горит, руки дрожат, вокруг все свои, синие фуражки, белые халаты. Тогда поверил, действует. Без обмана, значит, есть еще правда на земле, есть еще пока. Спасибо. Я очень люблю, знаете, где-то у Булгакова, мне очень нравится, у него чудная фраза. Раздался аплодисмент. Да. Вот. А я признателен, спасибо. В этой вот точке, о которой я говорил, мы некоторое время просуществовали вместе.
4: Спасибо. Я еще... Да, и просто... Еще скажу, просто вот подумал о том, что все-таки адресуясь названию этой передачи, все-таки «Линия жизни», я бы еще пожелал всем вам, чтобы эти линии были чистыми, чтобы на их пути не было помех, грязи, мусора, тоски. В общем, чтобы, как опять же Булгаков говорил, хороший люблю, плохой нет.

0: Здравствуйте, друзья.
1: Добрый вечер.
0: Коллега, что вам больше по душе, солнце или луна?
1: Какой странный вопрос.
0: И очень давний. Его задал еще небезызвестный Козьма Прутков.
1: А как он сам отвечал на него?
0: Луна. Ведь солнце светит днем, когда и без того светло.
1: Помню. Но, между прочим, он тут же добавлял: с другой стороны, луна только светит, а не греет.
0: Ну что ж, всегда бывает не бесполезно взглянуть на любое явление как с одной, так и с другой стороны.
1: Полезно, но не всегда легко. Скажем, сколько сил и энергии затратило человечество, чтобы взглянуть с другой стороны все на ту же луну, увидеть ее обратную сторону.
0: Ну, нам-то таких титанических усилий затрачивать не придется. У нас же есть верные помощники, писатели, юмористы и сатирики.
1: А на что мы будем смотреть с разных сторон?
0: А это тоже подскажут нам авторы.
1: Что ж, тогда, пожалуй, начнем. Только с чего?
0: Конечно, с песни. Ведь с одной стороны наши передачи состоят из литературных произведений юмористов и сатириков, а с другой их нельзя представить себе и без веселой песни.

первом тайме как раз. И увидел я пару зеленых удивительных девичьих глаз. И увидел я пару зеленых удивительных девичьих глаз. Мокнут все на трибуне широкой, никому не укрыться никак. Я подвинулся к девушке боком и отдал ей свой новый пиджак. Этот дождь был дождем для влюбленных, подрастает малютка.

0: маминых глаз.
1: Коллега, вы храните свои школьные тетради, дневники?
2: Да что вы! К чему мне вся эта макулатура?
1: Простите, старые дневники только с одной стороны макулатура, а с другой... Между прочим, самый действенный метод воспитания – это воспитание собственным примером. Что лучше, голословно требовать от ребенка «учись хорошо» или же показать ему свои былые пятерки и четверки и сказать «вот как надо учиться, как папа».
2: Да, но с другой стороны, в дневнике же могут оказаться не только... Впрочем, послушаем лучше юмореску Валерия Седых «Дневники». Сыну Конопухина, четвероклассника Даниле, в понедельник велено было принести в школу макулатуру. Конопухин-старший забрался на чердак и сбросил вниз целый ворох старых тетрадей, учебников, институтских конспектов и разного прочего бумажного хлама.
3: «А ну-ка посмотрим, как наш папочка учился!»
2: Иронически сказала жена Конопухина Маргарита, сама в прошлом золотая медалистка, и стала листать один из его школьных дневников, обнаруженных в связках. Конопухин весь подобрался, насторожившись, потому что учился он, признаться, средне. Хватал все, от 2 до 5, а авторитет перед сыном не хотелось терять.
3: «Так, 4, 3... 3.
2: Считывала Маргарита.
3: Рисование 4, пение 5. О, молодец, молодец. Ничего не скажешь.
2: Конопухин расправил плечи, слегка порозовел и положил руку на плечо сына. Учись, мол, у отца.
3: А вот, тут интересно. Отсадила вашего сына от Матасовой, которую он дергал за косу. Прошу зайти для беседы. Вон оно что. Это какой класс, какой? Ага, еще маленький наш папа был. Так, толкнул на перемене Сидорову. Виктор, это что ж такое?
2: Строго спросила Маргарита.
3: Откуда у тебя такая неприязнь к девочкам?
4: Да я помню, что ли.
2: Стал оправдываться Конопухин.
4: Сколько лет-то прошло? Да она сама Сидорова.
3: Ну-ну-ну-ну, сама-сама. Ну что ж, посмотрим еще.
2: Маргарита взяла с пола еще один школьный дневник мужа.
3: Так, тут мы уже постарше. Любопытно. Лариса Викентьевна, постирайте фартук Кудашкиной, который ваш сын залил клеем на уроке труда. Это к твоей маме обращаются, да?
4: Да.
3: Ага, еще вот. Ваш сын отнял портфель у Миноваловой и не отдавал до вмешательства классного руководителя. Так, товарищи родители, сын не дает прохода Дарьевой. Зайдите в школу. Вить, а ты, оказывается, вон какой был. Может, и остался таким?
2: Многозначительно заметила жена и подтолкнула сына из кухни.
3: А ты иди, иди, телевизор посмотри.
4: Но почему?
2: Смутился Конопухин и попытался что-то объяснить, но Маргарита перебила его.
3: Как же, разве я школьницей не была, знаю. Если мальчик девочку как-то дергает, толкает, значит, она ему нравится. Так вы проявляете внимание к нам.
4: Но тут и другие записи есть. Вот, смотри, ваш сын забыл дома спортивную обувь. Часто поворачивается на урок.
3: Конечно, конечно. Обувь забыл, Матасовой голова была занята. А поворачивался, чтобы на Кудашкину посмотреть. Или на Дарьеву, вот и поворачивался. Как же, любовь!
2: С некоторым уже надрывом произнесла жена.
3: Так вот почему у Тарасяниковых в субботу ты все на Погуляева оборачивался. Только сейчас до меня дошло.
4: Риточка, да честно же я не такой. Учителя вам лишь написать. Ну что тогда, что теперь? Вспомни, у Данилки-то нашего. И книгу он усверкал, и порвал. И на физкультуре уткину столкнул с коня. И все в дневник, все в дневник.
3: Да, опорочить тебя педагоги хотели.
2: Уже спокойнее, сказала Маргарита, и, воспользовавшись моментом, повернула разговор.
3: Собери молочную посуду, сдай, сходи, купи картошки, потом ковер с Данилой выбейте.
2: Конопухин шел с 2 тяжелыми сумками посуды и грустно усмехался про себя.
4: Да, вот так. За ошибки молодости расплачиваться надо.

0: Издавна известно, что лучшие средства защиты – нападение.
1: Вот это правило стоило бы взять на вооружение людям нерешительным, неуверенным в себе. Думается, оно очень бы помогло им в жизни.
0: Да, но с другой стороны, этим принципом порой руководствуются и личности, которых нерешительными или робкими никак не назовешь, вроде Булкина О.П.
1: А кто он такой?
0: О, Булкин! Булкин О.П. – это некий зав производством некой столовой. Его ответ в редакцию газеты с утверждением «меры приняты» переслал нам сатирик Геннадий Попов.
2: Прочитали ваш фельетон о недостатках в работе нашей столовой. Фельетон произвел на нас в целом положительное впечатление. Но есть в нем и отдельные недостатки. Автор не смог до конца вникнуть в специфику нашей работы. Расплывчатость формулировок вызывает порой досаду на автора, а не возмущение негативными фактами. Встречаются общие места, совершенно неуместные в конкретном фельетоне. Порой возникает вопрос, о чем автор пишет? О плохой работе всей столовой? Или его не устраивает только качество некоторых блюд? Почему не называются эти блюда и фамилии их приготовивших? В результате создается впечатление какой-то робости. Редко встречаются яркие эпитеты, запоминающиеся образные выражения, оригинальные метафоры, свежие аллегории. К сожалению, в фельетоне преобладают фразы-штампы, подобные этой. На столах стояла неубранная посуда. Вряд ли такой фразой можно заинтересовать читателя. На наш взгляд, гораздо лучше было бы написать так. На рассохшихся, шатающихся столах, казалось бы, только и ждущих легкого прикосновения, непонятно зачем, зашедшего в эту забытую всеми столовую посетителя, громоздились пирамиды неубранной посуды, в любую секунду готовые рассыпаться от этого прикосновения, со звоном превращаясь во множество тускло сверкающих в слабых лучах давно не протиравшихся светильников осколков. Удивляет также неумение фельетониста остро поднять, поставить и заострить, вывести разговор на принципиально высокий уровень. Нет ни одного оригинального сюжетного хода и неожиданного его поворота во всем фельетоне. Но больше всего огорчил конец фельетона. Неинтересный, вялый, неточный. Непонятно вообще, кому нужен такой фельетон? Кто его будет читать? В чьих сердцах найдет он отклик? Просим редакцию сообщить о принятых мерах. Зав производством столовой Булкин О.П.
1: Как говорится, сколько людей, столько и мнений.
0: У каждого своя точка зрения.
1: Поэтому-то и возможен взгляд на что-то с одной и с другой стороны.
0: Но нередко мнения, точки зрения и взгляды совпадают.
1: Бывает. Вот, например, я считаю, что сейчас было бы неплохо послушать стихотворение Александра Жукова «Точка зрения».
0: А я не могу с вами не согласиться.
3: Старо!
4: Опять ворчит сосед. Ему седьмой десяток лет. На мир он смотрит сверху вниз. Зато соседа внук Денис, тот видит все наоборот. Раскрыв глаза, а также рот, он удивляется покуда.
5: Ведь каждый день являет чудо!
4: Кто прав из них? Как рассудить? И тот, и этот, может быть. Известно, что от точки зрения зависит наше представление.

0: Олега, с одной стороны время нашей передачи заканчивается, а с другой стороны у нас осталось еще несколько минут, которых, правда, маловато для того, чтобы познакомить наших уважаемых радиослушателей еще с одной юморезкой. Что предпринять?
1: Очень просто. Объявить нашу традиционную рубрику «Веселая мозаика», включив в нее столько микроюморесок, сколько нам позволит время.
0: Верно. Вот что значит взглянуть на дело как с одной, так и с другой стороны.
1: Девушка в деревне.
2: Как здесь прекрасно! Просто удивительно!
3: Что ж удивительно?
2: Удивительно, почему города не строят в сельской местности.
4: Чему вы аплодируете? Разве вам нравится спектакль?
3: Нет, конечно. Просто я аплодирую, чтобы не заснуть.
5: Бабушка звонит своей замужней дочери.
6: Верунька, не могли бы вы сегодня на вечер взять ваших детей? Мы с дедом хотели бы сходить в театр.
4: Я слышал, что распалась ваша команда волейболисток.
3: Да, к сожалению, это так. Просто невозможно было выполнить их требования.
4: Какое?
3: Они отказывались играть в одинаковой форме.
5: Разговаривают две подруги.
0: Знаешь, мне приснилась добрая фея и пообещала исполнить три моих желания. Угадай, что я пожелала в первую очередь?
7: Чтобы она исполнила четыре твои желания.
8: Твердя, что с каждым днем труднее жить на свете, твердя, что оскудел наш мир с течением лет, наверное, бы и я мог согласиться с этим, когда бы не знал я, в чем секрет. Наверное, бы и я мог согласиться с этим, когда бы не знал я, в чем секрет. Разноцветный, огромный, веселый, неподвластный

0: Ласточка, ласточка, я орел, я орел, ласточка, ласточка.
1: Бабы, клопы, заморыши. Какой только дурак вам автоматы дал. Командиры называется.
2: Да что вы кричите?
1: А ты, Клименченко, тоже хорош. Ты молчи. Младший сержант Голонога.
3: Я.
1: Ты что? Ты что там еле шевелился? Я спрашиваю, что? Струсил?
3: Никак нет, товарищ капитан. Не струсил.
1: Не струсил, а что же? Командиры называется.
2: Да вы не шумите.
1: А ты, лейтенант, тоже хорош. Твой взвод самый худший, самый разболтанный. Он задержал роту. Он сорвал темп наступления.
4: Что мой взвод сорвал? Немцы сорвали. 6 ихних пулеметов сорвали. Вы что, не видели?
1: Что это такое? Что это такое? Что это за болтовня, лейтенант Клименченко? Вы что, на гулянке или в армии? Ах, ты у меня дождешься. Я тебя заставлю с одним взводом высоту брать, тогда запищишь, умник.
2: Вот напугали. Ну и пойду со взводом. Только когда я возьму, вам докладывать в полк не придется. Сам доложу.
1: Ах, так?
2: Так.
0: Ласточка, ласточка, я орел, я орел.
1: Ну вот что, я такого не допущу. Я болтунам каленым железом языки прижгу. Я здесь командир, а не пастух. Поняли? Теперь давай сюда. Ну, чего надулся, как суслик? Давай ближе, говорю. Значит так, слушай задачу. Ударим снова. Ударим снова. Сигнал к атаке!

Больше 20 лет прошло с тех пор. А я помню все так отчетливо, так ясно.

0: Без единого выстрела все разом высыпали мы из оврага, бросились на высоту. Немцы вначале молчали. Может, не заметили нас, а может, выжидали. Люди продрогли за утро на глинистой промерзшей земле. И потому сразу же рванулись дружно. Однако путь наш лежал в гору. Бежать было далековато, и первого запала хватило ненадолго. Правый фланг взвода вскоре загнулся, начал отставать. Это не предвещало ничего хорошего. Но я не решался нарушать тишину, не стал кричать на младшего сержанта Голунова, который командовал правофланговым отделением. Сжав в руке пистолет с ремешком, одним концом прицепленный к поясу, я бежал вместе со всеми как можно быстрее туда, в гору, где, подготовив пулеметы, ждали нас немцы. Я не очень обращал внимания на эти выкрики. Теперь в цепи я в какой-то мере стал независим от ротного.
1: Араб, горлопан, отца родного не пощадишь, чтобы перед начальством выслужиться.
0: Думая так, я чувствовал, как дотлевают во мне остатки прежней злости, прорвавшейся там, во враге. Мнут струхлевшую прошлогоднюю стерню, недоношенные за зиму валенки, ботинки с зелеными, сизыми, черными обмотками, запыленные кирзачи. Люди бежали по обеим сторонам от меня. Расширенные глаза их настороженно скользили по высоте. Сипло дышали простуженные груди, болтались на ветру ремни автоматов. Одна мысль владела тогда мною. Быстрей, быстрее, пока не ударили немцы, пока тихо. Пробежать хотя бы лишний десяток метров к этой высоте, куда я это хорошо знал, путь вот-вот оборвется шквалом огня. Я увидел, что правый фланг отстал еще больше. Неповоротливый пожилой Голунов с подоткнутым под ремень полом и шинели то бежал, то останавливался, кидался в стороны, крича на бойцов, которые все заметнее замедляли бег, и, видимо, уже готовы были залечь. Этого допустить было нельзя.
2: Голунов! Голунов, так твою! Вперед! Вперед!
0: Я кричал, но слова мои бесследно исчезали в громыхании боя. Я еще несколько раз потряс в воздухе кулаком с зажатым в нем пистолетом и рванулся вперед. Пули густо пронизывали воздух, клевали мерзлую землю ног брызжа песком. Хмурое небо гудело, голосило, скулило тысячу голосов. Сердце мое бешено стучало в груди, усталость распирала легкие, в висках с натужным звоном пульсировала кровь. Быстрей, быстрей!
1: Быстрей, быстрей, быстрей!
0: И уже невдалеке виднелась дорога. Вытаившая из-под снега полоска серой земли с редкими гривками бурьяна по сторонам. От дороги до траншеи оставалось всего шагов 100, и ни за что нельзя было позволить взводу залечь тут. Любой ценой надо было прорваться к брустверу. Я уже не подгонял бойцов, перестал отдавать команды, мчался, опережая всех и хорошо зная, что только так можно не дать людям залечь. Траншея была уже совсем близко, в каких-нибудь 20 шагах, когда огненные колючие клубки разрывов взметнулись почти у самых моих ног. Я упал первый раз за эту атаку, но уцелел. Одубевшим рукавом вытер с лица пот, оглянулся. Очереди с гулким треском катились по промерзшей земле среди тех, что бежали, шли и падали. Собрав остатки сил, я рывком вскинул свое тело с земли и, преодолев последний метр, отделявший меня от траншеи, взлетел на бугорчатый, усыпанный гильзами бруствер, пригнулся, выстрелил несколько раз в загадочный зев траншеи и следом сунулся в нее сам. И тут что-то огненно-черное, нестерпимой болью в голове, погасило мое сознание. Я очнулся от того, что было очень холодно. Знобило, особенно мерзла спина. Стало ясно, что я куда-то сползаю. Полушубок и гимнастерка на спине задрались. Оттого и было так нестерпимо холодно. Я с усилием раскрыл глаза и увидел перед собой

0: Кроме земли. Показалось, что я попал в яму. Но почему тогда задрались куда-то вверх ноги? Приподняв голову, я повернулся, пытаясь удержаться руками. Увидел перед собой чью-то согнутую спину. Хлястик с оловянной пуговицей и черный кожаный ремень под ним. Вторая пуговица на хлястике была оторвана. От нее осталось только проволочное, залепленное землей ушко, ниже которого болталась на ремне сумка. Я сразу узнал ее. Это была моя старенькая кирзовая сумка, выданная мне еще при выписке из училища. Ноги мои были зажаты под мышками у этого человека, который, так нелепо впрягшись, волочил меня по траншее.
1: Verflucht noch einmal.
0: Немец оглянулся. На его густо заросшем щетиной немолодом лице отразилось переходящее в испуг удивление. Нижняя губа его оторвалась от верхней, и на ней, наискось прилепясь, дымил желтый окурок сигарет.
1: Рус капут!
0: Я понял, что наступил конец. У меня не было сил защищаться. Я только попытался сесть. Меня почему-то испугала мысль, что я буду убит лежа. Вверху над нами плыли тучи, и стебли бурьяна на бровке бруствера часто-часто мельтешили от ветра. Я понял, появился начальник. Меня поташнивало. Туман то и дело застилал глаза. Оба немца временами расплывались, словно тени в неспокойной воде. И я, склонив голову и закрыв глаза, безразличный ко всему, ждал выстрела.
1: Aufstehen! Вставайте, Рус! Вставайте!
0: С трудом преодолевая бессильное оцепенение, я понял, что смерть пока что откладывается. И как за спасение я ухватился за эту коротенькую возможность жить, оперся рукой о стену. С преувеличенной уверенностью, не рассчитав силы, встал и сразу же прислонился плечом к бровке траншеи. Тогда немец-солдат сильной рукой подхватил меня под мышку и, бесцеремонно толкая, повел меня по траншеи. Вокруг по-весеннему привольно и просторно. Дожидаясь своего часа, бродил весенними соками лес. Освободившись от снега, вот-вот готова была ожить извечно обновляемая земля.
1: Пошел! Пошел!
0: Местами на ручьях и в бороздах, на лесных опушках чахли, дотаивали жесткие на морозе, как наждак плешины снега. Неистово носился над просторами ветер, сушил землю. На смену бесконечно долгой морозной зиме шла весна. И понял, она уже не для меня.
1: Пошел, Рус, пошел!

0: Krieg ist gefangen.
1: Gut.
2: Я ступил на шаткие, наспех настеленные доски пола. В лицо ударил жаром накаленной печки.
0: Direkt von vorn.
3: Куда меня привели? В штаб? А прежде чем расстрелять, будут допрашивать. Вот эти двое. Бритоголовый, это, наверное, начальник. А молодой в мундире подчиненный, ишь как лебезит.
0: Herr Roberts, ich will diesen Kriegsgefangenen für unsere Propaganda benutzen. Zwingen Sie ihn zu reden. Für uns ist es wichtig, dass ein Offizier eine Rede hält.
3: Нет, это не штаб. Ну тогда что? Гестапо? Какой-нибудь пропагандистский отдел? Чего они хотят от меня?
2: Чего они хотели от меня тогда, я не знал.
0: Клименченко, geboren 1921.
3: Обо мне разговор. Документы мои смотрят.
2: При мне были тогда удостоверение командирское, комсомольский билет, удостоверение о наградах.
3: И справка о ранениях, все, что в сумке было.
0: Melden Sie mir die Ausführung. Jawohl, Herr Roberts.
3: Ушел бритоголовый. Теперь начнется.
4: Ну, лейтенант, начнем разговор. Куришь?
5: Что?
4: Ты что, ранен? Черт, что же они мне не сказали? Ну-ка. Ну ничего, это пустяки, подлечим.
6: Санитейш, нэ!
7: Zum Befehl, Herr Leutnant.
4: Umbinden.
2: От грузного немолодого уже санитара с сухим желтым лицом остро пахло дустом и еще каким-то лекарством. Он начал сдирать с меня перепачканный, изодранный в клочья полушубок.
7: Ruhig setzen, Hände hinab, so.
2: Я вяло подчинялся настойчивым движениям санитара. Мне уже было безразлично, что сделают со мной.
7: Du hast ein gutes Loch im Kopf.
2: Я хотел лишь покоя и невидящим взглядом смотрел, как по доскам вокруг табурета тяжело ступают поношенные сапоги. На пол упали светлые спутанные пряди моих волос. Затылок, видно, был сильно разбит и болел, но я терпел все. Только раз вздрогнул, когда рана обожгла лекарство. Вскоре, однако, санитар проворно обмотал голову желтоватым бумажным бинтом и собрал в сумку свое снаряжение.
7: Alles in Ordnung. Bin ich frei, Herr Leutnant? Gut.
4: Ну, так лучше. Ничего, это излечимо. У немцев медицина, как у нас говорят, на высоте. У нас это значит у русских. Да ты не удивляйся. Я русский, как и ты, москвич. На Таганке жил. А ты откуда будешь?
2: Нарочитая доброжелательность и забота этого человека наводили меня на мысль, что ждет меня тут нелегкое. Но неприязнь и открытая враждебность к этому русскому как-то начали ослабевать, и я почувствовал себя будто наравне с ним. Правда, я понимал, что это еще ничего не означает, и что надо держать ухо востро.
4: Ну так откуда?
5: Там написано. Наверное же, грамотный.
4: Ну, конечно. Там все написано. У нас, то есть у вас, на этот счет полный порядок, как говорят, ажур. И где родился, и где женился, и где крестился, все известно. Я-то это знаю. Сам был такой.
3: Что за тон? Чего ради?
4: Орденишко давно получил.
5: Осенью.
4: За оборону наступления.
5: За окружение.
4: Ну что ж, похвально. Заслуженный боевой офицер. Ладно, может, познакомимся? Я Чернов. К сожалению, не Белов, но что поделаешь.
2: И вдруг внутри у меня что-то словно оборвалось. Такой открытой показалась мне эта улыбка.
3: А может, он тут по заданию наших работает? Может, разведчик? А вдруг он выручит?
4: Ну, ты можешь называть меня Борисом, и почитай ровесники. Ты с какого года? А, с 21-го. Ну вот, а я с 917-го, так сказать, ровесник октября.
2: Он бросил за печь сигарету и впервые сел на свое, видно, постоянное место за столом. Я пристально следил за его легонькой ухмылочкой, которая блуждала на его белом, в меру упитанном, свежевыбритом лице. Казалось, такой человек никому и никогда в жизни не сделал ничего плохого.
4: Полагаю, мы сговоримся. Ты, наверное, думал, что в плену сразу расстрел, да? Глупости. Ты же не комиссар. Немцы умеют уважать достойных противников. Да-да-да, работяг войны, строевых командиров, специалистов. Немцы к ним относятся, я бы сказал, по-рыцарски. Ну что замкнулся? А? Ну что так смотришь? Опомниться не можешь. Это ничего. Пройдет.
5: Что вам нужно?
4: Вот это деловой разговор. Очень даже немного. Я думаю, тебе не меньше нас жалко своих солдат, не так ли? Так вот, через день-другой их погонят в наступление, и всем будет капут, а зачем?
1: Недовольно ли России лить кровь?
2: И казалось, он искренне переживал то, что говорил. Сколько их уже принесла Россия? Я снова с некоторым любопытством взглянул на него.
1: Классовая борьба, войны.
4: Одним словом, лейтенант, вот что. Необходимо выступить по звуковещательной установке и поговорить со своими. Нет-нет, выдумывать ничего не придется. Есть утвержденный текст.
5: Вот оно что, теперь все ясно.
4: Так как? Рисковать тоже не придется. Динамик на передовой, мы в траншее. Несколько слов конкретным лицам, это подействует. Это всегда действует.
5: А, вот вы о чем. Нет, ничего не выйдет. Ищите другого.
2: Я понял все. Ничего нового в этом для меня не было. Когда-то в дождливую беспросветную ночь под Вязьмой я уже слышал подобные агитации по радио. На пушке беспомощной ярости матерились бойцы, слушая брехню какого-то перебежчика, который сутки назад был с ними рядом и вместе из одного котелка хлебал суп, а потом агитировал их переходить на сторону фюрера.
4: Так как? Не хочешь, значит? Ну что ж.
0: Ну, на вас, Дэн?
7: Hat abgesagt, Herr Oberst.
5: Сейчас этот бритоголовый что-нибудь придумает. Все равно не заставит, гад.
0: Zwingen Sie ihn zu reden.
4: Вот тебе.
2: Очень медленно, держась за стену, я все же поднялся.
4: Отказываться у немцев не принято. Ясно?
5: Вот ты где открыл. Гад ползучий.
2: С минуту я стоял у стены под этими взглядами двух пар разных, но снова, как мне показалось, совсем не враждебных глаз. Было обидно и больно, но опять почему-то не хотелось верить тому, что тут произошло. Так обычно и просто смотрели на меня эти глаза.
0: Ты будешь исполнять немецкий бефель?
5: А я не предатель.
0: О. Гуд.
4: Ну как?
5: Кол тебе в душу.
4: Ну-ну, не сердись. Чепуха. Это так, для порядка. Иначе ж сам понимаешь. Начальство. Ну, садись. Садись, ну. Ну, сам понимаешь, приходится. Иначе скомандуют и все, конец. Так что иногда лучше ударить.
2: Покачивая на столе огонек, Чернов начал ходить по землянке. Казалось, ничто не способно было вывести его из душевного равновесия. Таким он был неторопливо уверенным, расчетливым, аккуратно, почти что элегантно одетым. На его стриженном под бок с белесом затылке шевелилась розовая складка.
4: Между прочим, тебе еще, можно сказать, повезло. Да-да-да. Не каждому дается вот такая возможность реабилитировать себя. У немцев заслужить доверие нелегко. Зато они ценят преданность. Я ведь сужу по собственному опыту. Сам знаешь, когда-то ждал пули. Пришлось доказать кое-что. И вот видишь, вместо пули мундир.
5: Что за намеки? Кто он такой, политрук? Командир? Штабист какой-нибудь?
2: И вдруг меня будто осенило что-то. Я понял, что передо мной хитрый враг, и что никакой он не москвич, хотя, может, когда-то и жил там.
6: Зря стараешься. Не на того напал.
4: А вообще, ты того. Не слишком ерепенься. Учти, выбор-то у тебя не очень богатый.
1: Либо ты выступишь, либо в землю ляжешь сегодня же.
6: Ну и пусть. Стреляйте, все равно пристрелите. Не к своим же отпустите. Не верю я вам. Сволочи вы все.
4: Не горячись. Ведь в конце концов мы сможем сделать все, что надо, и без твоего участия. Вот. В твоей же сумке список личного состава первого взвода автоматчиков. Командир отделения Голонога Иван Фомич. Ефрейтор Опенкин Петр Петрович. Красноармеец Сиязов. Гаймадулин. Вот имя и отчество не проставлено, непорядок. Так, Черков, Федоров, Хиль. Всего 22 человека. Вы бывшие отмечены? Отмечены, как же. Ну вот. Командир роты тоже известен, Орловец. Остальное сами сделаем. Только вот ты тогда, понятное дело, пеняй на себя. А на той стороне все равно в квадрат возведут, понял?
6: Как это?
4: А просто. Подумай, поймешь. Вот так. Так что решаешь?
5: Что они надумали? Что сделают?
6: Провокаторы! Сволочи продажные!
4: Тихо! Тихо, лейтенант. Ты сначала подумай. Поостынь.
2: Я сатанело глядел ему в глаза, на этот раз уже холодные и жесткие. Несколько секунд мы так и стояли один против другого, разделенные только столом. И тогда ко мне впервые пришло отчетливое понимание того, что эти звери сделают со мной все, что захотят. Это оглушило. Я беспомощно опустил руки, понурил голову и, почувствовав, как запрыгали в глазах черные бабочки, вернулся на прежнее место посредине землянки.
5: И надо же было вчера отметить выбывших, убитых и раненых. Гаймадулин, кажется, только не отмечен. Ночью подстрелили, не успел вычеркнуть. Нет, этого допустить нельзя. Но как? Схитрить.
2: Я понял, что единственный выход у меня – схитрить. Утонченному коварству врага противопоставить такую же изощренную хитрость. Однако мне, человек прямой и открытой натуры, не так-то легко было это сделать.
5: Список.
2: Главным теперь для меня был список. Я ясно понимал это. Мне тяжело было заставить себя не смотреть на этот прижатый сумкой листок бумаги. И все же я каждой частицей тела ощущал его там. И даже опасался, что Чернов мог по какому-нибудь движению догадаться о зреющем во мне намерении. Но недаром, видно, меня посадили посредине землянки. Надо было что-то придумать. И я решил растянуть время.
6: А что я должен говорить там?
4: Ну вот, давно бы так. Это очень просто. Прочесть вот эту бумажку. Черт, где она тут у меня затерялась? А вот, держи.
6: Дорогие граждане, мои однополчане, бойцы и командиры полка. Обращается к вам бывший командир, красноармеец. Так, 700 грамм хлеба, горячий обед, утром кофе, каждому одеяло. Свобода от большевизма по желанию, костел, кирха или церковь для верующих.
5: Список.
2: Точно рассчитать бросок к столу мне было трудно. Я не чувствовал в себе необходимой для этого ловкости.
6: Ладно, черт с ним, я согласен.
4: Ну вот и с Богом. Поздравляю. Как говорят, раскололся и добро. Ну, конечно, какой смысл умирать из-за какого-то там идиотского принципа? Правда ведь? Значит так. Ну-с, а теперь по российскому обычаю надлежит размочить. Как-никак все-таки людей от смерти спасаем. Это, брат, не измена, это скорее доблесть. Ну, сейчас коньячку бутылочку, консервы имеются.
2: Он пружинисто присел на своих щегольских с высокими задниками сапогах и вытащил из-под стола желтый, похожий на чемодан, ящик. А на столе под сумкой остался лежать список личного состава взвода автоматчиков. Всего в 2-3 шагах от меня.
5: Что это? Прошляпил или нарочно? Надо решать, ну же!
4: Ну вот мы сейчас как наши, то есть как ваши говорят, и обмоем начало твоей новой службы. Коньяк? Видно, такого не пил.
5: Ошибка или провокация? Я могу сейчас. Давай, скорее, скорее. Ну что же ты?
2: Я подвинул на полу ногу, пригнулся всем телом и прыгнул. Правой рукой я довольно сноровисто откинул в сторону сумку. Левая же, сбросив колбасу, схватила сложенный четверо листок бумаги.
5: А, черт.
2: Почему-то вместо того, чтобы ринуться на меня, он схватил бутылку, которая падала со стола. Я отскочил на шаг назад и рванул печную дверцу, сунул бумажку в огонь. Вместе с пламенем, мгновенно вспыхнувшим в печке, во мне взвелась торжествующая победная радость. Чернов смеялся. Не понимая причин этого смеха, повернулся назад и взглянул на Чернова. Я еще не сообразил, что произошло.
4: Дурак ты. Думал, схватил свой список. А он вот у меня, в кармане. Попался, голубчик, в западню. Скот, кого обмануть вздумал?
2: Я откинулся к стене и, напрасно пытаясь прикрыться руками, быстро сползал на пол. Чернов бил яростно и молча, как можно бить только за личную обиду, за собственные неудачи, за непоправимое зло в жизни, вымещая все на одном человеке. Вскоре меня перехватило дыхание, и я захлебнулся тягучей, вдруг поглотившей все ощущение мутью. Я снова очнулся, как и там, в траншее, от нестерпимой судорожной стужи. Память моя с необыкновенной ясностью воспроизвела последние минуты сознания. На этот раз я хорошо понимал, что со мной произошло, только не знал, сколько прошло с тех пор времени и где я лежал. Вокруг было темно. Я оперся руками о пол. Ладони ощутили шершавые железообшивки. И тогда я догадался, что лежу в машине.
6: Заперли в какой-то газенваген. Куда-то везут. Хотя почему куда-то? Больше выкручиваться, видно, не придется. Надо же было так перехитрить. Взяли, как щуренка на блесну. Вот тебе и доблесть, дурень набитый, избитый. Видно, кулачных дел мастер, землячок проклятый. А как подъезжал, как мягко слал. Ха, чуть даже коньяк не выпили. Вот тебе и соотечественник. Ну вот и все. Кажется, настигла меня костлявая.
8: Командир отделения Голонога Иван Фомич. Ефрейтор Опенкин Петр Петрович. К вам обращаюсь я, ваш командир, лейтенант Клименченко.
6: Радио. На передовой. Я. Меня.
8: Красноармеец Круглов. Младший сержант Оголитин. Ефрейтор Телушкин.
6: Мои автоматчики. Стойте! Что вы делаете, гитлеровцы проклятые?
2: Я бил и бил в двери до острой боли в кулаках. От натуги из моего затылка снова пошла кровь. Горячей струйкой ее тихо скользнула по спине меж лопаток. Но мне уже не жаль было крови, да и самой жизни. В отчаянной судороге зашлось мое сердце перед величайшей несправедливостью.
6: Откройте! Откройте!
8: Альт! Жизнь, Боливера!
6: Ай, жизнь!
9: Кристен, черт с вами, стреляйте! Откройте! Дайте сюда Чернова! Чернова сюда! Чернова! Чернова сюда!
10: Я и сам понимал, что слова мои совершенно напрасны, ибо о каком праве можно говорить с этими людоедами? Но это было единственным возможным протестом, так как сделать что-либо я уже был не в силах. И я бил, и бил кулаком, бил здоровым бедром, коленями. Необыкновенное душевное напряжение придало мне силы. Все мое существо жаждало бунта и боролось.
9: Гады!
2: Когда машина остановилась, неожиданно раскрылась дверь, я едва не выпал из кузова и сразу увидел этого, кто вчера назвался Черновым. Нисколько не похожий на вчерашнего, холодно сдержанный, в высокой офицерской фуражке под поясанной шинели, он стоял возле входа в землянку, засунув руки в карманы, глядел на меня. Рядом стоял тот вчерашний высокий бритоголовый.
9: Ты гитлеровский ублюдок.
4: Сейчас узнаешь, какой я тебе ублюдок.
7: Die Knöpfe abschneiden.
2: Рыжий в синем комбинезоне солдат щелкнул большим перочинным ножом и сбоку, остерегаясь моего удара ногами, дернул меня за штаны. Второй обеими руками ловко обхватил мои ноги. Я сначала не понял, что они придумали, рванулся, но напрасно. Рыжий резанул брезентовый поясок моих штанов, и на землю одна за другой посыпались пуговицы. Отлетел вырванный с клочком материи крючок.
9: Что вам надо? Что вы делаете? Убейте сразу! Ну, стреляй скорее! Ну!
4: Это для тебя слишком большая роскошь. Ты меня еще попомнишь.
7: Herr Roberts.
0: Ich habe Sie verstanden. Jetzt darf er zu seinigen gehen.
2: Все, что держали меня, отпустили. В отчаянии, скрипнув зубами, я вынужден был обеими руками схватить свои брюки и держать их так унизительно и беспомощно. Душу мою раздирал от гнева, бессилия и позора. Казалось, на минуту я захлебнулся в немом внутреннем вопле.
11: Рус, пшёл, пшёл.
3: Конец.
2: В который раз за сутки охватила меня эта мысль, и в который раз она не сбывалась. Но вот, кажется, убьют. Я подумал тогда, что они сделают это где-нибудь во враге, подальше от людей. Однако немцы вывели меня на вчерашнюю тропинку и погнали по ней все ближе к передовой. В нескольких шагах впереди шел Шварц Чернов. С окровавленной головой в одной гимнастерке я шел медленно, придерживая руками брюки. Голова моя кружилась. Повязка сбилась с затылка, держалась только за ухом. Гимнастерка на плечах была забрызгана кровью. Ордена на груди уже не было. Видно, вчера отвинтили в землянке.
3: Что им еще надо? Что они надумали?
9: Эй, Шварц Чернов, ты гад, хватит мучить, стреляй!
4: Стрелять? Нет, стрелять я подожду. Я сначала устрою тебе маленький спектакль. Знаешь, как-то у вас говорят, концерт самодеятельности.
9: Подлюга, чего тебе еще надо?
4: Скоро увидишь.
3: К передовой гонят, а почему тихо так? Где наша рота? А помирать буду все-таки к своим поближе. Хорошо.
4: Давай, давай, шагай. Ну, шагай.
3: Наши.
4: Голову ниже, ну!
3: Еще заботится, гад, чтобы родная пуля меня от мук не избавила. Куда это так далеко ведут? Траншея, та самая. Вот здесь я вчера спрыгнул. А потом этот удар в голову, и все. А во враге свои, наша рота. Хоть бы один денечек еще со своими побыть. Хоть бы один разочек еще с ними в атаку сходить. Я бы не ругал этого неуклюжего голоногу. Он неплохой в сущности, и ротный тоже. Я бы не обижался на него. Я пошел бы с ними со всеми в любой бой, в самое пекло, лишь бы со своими. А теперь, ну что ж.
4: Ну а теперь иди.
3: Куда?
4: Вылазь. Иди. Туда, к своим. Ты же хотел, кажется?
3: Как к своим?
4: Очень просто. Вылазь и топай. Чего испугался? Или, может, не хочешь?
5: Что он затеял, страшный этот человек-зверь, что он еще подготовил? Смерть, это понятно, но почему именно такую? Ну что ж, пусть. Может, даже так и лучше, на поле боя, на глазах у своих. Пусть.
4: Иди.
2: Я шагнул мимо Шварца и грудью ткнулся в бруствер. Траншея была тут глубокая, а руки мои были заняты брюками. Я сорвался, ударившись подбородком. Это было унизительно. Солдат щелкнул пряжкой своего ремня и, сняв его с длинной шинели, подал мне. Мучаясь от стыда и унижения, даже не взглянув на него, машинально подтянул и туго подпоясал брюки. Потом, напрягшись каждым мускулом, вскочил грудью на бруствер и вылез из траншеи. Впереди распростерлась необъятная, притуманенная ширь поля, близкий у подножья высоты овраг, покатый склон с полегшей стернёй и уходящий под самое небо весенняя даль. Это предсмертное приволье неудержимой тоской резануло сердце. Я не мог ни понять, ни почувствовать даже, откуда. То ли из этого серого, печального, но такого до боли родного, свободного простора, то ли, может быть, из самой моей страдавшейся души вдруг загремело во мне где-то внутри нечто вечное, величественное и почти святое, перед чем человек и все его заботы были бессмысленны и ничтожны. В какой-то короткий миг я почувствовал себя муравьем и богом одновременно. Будто с порога вечности на секунду заглянула в мое лицо великая, непознанная в жизни сущность бытия. На несколько коротких секунд, утратив собственное ощущение, как бы растворившись в небытии, я вознесся над этим простором, над огромной искровавленной землей, траншеей, оврагом и даже собственной скорой гибелью. Правда, мимолетный взгляд туда-назад в одно мгновение низвергнул меня к земле, к своей смерти, и я, отсчитывая последние мгновения, шагнул с бруствера. Потом, медленно, уже реально ощущая себя и все земное вокруг, и прощаясь с жизнью, я пошел от траншеи в поле, вниз, к оврагу, ожидая всем телом очереди или, может быть, залпа, и зная, что все кончится как нельзя более просто. Мне только хотелось теперь не прозевать последний миг, отметить его как точку, как последнюю грань моей жизни.
5: Ну, стреляйте. Где же выстрелы?
2: Я остановился, выждал, оглянулся. Вдоль всей траншеи над бруствером торчали, шевелились каски, стволы винтовок, короткие дула автоматов.
5: Почему же они не стреляют? Почему не убивают? Чего медлят? Чего они затеяли? Этот Шварц, что он придумал? Что еще хуже, чем смерть? Может, впереди минное поле, или они ударят из пушки? Когда же? Когда? Ведь я уже далеко. Так просто не достанешь. А что если жить? Жить? Жить?
2: Жить! Я рванулся, что было силы. Ветер туго ударил в грудь, но я пригнулся, кинулся вперед и побежал сверху вниз по полю. Шатко, неуверенно, слабости почти не управляя телом. И все же, как какого-то оправдания, как исхода мучительной неопределенности, ждал оттуда с высоты выстрелов. Но выстрелов не было. Ни одного. Ниоткуда. Высота замерла, притаилась, стихла. Тогда меня внезапно охватил мгновенный, неосознанный еще страх. Бессмысленно блуждающим взглядом я взглянул вниз, где уж так близко было спасение, и остановился, как вкопанный. По всему берегу оврага, из траншей и окопчиков-робиков торчали каски, шапки автоматчиков. Я не видел еще ни их лиц, ни взглядов, но что-то страшное вдруг подсознательно передалось мне. Я отчетливо, как это может быть только за секунду до смерти, понял, что и эти люди тут видят во мне врага. Это новое открытие ошеломило меня, что-то во мне сразу перегорело, ноги сами рванулись в сторону, и я, не зная и не понимая, как и что случилось, и что делать дальше, обежал по стерне кривую, безысходную, замкнутую петлю, еще раз увидел молчаливую высоту, и тогда окончательно понял, что со мной произошло. Я опустил руки. Голова моя бессильно поникла на грудь, и, шатаясь от ветра, я медленно побрел во враг. Рядом были люди, но я не видел их. Они все молчали. Потом в поле моего зрения попали знакомые валенки с желтыми старыми подпаленными. Я, вздрогнув, поднял голову. Напротив стоял орловец. Страшное черное от густой щетины лицо ротного, на котором бешено горели глаза, не удивило меня и не испугало. Я немело безразлично взглянул в гневную пропасть его зрачков. У меня не было уже ни злости, ни обиды. Было только прежнее постоянное ощущение беды, которое так несправедливо обрушилось на меня, и скинуть которое просто уже не было возможности.
12: Видать, за остальными приполз.
13: Шкура продажная, подпевала фашистская.
14: За сколько тебя купили?
12: Совести нет у человека.
2: Я ждал этих выкриков. Оправдываться у меня не было сил, да я и не находил слов, чтобы опровергнуть эту чудовищную несправедливость. Впервые со всей ясностью я понял коварный замысел Шварца и с новой силой почувствовал, что действительно смерть теперь для меня роскошь.
13: А что же орловец? Почему молчит?
2: Я поднял глаза, встретился со взглядом капитана и вдруг увидел в нем почти что растерянность.
13: Неужели понял? Догадался?
2: Мне показалось... Ротный обо всем уже догадался, прочитал на моем окровавленном лице мою страшную беду, и теперь мне оправдываться уже и не надо. От этого в душу мою вдруг хлынула нестерпимая обида.
13: Братцы мои!
12: Братцы мои! Теперь братцы!
15: Тихо! Молчать! Коли ни черта не понимаете.
12: Чего не понимаем?
16: А может, и не виноват лейтенант?
13: Что с человеком сделали?
15: Что ж, сынок, что теперь сделаешь? Стерпи как-нибудь.
13: Как-нибудь.
2: Эти сочувственные, тихие слова младшего сержанта Голоноги, пожилого человека, с которым у меня бывало всякое и плохое, и хорошее, неожиданно словно восстановили в моей душе что-то сдвинутое, сбитое несчастьем со своего обычного места. Может, в этих словах отразился тот трудный всегдашний Голоногу, упрямый, терпеливый, податливый, с которым я немало поборолся, и теперь внутренне рванулся в протесте против этого как-нибудь. Либо я буду прежним для них, либо никаким.
12: Дай автомат! Ну!
2: Голоног бессмысленно моргнул запавшими усталыми глазами, но в следующую секунду опустил руку, снял с плеча автомат и отдал его мне. И я, будто безумев, рванулся по склону за враг и по ней устремился туда, вверх, к высоте.
17: Ребята! Наш лейтенант невиновный!
18: Это все они, гады!
17: Ребята, за нашим лейтенантом! Ура!
18: Ура!
19: Отставить! Стань! Назад! Левенченко назад! Все назад! Бегом!
2: За эти несколько последних минут я уже успел снова стать частью целого. И теперь, как и все, обязан был подчиниться этой команде. И я вместе со всеми побежал обратно во враг, туда, где стоял орловец. Обессиленный, растревоженный, в неподпоясанной гимнастерке, без шапки, я снова особенно остро почувствовал свою униженность и беду. И все же это было не самое худшее. Самое худшее произошло, когда рядом с орловцем я увидел штабного офицера Петухова, о котором в полку говорили как о большом формалисте и чинуше.
20: Пойдешь в трибунал,
3: За что?
2: Но никто не ответил мне.
3: За что?
2: И опять мне никто не ответил. Ни Петухов, ни Орловец, который, сдвинув костлявые над брови, хмуро глядел на меня. Ни автоматчики, что встали на обрыве почти по всему склону, также следили за мной. Тогда я вздрогнул, поняв, что западня за мной навсегда уже захлопнулась.
3: За что? За что? За что, капитан? Скажите!
15: Ничего, Клименченко, не бойся. Иди сюда. Разберутся.
3: Разберутся.
2: Я уже знал, как это иногда бывало. К тому же я увидел, как Петухов, приподняв пистолет, снял курок с предохранителя.
3: Ты победил, Чернов.
14: Взять его.
3: Стой! Стой, ребята! Я в руки не дамся! Стой, хлопцы!
14: Ах, ты так? Взять!
3: Постойте! Что вы делаете? У меня на носу атака. Вы соображаете или нет?
14: Трибунал все сообразит.
3: Спасибо, ротный. Ты все-таки мне поверил. Только не упрашивай его, не надо. Бесполезно. Товарищи, я сейчас смертью своей...
15: Брось автомат. Ты с ума сходишь, взводный. Разве ты чего такой смертью докажешь?
3: Через несколько минут рота пойдет в атаку.
15: Вот что, капитан Петухов.
3: Здесь я хозяин. Я выполняю боевой приказ. Сейчас идти в атаку. С Клименченко после разберемся.
15: Командиры взводов по местам.
11: Ты за это ответишь?
15: Я отвечу. А ты, Клименченко, чего стоишь? Слыхал команду? Марш своему взводу. Приказ твой помощник знает. Ну, быстро! А не забудь привести себя в порядок.
2: Я вздрогнул, так неожидан был для меня этот, в сущности, такой обычный приказ. Я недоуменно посмотрел на Орловца. Ко мне ли он обращается?
15: Иди!
4: Вот и ладненько, товарищ лейтенант. Вместе, значит, в атаку пойдем. Автомат-то свой подберите. Пригодится еще чай.
2: И тут я вдруг сразу все понял. Я почувствовал, как легко мне становится, как приходит ко мне уверенность, как весь я становлюсь каким-то пружинистым, крепким.
9: Взвод, приготовиться к атаке!

0: О солидарности евреев Франции с отказниками в СССР рассказывает парижский корреспондент «Радио Свобода» Фатима Салказанова. Сперва была короткая депеша агентства «Франс Пресс». Вот ее текст. «Париж, 6 марта. Французский комитет солидарности с евреями в СССР присоединился к трехдневной голодовке, которую объявили в СССР 126 отказниц, добивающихся разрешения на выезд в Израиль. Об этом сообщается в заявлении для печати комитета солидарности. В заявлении сказано далее, что голодовка группы членов комитета во главе с его председателем Кучинской закончится 8 марта». На следующий день после получения этой депеши агентства «Франс Пресс» я позвонила председателю французского комитета солидарности с евреями в СССР Авиве Кучинской и попросила ее ответить на несколько вопросов. Сейчас вы услышите эту беседу. Итак, мой первый вопрос. Кто именно и в каких городах Советского Союза участвовал в голодовке отказниц? Председатель французского комитета Авива Кучинская ответила. Женщины, объявившие голодовку, добиваются того, чтобы положить конец отказу, то есть противозаконному положению, противоречащему, как они считают, духу перестройки. Они протестуют против преследований, которым, увы, подвергаются довольно часто. Кто участвовал в этой голодовке? Женщины в Москве, Ленинграде, Вильнюсе, Черновцах. Юди Филурье, Елена Кейс, Галина Зеличенок, Кармела Райс. Что касается города Черновцы, оттуда только что пришла очень приятная новость. Клавдия Оснис, которая тоже участвовала в голодовке, получила выездную визу, сказала Авива Кучинская в телефонном интервью парижскому корреспонденту «Радио Свобода». Следующий вопрос, который я задала председателю французского комитета солидарности с евреями в СССР, почему французский комитет решил присоединиться к голодовке отказниц в СССР? Мы решили, что ходить с плакатами недостаточно. Мы хотели быть ближе к нашим сестрам в Советском Союзе. Мы считаем, что нужны не только слова, нужна и чисто физическая поддержка. Я активно участвую в работе нашего комитета с 1976 года. Я была в состоянии шока, когда познакомилась с положением евреев в СССР. После этого я больше не могла жить по-прежнему, сказала Авива Кучинская в интервью «Радио Свобода». Наша главная задача, сказала она далее, информировать французских руководителей о положении евреев в СССР, добиваться их поддержки. В ходе нашей телефонной беседы я выразила надежду, что после назначения Михаила Горбачева на пост генерального секретаря ЦК КПСС положение евреев в СССР улучшилось, так как, насколько мне известно, несколько многолетних отказников получили в последнее время выездные визы, и в 1987 году из СССР в Израиль выехало гораздо больше евреев, чем в предыдущем году. Можно надеяться, что эта тенденция будет продолжаться. Но председатель французского комитета солидарности с евреями в СССР Авива Кучинская совершенно не разделяет моего оптимизма. С помощью цифр она убедительно доказала мне, что я ошибаюсь. Послушайте ее ответ.
1: D'abord, si vous faites référence au nombre de visas délivrés en 87 et en effet supérieur à celui de 86, permettez-moi de vous dire que la référence est insuffisante, même s'il y a eu une augmentation donc par rapport à l'année.
0: Число виз, выданных в 87 году, действительно превышает число виз, выданных в 86 году. Но позвольте отметить, что этого сравнения недостаточно. Если проводить более полное сравнение, то 87-й год следует сравнивать с 79-м, 80-м, 81-м годами. Тогда вы увидите, что сегодня уровень тех лет все еще не достигнут. Что касается горбачевских перемен, сказала Авива Кучинская, я предпочитаю привести цитаты из заявлений французских руководителей. Президент Франции Франсуа Миттеран заявил, выступая по телевидению, что в СССР должно быть больше свободы и что право евреев на эмиграцию – это главный экзамен, который должна выдержать перестройка. На все тот же вопрос об отношении к гласности и перестройке премьер-министр Франции Жак Ширак ответил во время официального визита в Соединенные Штаты: «Главным конкретным проявлением перемен в СССР будет предоставление права на эмиграцию всем евреям, желающим эмигрировать».
1: Je voudrais ajouter également que tout récemment, Jean-Bernard Raymond m'a envoyé une lettre dans laquelle il déclare « Le combat que mènent les refusniks suscite en France un très large écho et une profonde admiration. »
0: Я хочу добавить также, сказала Авива Кучинская, что совсем недавно Жан-Бернар Ремон, министр иностранных дел Франции, прислал мне письмо, в котором заявил следующее. Во Франции хорошо известно о борьбе, которую ведут отказники. Мы восхищаемся ими. Французское правительство полно решимости продолжать свои действия в защиту людей, лишенных права на эмиграцию, лишенных свободы. Мы будем продолжать это и в рамках двусторонних переговоров с СССР и на международной конференции по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе.
1: Дискриминация, qui atteint nos frères d'Urs, дискриминация par la perte d'emploi, par l'isolement dans la société soviétique, par un environnement trop souvent hostile, eh bien nous disons que les refusniks vivent en quelque sorte une situation d'apartheid.
0: Дискриминация, которой подвергаются наши братья в СССР, дискриминация, которая проявляется в том, что отказники теряют работу, живут в изоляции от общества, зачастую живут в глубоко враждебном окружении, заставляет нас прийти к выводу, что отказники живут в СССР почти как в апартеиде. Вы слушали интервью, которое председатель Французского комитета солидарности с евреями в СССР Авива Кучинская дала по телефону парижскому корреспонденту «Радио Свобода». Фатима Салказанова, «Радио Свобода», Париж.

0: Начнем мы стихами о меча Тимофея Белозерова.
1: Дрожит ручей от вешнего озноба, темнеют ночи и светлеют дни, вытаивают жерди из сугроба, дымятся грядки, крыши и плетни. Поет скворец по-праздничному черен, идет весна, и словно сам не свой, петух, прокукареков на заборе, трясет от счастья буйной головой.

0: Валерий Леонтьев исполнил песню Виктора Резникова и Алексея Ремициана «Биочасы».
1: Нашу программу продолжает песня Вячеслава Малежика «Мозаика». Поет Вячеслав Малежик.

0: навсегда!
1: Песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Молодые» исполнили Юлия Мирошниченко и Павел Дементьев.

0: Пора побывать на мосту, который построил Билли.
1: С песней «Честность» начал концерты в Москве американский певец, поэт и пианист Билли Джоэл. И словно в напоминание о том духовном контакте между народами, в создании которого каждый честный человек планеты должен внести вклад, свое турне в СССР гость назвал «Мост». Еще только собираясь в нашу страну, Билли твердо решил избежать традиционных туристских маршрутов. Все свободное от переездов, репетиций и концертов время он посвятил встречам с простыми людьми нашей страны. Знакомился с прохожими на улицах, разговаривал с молодежью.

0: Лилия Сандолеса исполнила песню Игоря Корнилевича и Игоря Мамушева «Колесо времени».
1: Песню Сергея Березина и Ларисы Рубальской «На два дня» исполняет ансамбль «Пламя».
2: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня проснулись.

0: побережье лучше девушки нет, нет, нет.
1: Песней Владимира Кузьмина «Симона» мы заканчиваем нашу программу.
2: Ее подготовили редактор Ольга Краева, музыкальный редактор Елена Салмина, оператор Марина Степанова, режиссер Вадим Жуков.
1: А вели артисты Инна Алабина, Марина Вайнтрауб и Вячеслав Шлыков.
2: До новых

0: Я не ложусь один, ко мне на грудь, как женщина, склоняется тревога. То радость, то печаль спешат ко мне прильнуть, и страх, как пес, ложится у порога. Я не один встаю в начале дня, сначала просыпается тревога, встают печали, радость до меня, и страх уже скребется у порога.
1: Басни Крылова появились в то время, когда русская поэзия и литература переживали особенно ответственный этап своего развития. В эти годы закладывались основы дальнейшего роста русской литературы как литературы национальной и народной. Это народное начало определяло весь характер творчества Крылова, весь внутренний мир его басен. В них, впервые в русской литературе, ожили и заговорили все сословия, все профессии тогдашней России. В созданной им разнообразной галерее басенных образов и типов Крылов выступал как писатель-сатирик, обличитель крепостнического общества. Такие басни, как «Рыбья пляска», «Мор зверей», «Пестрые овцы», «Волки и овцы» направлены были против гнета и деспотизма господствующих классов и являлись необычно смелым словом в защиту народа. Крылов всегда стоял на стороне народа, высмеивая и обличая его угнетателей, видя в народе основную силу государства. В басне «Листы и корни» баснописец утверждал животворную незаметную работу корней, то есть народа, дающую возможность существования листам, легкомысленно кичащимся своей бесполезной красотой. «Мы те, — им снизу отвечали, — которые здесь, роясь в темноте, питаем вас». Крылов высмеивает тунеядцев, любителей нажиться за счет народа, лентяев и растяп. Тут и незадачливый Тришка, который мастерит из старых лоскутьев новый кафтан, Тришкин кафтан, и беспечный мельник, у которого вода плотину прососала, и трудолюбивый медведь, погубивший своей неумелой работой несметное число орешника, березняка и вязу. Крылов питал глубокое уважение к простым труженикам. В басне «Орел и пчела» барскому презрительному отношению к труду, который высказывает орел, парящий под облаками, противопоставлено скромное, но полезное обществу работа пчелы. А я, родясь труды для общей пользы несть, не отличать ищу своей работы, но утешаюсь тем, на наши смотря соты, что в них и моего хоть капля меду есть. Белинский в своих высказываниях о Крылове особенно подчеркивает национальный характер, народность его басен. Он вполне исчерпал в них и вполне выразил ими целую сторону русского национального духа, писал великий критик. В его баснях, как в чистом полированном зеркале, отражается русский практический ум. В них вся житейская мудрость, плод практической опытности и своей собственной, и завещанной отцами из рода в род. Народность и сатирическая острота крыловских басен высоко ценились Владимиром Ильичем Лениным, и он часто обращался к образам и выражениям Крылова. Советские люди любят и высоко ценят бессмертные произведения Крылова. Творчество Крылова, дорого советской литературе, призвано раскрывать замечательные качества людей социалистического общества и в то же время огнем сатиры выжигать все отрицательное, прогнившее, все то, что мешает нашему движению вперед.
2: Слушайте басни Крылова в исполнении мастеров искусств. У микрофона заслуженный артист республики Павел Иванович Лешков. Басня «Ворона и лисица».
3: Уж сколько раз твердили миру, что лись гнусна, вредна, но только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да призадумалась. А сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну, что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки! Какие перышки, какой носок! И верно, ангельский быть должен голосок. Спой, светик, не стыдись, что, ежели сестрица при красоте такой петь-то мастерица, ведь ты была у нас царь-птица!» Вещунья нас похвал, вскружилась голова, от радости в забу дыхание сперла, и на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, а с ним была плутовка такова.
2: Басня «Гуси».
3: Пред длинной хворостиной мужик гусей гнал в город продавать. И правду истину сказать не очень вежливо честил свой гурт гусиный. На барыши спешил к базарному он дню, а где до прибыли коснется, не только там гусям и людям достается, я мужика и не виню. Но гуси иначе об этом толковали. И, встретися с прохожим на пути, вот как на мужика пеняли: «Где можно нас, гусей, несчастней найти? Мужик так нами помыкает, и нас как будто бы простых гусей гоняет. А этого не смыслит неуч сей, что он обязан нам почтением, что мы свой знатный род ведем от тех гусей, которым некогда был должен Рим спасением, там даже праздники в их честь учреждены. А вы хотите быть за что отличены?» Спросил прохожий их. «Да наши предки знаю и все читал. Но ведать я желаю, вы сколько пользы принесли. То наши предки Рим спасли. Все так, но вы что сделали такое?» «Мы? Ничего. Так что ж и доброго у вас есть? Оставьте предков вы в покое. Им по делам была и честь. А вы, друзья, лишь годны на жаркое». Басни эту можно бы и более пояснить, да, чтоб гусей не раздразнить.
2: У микрофона народная артистка республики Елена Маврикиевна Грановская. Басня «Стрекоза и муравей».
4: Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло. Зимой холодной нужда, голод настает. Стрекоза уж не поет, и кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. «Не оставь меня, кум, милый, дай ты мне собраться с силой и обогрей. Кумушка, мне странно это. Доработала ли ты лето, говорит ей муравей. Да того ли, голубчик, было в мягких муравах. У нас песни, резвость всякий час, так что голову вскружила. Так ты, я без души лето целое все пела. Ты все пела, это дело. Так поди же, попляши.
2: У микрофона народный артист Советского Союза Константин Васильевич Скоробогатов. Басня «Листы и корни».
5: В прекрасный летний день, бросая по долине тень, листы на дереве зефирами шептали, хвалились густотой, зеленостью своей, и вот как о себе зефиром толковали. Не правда ли, что мы краса долины всей? Что нами дерево так пышно и кудряво, раскидисто и величаво? Что было б в нем без нас? Ну, право. Хвалить себя мы можем без греха. Не мы ли от зноя пастуха и странника в тени прохладной укрываем? Не мы ли красивости своей плясать сюда пастушек привлекаем? У нас же раннюю и позднюю зарей насвистывает соловей. Да вы, зефиры, сами почти не расстаетесь с нами.
6: Примолвить можно бы спасибо тут и нам, им голос отвечал из-под земли смиренно.
5: Кто смеет говорить столь нагло и надменно? Вы кто такие там, что дерзко так считаться с нами стали? Листы по дереву шумя залепетали.
6: Мы те, им снизу отвечали, которые здесь, роясь в темноте, питаем вас. Ужель не узнаете? Мы корни дерева, на коем вы цветете. Красуйтесь в добрый час, да только помните ту разницу меж нас, что с новой весной лист новый народится, а если корень иссушится, не станет дерева ни вас.
2: Басня «Вельможа».
6: Какой-то в древности вельможа с богато убранного ложа отправился в страну, где царствует Плутон. Сказать простее, умер он. И так, как в старь велось, в аду на суд явился. Тотчас вопрос ему: чем был ты, где родился?
5: Родился в Персии, а чинным был сатрап. Но так как живучи я был здоровьем слаб, то сам я областью не правил, а все дела секретарю оставил.
6: Что ж делал ты?
5: Пил, ел и спал, да все подписывал, что он мне подавал.
6: Скорей же в рай его!
5: Как?
6: Где же справедливость? Меркурий тут вскричал, забывший всю учтивость. «Эх, братец, — отвечал Иак, — не видишь разве ты, покойник был дурак? Что, если бы с такой властью взялся он за дела к несчастью? Ведь погубил бы целый край, и ты б там слез не обобрался. Затем-то и попал он в рай, что за дела не принимался».
5: Вчера я был в суде и видел там судью. Ну, так и кажется, что быть ему в раю.
2: У микрофона народный артист Советского Союза Александр Федорович Борисов. Басня «Парнас».
7: Когда из Греции вон выгнали богов и помирянам их делить поместья стали, кому-то и Парнас тогда отмежевали. Хозяин новый стал пасти на нем ослов. Ослы, не знаю, как-то знали, что прежде музы тут живали. И говорят, недаром нас пригнали на Парнас. Знать, музы свету надоели, и хочет он, чтоб мы здесь пели. «Смотрите же!» — кричит один, — «не унывай! Я затяну, а вы не отставай! Друзья, робеть не надо! Прославим наше стадо и громче девяти сестер подымем музыку и свой составим хор. А чтобы нашего не сбили с толку братства, то заведем такой порядок мы у нас. Коль нет в чьем голосе ослиного приятства, не принимать тех на Парнас». Одобрили ослы ослова, красно хитро сплетенно слово, и новый хор певцов такую дичь занес, как будто тронулся обоз, в котором тысячи немазанных колес. Но чем окончилось разно красиво пение? Хозяин, потеряв терпение, их всех загнал с Парнаса в хлев. Мне хочется невеждам не во гнев весьма старинное напомнить мнение, что если голова пуста, то голове ума не придадут места.
2: Басня «Цветы».
7: В отворенном окне богатого покоя, в фарфоровых расписанных горшках, цветы поддельные с живыми вместе стоя, на проволочных стебельках качались спесиво и выставляли всем красу свою на диво. Вот дождик начал накрапать. Цветы Тафтяна и Юпитера тут просят, нельзя ли дождь унять. Дождь всячески они ругают и поносят. Юпитер молится, ты дождик прекрати. Что в нем пути? И что его на свете хуже? Смотри, нельзя по улицам пройти, везде лишь от него и грязь, и лужи. Однако же Зевес не внял мольбе пустой, и дождь тебе прошел своей полосой. Прогнавший зной, он воздух прохладил, природа оживилась, и зелень вся как будто обновилась. Тогда и на окне цветы живые все раскинулись во всей своей красе и стали от дождя душистей, свежее и пушистей. А бедные цветы поддельные с тех пор лишились всей красы и брошены на двор, как сор. Таланты истины за критику не злятся. Их повредить она не может красоты. Одни поддельные цветы дождя боятся.
2: Басня «Кот и повар».
7: Какой-то повар-грамотей с поварни побежал своей в кабак. Он набожных был правил и в этот день по куметризну правил. А дома стеречи съестной от мышей кота оставил. Но что же, возвратясь, он видит? На полу объедки пирога. А Васька-кот в углу, припав за уксусным бочонком, мурлыча и ворча трудится над курчонком. «Ах ты, обжора! Ох, злодей!» Тут Ваську повар укоряет. «Не стыдно льстен тебе? Не только что людей!» А Васька все-таки курчонка убирает. «Как? Быв честным котом до этих пор, бывало, за пример тебя смиренство кажут, а ты... Эх ты, какой позор! Теперь все соседи скажут, кот Васька плут, кот Васька вор, и Ваську не только что в поварню пускать не надо и на двор, как волка жадного в овчарню. Он порча, он чума, он... язва здешних мест!» А Васька слушает, да ест. Тут ритор мой, дав волю слов течению, не находил конца нравоучению. Ну что ж, пока его он пел, кот Васька все жаркое съел.
8: А я бы повару иному велел на стенке зарубить, чтоб там речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить.
2: У микрофона народный артист Советского Союза Николай Константинович Черкасов. Басня «Троеженец».
9: Какой-то греховодник женился от живой жены еще на двух. Лишь до царя о том донесся слух, а царь был строг и неохотник таким соблазном потакать, он многоженца вмиг велел под суд отдать и выдумать ему такое наказание, чтоб страх привесь народ, и покуситься бы никто не мог вперед на столь большое злодеяние. А коль увежу тех, что казнь ему мала, повешу тут же всех судей вокруг стола. Судьям худые шутки, в холодный пот кидает их боязнь. Судьи толкуют трое сутки, какую б выдумать преступнику им казнь. Их есть и тысячи, но опытами знают, что все они людей от зла не отучают. Однако ж, наконец, их надоумил Бог. Преступник призван в суд для объявления судейского решения, которым с общего суждения приговорили жен отдать ему всех трех. Народ суду такому изумился и ждал, что царь велит повесить всех судей. Но не прошло 4 дней, как троеженец удавился. И этот приговор такой наделал страх, что с той поры на 3 женах никто в том царстве не женился.
10: Вы услышите сказку Николая Лескова «Час воли Божией». Читает заслуженный артист России Геннадий Богачев.
11: В очень древние годы, стародавние, был в некотором незнатном царстве премудрый король по имени Доброход. Величали его так за то, что он не любил воевать, а всем людям добра хотел. Жить он любил по-старинному и управлял своим королевством с большим благочестием, по всем памятям по-отцовским и дедовским, и изо всех сил хлопотал и заботился, чтобы в его земле правда над кривдою верх взяла, и всем людям хорошо было у него под державою. Но только все это дело у него не спорилось. Только что начнет Доброход с одного конца свое дело налаживать, как глядит, а у него на другом конце расплетается. Долго бился Доброход всяким родом и способом и умаялся в хлопотах до 7 потов, а успеха ему все-таки нет, как нет. Заметила эта жена Доброхода Премудрого, Милолика, королева прекрасная, и начала его обнимать и просить с нежностью, чтобы он пожалел себя и ее, и своих малых детушек, и не трудил бы себя долгою тяжкою заботой, а созвал бы скорее со всего королевства самых сыновитых бояр и велел бы им всю премудрость обдумать в большой думе засветло и подать себе пред сумерки все дело чистое на ладошечке. Король Доброход в сей последний раз нежных ласок своей прекрасной королевы Милолики послушался и созвал своих думных бояр со всей земли и начал у них спрашивать: «Отчего у меня под державой не все так, как я хочу? Для чего у нас есть холодные и голодные? И отчего не для всех равно все спорится и ладится?» А бояре Доброходу ответили: «Что тебе этим пустым делом тревожиться? Не прогневайся, посмотри вокруг, ведь оно и по всей земле повсеместно так. Не у нас одних все хорошее не спорится, не ладится». «Ну, пускай повсеместно так», — отвечал король, — «а мне это не нравится, а я хочу у себя это вывести. Учредимте пример на целый свет, чтобы от нас всем людям хорошо стало». Советчики засели совет держать И кой час поспали, а после проснувшись, все между собой заспорили. Одни стали говорить, будто всем хорошо было только в старину стародавнюю, а для того и теперь будто надо опять из могилы на свет старину поднять и начать жить всем по-старинному, как было в прошлое время, при дедах, при прадедах, когда будто бы снег горел, а соломой тушили». А другие стояли за то, что и в ту старину стародавнюю тоже не всем подряд равно хорошо было, а что станет, мол, для всех поровнее и порадостней только в будущем. А потому не надо де нонешним днем очень сильно печалиться и заниматься до устали. Нонче, мол, как не прожить, это все равно. Хоть и пострадать, так неважно стать. Наш народишко терпеливый, выносливый. Ему уж не первый снег стелит головы, и ему ничего от беды не подеется. А надо нам половчей учредиться на предбудущее, чтобы в веки веков было наше имя прославлено. Слушал долго король все разводы советчиков, и все их слова ему не понравились. Покачала на них головой и прогнал их всех ко своим дворам на палатях спать, а сам еще в два раза смутнее закручинился. Мне, говорит, от этого их совета совсем нет.

0: Мамка чуждянка. Пень, а на пне сидит молодая пригожая девушка с большой русою косой, в самотканной сорочке и придет овечью шерсть, а лицо ее добротою все светится. Вокруг нее ходит небольшое стадо овец, а у самых у ее ног приютился старый подлезлый заяц, рвуш мотается, а сам лапками, как кот, умывается. Разлюляй подошел к девице не борзо, не с наскоку, а стал смотреть на нее издали, и лицо ее ему чересчур светло показалось. Все добра полно и вместе разума, и нет в ней ни соблазна, ни страха заботного. Точно все, что для ней надобно, ею внутри себя уготовано. И вот видно ему, что встала она при его глазах с пенушка, заткнула недопряжную шерстяную куделю за веточку и пошла тихо к кустику, за которым стоял разлюляй, тайно спрятавшись, и взяла тут из ямки мазничку дегтярную и стала мазать драный бок дикой козе, которая тут же лежала прикрыта за кустиком, так что до этого разлюляй и не видал ее. Тут уже разлюляй и не вытерпел. Вышел он навстречу к девушке и поклонился ей по-вежливому, и заговорил с ней по-учтивому. «Здравствуй, красная девица, до других, до всех ласковая, до себя беззаботная. Я пришел к тебе из далеких стран и принес поклон от короля нашего батюшки. Он меня послал к тебе за большим делом, которое для всего царства надобно». Девица поглядела на разлюляя чистым взором и отвечала: «Будь и тебе здесь добро у нас. Что есть в свете король, не знаю я. Из каких ты людей, это мне все равно. А за каким делом ко мне пришел, не теряй время, про то дело прямо и сказывай». Враз понял разлюляй, что с ней кучерявых слов сыпать не надобно, и не стал он дробить пустолайкою, а повел сразу речь коротко и все начисто. «Так и так, — говорит, — вот что у нас в королевстве случилось. Захотел наш король сделать, чтоб всем хорошо было жить. А ничего это у нас не спорится, не ладится. И говорят, будто все будет не ладиться до той поры, пока не откроем премудрости. Какой час важнее всех, и какой человек нужнее всех, и какое дело дороже всех. Вот за этим-то делом и послан я. И обещано мне королем моим ласковым, что если я принесу отгадку, то он пожалует мне 100 рублей. А если не принесу, то не миновать мне тогда счетных 100 плетей. Ты до всех добра и жалостна. Вот даже и зверьки, и птицы к тебе льнут, как к матери. Пожалей же и меня, бедняка, красная девица. Отгадай мне премудрость, чтоб не пришлось мне терпеть на своем теле 100 плетей. Мне и без бойла теперь уж мочи нет». Выслушала девица разлюляеву речь и не стала его ни змигульником звать, ни расспрашивать, как набил он себе на лбу волдырь волвянкою, а сорвала у своих ног придорожной травки, скрутил ее в руках и сок выжила, да тем соком лоб разлюляю помазала, отчего в ту же минуту у него во лбу жар прошел, и волвянка принизилась. А потом девица подошла опять к своей шерстяной кудели и отвела нить пряжи длинную, и когда нить вела, заметно все думала, а как стала на веретено спускать, улыбнулась и молвила: «Хорошо, что ты не задал мне дело трудное, сверх моего простого понятия, а загадал дело Божье, самое простое и легкое, на которое в прямой душе ответ ясен, как солнышко. Изволь же ты меня теперь про эту простую премудрость твою по порядку расспрашивать, а я о ней по тому же порядку тебе и ответы дам». Разлюляй говорит: «Молви, девица, какой час важнее всех?» «Теперешний, — отвечала девица. — А почему?» «А потому что всякий человек только в одном, в теперешнем своем часе властен».
1: «Правда.
0: А какой человек нужнее всех?»
1: «Тот, с которым сейчас дело имеешь».
2: «Это почему?»
1: «Это потому что от тебя зависит сейчас, как ему ответить, чтобы он рад или печален стал».

0: Какое ж дело дороже всех? Добро, которое ты в сей час этому человеку поспеешь сделать. Если станете все жить по этому, то все у вас заспорится и сладится. А не захотите, то и не сладите. Отгадала все! Вскричал Разлюляй и хотел сразу в обратный путь к королю бежать, но девушка его назад на минуточку вскликала и спросила: «А чем ты, посол, уверишь пославшего, что ответ ему от меня принес, а не сам собой это выдумал?» Разлюляй почесал в голове и задумался. «Я, говорит, об этом, признаться, не взгадывал». А девица ему говорит: «Ничего, не робей, я тебе дам для уверения его доказательства». И научила Разлюляя девица так учредить, что когда он придет к своему королю, то чтоб сказал ему смело все, не боясь ни лихих людей, ни ста плетей, а когда скажет все, то чтоб не брал себе 100 рублей, а попросил их в тот же час раздать на хлеб сиротам да вдовам и всей нищей братии, для которых Христос просил милосердия. И если король, кроме 100 рублей, еще что посулит или пожалует, то и того, чтобы тоже ничего не взял, а сказал бы ему, что я, мол, принес тебе светлый Божий дар, простоту разумения, так за Божий дар платы не надобно. Отвечал Разлюляй: «Хорошо, я так все и сделаю». С тем отошел Разлюляй от девушки, и как она его научила, так он все и сделал. Пришел он и стал говорить с королем все поистине, не боясь ни дьяка, ни бояр, ни обещанных ему 100 плетей, а потом не принял от него приобещанных 100 рублей, а сказал ему слово про Божий дар разумения, за который нельзя ничьей платы брать и не надобно. Тут бояре и дьяки, и подьячие все поднялись со свистом и с хохотом, и все в раз над ответами Разлюляя смеялись и старались сбить короля, чтобы он не верил словам Разлюляевым, потому что скоморох будто сам эти слова все повыдумал. Но, однако, король Доброход показал и свое разумение, и на их научение не поддался. Он сказал им: «Вы в людях еще различать не умеете, а я вижу, что эти слова Разлюляй сам не выдумал». И захотел был король Доброход править по всей этой простой, явленной ему мудрости, чтоб было в его земле добро каждому в настоящий час, в теперешний, без метания очей в непроглядной отдаленности. Да вступил ему в мысли страх, что... А ну как другие в соседних землях так не сделают? Ведь тогда одному-то мне у себя на такой манер не управиться посреди других временителей. И решил он, что лучше ему сидеть, как сидел, на престоле своем по-старинному, как и все временители, и держать в одной руке меч, а в другой золотое яблоко. Но зато, когда стал Доброход завещать свой престол королевичу, повелел он дьяку, чтобы списали всю эту историю без одной без ошибочки золотою тростью на мехе и коже, чертами и резами. И указал Доброход завернуть этот список в парчу, и в комку, и в холстиночку, и положить на дно в золотой ларец, и убрать в теремной в подвал под 7 замков, и за 7 же печатями, пусть лежит там до времени, пока перейдут временители. Так это все в аккурате и сделано, и списание до сих пор лежит под печатями, а дела в королевстве идут все опять по-старинному, и все там опять не спорится, не ладится, а идет все, как было при дедах и прадедах. Не пришел еще, видно, час воли Божией. На том старая сказка и кончена.
1: Юмор в эфире. 1977 год. Выпуск 21, дорожка 2.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
3: Здравствуйте.
2: В сегодняшней передаче мы обратились к зарубежному юмористическому рассказу и попросили нескольких известных актеров прийти к нам, захватив с собой одну из полюбившихся книг.
3: Они сами представят вам авторов, а мы будем постепенно знакомить вас с исполнителями, хотя и рассчитываем, что голоса большинства из них вам хорошо знакомы.
2: Да, я еще хочу добавить, что помимо артистов театра и кино, к нам в студию пришел сегодня известный музыкант, пианист-импровизатор Леонид Чижик.
4: Простите, пожалуйста, нельзя ли отодвинуть этот микрофон? Что-то мне немножко мешает.
5: Пожалуйста. Вот так, хорошо?
4: Да, вот так прекрасно. Спасибо большое.
5: Пожалуйста.

0: Ну, а теперь мы можем приступить к самому главному.
1: Да, и вот представим еще себе, что горящие алым светом буквы на табло «микрофон включен» — это веселые язычки пламени из камина, у которого мы собрались вот сейчас в тесный кружок. Мы открываем обложку первой книги, переворачиваем страницы и, как уславливали с вами, начинаем пересказывать занимательные истории.
0: Пожалуйста, кто начнет?
2: А? Кто?
0: Вы, Евгений Александрович?
2: Да нет, я попозже.
0: Ага. Ну, Борис Леопольдович.
3: Да?
0: Вы, кажется, готовы?
3: Да, только мне понадобятся помощники.
1: О, прекрасно. Пожалуйста, распределяйте роли.
3: Так, Гафт.
4: Да, что Гафт?
3: Гафт будет моим приятелем, художественным критиком. Он уже в курсе.
4: Должен огорчить вас, Борис Леопольдович. Наизусть я это не выучил.
2: Это ужасно, Валентин Васильевич.
4: Да, да, да.
3: Ну, будете считать по листочку.
4: О, по листочку, это очень хорошо.
3: Да. Татьяна Ивановна Пельцер, я приглашаю на роль психиатра.
5: Наконец-то. Благодарю вас.
3: А Владимир Чекиниксона мы обяжем создать сразу три образа.
4: Как три?
3: Три. Моего старого друга, официанта и сторожа.
6: Бессмертный образ сторожа.
3: Да.
6: Прекрасно. Я вам очень признателен, Борис Леопольдович.
4: У вас это очень должно хорошо получиться.
6: Вы думаете?
3: Долг платежом красен, Владимир Владимирович.
6: Я буду помнить.
1: А вам понадобятся какие-нибудь шумы, реквизит?
3: Да нет, как будто ничего не нужно.
5: Ну, из текста ясно, что мне нужна газета.
0: Ну, пожалуйста, Татьяна, пожалуйста.
1: Пожалуйста.
3: Так, все готовы? Марти Ларни. Жертва эпидемии.

0: В абстрактной живописи и литературе понимание смысл проданы с молотка. Я оптимист и твердо верю, что общение с умными людьми поможет мне осмыслить безумие. А когда я сам достаточно обалдею, то смогу напустить на себя и бестолковость. В наши дни это тоже модно. Короче, я хочу прослыть модернистом, современным человеком. Вчера мне представился удобный случай. Мой приятель, критик, покровительствующий мне, пригласил меня на открытие выставки одного известного художника. На ней было что посмотреть. Дамы демонстрировали новые моды на головные уборы. Жена Игрика свои уникальные серьги. Художники-рецензенты-абстракционисты свои аккуратно расчесанные бороды, а супруга министра Икс своего карликового пуделя, выходной туалет которого был сделан на заказ в Париже в салоне мод Диора. Все были восхищены выставкой. Мероприятие увековечили на кинопленку. После вступительной речи было подано шампанское, а затем гости стали расходиться. Я тоже собрался уходить, да мой друг-критик, неприятной обязанностью которого было дать в газету рецензию на выставку, уговорил меня остаться.
1: Взглянем мельком на картины.
0: В самом деле здесь есть картины?
1: 20 работ.
0: Представьте, а я не заметил. Столько всего было выставлено на показ. Итак, картины. А это что? По-видимому, забыл кто-то из гостей, а сторож повесил на стену.
1: Что ты, это самый ценный экспонат выставки.
0: Да?
1: Посмотрим по каталогу.
0: Ну-ка, ну-ка.
1: Называется он «Экстаз».
0: Да, «Экстаз». О, экстаз.
1: Какой шедевр. Ты только взгляни на это, на этот калейдоскопический сверкающий хаос. Художник окунулся в безвоздушную сферу абстрактики. Хобот слона вылезает из женского ушка, рождая иллюзию солнца, скитающихся в просторах звездных туманностей. Вот эта голова селедки на крышке самовара – символ неугасимой жажды жизни, абстрактного движения. Вот эти змеи, прости, пожалуйста, это, как видно, кишки кашалота. Вот они напоминают бурю в кабаке, где, вот видишь, одноглазый бык играет на трубе, а хромой ангел доит восьминогие козлы для пилки дров. Какая ослепительная дисгармония красок и форм. Черные папоротники, серая половинка яблока и клык кабана на борту космического корабля на пути в авторемонтную мастерскую. Боже! Какое богатство в одной картине! Могу сказать тебе, что «Экстаз» — лучшая картина века. Она драматизирует, она потрясает, она воодушевляет, она рождает мистицизм, создает ритм, подчеркивает человечность, сближает людей.
0: Отдышавшись, мой друг собрался продолжить анализ картины, но сторож снял шедевр со стены.
2: Простите, забыл рабочий халат. Прошу не сердиться на мою оплошность. Надеюсь, это не испортило вашего эстетического настроения.
0: Но это небольшое происшествие не смутило моего приятеля. Под его руководством я познакомился с другими экспонатами выставки и невероятно поумнел. Мой друг-критик нашел во мне послушного и старательного ученика. Он был восхищен моей непредвзятостью и смелостью и увещевал меня не терять из виду современных мастеров.
1: Как писатель, будь же непредвзятым, по примеру художников. Бессмертные творения создаются только сумасшедшими или пьяницами.
0: В ресторане, куда мы зашли перекусить после выставки, к нам подошел официант.
3: Что господам угодно?
0: Я решил сумничать, стараясь показать себя достойным учеником. Что-нибудь абстрактное. Принесите на первое кусочек слоновьего хобота в ванилиновом соусе с галлюцинациями. Немножко монфигуративной колбасы, выдержанной в подсознании и зажаренной в дантовском аду. С гарниром из вязальных спиц. Пить будем молоко ангела или 2 метра мороженой динамики в дадаистском саксофоне.
3: Ага. Если что-то будет не так, господа, я надеюсь, извинят. Я окончил всего 2 класса начальной школы.
2: Недалекий человек, наверное, вовсе лишен дара юмора. Ну, как не понять твоей невинной шутки?
0: Официант вскоре вернулся к столику, сопровождаемый метрдотелем и поваром. И нам заявили, что пьяных обслуживать запрещено. Я попытался объяснить, что я писатель, и всегда, проголодавшись, выражаюсь путано, что мой приятель рецензент и обещает оплатить наш завтрак. Объяснения не помогли. Меня припроводили к врачу, а моего приятеля в редакцию газеты писать рецензию на выставку. Врач определил меня в больницу, а мой друг остался на свободе. Наутро в моей палате появился крупнейший специалист-психиатр, который принялся задавать хитрые вопросы.
4: Когда у вас появились галлюцинации?
0: Вчера.
4: Где?
0: На художественной выставке.
4: Ага, вот как. А вы кто будете по специальности?
0: Писатель.
4: Ага, пишите книги какие?
0: Старомодные, но сейчас я решил стать писателем-абсурдистом.
4: Вы грамотны? Я хочу сказать, вы умеете читать?
0: Да без труда читаю. Чужие мысли, сокровенные чаяния людей, цвета, формы, все.
4: А газеты?
0: Тоже.
4: Читайте.
0: Прости, что?
4: Что хотите вот в этой утренней газете.
0: Выставка передает нам новые, еще неизведанные ощущения. Просто поразительно, с какой безошибочной интуицией художник находит динамическую эротику, с каким зажигающим, великолепным, гротесковым ориентизмом он передает ту всемирную боль, которая вколочена сковородкой в глаза упившегося осьминога в подсознании бескрылой мухи.
4: Довольно, хватит! Хобот слона вылезает из женского ушка, рождая иллюзию солнца, блуждающих в созвездиях туманности. Это голова селедки на крыше самовара, символ неугасимой жажды жизни. Вы жертва эпидемии. Ступайте домой, примите холодный душ и избегайте общества умных людей. И всегда помните, огонь обжигает, лед холодит, а полутьма ведет к сумасшествию.
0: Часа два назад мне стало известно, что мой приятель-критик назначен членом Академии художеств и профессором кафедры абстрактного искусства при университете. Когда я обмолвился о случившемся со мной одному из друзей-писателей, тот ухмыльнулся.
5: Что же тут удивительного? У него природный дар для такой работы. Он от рождения дальтоник, и в глазах у него дефект преломления.
6: Ну, а теперь-то вы не откажетесь, а, Евгений Александрович?
7: Нет, я попозже.
8: Ну, хорошо. Тогда я на правах хозяйки нашей гостиной предложу свою историю. Можно?
6: Конечно, Нина Николаевна.
8: Можно, да?
6: Мы будем очень рады, пожалуйста.
8: Артисту Левинсону я доверяю роль отца семейства и моего супруга.
9: Постараюсь оправдать ваше доверие.
8: А роль нашей дочери Эльны мы поручим актрисе Епифанцевой. Вот ваш текст, Аленушка.
10: Спасибо, Нина Николаевна.
8: Пожалуйста. Пока мои партнеры готовятся, я познакомлю вас с необходимым вступлением к рассказу датского писателя Брайхольда, который назван им длинно, очень длинно, несколько витиевато, об искусстве установить степень умственного развития ребенка и, главное, об искусстве избежать попыток ребенка проделать то же самое с родителями. В последние годы у нас в Дании родители уже почти привыкли к тому, что умственное развитие их детей все время проверяется и исследуется. Если ребенку, скажем, 8 лет, и он должен идти в школу, то проверку его умственных способностей можно провести при помощи самых разных и страшно сложных методов. Здесь и так называемые тесты, и всякие проверки на индукцию, реакцию, концентрацию и прочее. Можно, конечно, и упростить проверку, положив перед ребенком два новехеньких блестящих пятака и старый затертый двугривенный, и спросить, какие монеты он хотел бы взять себе на мороженое. И если ребенок выберет 2 гривны, то значит, он совсем не дурак, и проверять его больше не нужно.
0: О том, сколь замечательны упомянутые сложные методы, уже написаны целые книги, так что мне тут добавить нечего, и я оставляю за каждым отцом право самому выбирать метод проверки способностей своего чада. Речь пойдет не об этом. Я хотел бы коснуться здесь другого интересного явления, которое в последнее время встречается довольно часто. Я имею в виду манию, которая появляется у ребенка после школьных проверок умственного развития. Ему во что бы то ни стало хочется дома проверить способности своих родителей. Вот тут, по-моему, мы стоим на опасном пути. Я и сам был подвергнут такой проверке, основанной на строго научной системе. Все началось с того, что однажды Эльна, придя из школы, вытащила из своей сумки какие-то бумаги и весело спросила:
7: «Папа, ты, наверное, не знаешь свой кур?»
0: «Мой кто?»
7: «Кур. Коэффициент умственного развития».
0: «Нет. Ну, очевидно, средний или чуть выше, может быть». Взгляд, который бросила Эльна, заставил меня заподозрить, что у нее на этот счет были свои соображения.
7: «Нам сегодня рассказывали об определении степени умственного развития по системе Бене-Симона. И учитель всех нас проверял. Страшно интересно. Вот сейчас я проверю тебя и маму. Посмотрим, у кого из вас кур будет лучше. Начнем со 100 очков. И за каждый правильный ответ я буду добавлять 10 очков, а за неправильный 10 снимать. Ну, если вы наберете по 160 очков, то значит, вы очень развитые. Ну, а если только по 40, то совсем слабоумные».
8: «Ой, да чего это все сложно? Ну, давай, попробуем».
7: «Итак, я называю 5 слов. 4 из них обозначают в чем-то очень сходные понятия, а 5-й нет. Вот первая задача. Яблоко, арбуз, апельсин, банан, футбольный мяч. Какое слово лишнее?»
8: «Футбольный мяч».
0: «Банан».
8: «Ой, ну ты что, наверное, пошутил? Ведь ясно же, что были перечислены фрукты, и футбольный мяч тут совсем не к месту».
7: «Мама права. Она получает 10 очков».
8: «Ой.
7: А что тебе вдруг пришло в голову сказать банан?»
8: «Да.
2: Ну, понимаешь, мне показалось, что тут все дело в форме предмета. А из того, что ты назвала, только банан не круглый».
7: «Попробуем еще раз. Только, пап, ну подумай как следует, прежде чем отвечать. Итак, 2-я задача. Лев, антилопа, зебра, воробей, буйвол». «Молчи, мама. Пусть сначала папа скажет».
2: «Лев».
7: «Воробей». Мама опять ответила правильно. У нее теперь 120 очков. А у тебя, папа, только 80.
8: «Лев?»
2: «Да, я рассуждал так, исходя из того, что лев – единственное животное, которое может съесть остальных 4. Хищник. Ну, давайте мне следующую задачу. С ней я обязательно справлюсь».
7: «Голова, шея, шляпа, руки, ноги. Папа отвечает первым».
2: «Ноги».
8: «Шляпа». «Ну, ты опять ошибся. Шляпа – головной убор, а все остальное – части тела».
2: «Ну и что же? Ведь из перечисленного только ноги находятся ниже пояса.
8: Ой.
2: Все остальное выше».
8: «Боже ты мой.
2: Давайте кончим, пока игра не надоела. Уже ясно, что мой коэффициент умственного развития равен 70. Попробую как-нибудь прожить с таким коэффициентом».
7: Нет. Остается еще 3 задачи. Вот слушай.
2: Ну.
7: «Вашингтон, Алисун, Лондон, Париж, Рим».
2: Ну, говори ты, Марьяна.
7: Нет. Сначала ты, папа.
2: «Вашингтон».
8: «Алисун. Он просто небольшой город, а остальные – столицы государств».
2: «Ну, правильно она объясняет?»
7: «Конечно».
8: «Ну, из чего тебе вдруг вздумал сказать Вашингтон? Ты что, совсем не думая отвечаешь, что ли?
11: Это, разумеется, думаю, только я считал, что раз Вашингтон в Америке,
8: ну?
11: А остальные 4 города в Европе, ну, значит, он и назван не к месту. Если вы говорите, что это не так, ну, это пусть будет по-вашему. Но ведь может же человек ошибаться, правда? Ну, вот и я ошибся.
7: У тебя 60 очков. На 10 очков меньше, чем нужно для недоразвитого.
11: Марьяна, видишь ли, будет лучше, если ты не станешь рассказывать об этом соседям. Знаешь, то, что происходит у нас дома, никого не касается. А если тебе вздумается поделиться этим со своей матерью, то можешь не рассчитывать на новую шубу. И вот еще что. Не смотри на меня такими глазами. Я вовсе не слабоумный. Ну что мне, подурачиться, что ли, нельзя?
7: Цифры не лгут, папа.
8: Да.
7: Ну вот тебе следующая задача. Фридрих VII, Наполеон, Белоснежка, император Вильгельм, Карл XII.
11: Марьяна, ты первая или мне отвечать?
8: Отвечай ты.
11: Разве можно собраться с мыслями в такой обстановке? Ну что вы на меня уставились? Мешаете только. Отвернитесь и оставьте меня на минуту в покое, чтобы я мог поработать головой. Наполеон!
8: Белоснежка!
11: Объясни.
8: Белоснежка – персонаж из сказки, а остальные – исторические личности.
11: Правильно это, Эльна?
7: Да, правильно.
11: А то, что из всех пятерых только у одного Наполеона была привычка закладывать руку за борт сюртука, значит, не имеет значения?
7: Нет, папа, нет. Мама впереди, у нее 150 очков. А ты...
11: А я плевать хотел на цифры. Давай последнюю задачу и кончим с этим.
7: Кисель. Волга, Эльба, Дунай, Миссисипи.
8: Я готова.
11: Ничего не скажешь. Задача хитро придумана, но я ее одолел. Готова.
8: Ну, что?
11: Не скажу. Вам только скажи, как вы тут же все перевернете по-своему, и ты окажешься права со своей Миссисипи.
8: Да я и не думала говорить Миссисипи.
11: Небось потому только, что я раньше сказал. А сама наверняка хотела сказать. Миссисипи – единственное из перечисленных слов, в котором 4 «и».
7: Да это не имеет отношения к задаче.
11: Ну, значит, вы бы тогда сказали, что это единственное слово, в котором 3 «с». Знаю я вас. Но меня на эту удочку не возьмешь. Вот что я вам скажу. Я буду бороться за свою Волгу. Да, как бы вы ни говорили, что ответ Миссисипи.
8: Да нет же, кисель. Ну, конечно
11: кисель?
8: Же, кисель, правда? Это же продукт питания. А все остальное реки. Ну, что это тебе взбрело в голову, что ответ должен быть Волга?
7: Ответ ненормального. Ну, почему ты так решил? Объясни.
11: Я отказался отвечать. И до сих пор, до выхода в свет этого моего воззвания ко всем отцам не позволять детям определять кур главы семьи, я сохранил решение этой задачи в тайне. Волга – единственное из 5 слов, которое станет женским именем, если от него отнять первую букву и вставить в середину мягкий знак. Это дает мне 10 очков, которых, вероятно, как раз достаточно, чтобы оставаться на свободе, пока медики не найдут какой-нибудь микстуры для развития интеллекта, и она не будет продаваться в аптеках по сходной цене.
6: Ну, чья у нас очередь? Евгений Александрович, вы, конечно, попозже, да?
12: Нет, я думаю, сейчас самое время. Вот у меня в руках одна славная книжка. И что любопытно, оказывается, все проблемы, тревожащие современного человека, стали также остро уже очень давно. С помощью собственного воображения чешскому писателю Карлу Чапуку удалось побывать в эпохе раннего матриархата или позднего патриархата, словом, где-то там.
6: А, все-таки удалось.
12: Я вас не перебивал. и вы меня не перебиваете.
6: Извините, Евгений Александрович.
12: Пожалуйста. И вот, возвратившись из своей творческой командировки, он и написал рассказ, который озаглавил коротко и недвусмысленно. О падении нравов.
13: Тихо было у входа в пещеру. Мужчины, размахивая копьями, с самого утра отправились к Бланску или к Рейце, где выследили стадо оленей. Женщины тем временем собирали в лесу бруснику, и оттуда доносились их пронзительные голоса и перебранка. Дети, вероятнее всего, плескались под горкой в речушке, а первобытный старик Яночек дремал себе в тиши на мягком октябрьском солнышке, вернее сказать, храпел, и в носу у него посвистывало, но он прикидывался, будто вовсе не спит, а охраняет пещеру своего племени и властвует над ней, как оно и полагается, престарелому основателю рода. Жена его, первобытная старуха Янечкова, разложила свежую медвежью шкуру и принялась скоблить ее заостренным камнем.
14: Делать это надо основательно, пять за пятью, не так, как молодая сноха. Это вертихвостка только поскоблит спустя рукава, да и бежит нянчить с ребятишками. Такой шкуре-то прочности нет никакой. И милые, мигом порвется, да сопреет. Да только я ни во что вмешиваться не стану, коль уж сын ей не говорит. Их не умеет сноха вещи беречь. Батюшки, а шкура-то порвана, да еще на спине. Ох, люди добрые, какой же это нескладеха ткнул медведя в спину. Теперь вся шкура-то попорчена. Нет, мой в жизни бы так не сделал. Мой всегда норовил попасть прямо в горло.
12: Наши-то не вернулись.
14: Где там? Еще захотел.
12: Куда им? Да ну их. А бабы где?
14: А в карауле я их, что ли? Ясно, шляются где-то.
12: Шляются. Нет, чтобы это, нет, чтобы это, скажем, о, какие дела. А я говорю, вот увидишь, опять наши ничего не притащат. Еще бы, куда им с этими новыми костяными копьями? От них и проку никакого. Внушаю сыну. Пойми, говорю, нет такой прочной и твердой кости, чтобы делать из нее наконечники для копья. Вот ты хоть вот и баба, а должна признать, ни в кости, ни в рогах нет такой пробивной силы. Ударишь по кости-то, да разве костью кость перешибешь? Ясно, как это, как день. Вот каменный наконечник, это, брат, оно, конечно, с камнем-то возни побольше, зато вот инструмент какой. Да разве сыну втолковаешь?
14: Известно, нынче никому не прикажешь.
12: Да я никому и не приказываю, так ведь и совет не слушают.
14: Я говорю, вот и со шкурами то же самое. Матушка, говорит мне сноха, ну зачем их так долго скоблить? Себя пожалеете. Попробуйте-ка вы делать шкуру золой, хоть вонять не будет. Ничего меня учить. Я и сама знаю, что надо. Испокон веков шкуры только скоблили, а какие шкуры получали. Ну, конечно, если тебе работать лень, так и норовят, чтобы поменьше работать. Вот и выдумывают без конца, да переиначивают. Вы делают шкур золой. Слыхано ли дело?
12: Да, ничего не попишешь. Куда там наши старинные обычаи? Не по них. Толкуют, будто каменное оружие неудобно для руки. Сы? Оно отчасти верно. Да только мы не очень-то гонялись за удобствами. Зато нынешняя молодежь так и смотрит, как бы-то ручки себе не отбить.
15: Вот скажи сама, вот, да чего так дойти-то можно? Возьми ты нынешних детей, да? Отстаньте вы от них, дедушка, пусть играют, говорит сноха. Ну хорошо, а что получится?
14: Они поднимали бы хоть такого Содома. Что верно, то верно, держать себя не умеют.
15: Вот те и нынешние воспитания. А если иной раз скажешь что-нибудь сыну, отвечает, вы, батя, этого не понимаете. Теперь другие времена, другая эпоха. Ведь и костяное оружие, говорит, еще не последнее слово. Когда-нибудь, говорит, люди придумают еще какой-нибудь материал. Но знаешь ли, это уж слишком. Разве видел, кто материал крепче камня, дерева там, или кости?
14: Послушай, да. Откуда только у них все эти глупости берутся?
15: Говорят, это нынче в моде. Да вот, взгляни в ту сторону, там в 4 днях ходьбы отсюда стало стойбище какое-то, неведомое бродячее племя. Ну, сказать это, голь перекатный. Будто бы они такое там делают. Так и знай, все глупости наша молодежь от них переняла. И костяное оружие, и прочее. И даже они его, покупают у них. Отдают за это наши славные шкуры. Да когда же это было, чтобы чужие с добром приходили? И нечего связываться со всяким там неведомым сбродом. И вообще, наши предки правильно нам завещали, на любого пришельца надо нападать без всяких там околичностей. Да отсылать и к этой, к братцам. Так бывало испокон века. Убивать без всяких разговоров. Да что ты, батя, говорит сын, теперь другие отношения, теперь вводится это, как идея, товарообмен, понимаешь? Да если я кого убью и заберу, что у него было, вот тебе и товар. И ничего я ему за это отдавать не должен. Это неверно, батя, говорит сын, ведь вы за эту человеческую жизнь отдаете, а ее жалко. Им, видишь, жалко человеческой жизни. А вот предков своих родителей не чтят, черт знает что. Слышь, смотрю это от раз, вижу, малюет этакой такой вот сопляк кусочком глины бизона на стене пещеры. Я дал ему подзатыльник, а сын говорит, оставьте его, бизон ведь как живой вышел. Это уж слишком, знаешь ли. С каких это пор люди занимались такими пустяками? Коль тебе делать нечего, так обтесывай какой-нибудь кремешок, а не малюй бизонов на стенах. На что нам такие глупости?
14: Эх, куда бизон только.
15: А что?
14: Ничего. Мне и выговорить стыдно. Ты знаешь, я сегодня утром нашла в пещере обломок мамонтова бивня.
15: Ну?
14: Он был вырезан в виде...
15: Что?
14: В виде голой женщины. И все при ней, понятно?
15: Да брось ты. Кто же это вырезал?
14: Ну, кто ж его знает. Видно, кто-то из молодых. Я бросил эту мерзость в огонь.
15: Да, дальше некуда. Так ведь это разврат. Скажи на милость. А все от того, что они вырезают из кости всякую чепуху. Нам такое бесстыдство и в голову не пришло, потому что из кремня этого и не сделаешь. Вот оно куда ведет. Вот они их изобретения. И ведь будут выдумывать, будут какие-то новшества заводить, пока все к чертям не полетит. Нет, говорю я. Долго так не протянется.

0: Мастерство и остроумие ее автора, видимо, никогда не перестанут восхищать меня.
1: Этого Генри. Я угадала?
0: Вы угадали, Нина. Но роли в рассказе о Генри Джефф Питерс как персональный магнит вам все равно не получить.
1: Ну, очень жаль.
2: Это что же за дискриминация?
0: Да. А, кстати, вы, Георгий Павлович, сыграете там роль мэра.
2: А, ну это другой разговор.
0: Николая Караченцева я приглашаю на роль мистера Тидла. Нет, прошу прощения, Бидла.
3: Спасибо, Владимир Владимирович. И за Тидла, и за Бидла.
0: А женских ролей в рассказе, дорогая Нина Николаевна, просто-напросто нет. Но зато в другой
1: хорошо,
0: раз...
1: Хорошо, хорошо, договорились. Итак, о Генри, Джефф Питерс как персональный магнит.
4: Я делал деньги самыми разнообразными способами. Однажды попал я в поселок Рыбачья гора в Арканзасе. На мне был костюм из оленьей шкуры, мокасины, длинные волосы и перстень. В то время я был доктор Вовху, знаменитый индейский целитель. В руках у меня не было ничего, кроме великолепного снадобья, настойки для воскрешения больных. К обыкновенной воде я примешал хинина на 2 доллара, да на 10 центов анилиновой краски, и настойка в поселке разбиралась так шибко, как мясные бутерброды на вегетарианском обеде. Я уже продал 2 дюжины склянок по 50 центов за штуку, как появился констебль и потребовал у меня городской патент на торговлю. Пришлось вернуться в гостиницу, где я узнал от хозяина, что единственный доктор в городе – зять мэра. Конечно, мэр никогда не допустит, чтобы какой-то самозваный целитель отбивал практику у его родни. И так доктору Вовху, то есть мне, не оставалось ничего иного, как сесть в кресло, закурить сигару и ждать. Немного погодя, подсаживается ко мне молодой человек и спрашивает, который час? 11:30, говорю я. А вы Энди Такер. Я знаю некоторые ваши делишки. Энди был польщен, что я помню его. Это был талантливый уличный жулик, и что важнее всего, он уважал свое ремесло и довольствовался 300% чистой прибыли. Он имел много предложений перейти на нелегальную торговлю наркотиками, но никому не удавалось совратить его с прямого пути. Мне нужен был компаньон. Мы переговорили друг с другом и согласились работать вместе. Я сообщил ему о положении вещей на Рыбачьей горе, как трудно здесь финансовые опера. Энди прибыл только что с утренним поездом. У него у самого дела были не блестящие, и он намеревался открыть в этом городе публичную подписку для сбора пожертвований на постройку нового броненосца в городе Эврика-Спрингс, где, как вы знаете, моря нет и в помине. Было о чем потолковать, и мы вышли на крыльцо. На следующее утро, когда я сидел в номере один-одинешенек, является ко мне какой-то дядя Том и просит, чтобы доктор Вовху, то есть это я, пожаловал на квартиру к судье Бэнксу, который, как выяснилось, и был мэром. Он тяжело захворал, а доктор Хоскинс, зять мэра, в отъезде. Я направляюсь в гору к особняку мэра. Отличный дом, лучший в городе, мансарда, крутая крыша и 2 чугунные собаки на лужайке. Мэр Бэнкс в постели. Из-под одеяла торчат только бакенбарды до кончики ног. Он издает такие утробные звуки, что будь это в Сан-Франциско, все подумали бы, что землетрясение, и кинулись бы спасаться в парке. У кровати стоит молодой человек и держит кружку воды.
5: Доктор, я ужасно болен.

0: пошло. Правая лопасть перигелия уменьшилась. Ага, вас клонит ко сну. Ну, ваши глаза слипаются. Ход болезни временно прерван. Теперь вы спите, спите, спите. Ну вот, заметьте, мистер Тизел, чудеса современной науки.
1: Бидл, да. Да, но когда же вы назначите второй сеанс для излечения дядюшки, доктор Пупу?
0: Не Пупу. Вов, я буду у вас завтра в 11 утра. Когда он проснется, дайте ему 8 капель скибидара и 3 фунта бифштекса. Всего хорошего. На следующее утро я пришел в назначенное время. Цвет лица и пульс у мэра были в полном порядке, и когда я сделал второй сеанс, он заявил, что последние остатки боли у него улетучились. А теперь вам следует день-другой полежать в постели, вы совсем поправитесь. Теперь, когда медицинская ошибка обнаружена, когда доказано, что ваша боль – самообман. Самообман, да? Поговорим о более веселых материях. Да. Ну, например, о гонораре в $250. Только, пожалуйста, без чека, без чека. Я с такой же неохотой расписываюсь на обороте чека, как и на его лицевой стороне.
2: Возьмите расписку.
0: Я пишу расписку, и мэр дает мне деньги. Я тщательно прячу их во внутренний карман.
2: А теперь приступите к исполнению ваших обязанностей, сержант.
3: Вы арестованы, доктор Вовху, или вернее Джефф Питерс, за незаконные занятия медициной без разрешения властей штата.
0: Кто вы такой?
2: Я вам скажу, кто он такой. Он сыщик, состоящий на службе в медицинском обществе штата. Он шел за вами по пятам, выслеживал вас в 5 округах и явился ко мне 3-го дня, и мы вместе придумали план, чтобы вас изловить. Полагаю, что отныне ваша практика в наших местах кончена раз навсегда, господин шарлатан. Какую болезнь вы нашли у меня, а? Во всяком случае, не размягчение мозга.
0: Сыщик? Мистер Бидл, сыщик?
3: Именно так, сэр. И мне придется сдать вас шерифу. Я свидетельствую, что те самые банкноты, которые мы с вами отметили, мистер мэр, находятся у него в кармане. Я вручу их в полицейском участке шерифу, и он пришлет вам расписку. Им придется фигурировать в деле в качестве вещественного доказательства.
2: Ладно, мистер Бидл. А теперь, доктор Вовху, почему вы не воспользуетесь своим магнетизмом, а? И не сбросьте с себя кандалы.
0: Ну что ж, пойдемте, сержант. Нечего делать, надо покориться судьбе. Мистер мэр, недалеко то время, когда вы убедитесь, что персональный магнетизм – огромная сила, которая сильнее вашей власти. Вы увидите, что победит она. И она действительно победила. Когда мы дошли до ворот, я говорю сыщику: а теперь, Энди, сними-ка с меня наручники, а то перед прохожими как-то неудобно. Да-да-да, вы правы. Это был Энди Таккер. Весь план был его изобретением. Так-то мы и добыли денег для совместного бизнеса.
4: Приходилось ли вам когда-нибудь слышать, как человек пытается рассказать содержание книги, которую он еще не дочитал до конца? Это крайне поучительно.
5: Ой, я вижу у вас на коленях томик рассказов Стивена Ликока.
4: Верно.
5: И, вероятно, свой рассказ вы возьмете из его сборника.
4: Совершенно верно.
5: А как он называется, если не секрет?
4: «Как поймать нить рассказа». Устроит?
5: О, вполне. Начинаете, Валентин Ильич?
4: Да я уже начал, Всеволодович. Вы меня перебили.
5: Ой, простите, я не знал.
4: Не прощу. Будете за это читать его со мной вместе.
5: Ладно,

0: Не буду.
1: Товарищи, мне в качестве реквизита нужен нож.
0: Настоящий?
1: Да, да, да.
0: Тогда я не буду.
1: Поздно, поздно, Севочка, жребий брошен. А? Вот и нож. Ну, еще раз сначала. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать, как человек пытается рассказать содержание книги, которую он сам еще не успел дочитать до конца? Это крайне поучительно. Синклер, мой сосед по квартире, сделал вчера вечером такую попытку. Я пришел домой замерзший, усталый, и нашел его в возбужденном состоянии. В одной руке он держал объемистый журнал, а в другой – разрезной нож.
2: Послушай, послушай, да чего интересная история, ну, необыкновенно. Ну, просто не оторваться. Хочешь, я почитаю тебе отрывки? Или нет? Лучше, знаешь что? Я расскажу тебе то, что уже успел прочитать, ты легко поймешь нить рассказа, а дальше мы будем читать вместе, хорошо?
1: Я был не очень расположен слушать его, но видел, что от него все равно не отделаться. Ладно, кидай свою нить, постараюсь поймать ее.
2: Итак, этот самый граф получил это письмо и...
1: Постой. Какой граф и какое письмо?
2: Ну, тот граф, о котором идет речь, понимаешь? Он, значит, получил от Порфирио это письмо.
1: От какого Порфирио?
2: Да от Порфирио, понимаешь? От Порфирио. Он послал ему письмо, послал с Демонио и сказал, чтобы он вместе с ним выследил его и убил.
1: Постой. Выследил кого? И кого это надо укокошить?
2: О, они собираются убить Демонио.
1: И кто принес письмо?
2: Демонио.
1: Этот Демонио должно быть круглый идиот. Зачем ему было самому приносить письмо?
2: Так ведь он-то не знает, что в нем. В этом-то вся штука. Понимаешь, этот Карло Карлотти кондотьер.
1: Стоп. Что такое кондотьер?
2: Ох, ну нечто вроде разбойника. Так вот, он был в заговоре с Фра Проликола, и Пио пытается как-то, знаешь...
1: Пиво? Вот... Какое пиво?
2: Пио. Пиво, это итальянец, производное от
1: пива. Да.
2: Так слушайте. Вот, он сделал попытку подговорить Фра Фроликола и Карло Карлотти, кондотьера, украсть документ. Постой, ну как его, ну да, у венецианского дога.
1: Постой, ты должно быть сказать, дожа.
2: Ну да, конечно.
1: Ну, вот.
2: Но постой, ну что за дьявольщина? Ну ты совершенно сбил меня, ведь это совсем не так, наоборот. Пио ничего не понимает, он набитый дурак. А вот Дош оказался хитрецом. Вот черт возьми, это ловкий парень, делает все, что хочет. Он заставляет Демонио, ну, Демонио это один из наемников Дожа, его орудие. Так вот, он заставляет его украсть документы у Порфирио и...
1: Ну, каким же образом он может заставить его сделать это?
2: Ох, ну Демонио находится всецело в руках у Дожа. Так что он заставляет его вести интригу до тех пор, пока старик Пио не... Ну, до тех пор, пока Пио не окажется в его руках. И тогда Пио, разумеется, начинает думать, что Порфирио, ну, словом, что Порфирио держит его в руках.
1: Одну секунду. Кто, ты говоришь, находится в руках у Дожа?
2: Демонио.
1: Ага, благодарю. Я что-то запутался, кто у кого... В руках, да. Ну, продолжай.
2: Ну, так вот, как раз тогда, когда все шло таким образом...
1: Каким образом?
2: Ну, вот так, как я говорил.
1: Ладно. Дальше. Давай дальше.
2: Кто, по-твоему, появляется и расстраивает все интриги, как не эта самая синьорита Тарара в своем домино?
1: Ну, этого еще не хватало. Господи, у меня просто голова разболелась. А ей какого черта понадобилось являться в своем этом домино?
2: Ну, как какого черта? Чтобы разрушить все это.
1: Разрушить что?
2: Ну, всю эту проклятую штуку.
1: А что, она не могла разрушить что-ли без домино?
2: Ну, разумеется, нет. Ведь если бы не домино, Дож моментально узнал бы ее. А когда он увидел ее в этом домино с розой в волосах, он решил, что это Личия дель Эстерелла.
1: Вот дурак ты. А это что еще за девица?
2: Кто, Личия?
1: Ну, да.
2: Ну, это... Замечательная девушка. Это одна из тех южных натур, которые полны чего-то.
1: Одна из таких этих веселых девиц, да?
2: Да ты что? Ну, вовсе она не веселая девица. Словом, она сестра графини Карантарата и потому фра Фроликола. Ну нет, не то, она вовсе не сестра, она кузина. В общем, она думает, что она кузина самого фра Фроликола, и что поэтому-то пиво и пытается уничтожить фра Фроликола.
3: О, ну конечно, в таком случае точно попытается ее уничтожить.
2: Ты, кажется, поймал не из рассказа.
3: Ну, разумеется, тут участвует док, то есть это дож, и пиво, то есть пиво, значит, дож и пиво.
2: Ну?
3: Значит, в общем, и все остальные, о которых ты мне говорил.
2: Ну, и, конечно, еще многие другие, о которых я могу тебе рассказать, если...
3: Нет, это только не стоит. Пока что, во, мне вполне хватит. Этих они весьма любопытные субъекты. Вот, значит, и так, стало быть, и Порфирио находится в руках у Пио,
2: да.
3: А Пио в руках у Демонио.
2: Ну?
3: Док, Дош, хитрый этот парень.
2: Да.
3: Лючия полна чего-то такого. Ну да, я получил довольно ясное представление обо всей этой публике.
2: Ну вот и прекрасно. Я знал, что тебе это понравится. Сейчас мы продолжим, я только дочитаю эту страницу, а дальше буду читать вслух, ну.
3: Он торопливо пробежал глазами несколько строчек, оставшихся до конца абзаца, потом разрезал листы и перевернул страницу. На лице его выразились ужас и изумление. Взгляд внезапно застыл.
2: Ну и чертовщина.
3: А что такое?
2: Оказывается, эта проклятая штука без конца. Смотри!
3: Что?
2: Вот! Продолжение следует!
4: Вот и истек час нашей беседы. Час путешествия по страницам рассказов зарубежных авторов. Мы прощаемся с уютной студией Государственного дома радиозаписи и прощаемся с вами, дорогие радиослушатели.
5: Мы прощаемся, но хотим повторить вслед за персонажем рассказа Стивена Ликока продолжение следует.
4: До свидания.
6: До новых встреч.

конец 21-го выпуска. Выпуск составлен из фрагментов передач, прозвучавших по Всесоюзному радио в декабре 1977 года. Записала передачи и смонтировала программу библиотекарь Алла Лапшина.

0: Вы, наверное, заметили, ребята, что когда вместе собираются бывшие одноклассники, чаще всего они вспоминают свой 9 класс. Вот Боря Бава из 9-го, как ты сказал.
1: А че ж тут удивительного? До 9-го что? Обыкновенное розовое детство.
0: А его друг Женя Дашевский заявил еще категорично.
2: А в 10-м все самое интересное уже вообще не детство.
0: Пожалуй, в 10-м все самое интересное устремлено уже в будущее. Взрослый мир. Должен признаться, что с тех пор, как я стал директором школы, ночью я просыпаюсь тоже чаще всего с мыслью о 9-классниках. Словом, 9-й. 9-й я класс. Школа средняя, общеобразовательная, Владивосток.
3: Ну не может быть такого уравнения здесь. Старик, ну посмотри внимательно.
4: Слушай, Женька, статью из Moscow News перевел?
5: Да. Перевел, дам переписать. Да, очень что-то интересно.
6: Девочки, вы знаете, кто там играет? Там Элизабет Тейлор играет.
7: Ой, ребят, на заливе-то лед от берега оторвало. Уже купаются, загорающих полно. Айда после уроков да в залив,
3: нет,
7: а?
3: Я не могу.
5: Ой, я не могу, у меня в читалке книга заказана.
8: Да, мне завтрашний вечер высвободить надо. Тренировка.
9: Нет, время. Пошли в кино лучше.
10: Ребят, слава богу!
3: Садись, ребята!
11: Здравствуйте, ребята.
12: Здравствуйте.
11: Когда кончится это ребячество, 9-е?
13: Не Влад с развитием растем. Устали от нотации мы. Эх, пожалеть бы надо вам, нас, жертв акселерации.
11: Ну, я бы не спешила обнародовать такие стихи, Бава.
13: Какие стихи, Богуслава Николаевна? Это крик души. А его разве сдержишь?
11: Ну, хватит, Борис. У меня к вам дело, 9-е.
14: Ой, кажется, макулатура.
2: О, скорее металлолом.
13: Богуслава Николаевна, так ведь в нашем районе уже ржавого гвоздя не найдешь.
2: Нет, ну,
13: я сам видел. Его 5-й В на веревочке сдавать тащил.
11: Это не коллектив, а какое-то сборище самоуверенных разгильдяев.
0: Говорит Богуслава Николаевна и на каждом педсовете просит освободить ее от руководства 9-А. А ведь и добра, и предмет свой знает. Но только на уроках математики, пожалуй, ребята и принимают ее всерьез. Иногда мне кажется, что классному руководителю даже талантливым мало быть. Он, наверное, должен быть гениальным. Тогда, возможно, старшеклассники смирятся с его властью над их дневниками и душевным равновесием родителей. Но ни один из известных в наши дни гениев не переступил той весной порога школы и не предложил своих услуг в качестве классного для 9-А. И тем не менее, после истории с овощехранилищем я разрешил Богуславе Николаевне сложить себя бремя руководства строптивым классом. А началась эта история в субботу на классном часе.
11: Ребята, я хочу, чтобы вы прочувствовали, наконец, что классный час – это своего рода семейная встреча.
15: До чего есть хочется.
13: Женька,
2: ну?
13: Идет сюда.
2: А, сейчас за кости возьмется. Чрезмерное увлечение спортом. Это тоже надолго.
11: Женя, Дашевский, я к кому обращаюсь?
13: Женька, Дашевский.
11: Ну, что это значит, Дашевский? Что это такое?
2: Так ведь, ну, книга, Богуслава Николаевна, очень интересная.
11: А послушать, о чем мы здесь говорим, тебе неинтересно, не полезно,
2: ну,
11: да?
2: Ну, Богуслава Николаевна.
16: Ну, ребят,
11: тихо, тихо! Как вы себя ведете, 9-А? Петрова, да? Убери зеркало. Светлана Петрова, я к тебе обращаюсь. Прической будешь заниматься дома.
15: Хорошо, Богуслава Николаевна.
11: Можно подумать, что твои школьные дела не оставляют желать ничего лучшего.
15: Оставляют. Я и желаю, Богуслава Николаевна, честное слово.
2: Ой, ну кажется, оторвалась. Ну ладно, книгу лучше убрать, она чужая. Борька, что бы это поделать? Слушай, давай в крестики-нолики, а?
13: Да неохота. Слушай, я юбилейный альбом 812 года раскопал. Чудо. Приходи, покажу.
2: О, ладно, в понедельник, если не будет ничего воспитать.
11: Так, спокойно, Тита. А сейчас вступайте убирать двор. Тихо. малоручки отвратительны в условиях жизни нашей страны. Школьный двор – это лицо школы.
14: Останется разок неумытым.
11: Стыдитесь. На вас, советских школьников, смотрит весь мир.
13: Смотрит, а мы двор не метем.
11: Взгляните в окно. Ваши товарищи из 9 Б уже взялись с энтузиазмом за работу.
10: Да. Да.
11: Больше жизни!
10: Давай, давай! Больше! Давай,
11: ребята! Сейчас же успокойтесь!
14: Богуслава Николаевна, там нет ни метлы свободной, ни лопаты.
7: Ну откуда им быть, если весь 9 Б метет и копает? Богуслава Николаевна, до свидания.
10: До свидания.
12: Учителя листают школьные тетрадки и удивляются, и за полночь не спят. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Быстрее нынче развиваются ребятки, о том в газетах пишут, спорят, говорят. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Про кибернетику, про сердце пересадки мы без труда запоминаем все подряд. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Ах, тети, дяди, не волнуйтесь, все в порядке. Такое время дети вырасти спешат. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат.
11: Василий Кузьмич, это невозможно. Опять 9 А. Это просто анархисты какие-то. Мне сказали «до свидания», но нет, любое предложение осмеивается. Ну, Дашевский, как всегда, заводила.
0: Дашевский?
11: Да.
17: Здрасте, Василий Кузьмич.
0: Здрасте. Дашевского знаешь?
17: А как же, мы в одном доме живем.
0: Догони его, пожалуйста, и верни в школу.
17: Момент.
0: Начисто не ладится у молодой учительницы с воспитательной работой. В конце концов, умение воспитывать – это как стихи писать. Не каждому дано. Но что делать? Разве найдешь сумасшедшего, чтоб принял класс среди года?
17: Здравствуйте, Василий Кузьмич.
0: Здрасте. Можно? Входите. Почему вы отказались от работы на школьном дворе?
7: Да какая это работа, Василий Кузьмич? Это так, мероприятие, из графы «Приобщение к общественно полезному труду». До работы там для 5 парней с лопатами на полчаса. Скучно и времени жалко.
0: В этом только и дело? Что ж, дадим вам работу, чтобы не было скучно. Алло. Овощехранилище? Здрасте. Вы просили прислать завтра ребят, ну, помочь вам очистить помещение к приему ранних овощей из Казахстана. Да, будут ребята. Мальчики 9 класса. Ответственный? Дашевский.
7: Ой, ну, Василий Кузьмич.
0: Что, Василий Кузьмич? Предупреди ребят, что работа грязная. И чтоб мамочку на помощь не звали. Богуслава Николаевна, проследите, пожалуйста, чтобы на воскресник явились все.
11: Хорошо.

0: Да?
1: Василий Кузьмич?
0: А, доброе утро, Богуслава Николаевна.
1: Доброе утро, Василий Кузьмич.
0: Что, не пришли ребята?
1: Пришли. Все пришли. Только заведующий требует, чтобы вы немедленно забирали их обратно.
0: Что значит забирал? Что ж он сам их, если они не работают, обезобразничает, отправить не может?
1: Не уходят, представьте себе, не уходят. И вообще здесь такое...
0: Еще не легче. Придется ехать.
1: Да, пожалуйста.
0: Хорошо.
2: Ты прежде чем... Да не вешай, а таскай! Слышишь ты?
3: Это что-то ужасное. Василий Кузьмич, что-то ужасное. Ну, как вы могли их сюда послать? Авгиеву конюшни. Какие выводы они из всего увиденного сделают? И как они разговаривают с пожилым человеком?
2: Ну что, вешать сюда пришел? Я тебе говорю, таскайте...
0: Пожилым человеком был заведующий овощехранилища. Размахивая руками и проклиная тот день, час и миг, когда надумал обратиться за помощью в школу, он бегал вокруг огромных весов, пытаясь скинуть с них корзину с гниющей массой. Но я сразу уловил четкий ритм, которому подчинялись действия ребят. Грязные до ушей, взлохмаченные, злые, они бегом подвое выносили из дверей хранилища тяжелые корзины с гнилью, но прежде чем ввалить их в кузов, стоявший поодаль машины, ставили на весы. Боря Бова взвешивал, вписывал вес гнили в грязный блокнот и припирался с заведующим, озаряясь время от времени нежнейшей из своих улыбок.
4: Вас зачем сюда послали? Вас зачем сюда послали? Я вас спрашиваю, что, бухгалтерию разводить?
5: Гражданин заведующий, вы мне мешаете.
4: Это вы мне мешаете?
5: Гражданин заведующий, корзина может вывалиться на вас.
4: Ой-ой-ой, да, кормят их, учат их, а они корзиночки считают. Бескорыстную свою помощь учитывают.
5: Да не помощь учитываем, а результаты вашего разгильдяйства, гражданин заведующий. Так, да. О, Василий Кузьмич.
6: Здравствуйте, Василий Кузьмич. Здравствуйте,
5: Василий Кузьмич. Василий Кузьмич, вы в склад зайдите, только не поскользнитесь. Осторожнее, вот сюда.
7: Так, ребят, теперь в этот угол.
8: Так, давай.
7: Дорогу разгребем, легче таскать будет.
8: Хорошо.
7: Ух, вонища. Костя, а ну-ка меняйся с Лёшкой, побегай с корзины, хоть продышишься.
8: Ладно.
7: Да морковь это была, что ли, не разберешь.
9: Ребята, ну-ка прочь отсюда. Сейчас же. Дашевский.
7: Да-да.
9: Все до одного. Все до одного. Быстро. Безобразие. Пригласить школьников на такую работу. Вы за это ответите, уважаемый. Все вышли?
10: Все.
9: Ну давай, разогнитесь, ребят. Давайте несколько дыхательных упражнений. Ну.
7: Василий Кузьмич, да вы за нас не бойтесь. Это у вас так, с непривычки. А мы уже претерпелись, дышим.
11: Даже песни поем.
7: Здесь еще часа на три возни, не больше.
9: Нет, все по домам. Все по домам сейчас.
4: Так вот и я им говорю, товарищ директор, поработали и хватит. Ну-ка, ступайте, ребятки, давайте, ступайте.
9: Мыться? Надо помыться. У вас есть тут чем умыться? И по домам.
4: Найдем.
3: Вы слышите? Директор освобождает вас от работы. Можете идти в кино, можете играть в футбол, можете...
7: Да слышим. Только, Василий Кузьмич, нам поручили работу и предупредили, чтобы мамочку на помощь не звать.
8: Да.
7: Нам поручили работу, и мы ее выполним.
8: Да.
7: А потом...
9: Вот оно что. Хорошие белоручки.
7: А потом, да что же, мы и дальше так добро гноить. Люди же работали. От засухи эти овощи или от непогоды берегли. Для нас работали.
12: И вообще, о каком футболе может идти речь, когда на нас смотрит весь мир?
9: Кто смотрит?
12: Не поверите, Василий Кузьмич, весь мир.
4: Да, ишь, куда повели, а? Уже весь мир припутали. Вон чё о себе воображать стали. Да. Ну-ка, забирайте-ка их, товарищ директор. Мне такие работники не нужны.
9: Почему? Ребята работают хорошо. Это я при виде вашего погреба смолодушничал. А ребята работают хорошо. Вон сколько выгребли. Сколько уже, Бова?
13: 3 тонны 320 килограмм.
9: Вот, видите, и они закончат работу. И тогда ничто не помешает им довести до сведения общественности фактические данные об испорченных здесь продуктах.
4: Это, товарищ,
9: а чтобы вы не сомневались в добросовестности ребят, я присмотрю за ними сам. Можете быть спокойны, ни одной гнилушки в овощехранилище не останется. Ребята, отставить по домам!
14: Есть!
9: Дашевский, мне куда остановиться?
15: А сюда идите! Сюда!
16: Давайте! Ух ты! Давайте!
8: Спасибо большое.

0: Я думаю, всю текущую административную работу в 9А можно поручить старости.
1: Товарищ, самоуправление? И этим соплякам?
2: А что, взрослые ребята?
1: Ну, это же неправильно, это
2: напрасно
1: в корне неправильно, товарищ.
2: Они взрослые?
1: Нет.
3: Подождите, товарищи. Василий Кузьмич, с кого же спросят, если в классе что-нибудь случится?
0: С ребят, Искра Сергеевна. Ну и с директора, конечно. Скажите, первый самостоятельный урок у вас в 9А?
3: Да, в 9А.
0: Угу. И скоро?
3: Прямо сейчас.
0: Ну что ж, может получиться весело и легко. А может, и очень трудно. Идемте, я в соседний кабинет.
3: Пойдемте.

0: Искра Сергеевна высока, тонка, и мальчишеский вихор над лбом. Некоторые девочки в девятом, из тех, что спешат казаться взрослыми, выглядят старше. Сейчас 30 с лишним пар глаз выжидательно уставится на практикантку. Глаза иронически улыбающиеся и не склонные смотреть на промахи сквозь пальцы. Если глупа провалится, если робка провалится, если суха, зла, если заискивать будет.
1: Ой, Василий Кузьмич, как страшно.
0: Успокойтесь, дружок, и помните, вы знаете массу интересных вещей, о которых они понятия не имеют. И это главное. Ну, смелее.
2: Представляете, в 9-м Б практикантка 8 двоек наставила, а?
1: Со страху, вот наверное, это да. Они со страху свирепствуют.
3: Да нет, со страху они бегают за директором. А двойки – это из-за несоответствия прозы школьной действительности поэтическому образу их мечты.
4: Да,
3: оказывается, мы и вполовину не евристы Галуа.
1: Ой, ребята, есть предложение. Дадим Борьке слово для приветствия. Пусть споет.
2: Борька, давай попротяжнее, побылиннее, ну, чтобы за сердце брало.
1: И 45 минут. Не отпускай. Здравствуйте, ребята.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Баба, что у вас с головой?
6: Прическа Рылеева. Кондратия Федоровича.
1: У вас безобразный вид, баба.
6: Не может быть. У декабриста безобразный вид? Ну, Искра Сергеевна, неужели вы допускаете, что у декабриста мог быть безобразный вид?
1: Не допускаю. Лицо, озаренное мыслью, всегда прекрасно.
6: 1-0. Ну что ж.
1: Так. Кого сегодня нет?
6: Федорова. У него корь. У Бондаренкова режутся зубки мудрости. И Ляриной. Ее, представьте себе, укусила бешеная собака.
7: Можно? Можно войти?
1: Федоров и Бондаренков.
7: Да.
1: Пожалуйста, садитесь. Здравствуйте. И постарайтесь не опаздывать.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Извините, пожалуйста.
1: Пожалуйста. Лялина?
8: Да.
1: Входите.
6: Подумать только, до чего дошла медицина.
9: Même l'amour n'apparaît que pour un moment, tandis que quand on est bête, c'est pour toujours.
10: А что это значит, а?
1: Все проходит, кроме... Французы говорят, даже смерть к человеку приходит на миг. А вот глупость – это навсегда.
2: Здорово. Дадите записать.
1: Борька съел?
8: Да-да-да.
6: Так, это уже не 2-0, а все 4.
1: Так, Бондаренков, пожалуйста, к доске.
10: Я?
6: Искра Сергеевна, что вы? Бондаренкова даже настоящего, что я говорю. Даже опытные учителя, даже с орденом Ленина которые, и те только после уроков спрашивают. Бондаренко уже для ответа разбег нужен.
1: Перестаньте болтать. Перестаньте поясничать, баба.
6: Все, перестаньте, да перестаньте. Искра Сергеевна, можно на первую парту? Мне плохо видно.
1: Садись, пожалуйста.
10: Да что ж на ногу наступил?
1: Вы отнимаете у нас время.
6: О, братцы, братцы.
10: Что там, Борька?
6: Борька.
8: На юге у нее, что ли? На ногах, наверное.
10: А Борька-то умереть можно.
1: Да, это уже слишком. Это уже... Баба, после урока прошу вас пройти со мной.
6: По Ленинской? Прогуляться? Да мог ли я об этом мечтать? Когда?
1: В 7 часов. Ждите меня у кинотеатра «Комсомолец».
6: У кинотеатра?
1: В 7 часов. Да-да. Что с вами, баба? Вы выпейте воды, помогает.
6: Искра Сергеевна, скажите, а вы-то не как все девушки? Вы не опоздаете? А?
1: Разве об этом спрашивают? Угу. До вечера, баба.
6: До вечера.
1: До свидания, ребята.
11: До свидания.
10: Борька, неужели ты пойдешь, а?
12: А попробуй теперь не пойти. Да не придет она.
13: А если придет? Борька, галстук надень. А под руку ты
8: Искру Сергеевну возьмешь? Нет, я серьезно спрашиваю, возьмешь или нет?
12: Ну, конечно, возьмет, непременно возьмет.
8: Ой, что будет, что будет.

0: Лишнего нет?
1: Есть, ну, у кого есть лишний билет?
2: Лишний билет, лишний билет есть.
3: Вон Борька. Вон, видите?
4: Вон,
5: галстуки.
6: Ребята, что у него с шеей? Как у гуся щипано.
3: А потому что в галстуке.
7: Борька, ждешь?
6: Ну, жду, жду. Отстаньте.
3: Он опаздывает.
7: Ну, как все девушки. Между прочим, Борька, здесь не класс, а улица. Так что имей в виду.
6: Ну, уйдите, ребята.
3: Пошли, ребята. Вот он нервничает.
6: Нет, нет, молодая девушка, нет.
5: Что это, да?
8: Ждет она, не идет и не придет. Я тебе точно говорю, продай билетика.
5: Продайте, пожалуйста.
9: Здравствуйте. Добрый вечер, баба.
8: Ничего, такую бы я подождал. Марина Влади, Лала Бриджида, Софи Лорен.
5: Подумаешь, такой прически и я бы.
6: Здравствуйте, Искра Сергеевна.
9: Здравствуйте, баба. Ну, пойдемте на набережную. Вероятно, там сегодня весь город.

0: Подержите, пожалуйста, сумку, Борис, я волосы поправлю. Ага. Между прочим, на Таити Гоген впервые понял, что...
1: Так, теперь еще и Гоген. Откуда я знаю, просто это изумительно, я еще и несравненно. Что делать с правой рукой? Болтается, как парализован.
0: Вы знаете, ой.
1: Простите, Искра Сергеевна.
0: Ну что, ничего, баба. Ой, да.
1: Извините.
0: Ничего, ничего. Может быть, мне с другой стороны лучше пойти?
1: Пожалуйста.
0: Может быть, ваша левая рука не будет так внезапно складываться и колоть меня локтем в бок?
2: Добрый вечер, Искра Сергеевна.
3: Искра Сергеевна, ой, какая встреча.
0: Ой, добрый вечер. Здравствуйте, 9-й А.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, гуляете?
5: Гуляем, Искра Сергеевна. А вы тоже, да? Гуляете?
0: И мы тоже, Дашевский. И мы гуляем.
6: Искра Синельникова.
7: Идите сюда. Искрушка, смотри, какая удивительная сегодня вода в заливе.
1: Во, Искра Сергеевна, посмотрите, а я подожду.
0: Нет, нет, нет, Борис, что вы? Что вы, это мои друзья. Я вас сейчас познакомлю. Куда вы, куда вы? Пожалуйста.
1: Так, еще не легче. За руку с ними или как?
8: Занятно. Предложить ему сигареты или спросить про отметки в дневнике.
1: Борис.
7: Татьяна Николаевна.
9: Владимир Георгиевич.
1: Очень приятно. А хорошая погода установилась. Да. Да, слыхали новый анекдот про наводнение? Просто умереть можно. Что, закурите?
8: Ого! Молодой человек курит кент. А что молодой человек пьет? Виски содовый, кьянти, кальвадос.
7: Танцует он, естественно, только Мэдисон.
8: Ребята, Борька пропадает. Вот увидите, сейчас ляжет и умрет. А ну, пошли, пошли, пошли.
2: Искра Сергеевна, вы... Вы все еще гуляете?
0: Да, да, мы все еще гуляем. А вы тоже гуляете?
5: Да, и мы тоже, Искра Сергеевна.
10: Да, кстати... Ой, между прочим, у нас завтра контрольная по
5: алгебре.
0: Неужели? И, наверное, опрос по-английски.
11: О, по-английски, по-моему.
0: И сочинение.
11: И сочинение.
0: Вот как, что же еще? Борис, так хочется мороженого. Давайте зайдем в павильон.
12: Ой, девочки.
1: Девочки. Мороженого? У меня 30 копеек, на одну порцию не хватит.
0: Идемте. Куда вы, Боря, идемте? Вы что, не любите мороженое?
1: Я терпеть не могу, я в рот не беру.
0: А я обожаю.

0: Садитесь, Боря. Садитесь.
1: Я вас слушаю. Заказывайте.
0: Пожалуйста, будьте добры. Торт пломбир и бутылку лимонада.
2: Торт. Ребята, сюда. Костя, бегом. Ой, сколько этот пломбир стоит, а? Никто
3: 80
2: не знает.
3: Копеек.
2: Вот, давай деньги.
0: 80 копеек. На. Так, маме, объясню, ругаться не будет.
3: 15 копеек. Ребята, у меня пятак автобусный.
4: Девочки, больше нет.
2: Ну ты что, там как блоху ловишь, давай быстрее.
4: Пломбир, отрывай. Лимонад.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, Боря, ешь. Ешь мороженое, ешь, ешь. Ешь, тебе говорю.
3: Ем.
0: А почему не остришь? Боренька, Бава. Не потому ли, что человек по-настоящему остроумный никогда вот в такое жалкое положение не попадает? Да, Боря, остроумие – это как талант, редкий дар высокого интеллекта. Молчи, молчи и слушай. Ешь мороженое. Ты же не остряк. Ты болтун.
3: Ну, не искренне, Сергей.
0: Честное слово, не обижайся, ты болтун. И ешь, ешь. Будешь есть мороженое или нет? Ну,
3: ем.
0: Вот, и молчи. Я тебя сегодня знаешь, как наслушалась.
5: Ребята, смотрите.
3: Олег Вартанян.
5: Кто?
6: Чемпион, кроме того, отличный инженер и блестящий парень.
7: Я тебе обещал, значит, сделаем все. Здравствуйте, здравствуйте, привет. Привет, Искорка. Заставил тебя ждать, извини.
0: Ничего, здравствуйте.
7: Здравствуй.
8: Хоть бы наводнение, хоть бы землетрясение, хоть бы что-нибудь случилось, она ничего бы Вартаняну не сказала.
7: Ну, как урок? Все в порядке, надеюсь.
8: Ну, не все. Не совсем все. Все в порядке. Ну, мы как бы это сказать?
0: Много шутили. И так этим понравились друг другу, что вот до сих пор не можем
7: расстаться.
0: Ну что, ребят, знакомьтесь, 9 А, подходите.
9: Ой,
2: здравствуйте. Евгений Дашевский.
0: Здравствуйте.
2: Борька, а ну-ка, от имени класса, с умеренной самокритикой.
10: Учителя листают школьные тетрадки и удивляются, и за полночь не спят. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Быстрее нынче развиваются ребятки, о том в газетах пишут, спорят, говорят. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Про кибернетику, про сердце пересадки мы без труда запоминаем все подряд. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Ах, тети, дяди, не волнуйтесь, все в порядке. Такое время дети вырасти спешат. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат.
11: Ребятам в школе о практикантках известно все. Известно, когда у них начинаются контрольные уроки, и что оценки за них во многом зависят от активности учеников. На контрольном уроке, когда все последние парты были заняты комиссией методистов, Искра Сергеевна чуть не убежала из класса. 30 с лишним пар глаз провожали ее как завороженные. И 30 с лишним рук вздымались вверх, едва она договаривала слова вопроса.
0: Можно, Василий Кузьмич? Ой, Василий Кузьмич.
11: В чем дело? Что, неудачно прошел урок?
0: Не знаю. Ничего не знаю. Ой, наверное, все думают, что я как-то подготовила, предупредила, что ли, отвечавших. 7 пятерок и даже Бондаренкову 4. Василий Кузьмич, ну разве так бывает?
11: Бывает. Бывает, Искра Сергеевна. Если у ребят есть причина желать своей практикантке успеха, успокойтесь. Да, и вот что. Завтра у них сочинение. Ассистентом в 9 А я запишу вас.
0: Правда, Василий Кузьмич? Ой, я так рада, спасибо.
11: Тогда я, конечно, не подозревал, чем станет это сочинение для 9 А и для самой Искры Сергеевны. Скверная история, а вспоминаю я о ней с удовольствием.
9: Ребята, Толстой на сочинении точно будет. Точно-точно.
12: Толстой будет. Ребята, а вдруг будут критические статьи Белинского?
13: Да что ты?
12: Я их не читал.
9: Девочки, Чехов обязательно давно не писали.
13: Какой Чехов? Они Некрасов не обязательно?
5: Да нет, ребята, самая хорошая, свободная тема. Правильно?
14: Бросьте гадать, ребята. Года не было, чтобы без Базарова. Готовьте образ Базарова и спите спокойно.
9: Ненавижу Базарова.
12: Ой, я хуже всех.
14: Помните, минимум страниц, минимум ошибок.
15: Ребята! А ведь где-то уже лежат заготовленные для нас темы. И есть, наверное, кто-то, кто их знает.
12: Точно.
14: Телепатия. Песня есть такая, да? Эх, взял бы этот кто-то, нателепатил бы нам пару хороших тем, а?
15: А что? Вот это да. Thank you.

0: И вдруг телепатия это или другое какое чудо, но накануне контрольной в классе узнали все три темы сочинений, а также и то, что писать их будут на бумаге без печати. Всю ночь ребята листали первоисточники, учебники и критические статьи и писали сочинения, обстоятельные, ссылками на авторитеты и тщательно обходя каверзные в синтаксическом отношении обороты. Предполагалось, что во время контрольной все будут строчить черновики, тереть лбы, грызть концы шариковых ручек и блуждать мутным взором по потолку, создавая атмосферу напряженной творческой работы. А сдадут то, что написали дома. В сущности, если учитель не подозревает тебя в подлоге, сделать это нетрудно. И сделали. Ребята прямо умирали со смеху, вспоминая свои артистические уловки и достижения.
1: Валентина Лаврентьевна ко мне, а я пишу, осенила.
2: Я тогда же вопрос задала, не положено, конечно, но ведь всегда кто-то хоть что-нибудь да спросит. А то сидим, и всем все ясно, неестественно.
3: Братцы, а я, когда она ко мне подошла, я чуть не умер. Ребята, ну на черновике-то галиматьяка. Простейшей мысли за 2 часа в голову не пришло. Ребята, это от недосыпа.
4: Это
3: точно от недосыпа.
4: Домой! Василий Кузьмич отпустил из кружи, упросила. Физику нам завтра 7-м уроком давать будешь.
2: Если повезет, так повезет.
4: Айда в кино!

0: Заходи. Старости Ольги Романовой и О классного руководителя 9-го А, верноподданнический привет!
1: Женька!
0: Что? Что случилось?
1: Женька, все пропало. Валентина Лаврентьевна вызывает всех в школу.
0: Брось!
1: Всех! Весь класс к 4 часам. С дневниками и ручками.
0: Ну, ясно, ясно. Засыпался кто-то. Вот ворона.
1: Нет, она сказала, что доказательств у нее нет. Но она не сомневается, что все сочинения заготовлены дома.
0: Так, все ясно. Отсутствие чувства меры. И хорошо писать тоже нужно уметь в меру, с учетом обстоятельств.
1: Ой.
2: Ребят, заходи, заходи.
1: Смотри, давай. Все идут.
3: Угу. Привет. Уже знаете,
2: привет.
3: Да?
2: Ребята, это правда, что Микотов сказал? Или
4: да
2: это правда?
4: Правда,
2: что
4: правда,
2: делать-то?
4: Да?
2: Я не знаю.
5: Видали? Валентина Лаврентьевна не сомневается. Учительская интуиция. Но только с одной интуицией к директору не пойдешь.
3: Правильно.
5: Вот что я вам скажу. Не пойман, не вор.
2: Ну, а что
5: и
2: делать?
5: Дураки мы будем, если размякнем и сознаемся.
3: Ну, попались.
2: Теперь хоть в школу не ходи.
4: Что да. будет, а?
3: Не знаю.
5: Как что будет? Не сознаемся, хорошие отметки. Сознаемся, двойки.
4: Единицы, мне жалко.
2: У меня тогда годовая двойка и экзамен на осень.
3: Все равно не
5: Ольга, ты что Валентине ответила?
1: Она не спрашивала, просто сказала вот так и так.
5: Вот и прекрасно. А мы ей на это. Что вы, Валентина Лаврентьевна, за кого вы нас принимаете? И разговор окончен.
1: Ну, так да. и скажешь? Ей в глаза?
5: А что, я?
1: Да.
5: Скажу.
3: И я скажу.
1: Ой, ребята,
3: нет,
1: если все как обычно, с классным директором, родителями, и то не просто врать, а так.
2: Да еще Валентине.
1: Конечно.
3: Ну,
1: Валентина,
3: нет,
1: Валентине я не смогу соврать.
5: Братцы, да вы что, допустить, чтобы провалилась такая восхитительно начавшаяся авантюра? В общем, вы как хотите, а я свое сочинение писал на уроке.
2: На уроке?
3: Да. Я тоже.
2: Я на уроке.
4: Не
2: признаваться, бросьте.
3: Давайте.
2: Что Валентине Лаврентьевне наше признание? Ей и так все ясно.
5: Опять 25. Женька, ну что, что ясно? И пускай ясно. Доказать-то нечем. Ну правда, Романова? Ты чего молчишь?
1: Ребята, кому ей доказывать? Классного нет. К директору она по таким делам не ходит. Валентина Лаврентьевна мне сказала, мол, староста, чтобы я вам. Кому доказывать? Мне? Или, может быть... Давайте я лучше вам докажу.
4: Да что ты докажешь?
1: Обалдеть можно.
2: Если расследование поручит Валентине...
1: Валентина расследовать не станет, она...
5: Она уничтожает противника благородством. Испытанный приемчик. Бьет без осечки даже по таким, как я.
2: Ребят, интересно все-таки, зачем мы сейчас-то Валентине Лаврентьевне понадобились, а?
1: И мало с дневниками, так еще и ручки принести велела.
2: А как вы думаете... Валентине за недосмотр только перед директором отвечать? Или и врано тоже?
3: А какая? Что значит?
1: А практикантке так, наверное, совсем худо будет.
5: Ой, да.
1: Ольга,
5: да.
1: ты про 4 часа всех известила?
6: Всех, всех.
2: Да знаю.
1: Ну, бежим, ребята.
3: Да.
1: А то не успеем.
3: Пошли.
1: Ребята, надо
3: пошли.
1: Идти.
3: Ну,
1: пошли.
2: Ну все, теперь у меня двойка годовая и экзамен на осень. Да. Это
3: да
2: точно.
3: Подожди, ты паниковать.

0: Можно войти?
1: Можно? Валентин Лаврентьев.
2: Здравствуйте, Валентин Лаврентьев.
3: Входите, входите, ребята.
2: Здравствуйте.
3: Входите.
4: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, входите, входите. Можно, можно. Входите.
5: Надо же, а? Все явились, как миленькие.
3: Теперь, когда вы все здесь, ваш приход имеет смысл. Писать сочинение должны все или никто.
6: Сочинение?
7: Какое сочинение?
6: Что снова писать?
3: Романова, раздай бумагу. Вот еще тетради, расшите их, ребята.
4: У кого нет ручек? Кто без ручек?
2: Иска Сергеевна, а Шариковой у вас нет, а?
4: Шариковой?
2: Да.
4: А с золотым пером? Не хочешь?
3: Условие такое. Каждый пишет на любую из неиспользованных в домашнем сочинении тем.
2: Только две?
8: Ну, конечно.
3: Над домашним сочинением вы хорошо поработали, и отметки за него я поставила в журнал. Да. Когда вы освободитесь, перенесете их к себе в дневники. Ну, а с классным вам придется туго. Всего две темы, и, очевидно, не лучшие для вас. Лучшие вы уже израсходовали. Внимание, ребята, внимание. Отключиться от всех посторонних мыслей.
9: Один только вопрос, можно?
3: Да, Бава.
9: А если бы мы не пришли, доказать ведь вы ничего не могли, правда?
3: Прямых улик у меня нет.
9: Так что бы было?
3: Не знаю. Я об этом не думала. Все?
9: Все.
3: Дашевский.
10: Сочинение будет неважное. Нам по делам. А вам за что сидеть с нами, да еще проверять?
3: Но это не самое тягостное, что выпало на нашу долю сегодня. Есть еще вопросы?
2: А вы никому не скажете?
3: Скажем.
7: А что нам будет за это?
3: Обычно карать или миловать – это дело классного руководителя. Если же его нет...
5: Ох, тяжело ты бремя самостоятельности.
11: Образ разночинца Базарова в романе Эстургенева «Отцы и дети».
2: Ты ж хотела...

0: Василий Кузьмич.
1: Опять 7 пятерок и Бондаренкову 4?
0: Вот вы смеетесь, Василий Кузьмич. А если бы они не пришли, я бы не стала работать в школе. Уж лучше с машинами.
1: Но они пришли?
0: Да.

0: еще не взрослые, но уже не дети.
1: Более мелкие финансовые институты и дельцы, без зазрения совести, наживающиеся на валютных спекуляциях. Интересные факты валютных махинаций собрал Григорьев Рим.
2: Итальянцы хорошо помнят предыдущий валютный катаклизм, имевший место в сентябре прошлого года. Тогда резко упал курс лиры, и итальянская денежная единица была исключена из европейской валютной системы. Дешевая лира стала в то время мишенью международных валютных спекулянтов. И несмотря на то, что сейчас спекуляция развернулась в основном на подешевевшем французском франке, итальянские финансовые круги внимательно следят за всеми перипетиями валютного рынка. Ежедневный оборот этого рынка составляет около 1 триллиона долларов. В эти дни внимание итальянских средств массовой информации сфокусировалось на так называемых «невидимых монстрах рынка». Так журналисты окрестили международных валютных спекулянтов. К числу таковых относятся в первую очередь коммерческие и инвестиционные банки. На их долю приходится 50% от общего объема валютных операций. Это составляет около 500 миллиардов долларов в день. Помимо банков, в купле-продаже валюты участвуют промышленные корпорации, а также различные национальные и международные фонды. Каким же образом осуществляются спекуляции на валюты, приносящие многомиллионные, а иногда и миллиардные прибыли? Принцип этих операций довольно прост. Нечто подобное совершает каждый из нас, когда заказывает, например, номер в гостинице. Забронировав номер по телефону, клиент оплачивает его через несколько дней по прибытии в гостиницу. Подобным же образом финансист, подписавший контракт на покупку значительной суммы какой-либо валюты, платит не сразу, а лишь через 15-20 дней после заключения сделки. Однако между банальной операцией по бронированию гостиничного номера и многомиллионной валютной сделкой есть все же разница. Плата за номер, заказанный по телефону, не меняется, когда клиент приезжает в гостиницу. Курс же валюты, приобретенный спекулянтом, за 15-20 дней

0: К вопросу дестабилизации европейской банковской системы мы еще вернемся в сегодняшней программе чуть позднее в обзоре зарубежной печати, после выпуска новостей.
1: Liberty Live. Свобода в прямом эфире.
0: Ближний Восток. Государственный секретарь Соединенных Штатов Уоррен Кристофер начал поездку по странам Ближнего Востока. Завтра ожидается его прибытие в Иерусалиме. Цель этой поездки, второй за последние полгода, способствовать мирному процессу в регионе, сообщает наш каирский корреспондент Виктор Черецкий.
2: В результате постоянных телефонных контактов с руководством Сирии, Ливана и Израиля США удалось добиться обещания Хизбуллы прекратить ракетные обстрелы. Международные наблюдатели отмечают в этой связи особую роль Сирии в достижении прекращения огня. Именно Сирия, по их мнению, оказала давление на Иран, который вооружает и поддерживает Хизбуллу в Ливане. Уоррен Кристофер должен в среду встретиться в Дамаске с сирийским руководителем Хафизом Асадом. Задача, как отмечают наблюдатели, убедить Сирию активнее поддерживать мирный процесс на Ближнем Востоке. Напомним, что арабо-израильские переговоры начались еще в октябре 91 года в Мадриде, но до сих пор не принесли ощутимых результатов. Слишком велики разногласия сторон, противоречия, накопившиеся за 40 с лишним лет вражды и войн между Израилем и его соседями. Сдвинуть с мертвой точки эти переговоры и призвана нынешняя миссия госсекретаря Соединенных Штатов. Как заявил в Каире один из сопровождающих Кристофера дипломатов, задача состоит в том, чтобы сосредоточить внимание участников переговоров на основных вопросах мирного урегулирования, не дать утопить решение этих вопросов в мелких противоречиях. Анализируя нынешнюю обстановку, арабские политические деятели оценивают ее по-разному. Ливанцы и палестинцы, к примеру, заявляют, что недавние события в Ливане еще больше осложнят мирный процесс. Египет, наоборот, уверен, что эти события заставят стороны быстрее найти соответствующие компромиссы. Ведь события показали, что при наличии политической воли решить конфликт можно быстро. Что же касается самого Египта, то он призван сыграть посредническую роль между арабами, особенно палестинцами и израильтянами, как единственный сосед Израиля, имеющий с ним дипломатические отношения. Этой роли, а также перспективам мирного процесса, как стало известно, и была посвящена только что завершившаяся встреча Кристофера с египетским президентом Мубараком. События в Ливане, сказал госсекретарь после этой встречи, должны стать предупреждением и ускорить мирный процесс. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Каир.
0: Между тем, в Южном Ливане сохраняется спокойствие. Вчера террористы атаковали позиции армии обороны Южного Ливана в районе Шумри. Пострадавших нет. Армейские источники утверждают, что уже несколько дней назад ливанская армия направила подразделение в район сосредоточения боевиков Хизбаллы. Ливанские солдаты установили там заслоны. Уже задержаны два грузовика с реактивными снарядами «Катюша». Но вот более детальный рассказ о положении в регионе. Его прислал из Тель-Авива Александр Дов.
3: Согласно заявлению одного из ливанских офицеров, боевикам Хизбаллы не будет позволено обстреливать Израиль и зону безопасности из населенных районов Ливана. В деревнях, граничащих с зоной безопасности, будут также размещены солдаты ливанской армии. Такое решение принято сегодня на заседании Высшего совета обороны Ливана, созванном президентом этой страны. А глава правительства Израиля Ицхак Рабин, выступая на заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, заявил, что более выстрелов по Израилю не будет. По его словам, это основа соглашения, достигнутого между Израилем, Соединенными Штатами, Сирией, Ливаном и, конечно, Хизбаллой. «Прекращение огня, — сказал Рабин, — это неверно. Более точное выражение — прекращение выстрелов «Катюш». Что же касается зоны безопасности, то в случае, если на расположенные в этом районе силы армии обороны Израиля будет совершено нападение, то Израиль оставляет за собой право ответной атаки. «Мы ставили перед собой реальные цели, — заявил Ицхак Рабин, — а разоружение Хизбаллы или изгнание ее из Южного Ливана — вещи нереальные. На вопрос одного из членов Кнессета, нельзя ли было добиться письменных соглашений, глава правительства ответил, те доверительные отношения, которые сложились в процессе поиска решения проблемы, важны сами по себе. Главным образом, доверие между нами и американцами. В заключение были оглашены статистические данные о результатах операции «Отчет». Убито 50-70 террористов. И 114.

0: 14 гражданских лиц. Ранено 400-500 человек, и мирных граждан, и террористов. Военно-воздушные силы сбросили порядка 1000 бомб, а артиллерия выпустила порядка 21 тысячи снарядов. Самолеты совершили около 1000 боевых вылетов и атаковали 291 цель. 16 объектов из этого числа принадлежат палестинцам. От обстрелов пострадало 68 деревень, где находились люди Хизбаллы и других террористических организаций. Разрушено 200 домов, 1000 домов нанесен ущерб. Большинство членов парламентской комиссии одобрило деятельность главы правительства, однако некоторые высказывают опасения. Сколько продержится достигнутое соглашение? Куда девать тот потенциал ненависти, который скопился у 300 тысяч беженцев, возвращающихся в Южный Ливан? Не будут ли ценой достигнутого соглашения дополнительные уступки на голландских высотах? И так далее, и тому подобное. Впрочем, все эти вопросы остаются пока открытыми и, наверное, послужат темой других отчетов, но уже не военных, а политических. Александр Дов для Радио Свобода, Тель-Авив.
1: Наш анонс. Человек и общество. Общество и человек. У микрофона Инна Светлова. Как вы относитесь к хиппи? Да, к тем самым длинноволосым, с хайратником на голове, с разными там фенечками. Ах, вы не знаете, что такое фенечки? Это просто бисерные ниточки, что они носят. Расцвет хиппи-культуры пришелся на начало 70-х годов. Ну и сегодня они вновь выходят на улицы городов мира. Аница о старых и новых хиппи вы можете услышать в передаче «Человек и общество» во вторник, 3 августа, в час 35 ночи по московскому времени.
2: Liberty Life, свобода в прямом эфире. Высшие руководители российского правительства продолжают бороться между собой за влияние на определение экономического курса России. Распри в кабинете Виктора Черномырдина едва ли можно рассматривать как неожиданность. Сегодня газета Financial Times процитировала слова одного из западных дипломатов, аккредитованных в Москве, который утверждал, что реформаторы в правительстве в настоящий момент выглядят слабыми, изолированными и неспособными маневрировать. В преддверии расширенного заседания Совета министров вице-премьер Александр Заверюха, ответственный за сельское хозяйство, обвинил главного финансиста страны Бориса Федорова в плохой работе Министерства финансов, рассказывает Дмитрий Волков.
3: В результате государство должно брать на себя социальные тяготы по удешевлению продуктов питания, заявил сегодня вице-премьер российского правительства Александр Заверюха. Он сказал, что правительство должно оказывать колхозам и совхозам мощную финансовую поддержку и при этом поддерживать цены на хлеб на относительно низком уровне. Однако в правительстве нет единодушия по поводу эффективности продолжающегося субсидирования колхозов и совхозов. Министерство финансов крайне неудовлетворительно финансирует текущие государственные расходы на сельское хозяйство, сказал Заверюха. Министр финансов Борис Федоров, между тем, вряд ли станет выдавать субсидии, если государство не получит дополнительных источников доходов и будет вынуждено делать это за счет увеличения бюджетного дефицита. Именно дополнительных источников доходов добивался заместитель министра финансов Сергей Дубинин, защищая в парламенте введение дополнительного 3% сбора для формирования фонда поддержки сельского хозяйства. Однако Верховный Совет отверг предложение увеличить налоги. Сергей Дубинин так себя повел в парламенте, объяснил Александр Заверюха. По его словам, Министерство финансов хотело направить поступление от нового сбора в бюджет, а депутаты опасались, что Борис Федоров может использовать эти деньги не по назначению. Не на льготные кредиты сельским производителям, а на сокращение бюджетного дефицита. Заверюха заверил, что если за дело возьмутся он и Аграрный союз во главе с Василием Стародубцевым, парламент примет нужное решение. Расстановка сил в правительстве может проясниться на расширенном заседании Президиума Совета Министров, на котором, как ожидается, проявятся противоречия между вице-премьерами. С одной стороны, это Борис Федоров, выступающий за дальнейшее укрепление рубля, сокращение субсидирования промышленности и сельского хозяйства, а с другой – Олег Лобов, вопреки министру финансов, предложивший парламенту увеличить ассигнования на государственные инвестиции на 2/3, и Александр Заверюха, обвиняющий Министерство финансов в том, что оно не выплачивает уже выделенные кредиты аграриям. Дмитрий Волков для Радио Свобода, Москва.
2: Президенты России и Литвы могут встретиться уже на этой неделе, рассказывает Виталий Портников.
4: У президента Российской Федерации Бориса Ельцина особые отношения с независимой Литвой. В свое время именно Ельцин оказался гарантом независимости Литовской Республики, когда в дни репетиции событий августа, происходивших на улицах литовской столицы, спас литовский парламент от возможного штурма. Во всяком случае, всем тогда так казалось. Нынешний партнер Бориса Ельцина, президент Литвы Альгирдас Бразаускас, известен своим желанием развивать достаточно добрые отношения как с Западом, так и с Востоком Европы. И в этом смысле он, вероятно, более благоприятный собеседник для российского президента, чем руководители двух других балтийских стран – Латвии и Эстонии. Тем более, что встреча Бразаускаса и Ельцина будет происходить как раз в дни, когда должно состояться подписание соглашения о свободной торговле между Литвой и Российской Федерацией. Это соглашение подпишут премьер-министры Литвы Адольфас Шлижавичус и России Виктор Черномырдин. Одновременно на этой же неделе пойдет подписание соглашения о свободной торговле между Литвой и Украиной. Так что эта страна фактически возвращается на восточноевропейскую экономическую сцену. И здесь понятна заинтересованность литовского руководства и лично Альгирдаса Бразаускаса в поддержке Бориса Ельцина. Именно поэтому премьер-министр Литвы, говоря о объемах внешней торговли Литвы с Востоком, это около 70% всей внешней торговли этой страны, говорил о возможности встречи между литовским и российским президентами. Виталий Портников для Радио Свобода, Москва.
2: Liberty Live. Свобода в прямом эфире. Московское время 20:40. У микрофона Леонид Махлис. На очереди обзор зарубежных газет. Но сперва последние известия в подаче Людмилы Ванек.
5: Премьер-министр Российской Федерации Черномырдин председательствовал на заседании правительства в Москве, посвященном убийству главы Временной администрации в районе Осетино-Ингушского конфликта Полиничка и начальника Владикавказского гарнизона Корецкого. Черномырдин также провел беседы по телефону с председателем Северо-Осетинского парламента Галазовым и президентом Ингушетии Аушевым. Во Владикавказ прибыли министр обороны России Грачев, вице-премьер Шахрай и другие официальные лица. Автомашина «Волга», в которой Полиничка и Корецкий направлялись на переговоры с вооруженной группой ингушей, была обстреляна из лесополосы в окрестностях села Тарское пригородного района. Полиничка и Корецкий получили смертельные ранения. От полученных ран позднее скончался телохранитель Полиничка Кравчук. Представитель президента России Ардамацкий опроверг сообщение печати о том, что Борис Ельцин тяжело болен. Ардамацкий заявил нашему корреспонденту, что Ельцин здоров и готовится к поездке в город Орел. Другой представитель Ельцина Красиков также опроверг сообщение о болезни президента. Красиков сказал корреспонденту агентства Рейтер, что состояние здоровья Ельцина нормальное. По словам Красикова, в четверг Ельцин планирует созвать совещание, посвященное борьбе с коррупцией. Красиков добавил, что больной человек никак не мог бы выполнить всю ту работу, которую собирается проделать Ельцин на этой неделе. Сообщения о возможной болезни Ельцина были опубликованы в немецкой газете «Франкфуртер Аллгемайне». Аналогичное сообщение появилось и в российской газете. Президент Боснии Изетбегович отказался от участия в переговорах об установлении мира в Боснии и Герцеговине, возобновившихся сегодня утром в Женеве. Изетбегович сообщил журналистам, что настаивает на отходе сербских войск от горы Беласица, недалеко от Сараева. По словам президента, переговоры будут вновь отложены, если его требование не будет выполнено. Изетбегович добавил, однако, что не уедет из Женевы, чтобы не покидать переговоры окончательно. Представитель переговоров сообщил, что по просьбе Изетбеговича встреча сербского и хорватского лидеров была отложена до вечера. Президент США Клинтон выразил мнение, что союзники по НАТО смогут согласовать единую позицию по вопросу о военной операции в Боснии с целью защиты мусульманского населения. В беседе с журналистами в Вашингтоне Клинтон сказал, что союзники не допустят падения Сараева или гибели его населения от голода. Ответственные представители НАТО по просьбе Вашингтона обсуждают сегодня в Брюсселе возможность нанесения ударов с воздуха по объектам в Боснии. Клинтон отказался ответить на вопрос о том, предпримут ли Соединенные Штаты какие-либо меры в одностороннем порядке, если другие страны НАТО отвергнут призывы США к подобным акциям. Госсекретарь США Кристофер и президент Египта Мубарак призвал арабов и израильтян без промедления возобновить ближневосточные мирные переговоры. Выступая на пресс-конференции в Александрии после переговоров с Мубараком, Кристофер выразил надежду, что сумеет обратить на пользу трагические события в Ливане, напомнив странам, как важно добиться прогресса на мирных переговорах. Кристофер не исключил возможности, что бои, которые велись в Ливане на прошлой неделе, послужат новым импульсом для мирных переговоров. Мубарак со своей стороны заявил, что не усматривает проблем с возобновлением переговоров, несмотря на бои в Ливане. Кристофер прибыл сегодня в Каир в рамках поездки, преследующей цель возобновления мирных переговоров. Завтра он посетит Израиль.
2: С сокращенным выпуском новостей вас познакомила Людмила Ванек. Автор обзора зарубежной печати сегодня Фатима Салказанова. Французская пресса о дестабилизации европейской банковской системы.
6: На первой странице французской газеты «Монд» карикатура. Рушится здание парижской биржи, бежит плачущий французский франк и кричит: «На меня опять совершили покушение». Двое французских полицейских отвечают: «И куда только смотрит немецкая полиция». Короче говоря, французские обозреватели почти единодушны в своей оценке происшедшего. Германия совершила покушение на французский франк. Газета «Монд» пишет: «Кризис европейской монетарной, то есть денежной системы, обострившийся 29 июля, был вызван решением Бундесбанка, это Центральный банк Германии, понизить ставку только на один из видов предоставляемых кредитов. Именно это решение ослабило несколько европейских валют, включая французский франк». В тот же день, 29 июля, вечером, премьер-министр Франции Эдуард Баладюр обсудил создавшееся положение с финансовыми руководителями Франции, а на следующее утро встретился с президентом Франсуа Миттераном. Тем временем немецкая марка достигла по отношению к французскому франку максимально допустимого курса. Одна марка стоила 3 франков 40 с лишним сантимов. Газета «Монд» констатирует в связи с этим, что европейский механизм регулирования взаимных валютных курсов вновь не сработал. Но одновременно обозреватель этой газеты выражает мнение, что нельзя всю ответственность за это валить на Центральный банк Германии. Уже с сентября прошлого года этот банк приступил к систематическому осуществлению политики понижения кредитных ставок. Но финансовые руководители других стран не согласовали свою политику с политикой Германии. Другая французская газета «Либерасьон» называет нынешний кризис самым серьезным за всю историю существования европейской системы регулирования валютных курсов. И ответственность за этот кризис целиком и полностью возлагает на Центральный банк Германии. Обозреватель этой газеты выражает уверенность в том, что Бундесбанк на этом не остановится и готовит для своих западноевропейских партнеров и другие неприятные сюрпризы. Германия в упор выстрелила по франко-германскому сотрудничеству, которое до сих пор считалось фундаментом объединенной Европы, отмечает обозреватель газеты «Либерасьон». Но от подобных утверждений до очередной волны антигерманских настроений во Франции только один шаг.
2: Завершит тему наш экономический обозреватель Александр Чернов.
7: Здесь возникает два вопроса. Почему все это произошло и чему эти меры помогут? Отказ от европейской валютной змеи, так называемой, когда курсы валют могли колебаться в размере 2,15%, означает провал монетаристского подхода к регулированию экономики. Считалось, что самые различные валюты таких стран, как Португалия, Греция, Испания, Франция, Германия, можно регулировать одними и теми же мерами в одних и тех же очень узких пределах. Но вы, конечно, понимаете, что если немецкая марка может колебаться в размерах 2-3% туда или сюда, то для эскуда или пезеты или греческой драхмы это вряд ли возможно. А все дело в том, что эти страны были со слишком различным уровнем развития экономики. И вот теперь, когда дела в Европе пошли хуже, это выяснилось. Вопрос, почему именно во Франции? Потому что во Франции дела как раз вот и идут не очень хорошо. В этом году ожидается уровень безработицы во Франции к концу года 12,5%. Это означает, что каждый восьмой взрослый француз может остаться без работы, а это плохо. И естественно, что французский франк не выдержал. И вот эти новые попытки регулировать экономику не мерами, направленными на стимулирование спроса и предложения, а на денежные обращения, они оказались несостоятельными, и вот то, что принят этот значительный уровень колебания плюс-минус 15%, то есть в размерах и всего разброс может быть курса валют до 30%, это показывает, что такими мерами экономику регулировать нельзя, и денежное обращение тоже. Что это означает непосредственно для стран, где происходят такие колебания валют, скажем, которым вот теперь разрешено, чтобы их валюта так сильно колебалась? Снижение курса валюты для такой страны, испытывающей трудности, с одной стороны, означает, что она становится выгодной, скажем, для туризма, для приобретения там товаров. И тогда ее положение может значительно улучшиться. Если, скажем, хлынет поток туристов во Францию, то это означает и приток денег, и рост спроса на товары. Но возникает вопрос, кто будут эти туристы, когда сегодня с Германией, например, дела идут тоже не очень хорошо. Поэтому вместо того, чтобы попробовать связать валюты очень разных, сильных и слабых стран, я думаю, что надо обращать внимание на процессы производства и потребления. И это очень серьезный урок для России, где сейчас тоже слишком увлекаются монетаризмом.
2: У микрофона выступал Александр Чернов. августа Президиум Верховного Суда Российской Федерации вынесет окончательное решение по делу Александра Тимофеева «Жить ему или умереть». Наш корреспондент Марк Дейч ведет расследование.
8: 30 апреля 1992 года судебная коллегия Московского городского суда приговорила Александра Тимофеева к смертной казни за убийство и изнасилование. Подсудимый виновным себя не признал. С тех пор, вот уже почти полтора года, он ждет решения своей участи. Оставят ли его жить или казнят. Александр Тимофеев, с точки зрения общественной морали и законов, человек малосимпатичный. За свои 36 лет неоднократно отбывал наказание в лагерях за кражи и грабежи. Короче говоря, уголовник-рецидивист. В январе 1990 года Тимофеев в очередной раз освободился из мест не столь отдаленных и поселился у жены в Тимирязевском районе Москвы. А с июля столицу наводнили слухи о появившемся в городе насильнике и убийце. Его даже прозвали Джеком-потрошителем. Всего за 3 месяца было 14 случаев изнасилований, тяжких телесных повреждений и убийств. Все они произошли в одном районе Москвы, Тимирязевском. В этом же районе жил и Александр Тимофеев. 20 августа 1990 года его арестовали. Спустя полтора года коллегия Московского городского суда признала Тимофеева виновным в 2 убийствах и покушении на убийство 4 женщин, в изнасиловании 3 женщин, в угрозе убийства 4 женщин, а также в разбое, умышленном причинении тяжких телесных повреждений, 3 кражах и особо злостном хулиганстве. Итог судебного разбирательства – высшая мера наказания. Оговорюсь, я не знаю, виновен ли Александр Тимофеев. Я также не знаю, не виновен ли он. Я лишь хочу обратить ваше внимание на те сомнения, которые, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, должны трактоваться в пользу обвиняемого. Таких сомнений в этом сложном и запутанном деле оказалось более чем достаточно. Но ни разу, подчеркиваю, ни разу, коллегия по уголовным делам Мосгорсуда ни в чем не усомнилась. А сомневаться, повторяю, было в чем. Вот несколько наиболее характерных примеров. 4 июля 1990 года около полуночи гражданка Колоскова подверглась нападению. Нападавший угрожал ей убийством. В августе, уже после серии нападений, был опубликован фоторобот предполагаемого убийцы и насильника. По этому фотороботу Колоскова и опознала Тимофеева. Опознание произошло 2 февраля. Но дело вовсе не в разрыве во времени. Дело в том, что составленный фоторобот абсолютно не напоминает Тимофеева. Это было отмечено практически всеми выступавшими в суде свидетелями. Потерпевшей Колосковой запомнилась особая примета нападавшего – скошенный глаз. Другой человек, проходивший свидетелем по этому же эпизоду, запомнил еще одну примету – родинку на лице. Ни скошенного глаза, ни родинки на лице у Тимофеева нет. Марк Дейч, Москва.
2: Продолжение журналистского расследования, которое ведет Марк Дейч, слушайте завтра в нашей вечерней программе. Решением московского правительства и администрации Московской области с 1 августа, в день железнодорожника, в 4 раза повышаются цены на железнодорожные билеты. Репортаж с московского вокзала нашего корреспондента Карена Агамирова.
4: Я на Киевском вокзале. Чтобы доехать, например, до Обнинска, а это в 100 километрах от Москвы, надо заплатить теперь в один конец 240 рублей. До Калуги 164 километра. Билет отныне стоит 380 рублей. Повышение тарифов на пригородные перевозки – вынужденная мера, объясняет мне начальник станции Москва-Пассажирская-Киевская Станислав Изинин.
9: Дело в том, что пригородные перевозки являются убыточными. Во-первых, подорожали значительно сами электропоезда. Кроме того, подорожала электроэнергия, и то есть все компоненты, которые входят в структуру себестоимости перевозок.
4: Киевский вокзал, отправляя в пригородном направлении в день до 100 тысяч человек, нес ежесуточные убытки более 3 миллионов рублей.
9: 3 миллиона 200 тысяч в день. И вы понимаете, если бы осталось бы такое соотношение, то, в принципе, нечем было платить заработную плату тем работникам, которые связаны с перевозками. Практически мы бы должны были бы остановить это пригородное движение.
4: Ну вот, расценки на билеты повышены, и пригородное движение продолжается. Удовлетворен начальник станции Москва-Киевская. Дачники, пассажиры не приходили, не скандалили, не жаловались еще вам сюда?
9: Ну, народ сейчас уже привык к тем изменениям, которые происходят у нас в стране, и, в общем-то, восприняли безболезненно.
4: Потолкавшись у пригородных билетных касс, я бы так не сказал.
10: Ужасно, ужасно. Ужасно!
11: Ну что говорить? Противно вообще говорить на эту тему.
12: Надо стрелять тех, кто придумал это дело.
4: Хотя есть и пассажиры, считающие, что повышение тарифов на пригородные сообщения – это объективная необходимость.
13: Наверное, так и надо. Все, по-моему, идет правильно.
12: Но я воспринимаю это объективно.
4: Но большинство-таки встревожено решением властей.
14: Кончайте с ума сходить!
4: Пенсионерам, следует отметить, предоставлена льгота. Они смогут ездить в пригород в выходные дни до 1 октября по старым тарифам. Карен Агамиров для Радио Свобода, Москва.
2: Рок-группа «Театр пилигримов» прекратила свои странствия по Западу и на пути в родной Иркутск заглянула в Москву. Рассказом Марины Тимашева я закончу этот информационный час прямого эфира.
15: Давненько не встречались любители рок-музыки с группой «Театр пилигримов». В Москве она не появлялась с 88 года. Зато в 88-м произвела фурор, приехав на осмотр театров юного зрителя. Дело в том, что группа образовалась в 87-м году при Иркутском областном театре имени Александра Вампилова. Сначала работали как команда, озвучивающая спектакли, нечто вроде «Аракса» в Театре Ленинского комсомола. Владимир Соколов, руководитель Театра пилигримов, выпускник Ленинградской консерватории, писал музыку к спектаклям, в частности, «Ко сну в летнюю ночь». Потом в результате разногласий с Валентином Распутиным из театра ушел главный режиссер. С кем-то другим работать не хотелось, и группа фактически отделилась от театра. Тогда-то они сделали небольшое представление в двух частях и привезли его на театральный фестиваль, завоевав симпатии весьма взыскательной аудитории. А на следующий день выступали в концерте очень известного абонемента «Рок-театр». Прошли на ура и на рок-аудитории. Театр пилигримов соединял высокую музыкальную культуру и интеллигентность с энергией настоящего рок-концерта. Они играли симфорок, ближайший западный аналог Клаус Шульц. В этом стиле исполнялась не только инструментальная музыка, но и фольклор. Вторая часть программы называлась «Песни под водой». Соколов записал песни в деревнях Иркутской области, на месте которых теперь Братское море. Драматические народные миниатюры, песни на стихи великих русских поэтов, сложная музыка, сыгранная артистичными музыкантами – все это приободрило рок-аудиторию. Наконец-то появилась новая хорошая группа. Это было недавно, это было давно. Театр «Пилигримов» стал бесконечно ездить за рубеж. Иностранные продюсеры стойко отбирали для гастролей именно их – наверное, из-за фольклорных песен в качестве русской матрешки. Пилигримы то ли не выдержали искушения славой, то ли не имели возможности репетировать, а просто гнали программу, как на конвейере, то ли во вред им пошло расставание с театром. Группа распалась, были набраны новые исполнители. Репертуар фактически не изменился, но звучит себе так, как будто Ахматову и Мандельштама исполняют в кабаке. Единственное, на что остается надеяться, режиссер Кокорин снова в Иркутске и объединился с Соколовым для работы над новым спектаклем. Будем надеяться, что театр вернет нам многообещавшую рок-группу. Марина Тимашева для Радио Свобода, Москва.

режиссер программы Александр Соловьев, ведущий Леонид Махлис. Мы прощаемся с вами, чтобы снова встретиться в следующем выпуске программы Liberty Live «Свобода в прямом эфире» через час в 22 часа по московскому времени. До встречи!

0: Говорит радио «Свобода». В Москве 22 часа.
1: Несколько дней подряд через город проходили остатки разбитой армии. И вот последние французские солдаты переправились, наконец, через Сену. Позади всех пешком шел с двумя адъютантами генерал, удрученный, бессильный что-либо предпринять со своими разрозненными частями и сам растерявшийся от той страшной катастрофы, которая постигла великий народ, привыкший к победам, а теперь разбитый на голову, несмотря на свою легендарную храбрость. Потом над городом нависла мертвая тишина, безмолвное ожидание неминуемой беды. Поговаривали, что пруссаки вот-вот вступят в Руан. Многие буржуа, разжиревшие и утратившие всякую мужественность за стойками, прилавками, со страхом ждали победителей, опасаясь, как бы те не сочли за оружие их вертела и большие кухонные ножи. На другой день после ухода французских войск, к вечеру, по городу промчались неведомо откуда взявшиеся уланы. Немного погодя, авангарды трех корпусов одновременно появились на площади перед ратушей, и по всем соседним улицам развернулись батальоны германской армии, гулко печатая шаг по безлюдным мостовым. У каждой двери уже стучались, а потом входили в дом небольшие отряды. За нашествием следовала оккупация. Победители требовали денег, много денег. Жители платили и платили. Впрочем, они были богаты. А так как завоеватели, хоть и подчинившие город своей непреклонной дисциплине, все же не совершили ни одной из тех чудовищных жестокостей, которые, если верить молве, сопровождали их победоносное шествие, жители, в конце концов, осмелели, и тяга к коммерции снова ожила в сердцах местных негоциантов. Некоторые из них были связаны крупными денежными интересами с Гавром, где стояли французские войска, и они надумали ехать сушей до Дьеппа, там сесть на пароход и добраться до Гавра. Было пущено в ход влияние знакомых прусских офицеров, и комендант города дал разрешение на выезд. Итак, 10 пассажиров, наняв большой дилижанс, решили выехать во вторник утром до рассвета, чтобы избежать стечения народа. Уже несколько дней, как мороз сковал землю, а в понедельник днем, около 3 часов, с севера надвинулись большие черные тучи. Пошел снег и не прекращался весь вечер и всю ночь. В 4:30 утра путешественники собрались во дворе нормандской гостиницы, где им надлежало сесть в карету. 3 мужчин посадили своих жен на заднее сиденье и вслед за ними влезли сами. Потом другие, закутанные и расплывчатые фигуры, молча заняли последние места. Пол дилижанса был устлан соломой, ноги тонули в ней. Дамы, сидевшие в глубине, разожгли медные грелки с химическим углем, который они захватили с собой, и долго шепотом перечисляли друг другу их достоинства, повторяя все то, что каждый из них было давно известно. Наконец, когда дилижанс, ввиду трудной дороги, был запряжен 6 лошадей вместо обычной 4, чей-то голос снаружи спросил: «Все сели?» Голос изнутри ответил: «Все!» Дилижанс тронулся в путь. Ехали медленно, очень медленно, почти шагом. Колеса вязли в снегу. Кузов стонал и глухо поскрипывал. Лошади скользили, храпели, от них валил пар. Между тем рассветало. При свете этой унылой зари пассажиры стали с любопытством разглядывать друг друга. В глубине дилижанса, на лучших местах, дремали друг против друга супруги Луазо, оптовые виноторговцы. Подле них, с явным сознанием своего достоинства и высокого положения, восседал господин Карелло Мадон, фабрикант, особо значительный в хлопчатобумажной промышленности, владелец трех бумагопредилен, офицер почетного легиона и член Генерального совета.
2: Госпожа Карелло Мадон сидела напротив мужа, миниатюрная, хорошенькая, закутанная в меха, и сокрушенно разглядывала жалкую внутренность дилижанса.
1: Соседи ее, граф и графиня Эбер де Бревиль, носили одно из стариннейших и знатнейших нормандских имен. Эти шесть особ занимали глубину кареты и олицетворяли обеспеченный, уверенный в себе и могущественный слой общества, слой людей влиятельных, религиозных и с твердыми устоями.
2: По странной случайности, все женщины разместились на одной скамье. Рядом с графиней сидели две монахини, перебиравшие длинные четки и шептавшие «Отче наш» и «Богородицу». Одна из них была пожилая, с изрытым оспою лицом, словно в нее в упор выстрелили картечью. У другой, очень тщедушной, было красивое болезненное лицо и чахоточная грудь, истомленная той всепоглощающей верой, которая создает мучеников и фанатиков. Всеобщее внимание привлекали мужчина и женщина, сидевшие против монахинь. Мужчина был небезызвестный Корнюде, демократ, пугало всех почтенных людей. Добрых 20 лет окунал он свою длинную рыжую бороду в пивные кружки всех демократических кофеен. Женщина из числа так называемых особ легкого поведения славилась своей необыкновенной полнотой, которая стяжала ей прозвище «Пышка». Маленькая, кругленькая, заплывшая жирком, с пухлыми пальцами, перетянутыми в суставах наподобие сосисок, с лоснящейся гладкой кожей, с необъятной грудью, распиравшей платье, она все же была привлекательна и пользовалась успехом. До такой степени радовала взор ее свежесть. Лицо ее походило на румяное яблоко, на готовый распуститься бутон пиона. Глаза, великолепные, черные, были осенены длинными густыми ресницами, отчего они казались еще темнее, а прелестный, маленький, влажный рот с мелкими блестящими зубками точно ожидал поцелуя. Как только ее узнали, между порядочными женщинами началось шушуканье. Слова «какой срам» были произнесены столь внятным шепотом, что Пышка подняла голову. Она окинула своих спутников таким вызывающим и дерзким взглядом, что тотчас же наступила полнейшая тишина, и все потупились. Вскоре, однако, разговор между тремя дамами возобновился. Присутствие такой женщины неожиданно сблизило, почти сроднило их. Трое мужчин, в которых при взгляде на Корнюде заговорили консервативные инстинкты, рассуждали о делах, и в тоне их чувствовалось презрение к беднякам. Дилижанс двигался так медленно, что к 10 часам утра не сделал и 4 миль. 3 раза мужчинам пришлось на подъемах вылезать и идти в гору пешком. Пассажиры начали волноваться, так как завтракать предполагалось в тоте, а теперь уже не было надежды добраться туда раньше ночи. Все выглядывали в окна, надеясь увидеть какой-нибудь придорожный трактирчик, как вдруг карета застряла в сугробе. Потребовалось добрых 2 часа, чтобы вызволить ее оттуда. Голод усиливался, мутил рассудок, а на пути не попадалось ни единой харчевни, ни единого кабачка, ибо приближение пруссаков и отход голодных французских войск нагнали страх на владельцев всех торговых заведений.
3: Пышка несколько раз наклонялась, словно нащупывая что-то на полу под своими юбками. Бросив нерешительный взгляд на соседей, она снова выпрямлялась. У всех были бледные, осунувшиеся лица. Луазо заявил, что готов уплатить 1000 франков за маленький окорок. Его жена невольно сделала негодующее движение, но тотчас успокоилась. Одно упоминание о брошенных на ветер деньгах приводило ее в негодование, и она даже не понимала шуток на этот счет.
4: «В самом деле мне что-то не по себе», — сказал граф. «Как это я не позаботился о провизии?» Каждый мысленно упрекнул себя в том же. Наконец, 3 часа, когда ехали по бесконечной равнине, без единой деревушки, Пышка проворно нагнулась и вытащила из-под скамьи большую корзину, прикрытую белой салфеткой. Сначала она вынула оттуда фаянсовую тарелочку и серебряный стаканчик, потом объемистую миску, где застыли в желе 2 разрезанных на куски цыпленка. В корзине виднелись еще другие лакомые припасы, завернутые в бумагу, пироги, фрукты, сласти и прочая снеть, заготовленная с таким расчетом, чтобы питаться 3 дня, не притрагиваясь к трактирной еде. Пышка взяла крылышко цыпленка и деликатно принялась его есть, закусывая хлебцем, носящим в Нормандии название регенского. Все взоры устремились на нее. Вскоре по дилижансу распространился соблазнительный запах, от которого расширялись ноздри, неудержимо текли слюни и мучительно сводило челюсти. Презрение дам к Пышке сменилось яростью. Они готовы были убить ее, вышвырнуть вон из дилижанса прямо в снег вместе с ее стаканчиком, корзинкой и провизией. Но Луазо пожирал глазами миску с цыплятами. Наконец он заговорил. Вот это умно! Мадам оказалась предусмотрительнее нас.
3: Пышка обернулась к нему. Не хотите ли, сударь? Нелегко поститься с самого утра. Луазо поклонился.
2: Да, по совести говоря, не откажусь. На войне, как на войне, не так ли, мадам? И, окинув взглядом своих спутников, добавил, в такие минуты очень приятно встретиться с обязательной особой.
3: Он разослал на коленях газету, чтобы не запачкать брюки. Кончиком ножа, всегда находившегося у него в кармане, подцепил куриную ножку, всю подернутую в желе, и, отрывая зубами куски, принялся жевать с таким очевидным удовольствием, что по всей карете пронесся тоскливый вздох. Пышка смиренным и кротким голосом предложила монахиням разделить с нею трапезу. Обе тотчас согласились и, не поднимая глаз, только пробормотав слова благодарности, принялись торопливо есть.
2: Корнюде тоже не отверг угощение соседки, и они вместе с монахинями устроили нечто вроде стола из газет, развернутых на коленях. Рты неустанно открывались и закрывались, яростно жевали, уплетали, поглощали. Луазо в своем углу трудился вовсю и шепотом уговаривал жену последовать его примеру. Она долго сопротивлялась, но потом, почувствовав спазмы в желудке, сдалась. Муж в изысканных выражениях спросил у очаровательной спутницы, не позволит ли она предложить кусочек госпоже Луазо. Пышка ответила: «Разумеется, прошу вас, сударь», и, любезно улыбаясь, протянула миску. Окруженные людьми, жадно поглощавшими еду и вдыхая ее запах, граф и графиня де Бревиль, как и супруги Карелла Мадон, испытывали ту ужасную пытку, которая получила название «муки Тантала». Вдруг молодая жена фабриканта испустила такой глубокий вздох, что все обернулись. Она побелела, как снег, за окнами дилижанса, глаза ее закрылись, голова склонилась на грудь, она потеряла сознание.
4: «Это не иначе, как от голода», — сказала старшая из монахинь.
3: Тогда Пышка, краснея и конфузясь, залепетала, обращаясь к четверым, все еще постившимся спутникам: «Ах, боже мой, если б я только смела предложить вам!» Она умолкла, опасаясь оскорбительного отказа.
2: Наконец граф разрешил вопрос. Он повернулся к смущенной толстушке и с самым величественным видом, на какой был способен, произнес: «Мы с благодарностью принимаем ваше предложение, мадам». Нельзя было уничтожать припасы этой женщины и не разговаривать с нею. Мало-помалу завязалась беседа. Сначала чуть натянутая, но затем все более непринужденная, так как Пышка держалась превосходно. Графиня де Бревиль и госпожа Карелла Мадон, обладавшие большим светским тактом, проявили утонченную любезность. А графиня выказала при этом учтивую снисходительность знатной дамы, которая не роняет своего достоинства, кому бы она ни обращалась. Но энергичная госпожа Луазо с душою жандарма оставалась неприступной. Она говорила мало, зато много ела. Разговор шел, разумеется, о войне. Толковали о жестокости пруссаков, о храбрости французов. Все эти люди, спасавшиеся от врага бегством, восхваляли мужество других. Вскоре начались рассказы о себе. И Пышка с неподдельным волнением поведала, почему она уехала из Руана. «И сначала я думала остаться, — сказала она. — У меня был полон дом припасов, и я предпочла бы кормить нескольких солдат, чем уезжать неведомо куда. Но когда я увидела этих пруссаков, то уже не могла совладать с собою. Все во мне так и переворачивалось от злости, я целый день проплакала со стыда. Ох, будь я мужчиной, я бы им показала. Потом они явились ко мне на постой, и я первой же схватила за горло. Я бы его прикончила, если бы меня только не оттащили за волосы. После этого мне пришлось скрываться. А как только подвернулся случай, я уехала. И вот я тут». Все похвалили ее. Она сильно поднялась во мнении своих спутников, не проявивших такой отваги. Корзина была пуста. Разговор тянулся еще некоторое время, хоть и стал менее оживленным после того, как покончили с едой. Вечерело, сумерки постепенно сгущались. Впереди на дороге замелькали огоньки. Это было селение Тот. Ехали уже 11 часов. А если добавить 2 часа, потраченные на 4 остановки,
1: чтобы покормить лошадей и дать им передохнуть, выходило и все 13. Дилижанс въехал в село и остановился у торговой гостиницы. Дверца отворилась, и вдруг пассажиры вздрогнули, услышав хорошо знакомый звук — прерывистое бряцание сабли, волочившейся по земле. И тотчас же резкий голос что-то прокричал. Несмотря на то, что дилижанс остановился, никто из пассажиров не тронулся с места. Появился кучер с фонарем в руке и внезапно осветил в глубине кареты два ряда испуганных лиц с разинутыми ртами и вытаращенными от удивления и ужаса глазами. Рядом с кучером в полосе света стоял прусский офицер, высокий белобрысый молодой человек, чрезвычайно тонкий, затянутый в мундир, как барышня в корсет. Он предложил путешественникам выйти, обратившись к ним резким тоном на французском языке с эльзасским выговором. «Вы хотите, господа?» Пышка и Корнюде, хотя и сидели у самой дверцы, вышли последними, приняв перед лицом врага строгий и надменный вид. Толстуха по мере сил старалась не выдавать своей ненависти. Демократ мрачно теребил слегка дрожащей рукой свою длинную рыжеватую бороду. Оба старались сохранить достоинство, понимая, что при подобных встречах каждый отчасти представляет родную страну. Все вошли в просторную кухню постоялого двора, и тут прусский офицер потребовал подписанное комендантом Руана разрешение на выезд, где были перечислены имена, приметы и род занятий всех путешественников. Он долго разглядывал всех по очереди, встречая людей с тем, что было о них написано. Потом он резко сказал «Хорошо!» и исчез. Все облегченно вздохнули. Голод еще давал себя чувствовать, заказали ужин. Когда, наконец, начали усаживаться за стол, появился хозяин, бывший барышник, астматический толстяк, в горле у которого постоянно что-то свистело, клокотало и хрипело. Фамилия его была Фоль-Анви. Он спросил, «Кто здесь мадемуазель Элизабет Руссе?»
3: Пышка вздрогнула и обернулась. «Это я».
5: «Мадемуазель, прусский офицер желает немедленно переговорить с вами».
3: «Со мной?» Она смутилась, подумала и объявила напрямик. «Вот еще! Не пойду!» Началось волнение. Все разом заговорили, строя догадки о причине вызова. К Пышке подошел граф.
1: «Вы не правы, мадам. Ваш отказ может повести к серьезным неприятностям не только для вас, но и для всех ваших спутников. Никогда не следует противиться людям, которые сильнее нас. Это приглашение, несомненно, не представляет никакой опасности. Вероятно, надо выполнить какую-нибудь пустяковую формальность».
3: Все присоединились к графу, стали упрашивать Пышку, уговаривать, увещевать и, наконец, убедили ее.
1: Каждый опасался осложнений, которые мог повлечь за собой столь безрассудный поступок. В конце концов она сказала, «Хорошо, но делаю я это только ради вас».
3: Графиня пожала ей руку, «И мы вам так благодарны». Пышка ушла. За стол не садились, ждали ее возвращения. Каждый сокрушался, что вместо этой несдержанной, вспыльчивой женщины не пригласили его, и мысленно подготовлял всякие банальные фразы на случай, если и он будет вызван.
2: Но минут 10 спустя Пышка вернулась, красная, запыхавшаяся, вне себя. Она бормотала: «Ах, мерзавец! Какой мерзавец!» Все бросились к ней с расспросами, но она молчала. Граф продолжал настаивать. Наконец она ответила с большим достоинством: «Вас это не касается. Я не могу ничего сказать». Все уселись вокруг большой суповой миски. Оттуда шел запах капусты. Несмотря на это тревожное происшествие, ужин прошел весело. Господин Фуляньви с женою сидели в самом конце стола. Муж пыхтел, как старый паровоз, и в груди у него так клокотало, что он не мог разговаривать за едой. Зато жена не умолкала ни на минуту. Она описала все свои впечатления от прихода пруссаков, рассказала, что они делали, что говорили. Она ненавидела их, в первую очередь потому, что они стоили ей денег, а затем потому, что у нее было 2 сына в армии. Обращалась она преимущественно к графине. Ей лестно было разговаривать с благородной дамой. «Да, сударыня, эти люди только и делают, что едят картошку со свининой да свинину с картошкой. А посмотрели бы вы, как они по целым часам, по целым дням проделывают свои упражнения. Соберутся в поле, и марш вперед, марш назад, поворот туда, поворот сюда. Лучше бы землю пахали у себя на родине или дороги прокладывали. Я, старуха, откровенно говоря, необразованная. А когда посмотрю, как они себя, не жалея, топчутся с утра до ночи, всегда думаю, вот есть люди, которые делают всякие открытия, чтобы пользу принести. А к чему нужны такие, что из кожи вон лезут, лишь бы вредить? Ведь правда, разве это не подлость убивать людей, будь они пруссаки или англичане, или поляки, или французы?»
6: Корнюде громко сказал: «Война варварства, когда нападают на мирного соседа, но это священный долг, когда защищают родину».
2: Старуха опустила голову. «Да, когда защищают, это другое дело. А все-таки лучше бы перебить всех королей, которые затевают войну ради своей потехи».
6: Глаза Корнюде загорелись. «Браво, гражданка!» — воскликнул он.
2: Господин Каре Ламадон был озадачен. Хотя он и преклонялся перед знаменитыми полководцами, здравый смысл старой крестьянки заставил его призадуматься. Едва кончился ужин, как все почувствовали сильнейшую усталость и отправились спать. Так как решено было выехать на другой день в 8 часов утра, к этому времени все собрались в кухне. Но дилижанс, брезентовый верх которого покрылся толстым слоем снега, одиноко высился посреди двора, без лошадей и без кучера. Тщетно искали его в конюшне, на сеновале, в сарае. Наконец его нашли в деревенском кабаке, где он расположился за столиком с деньщиком.

0: но непонятен. Пассажиры строили самые дикие предположения. Все сидели в кухне и без конца обсуждали вопрос, высказывая догадки одну неправдоподобнее другой. Когда собрались обедать, снова появился господин Фолянви и прохрипел:
1: «Прусский офицер велел спросить у мадемуазель Элизабет Руссе, не изменила ли она своего решения».
0: Пышка, побледнев как полотно, застыла на месте. Потом вспыхнула, но гнев душил ее, и она не могла вымолвить ни слова. Наконец ее взорвало. «Скажите этой гадине, этому пакостнику, что я ни за что не соглашусь, слышите? Ни за что, ни за что, ни за что!» Толстяк-трактирщик вышел. Все окружили Пышку, осаждая ее вопросами, уговаривая поведать тайну ее разговора с офицером. Сначала она отказывалась, потом ярость в ней взяла верх. «Чего он хочет? Чего он хочет? Он хочет спать со мной!» – воскликнула она. Эти слова никого не смутили. До такой степени все были возмущены. Корнюде с такой силой стукнул кружкой о стол, что она разбилась. Поднялся дружный вопль. У всех вызывал негодование этот подлый солдафон. Все пылали гневом, все объединились для сопротивления, словно у каждого из них просили частицу той жертвы, которой требовали от нее. В особенности женщины выражали Пышке горячее и ласковое сочувствие. Когда всеобщее возмущение несколько улеглось, все сели за стол, однако говорили мало. Каждый о чем-то думал. На другой день встали опять-таки довольно рано, смутно надеясь на отъезд и еще сильнее желая уехать, ужасаясь при мысли, что придется снова провести день в этом отвратительном трактире. Завтрак прошел невесело. Чувствовалось некоторое охлаждение к Пышке. Как известно, утро вечера мудренее, и настроение несколько изменилось. Теперь спутники досадовали на нее за то, что она втихомолку не пошла к Прусаку и не приготовила приятного сюрприза к их пробуждению. Что могло быть проще, да и кто бы об этом узнал? Приличия ради она могла сказать офицеру, что делает это из жалости к своим несчастным попутчикам. Но никто еще не высказывал таких мыслей вслух. В середине дня, когда все истомились от скуки, граф предложил совершить прогулку по окрестностям. Возвратившись с прогулки, попутчики уже решительно не знали, чем заняться, и даже стали обмениваться колкостями по самому пустячному поводу. Обед прошел в молчании и длился недолго. А затем все отправились спать, чтобы как-нибудь убить время. Когда на другой день путешественники сошли вниз, у всех на лицах была усталость, а на сердце злоба. Женщины почти не разговаривали с Пышкой. Зазвонил колокол. В церкви готовились к крестинам. У Пышки был ребенок, который воспитывался у крестьян в Ивито. Мысль о младенце, которого собираются крестить, вызвала в ее сердце внезапный неистовый прилив нежности к своему ребенку, и ей неудержимо захотелось посмотреть на крестины. Как только она ушла, попутчики переглянулись, потом придвинулись поближе друг к другу, все чувствовали, что пора в конце концов что-нибудь предпринять. Тут грубая натура госпожи Луазо развернулась во всю ширь. «Не сидеть же нам здесь до старости, скажите на милость. В Руане эта пакостница путалась, с кем попала, а теперь, когда нужно вызволить нас из беды, она разыгрывает из себя недотрогу». Мужчины, рассуждавшие в сторонке, подошли к дамам. Луазо бушевал – и был готов выдать врагу эту дрянь, связав ее по рукам и по ногам.

0: Но граф, потомок трех поколений посланников и сам внешностью напоминавший дипломата, высказался за применение искусного маневра. «Надо ее переубедить», — сказал он. Составился заговор. Заговорщики долго обсуждали тактику осады, словно речь шла о взятии крепости. Каждый взял на себя определенную роль, условились, какие доводы кто будет пускать в ход, какие осуществлять маневры. Был выработан план атак, хитрых уловок, внезапных нападений, которые принудят эту живую крепость сдаться неприятелю. Один лишь Корнюде держался в стороне и не принимал никакого участия в заговоре. Внимание собеседников было настолько поглощено этой затеей, что никто не услышал, как вошла Пышка, и когда граф прошептал «Тсс», и все подняли глаза, она уже была в комнате. Заговорщики умолкли, чувствуя некоторое замешательство, не знали, как заговорить с нею. Графиня, более других искушенная в светском двуличии, спросила ее, что ж, интересные были крестины. Толстуха, еще взволнованная богослужением, подробно описала все, и лица, и поза, и даже церковь. Потом добавила, хорошо иногда помолиться. До завтрака дамы ограничились учтивой предупредительностью в обращении с ней, дабы завоевать ее доверие и тем самым заставить последовать их советам. Но как только сели за стол, началось наступление. Сперва завели отвлеченный разговор о самопожертвовании. Приводили примеры из древних времен. Юдифь и Алаферна помянули Клеопатру. Затем припомнили всех женщин, которые преградили путь завоевателям и героическими ласками покорили отвратительных или ненавистных тиранов, пожертвовав своим целомудрием ради мести. Все это излагалось в пристойных и сдержанных выражениях, и лишь изредка прорывался деланный восторг, рассчитанный на то, чтобы поощрить сотрапезников к соревнованию. Монахини, погруженные в глубокое раздумье, казалось, ничего не слышали. Пышка молчала. Ей дали на размышление целый день. Но теперь ее уже не называли, как раньше, мадам. Ей говорили просто «мадемуазель». Хотя никто не знал хорошенько, почему, собственно. Вероятно, для того, чтобы свести ее на ступеньку ниже с той высоты, на которую она поднялась в общем мнении. Как только подали суп, опять появился господин Фоленви и повторил вчерашнюю фразу. Прусский офицер спрашивает, не изменила ли мадемуазель Элизабет Руссе своего решения. Пышка сухо ответила. Нет.
1: Инна Потоцкая. Будни Муси Шлюпкина.

0: Вот я лежу на подстилке и грущу. Я в плохом настроении. Я это пес Муся Шлюпкин. Простая дворняга, но тем не менее достойная иметь фамилию. По правде говоря, это не фамилия, а псевдоним. Ведь семья, в которой я живу, носит фамилию Гвоздиковых. А почему у меня такой псевдоним Шлюпкин? Расскажет история, в которой обыкновенный пес стал личностью и обрел гражданство.
1: Будни Муси Шлюпкина. Радиоспектакль по пьесе Инны Потоцкой.
0: Мой отец

время я был бездомной деревенской собакой, без рода и племени. Бывал, сижу я на берегу реки, свесив длинные уши спаниеля, поджав хвост таксы, сижу, смотрю на свое нелепое отражение, сморщив нос мопса. Сейчас-то, конечно, времена переменились, но гвоздиковы обеспечивают меня трехразовым питанием. Летом берут с собой в лес, вместе ходим на речку, все ж веселее. Но это я отвлекся. Возвращаюсь к тому дню, который все изменил в моей жизни. В тот день гвоздики устали очень рано. Без завтрака они тут же отправились на речку. Короткой вереницей шли папа с удочкой, мама с бутербродами и дочка Ляля с куклой Лизой. Ну, возглавлял это шествие, естественно, правильно, я.

0: бы дождь не пошел.
1: Да уж, а то и не поплавать, и рыбки не половить.
2: А у нас с Лизочкой аллергия на рыбку.
3: Ля-ля, мы только что вышли, а ты уже глупости говоришь. Лучше посмотри, как красиво вокруг.
1: Дорогая, вокруг действительно замечательно, но это не глупости. Просто детская фантазия.
3: А, ну, конечно.
1: Ну, вот мы и у цели. Все-таки хороший у нас шлюпка. Прочная.
2: Папа, а что такое шлюпка?
1: Шлюпка – это то, во что мы сейчас сядем и поплывем.
4: Края этой резиновой шлюпки напоминали надутые черные сосиски. Наверное, поэтому она мне сразу очень понравилась. Я, разумеется, первым залез в нее.
3: Ой, боже мой, ты вся в брызгах. Ну что же это такое? Здравствуйте, приехали. С собакой я не поплыву.
1: Но, дорогая...
3: Не возражайте. Вот когда я заведу себе кота, а вы будете возражать, я назло буду брать его с собой повсюду. Да-да-да-да-да, чтобы поняли, как мне тяжело было с этим псом.
1: И все-таки, дорогая...
3: Нет-нет-нет-нет-нет-нет.
1: Ой, ну, дорогая, ну почему...
4: Папа и мама начали спорить и совсем забыли обо мне. Вы, наверное, можете себе представить, каково было Гвоздиковым обнаружить, когда мы прилично отплыли от деревни, что я, как ни в чем не бывало, плыву вместе с ними.
3: Этот пес, наверное, в Москву за нами побежит, да?
1: В этом нет, дорогая, ничего ужасного. Дети должны расти рядом с животными.
3: Да-да.
1: Они от этого добрее, умнее и здоровее.
3: Но животные...
1: Это я тебе говорю, как психолог, дорогая моя.
2: А как все же его будут звать? Мы с Лизочкой интересуемся.
3: Ах, они уже интересуются.
1: А вы помните, что в книге «Дядя Федор, пес и кот» у кота была фамилия Матроскин, так как он любил море. Ну, а у этого пса, ну, пусть будет фамилия, ну, Шлюпкин. Шлюпкин. Раз ему так нравится плавать в нашей шлюпке.
4: Теперь остается рассказать, почему я Муся. Ну, а не шарик, не мячик, не кружок и не дружок. Так. Больше всего на свете я люблю... ловить мух.
1: О, смотри, смотри, поймал. Молодец, Шлюпкин.
2: Привет, каскадер. Ой, давайте его назовем Мухой.
3: Боже мой.
2: Муха отличный.
3: Да я-то этих мух скоро умру. А его имя напоминает что-нибудь хорошее. Лучше назовем его, Муркой.
1: Ну, знаешь, это вот когда ты заведешь кошку, тогда и назови ее Муркой. Может, лучше Муму?
2: Мусечка,
1: блин. Слушай, а может действительно Муся? А что? Прекрасное имя, ну так идет. Муся. Ну, действительно, только это себя как-то оно не обосновано.
3: Да и Муля очень.
1: Слушай, а почему, например, не Муля?
3: Ой,
2: а? Муля. Еще чего? Они гоняющиеся. Ага. Значит, сокращенно. Муся.
3: За мухами гоняющийся. Господи, ну и придумай.
1: Вот видишь, дорогая, как хорошо, когда у человека есть фантазия.

0: Ну так вернемся к одному обстоятельству. Я наказан. Почему пес, имеющий фамилию, не может 5 минут пролежать на диване? Нет, надо обязательно подойти, собака шлепнуть мокрым полотенцем по спине и сказать:
1: люди, собака не должна спать на диване, где спят люди.
0: Можно подумать, что люди спят лучше собак. И вообще они очень странные. Их людская жизнь совсем не похожа на нашу, собачью. Этой осенью Ляля пошла в 1-й класс и гуляет со мной очень рано. А я ужасный Соня. Вот мне соседский пудель Марат, знаете, жаловался, что редко видит сны. По правде говоря, он страшно воображало. Ему каждую неделю даже, не поверите, парикмахера домой вызывают. Да. А я каждый раз, когда ложусь, вижу сон. Вчера, например, мне приснилось, как я с хозяином иду на охоту. А на прошлой неделе мне, ой, ветчина приснилась, розовая, да. А запах, ну, как у лучших собачьих духов. Вас, наверное, удивило, что я сказал «собачьи духи». Нет, я не ошибся. Под березой во дворе есть собачий парфюмерный магазин. Собаки закапывают остатки своей еды, чтобы потом навещать их и нюхать. Ой, нюхать, повизгивая от удовольствия. Вот так идет собачья жизнь. Мне уже 4 года и, да, 9 месяцев. Время не остановишь. Как говорит самая старая моя хозяйка, Лялина бабушка. Она очень часто произносит всякие поговорки. Вот, например, когда холодно, она говорит: собачий холод. Почему собачий? Непонятно. Но зато, когда она говорит: я продрогла до костей, то, услышав про кости, я действительно начинаю понимать, что это чем-то связано с собаками. А вот моя самая любимая поговорка – это: костей не соберешь. Я всегда мечтал увидеть такое место, где не собрать костей. Ой, прелесть, а? Не собрать костей.
2: Мусик, ты чего облизываешься, Мухарюсик? Ты же только что поел. Муси, ну иди сюда, ой, мой славненький. Пусистенький, тепленький Мусенька. Я всегда хотела, чтобы у нас дома жила именно такая собака.

0: Сегодня произошло одно очень важное событие. Приходит Ляля, а в руках у нее розовый берет. А из берета доносится запах, который ненавидит всякая собака. Да-да, я сразу угадал.
1: Ну, папа, скорее сюда, скорее сюда. Вот,
2: ну, что
1: это
2: там?
1: Тетя Люся нам подарила.
3: Это еще что такое?
0: Берет вот положила вот на диван, и оттуда вылез котенок. Он еле шел по пружинистому дивану. Я сначала зарычал, я скалил зубы, но, увидев его, маленький хвостик морковкой, который дрожал то ли от холода, то ли от страха, я отошел. Ну, отошел в сторону посмотреть, что будет, но... Но на всякий случай рычать не перестал.
2: Мусенька, ну это действительно сейчас неуместно.
0: Ну уж если папа просит, ладно, ладно, рычать не буду. Но Лялю я просто готов облаять. Чего это она так восхищается этим котенком?
1: Мусечка, Мусечка.
0: Ну, я, конечно же, подбежал, раз меня позвали.
1: Нет, Муся, я тебя не звала. Ты не маленький и не Пусечка, ты только Мусечка.
3: Вот именно. Чтобы нам не путаться, надо этого котика как-нибудь назвать. Ах ты, ягодка моя усатая. Ягодка моя ленечка, моя маленькая розовенькая.
1: Мама, называть его никак не надо. Тетя Люся сказала, что его уже и так зовут Джамп.
3: Джамп? А что? Очень милое имя. Джампик, Джампик.
0: И котенок встал, выгнул спину, зевнул и опять лег спать.
3: Чудесный котик.
0: Я, конечно же, ревновал. Ведь про меня Лялина мама никогда не скажет. Но я знал единственное свое первенство. Мое имя ласковое. Оно идет мне. Муся, Мусенька. А у него тоже ласковый, только вот ему не идет. Он ведь очень неуклюжий, какой-то неловкий, Джамп. Джамп. Ляля сказала по-английски, это значит прыгать. Джамп. Прыгать. Фу. Вот я так думал, не подозревая, что впереди будут необыкновенные события. Тут за окном стало темнеть, да вообще есть пора. Я пошел на кухню. Рядом с моей миской стоит маленькое розовое блюдце. Новое. Наверное, для этой ягодки. Да вот и сам этот Джампик, еле передвигая лапами, пришел в кухню. За ним вся семья.
1: Ой, мамочка, кушать хочет. Что же он будет есть?
3: Ну, что-нибудь вкусное, разумеется.
2: Если ты хочешь действительно вырастить хорошего, здорового, крепкого кота...
3: Конечно, хочу.
2: То дай ему овсяную кашу.
3: Ну, я хочу, чтобы моя звездочка отпраздновала первый день в нашем доме. По-настоящему.
2: Ну, дорогая, он тебя не поймет.
3: Нет, поймет.
2: Ну,
3: хорошо,
2: делай, как хочешь. Я тебе просто дал полезный совет, как медик.
3: Медик, знаем мы таких...
0: Тем не менее, мама достала мясные консервы и разделила их между мной и Джампом. Но... О чудо! Джамп не стал их есть. Мясные консервы, мясные консервы достались мне целиком.
2: Вот видишь, дорогая, а овсяную кашу он бы съел.
3: Ну, конечно, кашу. я достану ему тильки в томате.
0: Но? Что такое? Джампику и тильки оказались не по вкусу.
3: Так и быть. Ешь, Муся.
0: Я жадно уминал тильки вместе с томатом, а кот тем временем брезгливо загребал лапой новую банку золотистых шпрот, на которых падал легкий свет луны из кухонного окна, пока я их не съел.
1: Мама, зачем ты открываешь четвертую банку? Для Муси, да?
2: Дорогая, если ты откроешь все банки, то мы тогда скоро будем голодать.
3: Ничего, мне для моей ягодки ничего не жалко.
2: Угу, конечно, и никого.
0: В общем, получился настоящий праздник. Хотя совсем не для Джампа, а для меня. Тем временем оголодавший Джамп стал набрасываться на холодильник. Он сделал прыжок, от которого любой профессиональный акробат пришел бы в восторг. Пока Джамп летел над кухонным столом, он сбил папин будильник, лялину чашечку, зацепил когтем мамину любимую клеенку, а в завершении всего вместо холодильника приземлился в мою миску с водой.
2: Вы знаете, я, конечно, не кашкалет. Не кашкалов и пока что не кашкадав. Но я не выношу, когда наши, так сказать, меньшие братья наносят такой ущерб.
1: Мама!
3: Ну что вы все накинулись? Накинулись на мою ягодку.
2: Хо-хо-хо-хо.
1: Да, ягодка сама накинулась на нас.
2: Твоя ягодка на нас
0: набросилась. Поздно вечером, когда папа ложился спать, я слышал, ой, как он прошептал.
2: Ой, вечерок.
0: И я, лежа на своей подстилке, с ним полностью был согласен.

0: Наш Джамп подрос, возмужал, но его наружность оставляла желать лучшего. Эти голубые глаза, которые горели, как ультрафиолетовые лампы, эти передние лапы, как бы в боксерских перчатках, приводили любого в ужас. Однажды, октябрьским утром, я решил взять Джампика с собой на прогулку.
1: А другие собаки там будут?
0: Конечно, будут.
1: Тогда мне придется выглядеть устрашающе.
0: Ничего не скажешь. Это у него хорошо получалось. Когда мы проходили мимо двух знакомых мне кошек, я услышал.
2: Ой, какой кот идет! Просто мафиози!
3: Какой же это мафиози? Это просто рэкетир!
0: Вскоре мы достигли собачьей площадки. Там уже собралась вся наша компания. Оказывается, собаки уже давно обсуждали меня и Джампа.
3: А вы знаете, наш Муся ест из одной миски с настоящим сиамским котом. Они вообще живут под одной крышей.
0: Жоржетта, наша Колли, весьма мудрая дама, она воспитывалась во французской манере, хотя и была настоящей шотландской овчаркой, говорила.
4: Ношу кошачьего запаха. Ужасно, если мсье Шлюпкин будет находиться возле Люшан.
3: Действительно ужасно. А что такое Люшан?
4: Фи, моншер, Люшан — это по-французски кот.
1: Муся, я больше не могу это слышать. Я сейчас вцеплюсь им в холку.
3: Поглядите, как этот котенок на нас смотрит. Так грустно, что у меня даже хвост поджимает.
0: Джампик уже хотел наброситься на собачью свору, но я вовремя остановил его. С горы, на которой стояли мы с Джампиком, собачья площадка выглядела очень заманчиво. Кругом желтая трава, летают мячи, за ними летают собаки, а их хозяева стоят, охраняя своих сокровенных шариков, бобиков и чарликов. Видите, даже наших сторожей надо охранять. Мы кубарем скатились с горы на площадку и отошли в сторонку. А собаки носятся за мячом, рычат, сопят, толкаются. Вот, того гляди, разорвут его на части.
3: Люди, люди, ты совершенно не умеешь отбрасывать мяч. А ты не лай на меня, тоже мне баскетболист.
0: И тут вдруг, о боже, восторженные собачьи морды перекосились. На них был написан «Ужас». Да, правильно. На площадке появилась Дашка. Дашка была невыносимо злая кошка. Королева кошачьих преступлений. Все рыжую. Из-за этой собаки прозвали ее Рыжим Дьяволом. Только она, Дашка, была виновницей всех собачьих бедствий.
5: Господи, сколько собак! Сейчас я разгоню эту сморню!
0: Дашка была отчаянно грязная. Она только что прыгала по глинистым кочкам. Подойдя к хозяйке Жоржетты, настоящей француженке,
6: да,
0: из города Париж, одетой в белый плащ, Дашка начала отряхиваться. Так что комки грязи полетели на этот плащ. В этот момент королева кошачьих преступлений напоминала вертолет. А хозяйка решила, что эту пакость сделала ее собака.
3: Собака, ты весьма неудобная. Сейчас же идешь домой. У тебя есть шанс остаться без дежене.
4: То есть без обеда? Ох, какой пассаж!
0: Собаки растерялись. Но тут на середину площадки со скоростью пули влетает Джамп. С горящими глазами он бросается на Дашку. И тут началось. Клочья кошачьей шерсти разлетались по площадке. А ведь еще 5 минут назад здесь летали мячи, за ними летали собаки. Все псы настолько оторопели, что стояли вокруг и завороженно смотрели. И, наконец, побежденная Дашка дикими скачками покидает собачью площадку. До этого времени еще ни одна собака не смела подойти к Дашке. Счастье, если все оканчивалось парой шлепков. Но бывало и хуже. А тут такое.
6: Джамп, ты герой.
1: Ты просто не знаешь сиамской породы.
6: Ну, к чему скромничать, дружище? Ты заслужил похвалу.
0: Похвал было больше, чем ожидалось. Собаки подбежали к спасителю восхищенные. А Жоржетта, самая красивая собака нашего двора, даже лизнула его в нос.
4: Я вам этого никогда не забуду, моншер.

0: С тех пор все изменилось. Собаки-лидеры в нашей компании стали потихоньку завидовать Джампу. А когда я знакомился с новыми собаками, мой авторитет тут же возрастал.
1: Разрешите представиться. Муся Шлюпкин.
2: Как? Неужели тот самый Шлюпкин?
1: Какой это тот самый?
2: Ну, с которым дружит знаменитый кот Джамп.
0: Вот так-то произошло то, что собаки назвали революцией. Кот стал лидером собак.

0: Надо вам сказать, что наши собаки каждую субботу устраивали свои собачьи собрания на рынке. Ну, возле горячо любимой нами мясной лавки. Да, там. Теперь и мой Джамп стал непременным участником этих собраний. Конечно, условия для того, чтобы высказать свое мнение, были здесь весьма некомфортабельными. Вокруг грязь, вместо трибуны опрокинутый ящик из-под помидоров. Правда, в перерыве всем были обещаны колбасные шкурки, которые припас для собак уважающий нас хозяин лавки, мясник Кирпичиков. Народу собралось! Лай, визг, писк! Но вот, вроде бы все расселись, затихли, можно начинать. Джампик выходит на трибуну, вокруг виляет 25 восторженных хвостов. Мой друг надменно озирает присутствующих с высоты опрокинутого ящика из-под помидоров и начинает.
1: Господа! Первая проблема, которую я хочу обсудить, это намеренная невыдача вашими хозяевами мясных и рыбных блюд из-за неудовлетворительного с их точки зрения вашего поведения. По-моему, для вас, собак, это просто унизительно.
2: Правильно!
0: Кому-кому, а коту нелегко понять проблемы собак, но тут он попал в самую точку.
1: Минуточку, прошу высказывать мнение.
3: Кусать этих хозяев надо, вот и все.
4: А по-моему, лучше отомстить и изворовать что-нибудь.
2: Если бы я так себя повел, мне бы хозяева вместо грудинки дали бы обыкновенную кость.
3: Мне бы такое наказание. Заелся!
2: Кто я? А ну, повтори.
5: Все, уважайте собрание.
0: Жоржетту никто не слушал. Страсти разгорались с каждой секундой. Я стал волноваться за Джампа, но он
1: господа,
0: и тут оказался на высоте.
1: Объявляется перерыв. Мясник Кирпичиков принес шкурки от колбасы. Господа, пообедаем, а потом продолжим.
0: После перерыва настроение у псов поднялось. И они опять могли совещаться.
6: Четвероногие друзья, я вам скажу, так жить нельзя.
7: Мы лишены собачьих прав, не поскулить, не крикнуть, как нам.
8: Дружок, 15-й подъезд не стало для прогулок места.
7: Собачья честь на волоске, иду гулять на поводке.
9: Тише, господа собаки.

0: с людям и спокойно все решим. В общем, нервничать не будем и работу завершим.
1: Собрание продолжалось еще полчаса. Были высказаны интересные предложения. Хозяевам гулять с собаками 12 раз в день после еды. Показывать по телевизору побольше передач о собаках. Выпускать поводки длиной в километр. А также справлять собачьи дни рождения. Когда собрание кончилось, мы с Джампом медленно, путаясь под ногами у прохожих, шли домой. Уже светила луна. Она тоже всю дорогу молчала, как и мы с Джампом. У него теперь такая должность. Все его уважают. А я теперь для собак, как овсяная каша у тарелки с бараньей похлебкой. Но я не унываю. Нет, не унываю. Ведь когда Ляля капризничает и не хочет есть овсяную кашу, мама ей говорит, что это блюдо каждое утро ест сама английская королева.

0: Прошло 2 месяца.
1: Вместе с ними унеслись сентябрьское теплое солнце с огромной свитой шелестящих разноцветных листьев. Холодные октябрьские дожди по капельке утекли в неизведную даль. А вот уже близится к концу ноябрь. А вот и первый неуклюжий снег. Как-то рассеянно падает он на желтую траву, так и не понимая, почему он оказался на траве, а не летает среди белых легких облаков. Как-то по-особому чудесно хрустит он под лапами. Наверное, еще не привык, чтобы по нему ходили. Этот первый робкий снежок помогает мне на минутку забыть моих хозяев, верного Джампа, всех друзей, которые сопровождали меня целую осень. А вот моя любимая лужа. Как здорово было в теплые сентябрьские дни, помочив лапы, глядеть в нее на свое отражение. Это напоминало мне мою юность, когда я, бездомный пес, смотрел на свое отражение в большом холодном пруду. А теперь, наверное, это зеркало моей жизни покроет хрустальный лед. Снег. Все переменил этот снег. Я выхожу из подъезда, очень удивленный. Мимо меня идут удивленные прохожие. Вот это да. Еще вчера здесь были грязные серые лужи, а сегодня снег, снег. И больше ничего. Даже надоевшие заборы и фонари теперь какие-то необыкновенные. Вот осень. Собрала в чемодан последние листья, посадила на плечо черного грача и ушла. Вот ее фигурка в сером плаще совсем растворилась, а я иду сзади, оставляя лишь следы за собой, эти маленькие цветочки, мой прощальный подарок уходящей осени. Я мчался навстречу удаче, становясь вдалеке незаметнее. И осенние будни собачьи

Я лежу на подстилке, уже не грущу. Я в хорошем настроении. Я это пес Муся Шлюпкин, простая дворняга.

спектакль «Будни Муси Шлюпкина», который вы только что слышали, создали по пьесе Инны Потоцкой поэт Борис Салибов, композитор Юрий Прялкин, режиссер Владимир Шведов, звукорежиссер Павел Лаврененков, редактор Валентина Богушевич, звукооператоры Ирина Исаева и Анна Киреева и артисты Анечка Гранова, Александр Леньков, Алина Покровская, Рогволд Суховерка, Татьяна Корецкая, Дмитрий Филимонов и другие.

0: Новичкой. У нас есть несколько минут. Давайте посидим, поболтаем, отдохнем, а то же все отдыхают, одни мы работаем.
1: Ну? Слушайте, дай мир.
0: Слушаю вас.
1: Вы знаете, я вот все вас хочу спросить.
0: О чем?
1: Да вот несколько дней тому назад вы, по-моему, впервые были на футбольном состязании.
0: А, да-да-да, был.
1: Ну что, понравилось?
0: Так вообще, да, понравилось. Первый раз, знаете, сперва даже не мог разобраться, что к чему там. А потом, когда понял, в чем смысл, так понравилось, так замечательно, что просто заболел. Приехал домой и стал сразу учить Игорька, мальчика, соседа нашего одного. Придумал, значит, специальную систему тренировки и стал его учить играть в футбол. Увидите, подрастет, будет прекрасно играть.
1: Скажите, товарищ Мир, а что же это за специальная система тренировки?
0: Видите ли, я взял 3 маленьких таких досочки, сколотил из них такие маленькие ворота. В 2 метрах от ворот ставлю мячик и заставляю Игорёчка мысочком туфельки, значит, этот подцеплять мячик и перебрасывать его через ворота. Вот так вот. Да-да-да.
1: Послушайте, да где же вы видели, чтобы так играли в футбол?
0: Как где? Вот на «Динамо» недавно видел. Да. Смотрел я на некоторых нападающих, восхищался и думал. Думал, сколько же нужно было приложить упорство и труда, чтобы уметь так ловко с 2 метров бить выше ворот. Да, серьезно.
1: Ну и что? Что ж, товарищ Миров, Игорек усваивает эту вашу специальную систему?
0: Ну что, Новицкая, ведь он ребенок еще. Ему еще 6 лет нет. Он же ничего не понимает. Как не пробьет, все в ворота, все в ворота. Ну ничего, ничего. Подрастет. Будет еще в середине зимы ездить с нашими мастерами на юг, тренироваться, и увидите, научится играть не хуже некоторых наших мастеров так, что бить будет с 2 шагов мимо ворот. Вот увидите, так и будет. Вот, я так и знал, что не дадут нам посидеть и отдохнуть.

0: Здравствуйте. В эфире передача «Место встречи Маяк». У микрофона журналист Артур Макарев. Этот выпуск передачи мне помогут провести Крис Кельми, руководитель группы «Рок-Ателье», Михаил Кондратьев, нештатный корреспондент журнала «Эхо Планеты». И завершат нашу передачу «Мелодии прошлых лет». Сегодня у нас в гостях руководитель группы «Рок-Ателье» Крис Кельми. Здравствуйте, Крис.
1: Здравствуйте.
0: Крис, я знаю, что у вас в ближайшие дни выходит на фирме «Мелодия» новая пластинка. Как она называется?
1: Пластинка называется «Мы знаем». И, в общем, выход и запись этой пластинки является для нас главным событием. Весь год, в общем, мы ее записывали. И сейчас с удовольствием представляем ее нашим слушателям.
0: Крис, что мы послушаем с этой пластинки?
1: Мы начнем с песни, заглавной песни с этого альбома «Мы знаем».
0: Ну, давайте послушаем.

0: Крис, ну кроме выхода и работы над пластинкой в 1988 году, для вас лично какое было знаменательное событие?
1: Самое знаменательное событие лично – это рождение сына, которого назвали Крисом.
0: Будущий руководитель рок-ателье?
1: Да, наверное, потому что у всех руководителей, так сказать, ансамблей наших, «Машины времени», «Автограф», всех родились сыновья. Я думаю, что это основа новой группы, которая появится лет это через 15.
0: Ну что ж, поживем-увидим. А продолжая разговор о пластинке, у вас есть любимые песни?

0: Вот и закончилась наша встреча с руководителем рок-ателье Крисом Кельми. И с новой пластинкой этого коллектива мы знаем. Спасибо вам большое. Мы надеемся вас вскоре увидеть опять у нас в студии.
1: Спасибо. Если у радиослушателей будут какие-то вопросы ко мне или к членам нашего ансамбля, то пишите по адресу места встречи «Маяк».
2: Мне бы хотелось еще сказать о Вампилове человеке. Я не могу сказать, что я его знал очень близко. Нет, мы не были друзьями. Я просто его знал. И вот сейчас говоря, я улыбаюсь. Почему я улыбаюсь? Потому что это был человек редкого обаяния. Я бы назвал, ну так о очень большом авторе даже не говорят, это был пресимпатичный парень. С такой улыбкой чистой, детской, с такими лучистыми глазами, что просто разговаривая с ним, общаясь с ним, получал какое-то просто удовольствие. Было нечто что-то детское. Но что может быть прекраснее на свете, чем ребенок? Вот в нем все время, до самого конца, было это детское. Была застенчивость, была требовательность. Я помню, он мне дал читать один из журналов «Ангара», где было напечатано его прошлым летом в Чулимске, в «Ангаре» было, по-моему, напечатано. Он мне дал читать, и я поразился, что весь журнал на полях исписан мелким почерком. Я говорю: «Саша, а что вот вы исписали?» «Ай, Виктор Сергеевич, все так плохо, так мне не нравится, мне хочется сделать так лучше. Вы понимаете, вот и тут, и тут, и тут, и тут». Ну, что говорить, вот так работает настоящий автор. Пьеса уже напечатана, уже она отлита была в свинце, журнал уже существует. Нет, он все еще работал, работал. Вот эта его человеческая черта, требовательность к себе, это ведь, вы понимаете, она возникает не из каких-то рациональных посылок. Это автор хочет до конца более точно и лучше сказать то, что он хочет сказать. Она ведь является у настоящего автора внутренней потребностью. Еще долго после выхода в свет своего произведения настоящий автор мучается им, что оно напечатано не так. Это вот требовательность к себе, это тоже черта Вампилова, говорящая о том, что просто, откровенно говоря, он настоящий был художник. И, так сказать, тут нечего уже и добавить.
3: Прошлым летом в Чулимске. Сцена из спектакля Ленинградского академического большого драматического театра имени Горького. Шаманов, народный артист Советского Союза Кирилл Лавров, Валентина, артистка Светлана Головина.
4: Валя, Валя, Валя, Валя, слушай, зачем ты это делаешь?
5: Вы про палисадник? Зачем я...

0: Да, зачем?
1: Ну разве не понятно?
0: Нет.
1: И вы, значит, не понимаете? Меня все уже спрашивали, кроме вас. Я думала, что вы понимаете.
0: Нет, я не понимаю.
1: Тогда я вам объясню. Я чиню полисадник для того, чтобы он был целым.
0: Мне кажется, что ты чинишь его для того, чтобы его снова ломали.
1: Я чиню его, чтобы он был целый.
0: Зачем, Валя? Ну зачем? Стоит кому-нибудь прийти.
1: Не пускай, я починю снова.
0: А потом?
1: И потом. До тех пор, пока они не научатся обходить.
0: Это же напрасный труд.
1: Почему напрасный?
0: Потому что они будут ходить через палисадник. Всегда.
1: Всегда?
0: Всегда.
1: Вот и неправда. Некоторые, например, и сейчас обходят. Есть такие.
0: Ну, неужели?
1: Да вот вы, например. Вы всегда обходите.
0: Я? Не знаю, не замечал. Во всяком случае, пример неудачный. Мне просто лень перешагивать. Мне легче обойти, чем перешагнуть. Нет, Валя, ты зря стараешься.
1: Неправда. Вот и все. Много ли здесь труда, и все на месте? И ограда целехонькая. Неужели вы не понимаете? Ведь если махнуть на эту руку и ничего не делать, то через 2 дня растащит весь палисадник.
0: Так оно и будет.
1: Неправда. Вот увидите, они будут обходить.
0: Ты возлагаешь на них слишком большие надежды.
1: Да нет же, они поймут. Вы увидите. Ну должны же они понять в конце концов. Я посею здесь маки, и тогда они...
0: Нет, Валентина, я тебе говорю, ты зря стараешься. Это напрасно. Милицию дать. Дежурный, Шаманов следовать. Слушай, когда же будет машина, а? Ну вот я и звоню, когда. Когда? Вот. А что, раньше нельзя, что ли? Да нет, мне все равно, но если решили ехать, так что тянуть резину? 11 час уже. Какие слухи? Так. Ясно. Ясно. Общественность интересуется, где я ночую, да? Встревожена общественность, да? Обеспокоена. Надо же, а? У меня такое впечатление, что общественность это интересует больше, чем меня самого. Хватит, все. Тут вот рядом девушка, я не могу тебе при ней сказать всего, что я об этом думаю. Девушка интересная. Да, здешняя, вот как ни странно. Не волнуйся, старик, ты ей в отцы годишься. Ты прав, еще совсем зеленая. И наш разговор ее смущает. Ну ладно, хватит. Жду машину, пусть подъезжает к чаю. Слушай, Валентин, а ты ведь действительно, оказывается, красивая. Удивляюсь, как я раньше этого не замечал. Действительно, какой-то странный сегодня день. Вот вижу тебя уже целый год, а только как будто сейчас впервые рассмотрел по-настоящему. Ну что ж, я должен тебе сказать.
1: Не надо.
0: Ты лишаешь меня слова? Почему?
1: Потому что вы надо мной смеетесь.
0: Я смеюсь? Да что ты? Я говорю совершенно серьезно. Ты красивая, Валентина. Чего ж тут смешно? Ну, вот уже покраснел. Да? Ты не опускай голову, дай я на тебя полюбуюсь. Я давно не видел, чтобы кто-нибудь краснел. Подожди. Странное дело. Вот как будто вижу тебя в первый раз и в то же время... Да. Знаешь, когда-то давным-давно у меня была любимая. И вот ты на нее очень похожа. К чему бы это, а, Валентин? Тебе сколько лет? 17, 18?
1: Да.
0: А почему ты не в городе? Все твои сверстники давно уже там.
1: Да, многие уехали.
0: Ну, а ты почему осталась?
1: Ну, осталась. Разве всем надо уезжать?
0: Ну, конечно, нет. Но если ты осталась, значит, у тебя есть какие-то причины?
1: Значит, есть.
0: А в чем дело? А я слышал, тебя отец не пускает. Да это правда? И... Ну, что тебя держит?
1: Вам не интересно.
0: Ну, а все-таки. Ну, если это тайна, я не спрашиваю. Это тайна, да? Валентина, Валентина, чудная эта девочка. Все у тебя на лице, все твои тайны. Ты не уехала, потому что ты влюбилась, а? Разве нет? А в кого, интересно? Не скажешь? Ну, еще бы. Ой, Валентина, Валентина, грустно мне на тебя смотреть. Грустно. Грустно, потому что меня уже никогда не полюбит такая девочка, как ты.
1: Неправда.
0: Что неправда? Кто же может на меня позариться, интересно? Я не вижу желающих. Может быть, ты кого-нибудь знаешь?
1: Все знают, кроме вас.
0: Водка?
1: Вы один здесь такой. Ничего не видите. Вы слепой. Слепой, ясно вам?
0: Ты что? Ты что, серьезно? Валя, ты уверен?
1: Слепой. Ну не глухой же вы, правда же?

0: Иван Андреевич Крылов. Лебедь, щука и рак. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак и щука вести с поклажей воз взялись, и вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Поклажа бы для них казалась и легка, да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам, да только воз и ныне там.
1: Вы прослушали уже несколько произведений в исполнении Григория Романовича Гинзбурга. Даже по этим немногим, не всегда совершенным записям слышно, какой это был замечательный пианист, какой мастер игры на фортепиано. Мало кто знал этот инструмент так, как он. Но Гинзбург был больше, чем знаток и мастер. Он был поэт пианистического мастерства, даже пианистического ремесла, в том высоком смысле, какой придавал этому слову Маяковский. Вместе с тем, при всей увлеченности, при всей влюбленности в пианизм, Гинзбург был отнюдь неограниченным профессионалом. Это был человек широкой культуры и большой начитанности, тонкого ума и редкого личного обаяния, веселый, остроумный. Его интересовало все, не только музыка, а в музыке не только классика. Так он впервые познакомил наших слушателей с прелюдиями Гершвина.

Одним из первых наших пианистов он сблизился с еще только нарождавшейся тогда советской фортепианной литературой и стал первым исполнителем ряда сочинений советских композиторов. Среди наиболее часто исполнявшихся им в последние годы сочинений советских авторов была и домажорная сонатина Сергея Баласаняна, финал которой вы сейчас услышите.

Деятельность Григория Романовича Гинзбурга не ограничивалась концертированием, да и на концертной эстраде он появлялся не только в качестве пианиста-солиста. Он много выступал в ансамблях со скрипачом Леонидом Коганом, певицей Надеждой Суховицыной и другими советскими исполнителями. Долгие годы он преподавал фортепиано в Московской консерватории, был одним из виднейших ее профессоров, воспитал целую плеяду отличных пианистов и фортепианных педагогов, в числе которых можно назвать хорошо известные имена лауреатов международных конкурсов Сергея Доренского, Алексея Скавронского, Глеба Акселерода. Гинзбург оставил несколько искусно сделанных фортепианных транскрипций. Одну из этих транскрипций, концертную обработку каватины Фигаро из оперы «Россини. Сивильский цирюльник», вы сейчас услышите в исполнении самого автора этой обработки Григория Гинзбурга.

Больших виртуозов у нас много, немало и прекрасных музыкантов. Но реже встречается теперь та влюбленность в красоту, в специфическую чувственную прелесть пианистической виртуозности фортепианного звучания, которой дышала игра Гинзбурга. И кто неравнодушен к этим качествам, будет все чаще обращаться к памяти Григория Романовича Гинзбурга, к наследию этого большого мастера, к лучшим записям его чудесной игры.

Прозвучавший только что «Лесной царь» Шуберта в транскрипции Листа – одно из сложнейших произведений фортепианной литературы. Играют его многие, но не так уж много можно назвать пианистов, способных полноценно воплотить содержание этой пьесы, передать ее могучую динамику, страстный драматизм. К числу таких артистов принадлежал Григорий Романович Гинзбург. Одаренность выдающихся музыкантов проявляется обычно рано. Так было и с Гинзбургом. Еще в 1909 году профессор Александр Борисович Гольденвейзер прослышал о замечательных способностях 5-летнего мальчика из Нижнего Новгорода и взял его к себе в ученики. По его же классу Гинзбург через 15 лет в 1924 году блестяще окончил Московскую консерваторию. Своему учителю артист был обязан многим, и как музыкант, и как человек. Но он не замыкался в рамки одной пианистической школы. Ум его был слишком пытлив, душа слишком восприимчива. Его глаза и уши были открыты на жизнь, на все живое и плодотворное в искусстве. Немало, например, взял он как пианист у Эгона Петри. Взял не только и даже не столько в области техники в узком смысле слова, сколько в красочном разнообразии фортепианного звучания. Гинзбург с самых первых выступлений обратил на себя внимание как виртуоз и вскоре уже приобрел заслуженную славу среди современных пианистов. Но гинзбурговская виртуозность не походила на ту шумливую бравуру, которая иной раз выдается и принимается за виртуозность. Его техническое мастерство было куда тоньше и изысканнее. Не в форте, а в пиано, не в стихийности, а в искусности была его главная сила. Он как бы следовал завету Бузони не только справиться с трудностями, но преодолеть их с грацией и отнюдь не выставлять на показ. Именно грация, легкость, изящество техники поражали, например, в прославленном гинзбурговском исполнении 10-й венгерской рапсодии Листа.

Ювелирную отточность, филигранность отделки отличали не только технику Гинзбурга. Тоже можно сказать и о его фразировке, обо всей его интерпретации. Отсюда редкостное очарование в его исполнении таких изящных пьес, как, например, «Старинный танец», «Ригадон», «Рамо», виртуозной обработки Годовского.

Мы говорим о виртуозности Гинзбурга. Но Гинзбург был не только виртуозом. Он владел фортепиано, воплощая на нем свои художественные намерения с виртуозным совершенством и законченностью. Но мыслил и чувствовал, как музыкант. Музыкант большой и тонкой. За безупречной формой его интерпретации таилась душа чуткого, нежного, даже несколько застенчивого лирика. Какую прелесть, какое обаяние придавало это его исполнению Моцарта, Шуберта, Мендельсона или известной альбомной миниатюры Бетховена «Элизе на память».

Сдержанность, благородство, душевное изящество гинзбурговской лирики в сочетании с пленительной мягкостью фортепианного звучания делали Гинзбурга превосходным исполнителем Шопена. Не случайно именно с творчеством этого композитора связан один из самых ранних триумфов Гинзбурга-пианиста. Еще в 1927 году молодой артист стал одним из лауреатов первого международного шопеновского конкурса в Варшаве. Произведения Шопена занимали видное место в репертуаре Гинзбурга. Мы пользуемся возможностью познакомить вас с одной из редко звучащих записей его интерпретации Шопена, с четвертой балладой «Фа минор», опус 52.

0: Лекция «10 шедевров английской литературы». Лекции читает литературовед и переводчик Александр Ливергант.
1: Судовой врач Лемюэль Гулливер не мог усидеть на месте. Стоило ему вернуться из очередного путешествия в далекие, неведомые и несуществующие страны, как он, проведя своей семьей несколько недель, вновь пускался в путь. А его автор Джонатан Свифт не путешествовал никогда. И тем не менее, размеренная, небогатая на события жизнь Джонатана Свифта, исключение составляют, пожалуй, лишь три лондонских года с 1711 по 1714, в продолжении которых автор «Гулливера» и «Сказки Бочки», целиком отдавшись политической борьбе, писал памфлеты на злобу дня, регулярно встречался с первыми людьми государства, был на виду и на слуху, вершил судьбами Отечества. Так вот, эти три лондонских года – это небогатая жизнь, чрезвычайно богата тайнами и загадками и вызывает немало вопросов, до сих пор, несмотря на богатейшую свифтиану, остающихся без ответа. Вопросы эти касаются и частной жизни декана Дублинского собора святого Патрика, и его не задавшейся политической и богословской карьеры, и вполне задавшейся литературной. Несмотря на многие десятки жизнеописаний, беллетризованных и строго научных в прозе, в драме, даже в стихах, человеческий облик Свифта, как, впрочем, и скрывающийся за многочисленными псевдонимами, облик литературный, до сих пор остается призрачным, неуловимым, сочетающим несочетаемого и от этого тем более притягательным. Такие несочетаемости встречаются и у Свифта-человека, и у Свифта-писателя, и у Свифта-политика и общественного деятеля буквально на каждом шагу. Ну вот, например, верный друг, человек необычайный, до болезненности ранимый, привязчивый, он слыл равнодушным, холодным, нелюдимым, даже ожесточившимся. Свифт идет дорогою жизни, неистовствуя, точно человек, одержимый бесом. Какой страшный коршун терзал сердце этого гиганта, писал про него Текерей. Почти в каждом письме из Ирландии своим лондонским корреспондентам стареющий Свифт с горечью пишет, что лучшую и самую прекрасную часть своей жизни провел он в Англии, сравнивает себя заживо погребенным, говорит, что в Ирландии не может ни писать, ни думать. Без конца вспоминает свой звездный час. А между тем, в 1714 году, в этот самый звездный час, как раз когда он и считался министром без портфеля у консервативного правительства, не раз повторяет, что хотел бы вернуться в Ирландию, прожить остаток дней как можно тише, вдали от светской суеты. Еще пример. Тративший треть годового дохода на благотворительность, в завещании отказавший немалую сумму на дом для умалишенных, не раз убеждавший своих корреспондентов, что совершенно равнодушен к деньгам, писатель, по отзывам людей, близко его знавших, в жизни был бережлив, даже скуп. Вот и личная жизнь Свифта тоже задача со многими, по крайней мере с двумя неизвестными, над которой уже третий век бьются, оспаривая друг друга биографы, в том числе и такие именитые, как Вальтер Скотт, Маколей, тот же Текерей. Что связывало Свифта? И связывало ли вообще с двумя Эстер? Эстер Джонсон и Эстер Ванамри, уравновешенной обходительной Стеллой и вспыльчивой, импульсивной Ванессой, отправившимися вслед за ним в Ирландию и долгие годы, так и не выйдя замуж, прожившими близ своего наставника и кумира. Что это было? Дружба или нечто большее? Которому из двух Свифтов верить? Тому, кто ведет дневник для Стеллы, где писатель заботлив, трогателен, порой даже нежен, или автору писем Ванессе, а также посвященной ей поэмы, где тон совсем другой, игривый, чуть снисходительный? Как уживались в этом и впрямь довольно своеобразном настоятеле отвращение к религиозному фанатизму и нетерпимость к любым отступлениям официального вероучения? Что это, в конце концов, за доктор богословия, который задается вопросом? А что, если церкви – это усыпальницы не только для мертвых, но и для живых? К Кто он? Безбожник или же защитник непререкаемого авторитета церкви англиканской, естественно? Чему он служил? Высшему разуму и справедливости, как полагается просветителю и сатирику? Политическим партиям, про которые сам же писал, что это безумие многих ради выгоды единиц, и которые предстают в его произведениях чуть ли не к сквернословиям, партийные склоки, партийная нетерпимость, партийная злонамеренность или человеческой свободе? Чем объясняется столь резкий переход Свифта из станов вигов в стан тори? Переменой в убеждениях, политической конъюнктурой или же обидой на бывших попутчиков, не раз обманывавших его ожидания? А может, все дело в честолюбии Свифта, его непомерных притязаниях? Определял ли Свифт-памфлетист политику кабинета в Англии с 1711 по 1714 год? Был ли и в самом деле главным идеологом консерваторов или лишь выполнял социальный заказ в соответствии с рекомендациями лидеров тори? Насколько, иными словами, главный публицист страны, министр без портфеля, опекун, благодетель, как его тогда только не называли, был вхож в большую политику? Все эти вопросы по-прежнему остаются без ответа. Почему, например, такой человек, как Свифт, изверившийся, желчный, сочинил «Путешествие Гулливера» и скромное предложение, понять несложно, но вот его всегдашняя страсть к ребячеству, розыгрышу, мистификациям, каламбурам, которыми пестрят письма писателя Поупу, Джону Арбетноту, Томасу Шеридану, герцогине Куинсбери или Гею, которых так много в дневнике для Стеллы, все эти тлам-тлам-тлам, бесстыдницы и нахальные мордашки, копойные ноцы, плаказницы, до свит, до свит, до свит, две-три рюмки осуши и восвоясь и поспеши, как-то не вяжется с репутацией человека мрачного, нетерпимого, погруженного в себя, желчного. И тем не менее, этот непредсказуемый, вздорный, склонный к меланхолии человек, чье сердце, перефразируя его же собственную знаменитую эпитафию, гложет жестокое негодование, не раз повторял, что его девиз «Да здравствует безделица». Сходным образом трудно себе представить и то, что убежденный человек-ненавистник, писавший Александру Поупу «Самую большую ненависть и отвращение питаю я к существу под названием человек», сравнивший и не без оснований в отступлении касательно происхождения пользы и успехов безумия в человеческом обществе современной ему порядке сумасшедшим домом, мог сочинить такое легкомысленное произведение, как полное собрание изящных и остроумных разговоров, про которое, в отличие от сказки Бочки, при всем желании не скажешь. Писано для совершенствования рода человеческого. И напоследок парадокс совсем уж пушкинский. Как уживались в этом состоящем из контрастов человеке чинопочитание и гордыня, изъявление преданности и ущемленное самолюбие, желание угождать и независимость суждений, обвинение всех и вся в неблагодарности и мысль, проходящая рефреном и в письмах, и в памфлетах, и в Гулливере, кстати сказать, что он никому ничем не обязан, и если просит, то не за себя. Как один и тот же автор мог написать несколько вольных мыслей по поводу нынешнего положения дел или общественный дух вигов и верноподданническую историю последних 4 лет правления королевы? Бросить вызов британской короне нынешним бедственным положением Ирландии и просить прислать ему портреты вождей Гарли, Боленброка, королевы Анны и прочих. В Гулливере иносказательно, во многих письмах, прямо, черным по белому, Свифт настойчиво повторяет. В высшем свете он изверился. Светской жизни сторонился всегда. Цену сильным мира сего знает. При дворе, в обществе придворных дам, епископов и начальников и министров чувствует себя чужим, ущемленным и обделенным. Писателю, вспомним путешествие в Лилипутию, о которой речь чуть позже, вроде бы до смерти надоело перепрыгивать через палку, которую держит император с первым министром, или проползать под ней ради получения заветных синих, красных и зеленых нитей. И тем не менее, сам Свифт, в отличие от своего героя, тяготится тем, что находится неудел, постоянно просит сановных друзей не списывать его со счетов, ищет, пусть и исподволь, незаметно, с достоинством, встречи, связи с влиятельными и знатными, в своих памфлетах, письмах, посвящениях льстит им, нередко вполне искренне, не сообразуясь с условностями, без всякой задней мысли, которую так тщатся, полагаясь на его сатирический гений, нащупать исследователи. Словосочетание «сатирический гений Свифта» – аксиома, почти тавтология, а между тем в своих памфлетах, в своем эпистолярном наследии, в письмах Боленброку, графу Оксфорду, многим другим писатель, будто пренебрегая собственным печальным опытом и уподобившись им же высмеянным политическим прожектором из Великой Академии в Лагадо, тщится учить министров принимать в расчет общественное благо, выбирать себе фаворитов из людей умных, способных и добродетельных. Как тут не вспомнить, что сам Свифт сравнивал сатиру с зеркалом, в котором видишь любую физиономию, кроме своей собственной. Национальная литературная принадлежность Свифта – еще один камень преткновения для его исследователей. Кто Свифт? Англичанин или ирландец? Путешествие Гулливера, битва книг, скромное предложение, факты английской или ирландской литературы смеха. И смеха ли? У нас, особенно в последнее время, Свифта принято числить по ирландскому департаменту, называть ирландским писателем, борцом за независимость Ирландии. Если первое утверждение, на что не без иронии указывал и сам Свифт, по меньшей мере спорно, ведь с тем же успехом можно записать в ирландцы, исходя из их метрики, так сказать, и Шоу, и Уайльда, и Голдсмита, и Шеридана, и даже Лоренса Стерна, то второе утверждение откровенно вздорно. Независимая Ирландия была для государственника Свифта понятием не менее абсурдным, чем независимый Йоркшир или независимый Виндзор. Хотя после предложения о всеобщем употреблении ирландской мануфактуры, один из самых известных его памфлетов, проирландских памфлетов, и писем суконщика Свифта в Ирландии в самом деле носили на руках. Хотя тогдашний наместник Ирландии, лорд-лейтенант Картерет, заметил однажды: «В те годы я управлял страной соизволения декана Свифта, хотя сам Свифт не раз писал своим корреспондентам: предпочитаю быть свободным среди рабов, а не рабом среди свободных людей». Писатель настаивает на своей английской родословной, не желает признавать себя ирландцем, читает Ирландию страной, на которую осужден, которую с трудом научился переносить и постоянно и безуспешно стремится покинуть. Гнусный Дублин в презренной Ирландии, ноября 26 числа 1725 года. Так, то ли в шутку, то ли всерьез, начинает Свифт письмо своему приятелю, священнику Джеймсу Стопфорду. Свифт воспринимается нами суровым, непримиримым, холодным, язвительным, не от мира сего, мыслителем и сатириком. Свифт, автор книг, памфлетов, даже стихов, рассудочен, логичен, сух, насмешлив. Его стиль отточен, нужное слово в нужном месте, если воспользоваться его же собственным определением стиля. И это все, напомним, несмотря на его девиз «Да здравствует безделица». Таковы и «Путешествия Гулливера», его главное произведение. А если быть точным, то путешествие в разные отдаленные страны мира Лемюэля Гулливера, вначале хирурга, а затем капитана нескольких кораблей. Эта книга, не знаю даже, какой жанр к ней подобрать, путешествие вроде бы не подходит, да и не роман это. Эта книга была написана в 1725 году, и, разумеется, анонимно. Тогда большинство авторов не то чтобы стыдились, но не хотели, чтобы знали, что они пишут художественные произведения. Быть писателем тогда было, говоря сегодняшним словом, непрестижно. Так все-таки каков жанр путешествий Гулливера? Жанр также трудно определить, как и ответить на те вопросы, которые я упоминал, говоря о биографии, о судьбе Свифта. Это и приключенческий, и политический, и аллегорический, и философский, и даже пародийный роман. и, как теперь выясняется, роман для детей. В «Гулливере», и большинство наших слушателей, конечно, помнят это, четыре части. Лемюэль Гулливер, судовой врач, за время своих путешествий побывал у лилипутов, у великанов, в государстве под названием Лапута и в стране Гуигнмов. И у каждого путешествия своя диалектика, своя, независимо от других, цель. Лилипутия, страна лилипутов, куда Лемюэль Гулливер попадает в первый раз, это, разумеется, современная Англия. Это карикатура на английскую монархию, а может быть и на монархию вообще, на парламентские партии, на церковные разногласия. Государственный организм разъедают, пишет Свифт, две страшные язвы – внутренние раздоры и угрозы нашествия внешнего могущественного врага. Так, во всяком случае, жителям Лилипутии император и его окружение объясняет, почему они терпят лишения. Я думаю, что многим нашим слушателям подобная идеология покажется чем-то неуловимо знакомой. Враждующие партии в Лилипутии отличаются высотой каблуков. Главная смута, главная проблема, с какого конца разбивать яйцо. Отсюда на острове тупоконечники и остроконечники. Теперь с легкой руки, с легкого пера, так сказать, Свифта, мы часто тоже политиков, которые мало чем отличаются друг от друга, которые являются пикейными жилетами и пустословами, мы называем тупоконечниками и остроконечниками. Кандидаты на ответственные посты избираются в Лилипутии в зависимости от их умения балансировать на канате, а также пролезать под нитями, об искусстве, о котором уже говорилось. И вот обо всем этом рассказывается в «Путешествии в Лилипутию». И когда читаешь, и даже читаешь детям, потому что дети с большим удовольствием слушают и читают Гулливера, когда читаешь особенно первую часть «Путешествия Гулливера», то поражаешься той непоследовательности, которая отличала работу советской цензуры. Советская цензура запрещает Оруэлла, запрещает, разумеется, 84-й год этого писателя, а также «Ферму животных», а вот «Гулливер» издается миллионными тиражами. А между тем «Лилипутия» напоминала Советский Союз, может быть, чем-то ничуть не меньше, чем Англию 17 и 18 века. А вот второе государство, которое посещает Лемюэль Гулливер, оказывается куда более положительным. Если Лилипутия воспринимается скорее как антиутопия, как нечто противное человеческой природе, то Бробдингнег, место, куда попадает Гулливер, где живут великаны и где сам Гулливер выглядит ничтожным насекомым, это идеальная монархия. Впрочем, и в этой идеальной монархии карлик, который во много десятков раз больше самого Гулливера, пытается, помните, запихнуть его в пустую мозговую кость или искупать и даже утопить в тарелке с молоком. Поэтому и в идеальной монархии обычному человеку, а таковым представляется читателю Лемюэль Гулливер, удержаться совсем непросто. Из Бробдингнега Гулливер бежит с такой же радостью, как и из Лилипутии. Самой главной частью для взрослых читателей Гулливера это, конечно, Лапута, в которой Свифт пишет классическую теперь сатиру на современную ему и, скажем, от себя на сегодняшнюю науку. Лапутянская академия – это, если мы хотим привести пример сатирического описания, то это классическое описание. Вспомним извлечение солнечной энергии из огурцов, или пережигание льда в порох, или пахоту земли с помощью свиней. А вот в четвертой части, в стране Гуигнмов, Свифт разделывается с человеком. Свифт был, как я уже говорил, человеконенавистником, и он изобразил в этой земле звероподобных еху. С тех пор это слово «еху» стало нарицательным понятием человека, всего самого ужасного, что есть человек. а противопоставляются человеку добрые и прекрасные лошади, которых, кстати сказать, Свифт очень любил и в жизни. Он был прекрасным наездником и очень много времени проводил верхом на лошади. Еху сильны, дерзки и в то же время трусливы, наглы, низки и жестоки. Больше всего на свете они ценят цветные блестящие камушки, за которые могут убить. Что представляют собой цветные блестящие камушки, я думаю, нет нужды объяснять. Еху, как я уже сказал, это понятие нарицательное. А гуигдмы тоже стало понятием нарицательным, но это прославление патриархальных устоев жизни. В Гулливере ясно ощущается, что прежние политические идеалы, которые он питал в течение нескольких лет своей жизни в Лондоне, просвещенная монархия в том числе, остались в прошлом. А остались неверие в человека, скепсис, раздражение, которые нашли выражение и в его афоризмах. Достаточно процитировать хотя бы один из них. «То, что люди зловредны», — писал Свифт в «Мыслях серьезных и праздных», меня никогда не удивляло, но вот то, что им бывает стыдно, мне кажется странным. Все это жестокое негодование, это я еще раз цитирую его эпитафию, выбитую на камне в соборе Святого Патрика, где похоронен его декан, настоятель Джонатан Свифт. Все это жестокое негодование, конечно же, не ощущается в том Гулливере, который мы запомнили с детства. Этот Гулливер совсем другой, совсем не тот, о котором я все это время говорил. Это Гулливер упрощенный, легкомысленный. Он дошел до нас и остался в нашей детской и благодарной памяти в виде господина в шляпе, камзоле, башмаках с пряжками, который или тянет за собой неприятельский флот Блефуску, выручая своих друзей-лилипутов, или лежит в виде огромной поваленной статуи, а вокруг него семенят пешие конные лилипуты, или с гордым видом, как полагается карлику, расхаживает по огромному, величиной с футбольное поле, письменному столу, а его с искренним любопытством разглядывают несколько пар изумленных огромных глаз. Так Гулливер из героя анонимного писателя превращается в персонажа писателя детского. Этой книге уготовано долгое и замечательное будущее. И каким Гулливер окажется для наших потомков, сказать очень трудно. Ясно только, что эту книгу будут читать долго еще после нас.
2: Лекция закончена. Всем спасибо.

Сейчас вы услышите очередной рассказ-концерт «Портреты звезд современной зарубежной эстрады». Это будут певица Сара Монтьель, пианист Питер Неро и композитор Мишель Легран. Тем из вас, кто пишет на пленку наши передачи, мы дадим возможность подготовить магнитофоны, начав программу с трехминутной оркестровой записи.

Недавно в наших магазинах появилась долгоиграющая пластинка Сары Монтьель, выпущенная фирмой «Мелодия» по лицензии испанской фирмы «Испавокс». Это только один из многих дисков, записанных популярной испанской певицей в разные годы. Наше знакомство с Сарой Монтьель началось с фильмов «Королева Шантеклера» и «Мое последнее танго». Не будем говорить о художественных достоинствах этих лент. Фильмы откровенно коммерческие. Да мы и воспринимали их, честно говоря, скорее как сюжетные концерты талантливой, обаятельной артистки, наделенной большой музыкальностью. И, о великий популяризатор кино, Сара Монтьель приобрела и среди наших слушателей друзей и поклонников.

la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices.

Сара Монтьель родилась в небольшом селе Кампо де Криптоне. Ее музыкальное дарование проявилось очень рано. Уже в детском возрасте она знала многие народные песни, которые пели в округе. Может быть, именно это и определило в последующие годы исполнительский стиль певицы, в котором так ощутимо влияние традиций испанского фольклора. Уже с 15 лет Монтьель снимается в кино. Сначала в Мексике, потом в Соединенных Штатах Америки. Почти одновременно с этим начались ее выступления на эстраде, на радио и в телепрограммах. Песни Сары Монтьель выходят на советских пластинках впервые. И мы с удовольствием включаем записи испанской певицы в нашу фонотеку зарубежных эстрадных исполнителей.

Песни, которые вы сейчас услышали в исполнении Сары Монтьель, называются так. «Пой, гитара», «Люблю», «Любовь не вернется». Оркестровый антракт, как продолжение этого рассказа. Пьеса Берта Кемпферта «Испанские глаза».

Питер Неро играет как чародей. Только раз послушайте его, и он покорит своей музыкой вашу душу навсегда. Читаем мы на конверте одной из пластинок. Сделаем скидку на некоторую преувеличенность и излишнюю, пожалуй, образность этого утверждения. Нам интересна суть этой оценки музыкального творчества Питера Неро. Питер Неро и в самом деле прекрасный музыкант. Он что-то берет из джаза, из классической народной музыки и изобретает, выдумывает, фантазирует, чтобы воссоединить все это в яркую, живую, виртуозную музыкальную форму.

Вы слышали, товарищи, как интересно в начале только что прозвучавшей композиции использован фрагмент Шубертовской симфонии. А сейчас Нина Рота. Тема из фильма «Ромео и Джульетта».

За 15 лет выступлений на эстраде Питер Неро записал более 30 дисков. Интересно, что в последних своих записях Питер Неро успешно применяет новейший электронный инструмент, который получил название «Мук-синтезатор». О нем рассказывал композитор Франсис Ле в своем недавнем интервью «Корреспонденту недели». С помощью синтезатора можно получить самые разнообразные звуки, существующие и даже несуществующие на Земле. Вот послушайте. За пультом «Мук-синтезатора» Питер Неро.

Вы, конечно, узнали эту композицию. Да, это пьеса «Ветер в голове», одна из знаменитых мелодий композитора Мишеля Леграна. И она дает нам возможность перейти к разговору о творчестве третьего участника этой программы. Это и будет Мишель Легран. Мы не станем вам сейчас рассказывать его биографию. Легран был гостем многих радиопередач. Сейчас мы по вашим просьбам предложим вам подборку новых мелодий популярного французского композитора. Песня, написанная им для Мирей Матье, это «Любовь».

Мишель Легран, обладатель двух «Оскаров», премии, присуждаемой Американской академией искусств за самые популярные фильмы, роли, киномелодии года. Первого «Оскара» композитор получил за музыку к «Шербурским зонтикам». Второго – за композицию «Ветер в голове», прозвучавшую впервые в кинокартине «Афера» Томаса Кроуна. А вот третья мелодия Леграна, кандидат на «Оскара». «Лето знает», написанная композитором к фильму «Лето 42-го». Ее исполняют хор и оркестр под руководством Джеймса Ласта.

Еще одна популярная песня из новых композиций Мишеля Леграна «Во власти времени» поет Вики Карр.

Сейчас Мишель Легран, безусловно, один из самых выдающихся композиторов, работающих для эстрады и кино. Мы закончим эту встречу с его музыкой, а также и нашу программу, темой из фильма «Лето Пикассо». И снова рядом с именем композитора назовем имя Питера Неро. Пьеса прозвучит в его исполнении.

Наша передача закончена. Автор программы Владимир Сиверов, редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Вера Казунова, вел передачу Игорь Тихоненко.

слова у нас до важного самого. Привычку входит, ветшают, как платье. Хочу сиять, заставить заново величественнейшее слово партия. Партия — это единый ураган из голосов, рисованный тихих и тонких. От него лопаются укрепления врага, как в канонаду от пушек перепонки. Плохо человеку, когда он один, горе одному, один не воин, каждый дюжий ему господин, и даже слабые, если двое. А если в партию сгрудились малые, дай-то враг, замри и ляг. Партия, рука миллионнопалая, сжатая в один громящий кулак. Единица вздор, единица ноль, один даже если очень важный, не подымет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный. Партия — это миллионов плечи, друг к другу прижатые туго. Партии стройки в небо взмечен, держа и вздымая друг друга. Партия — спиной хребет рабочего класса. Партия — бессмертие нашего дела. Партия — единственное, что мне не изменит. Сегодня приказчик, а завтра царство стираю в партия. Мост класса, дело класса, сила класса, слава класса. Вот что такое партия. Партия и Ленин, близнецы-братья. Кто более матери истории ценит? Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин.

Здравствуйте, дорогие друзья. Мы хотим сегодня предложить вам программу, составленную из лирических мелодий.

Нашу программу открыла композиция «Пастушок» из нового альбома Джеймса Ласта «Воспоминания России». В этот сборник дирижер включил как известные русские и советские мелодии в собственной аранжировке, так и новые, но близкие им по духу композиции, написанные специально для этой пластинки. Весь альбом выдержан в спокойной, раздумчивой манере. И, как вы только что смогли убедиться, характерен для Ласта, аранжировщика и дирижера, в тех случаях, когда он работает над репертуаром такого плана. А следующей прозвучит запись из французского альбома Демиса Руссоса. Мы уже говорили, что впервые греческий певец записал целую пластинку «Гигант» на французском языке. Песня Влавианоса «Наша судьба».

«Одиночество» – одна из лучших лирических песен, написанных певцом и композитором Нилом Седакой. За годы выступлений, а он на эстраде с начала 60-х годов, Седака написал десятки мелодий, многие из которых вошли в репертуар известных исполнителей. Так уже упомянутую песню «Одиночество» прекрасно исполнил дуэт «Карпентерс». А вот послушайте, как эмоционально и проникновенно поет ее Пичула Кларк, Англия.

Продолжаем нашу лирическую программу. Пьеса «Ключ к моему сердцу» играет гитарист из Федеративной Республики Германии Харальд Винклер. За дирижерским пультом автор пьесы Норман Кандлер.

Сергей Есенин. «Песни, песни». Так назвал свою новую пластинку известный польский певец Кшиштоф Кравчик. Очень интересная пластинка. Все песни альбома написаны на стихи Есенина, причем музыку к ним, кроме известных песен «Не жалею» и «Письмо к матери», написал сам Кравчик в соавторстве с композитором Ришардом Позняковским. Кшиштоф и напел альбом на русском языке. Давайте послушаем. Песня «Никогда я не был на Босфоре» стоит на пластинке первой.

«Зимние грезы». Еще одна инструментальная страничка в нашем лирическом концерте. Играет итальянский оркестр под управлением Ивена Джуэлини. Он же и автор пьесы.

В музыкальном наследии Элвиса Пресли, насчитывающем сотни песен, большое место занимают лирические мелодии. Более того, последний альбом Пресли почти целиком составлен из песен именно такого характера. Об этом говорит и его название «Грустное настроение».

0: Ива Дзаникки. Репертуар этой певицы, принадлежащий к плеяде самых ярких исполнительниц итальянской эстрады, насыщен красивыми, выразительными, эмоциональными мелодиями. До свидания, отец. Из последних записей Ивы Дзаникки.
1: Buongiorno padre. Son proprio io.

И завершить передачу один из наиболее интересных инструментальных коллективов, выступающих на современной эстраде, оркестр из Дании под управлением Боттичелли. Известная композиция из репертуара квартета «Абба» «Фернандо».

закрыта последняя страница в нашем лирическом альбоме. Его подготовили автор Владимир Сиверов, редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Вера Казунова. Вел концерт Николай Мартон.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск рубрики «Чего старенького?». У микрофона, как всегда в это время, коллекционер и популяризатор эстрады прошлых лет Игорь Макаров. И, как обычно, приглашаю поклонников ретро на очередную экскурсию по звуковым дорожкам. В отличие от сказочных неведомых дорожек, у нас все больше звуковые следы, запечатленные на старых пластинках и пленках, оставленные некогда известными артистами. Чем дальше те времена отдаляются, тем реже вспоминают людей, чьи голоса потрясали современников, а виртуозная игра приводила в восторг. Разве что по случаю юбилейных дат. Вот и первый номер сегодняшней программы навстречу памятной дате. Послезавтра исполняется 120 лет со дня рождения выдающейся певицы Надежды Андреевны Обуховой, одной из первых народных артисток СССР, меццо-сопрано, солистки Большого театра,

работавшей в нем более 30 лет. Репертуар певицы, конечно, не ограничивался оперой. Пела она народные песни, романсы. Я предложу вам пластинку весны 1941 года, старинный романс «Белая акация». Был очень популярен в начале прошлого века в светских салонах. В некоторых современных публикациях авторство его приписывают небезызвестному барону Врангелю, что знатоки категорически опровергают. Тем не менее, некоторое отношение к событиям гражданской войны романс имеет. Мелодия его была позаимствована для боевых песен, причем с обеих сторон. Красные пели «Слушай, рабочий, война началась, бросай свое дело, в поход собирайся». Белые «Смело мы в бой пойдем за Русь святую». Не случайно в кинофильм «Дни Турбиных» о событиях тех лет была включена песня по мотивам знаменитого романса. Слушаем запись Надежды Обуховой «Белая акация».

звучал голос выдающейся певицы Надежды Обуховой. Напомню, в начале следующей недели памятная дата – 120 лет со дня рождения народной артистки СССР. Также сегодня есть повод вспомнить еще одного корифея оперных подмостков – тенора из Австрии Йозефа Шмидта. Родился он 4 марта 1904 года в городке Черновцы, который входил тогда в состав Австро-Венгерской империи, ныне Украина. По своим превосходным вокальным данным, Шмидт мог соперничать с самыми известными тенорами мира. Его даже называли «немецким Карузо». Много записывался на пластинки, но с приходом к власти фашистов карьера его резко пошла на спад и закончил артист свой жизненный путь в военные годы в лагере для перемещенных лиц. Предложу вашему вниманию неаполитанскую песенку «Вога-вога», что в переводе с итальянского означает «мода-мода». Пластинка 1932 года студии «Одеон». Йозеф Шмидт в сопровождении оркестра Отто Добринта. –

песенка итальянского композитора Лабриолы «Вога, вога». «Мода, мода». Запись 1932 года известного тогда в Европе тенора Йозефа Шмидта, слегка подреставрированная на компьютере. Наши постоянные слушатели, возможно, заметили, что в наступившем году в рубрике «Чего старенького» звучат фонограммы с пластинок хотя бы с минимальной, но реставрацией. Вот еще один образец звуковой очистки. Довоенный фокстрот «Первый знак». Пластинка была записана львовским теоджазом осенью 1940 года, а после войны печаталась гигантскими тиражами, хотя коллектив к тому времени уже не существовал. Итак, джаз-оркестр под управлением Генрика Варса, солистка Рената Яросевич, песенка «Первый знак».

Это был популярный в 40-е годы фокстрот «Первый знак» в записи джаз-оркестра под управлением Генрика Варса. Приберегал я его для программы «Оборот шлягера», ведь на другой стороне пластинки неоднократно звучавшая в наших выпусках танго «Забвение». Хотя в довоенной Польше песня «Первый знак» тоже была шлягером. Написана Генриком Варсом и Юлианом Тувимом для кинофильма «Шпион в маске». Знатокам ретро известна еще одна перепевка оттуда – вальс «Бастон. Все за любовь я прощаю». Тоже в оригинале исполнялся на польском языке, потом Петр Лещенко включил его в свой репертуар. Первую часть выпуска завершит попурри вальсов Штрауса в исполнении Ивана Троянова, игравшего, как известно, на гавайской гитаре. В фонде радио сохранилась запись почти 60-летней давности. После выпуска новостей продолжим нашу программу.

продолжаем очередной выпуск рубрики «Чего старенького?». Во второй его части затронем праздничную тему, весьма актуальную на стыке зимы и весны. Эта неделя своего рода срединная между мужским праздником 23 февраля и женским 8 марта. Поэтому вдогонку прошедшему женский взгляд на мужчин. Я обещал в каждой мартовской передаче давать по одной композиции из репертуара Клавдии Шульженко. Близится столетие со дня рождения знаменитой певицы. Сегодня вот ироничная песенка «Наши милые мужчины». Музыка Мирабова, слова Гаджикасимова. Запись 1968 года.

0: как ни странно, наши милые мужчины.
1: Песенка «Наши милые мужчины» прозвучала в записи Клавдии Ивановны Шульженко. В следующей музыкальной истории опять рассматриваются взаимоотношения мужчин и женщин, причем в свете известного библейского сюжета. Адам и Ева – довольно популярное в конце 60-х, начале 70-х сочинение известных наших песенников Эдуарда Колмановского и Михаила Плецковского. Я помню, тогда звучал вариант в женском исполнении. Кажется, Екатерина Райкина пела. Но фонограмма, по-видимому, не сохранилась, а вот запись Владимира Макарова есть на маяке. Ее-то мы сейчас и послушаем. «Адам и Ева» – песенка с намеком.

0: слева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Песенка 60-х годов «Адам и Ева» в исполнении Владимира Макарова. Вполне подходит к этой первой весенней неделе, когда мужья ломают голову, чтобы им такое подарить своим домашним королевам. И удивить, и в то же время не сильно выйти из рамок семейного бюджета. У молодежи, которая пока еще не определилась в своих предпочтениях, и проблем больше. Не только что дарить, но и кому. Уж маме-то обязательно. Кстати, праздники очень удачно расположены. Сначала мужской, а потом женский. Будущий подарок должен как минимум не уступать полученному. Таким образом, сейчас одна половина человечества в раздумьях, другая в ожидании. Подождать предлагаю в компании хора и оркестра Рея Конифа известная тема Мишеля Леграна из французского фильма «Шербурские зонтики». «I will wait for you» – «Я буду ждать тебя». Слушаем.

Хор и оркестр Рэя Конифа, известная композиция из фильма 64 года «Шербурские зонтики». Далее я приглашаю вас прогуляться по улицам Парижа. Как утверждал классик, Париж — это праздник, который всегда с тобой. Немало песен нам известно, в которых воспеваются достопримечательности французской столицы. Под крышами Парижа, под мостами, Сена, Пигаль, Елисейские поля – все это название популярных композиций. И, конечно же, вечно зеленая «А Пари» Франсиса Лемарка. Сегодня она прозвучит в исполнении итальянской певицы Джулиолы Чинкуэтти, победительницы конкурсов «Сан-Ремо», «Интервидение». Тоже было это 40 лет тому назад. Включаем запись.

Вечно зеленый шлягер в Париже звучал в записи итальянской певицы Джулиолы Чинкуэтти, некогда популярной в Европе и Латинской Америке. А вот следующий участник нашего ретро-концерта, можно сказать, сам по себе человек-праздник. Карл Готт, любимый нашими слушателями артист, которого всегда у нас принимали с восторгом. Концерты были именно праздником для любителей эстрады. Помимо необыкновенного завораживающего голоса, у него еще прям-таки аристократическая внешность и растиражированная на миллионах конвертах грампластинок лучезарная улыбка. «Пражский соловей» — такое лестное прозвище получил Карл Готт и до сих пор оправдывает его. С одного из многочисленных золотых дисков артиста я выбрал композицию «Wedding Samba» — «Свадебная самба». Так попытались перевести для европейского слушателя танец «Фрейлихс». Здесь он, правда, с молдавскими мотивами, исполняется на английском языке.

подошел к концу очередной выпуск рубрики «Чего старенького», который, как всегда, подготовили редактор Тамара Салахитдинова и коллекционер Игорь Макаров. Следующая наша встреча состоится уже после 8 марта. Так что я заранее поздравляю наших прекрасных радиослушательниц, желаю счастья, любви, благополучия, хорошего настроения, в создании которого музыка играет не последнюю роль. Даже если в этот день вам ничего не подарят, в программах «Радио Маяк» вы сможете получить музыкальный сувенир. До встречи через неделю, как в песне «От сувенира к сувениру».

Побывав в родных краях, которых я не видел с дней моей юности, я получил возможность соприкоснуться с родимой землей Неверской Бургундии. Она разбудила во мне прошлое, которое я считал уснувшим навеки, всех калабрюньонов, которых я носил в себе. Мне пришлось говорить за них. Эти проклятые болтуны не успели, видно, наговориться при жизни. Они воспользовались тем, что один из их внуков обладает счастливыми преимуществами грамотея, и решили взять меня в писцы. Как я не отбивался! Послушайте, дедушка, ведь было же у вас время. Дайте мне поговорить, всякому свой черед. Они отвечали: «Малыш, ты поговоришь, когда кончу я. Во-первых, ничего занятнее ты все равно не расскажешь. Садись сюда, слушай и ни слова не пропускай». «Право, мальчик ты мой, сделай это ради старика. Ты сам потом поймешь, когда будешь там, где мы. Самое тяжелое в смерти, видишь ли, это молчание. Ну что делать?» Пришлось уступить. Я стал писать с их слов. Я не смею думать, чтобы в обществе моего калабрюньона читателям было так же весело, как автору. Во всяком случае, пусть они примут эту книгу такой, как она есть. Прямой и откровенный, без всяких притязаний на то, чтобы преобразовать мир или объяснить его, книгой на добрый французский лад, которая смеется над жизнью потому, что находит в ней вкус и сама здорова. Ромен Ролан. Май 1914 года.

0: зовут Кула. Дон-дон-дон по прозвищу Бриньон. Вот это да! Вот это невезение! Надо же, именно в тот день, когда тебе полвека стукнуло такое известие. Стукнуло, брякнуло, по темечку звякнуло. Беда! Она явилась в виде форейтера, промчавшегося по улицам нашего города Кламси и орущего во всю глотку: «Чума! Чума в Орлеане!» И все тотчас с ума посходили. Все домашние подняли такой крик бежать, что я избежал от них.
1: Кола! Кола!
0: Слышите голосок? Это она, жена моя, голубушка. Это я, ее обладатель. Вот уж скоро 30 лет, как мы женаты. Черт ее знает почему. Я любил другую, которая смеялась надо мной. А эта преследовала меня так, что я то ли от жалости, то ли от усталости, старый шут, лезет от дождичка в пруд, стал ее мужем.
2: Ты здесь?
1: Он здесь!
2: Спрятался?
1: Он спрятался.
2: И не стыдно тебе?
1: Ему, видите ли, даже не стыдно.
0: Засвистала пташечка, зачиликала.
2: Что ты тут делаешь, несчастный дармоед, разинув рот шире ворот? Чего ты ждешь? Чтобы в глотку упал жареный чиж или наплакал стриж? А я тем временем ношусь в седьмом поту. Небось, слабая женщина, таков твой удел.
1: Так нет же, нет, потому что Бог не велел, чтобы Адам шатался и там, и тут, заложив руки за спину. И перестань смеяться. Извольте видеть, как он меня слушает.
0: Как видите, наши инструменты звучат не в лад. Но, несмотря на это, мы исполнили дуэтом несколько недурных вещиц. Дочку и 4 сыновей. Народ все плотный, хорошо слаженный. Я не жалел материала и труда.
1: Отец! Отец!
0: Однако единственный из всего выводка, в ком я вполне узнаю свое семя, это моя плутовка Мартинка, моя дочка-скотинка.
3: Готов биться об заклад, знаю, от кого ты прячешься здесь.
0: Да тебе причину знать легко, ты сосала ее молоко.
3: Так это мать, какие вы все мужчины трусы.
4: Это ты о ком?
0: Не волнуйся, зятек, это обо мне.
3: Хватит на обоих, не будь таким жадным.
4: А, вот вы все шутите, а между тем надо вещи укладывать.
3: Старый ты пустомеля, чует мое сердце, задумал ты что-то, вот только что понять не могу.
0: Ах, славная девушка. А вот мальчишки удались не так.
5: Папаша! Папаша!
0: Вот, пожалуйста, мой сын Жан-Франсуа, католик. Трется среди постных рож, попов и святош.
5: Папаша!
4: Папаша!
0: Мой второй сын, гугенот, отрицает все, чему поклоняется первый. Звать Антуан.
5: Папаша!
4: Папаша!
0: А это Анис, тихоня, безликий, как овца, лавошник.
5: Папаша!
0: О, это Мон-Мишель, сержант. Вечно воюет, шляется неизвестно где.
5: Папаша, какого черта? Мамаши сказали, если вы не пойдете, чтобы я вас притащил силой.
0: Силой? Папаша. Силой можно притащить только пленного, Мон-Мишель. А я человек свободный, поэтому никуда не поеду и останусь здесь. Кламси.
5: Мамаша, он не хочет.
1: Мамаша,
5: он не хочет. Мамаша,
1: папаша.
2: А я знаю, почему он не желает ехать.
1: Бине! Бине!
2: Где твой ученик? Где этот ладарь? Как работать, так его не доищешься.
1: Бине!
2: Хозяин!
0: Ох ты, вот где спрятался постреленок.
2: Молчите, хозяин!
5: Говори,
2: что ты узнал.
5: Да не дрожи ты, говори.
4: Только что знакомый булочник из Сен-Форжо, он тоже бежит. Он сказал, что чума уже в Сен-Форжо.
2: Боже милостивый, Ведь это же совсем рядом.
3: Отец, надо ехать.
5: Надо ехать.
6: Нет, я не поеду.
3: Почему?
2: А я знаю, знаю, почему.
3: Отец, я не могу понять, почему.
2: О, я-то понимаю.
6: Да ничего ты не понимаешь. В 1580 году челна была сунула нос на наш порог, но понюхала и внучок. Я уверен, что так будет и сейчас.
5: Нет, папаша.
7: Тогда совсем было другое дело, а теперь чума кругом, она уже в Сен-Форжо.
6: Не могу я оставить этот дом. Я построил ее собственными руками. Здесь мои орудия. Вон этот хлам, ненужный, неудобный, но который я не продам за все золото мира. Здесь под полотном создание моего искусства, которым я особенно горжусь. Нет, на сей раз я его не покину. Вместе мы были в радости, вместе будем и в беде.
2: Дети, вы слышали? И все из-за нее. Полвека прожил, а ума не нажил.
6: Старуха забралась на гору стружек, в которых и спрятался мой подмастерье Бене. С ожесточением топала ногами, шипела и извергала проклятие. А я думал, ну и терпелив же, малыш, сколько же у него будет синяков.
2: На чем я стою? На стружках? Нет, нет! На деньгах я стою! Бей запас дерева! И какого дерева? Все он изрубил, истругал, исщипал. И все из-за нее. Куда все подевалось? Куда? Что это такое? Что? Что? Что?
6: Дуреха, это варианты. Да ладно, помолчи, курица, не кудахтай. Свое последнее яичко ты снесла давным-давно. Здесь под полотном создание рук моих. Первое, которое старый резчик Брюньон никому не продаст. Как продать, если не в силах отдать? В нее я вложил все, всю свою жизнь, весь смех, все слезы, все лучшее, что имел, всю душу. И чтоб закончить это, есть смысл остаться. Вот каков он, седой чудак Бриньон.
3: Ну, папаша!
2: В это ты вложил все лучшее? Хорошо же оно твое лучшее.
6: Старуха сорвала покрывало, и тогда все увидели статую Святой Магдалины, одну из последних моих работ.
5: Что это?
6: Это? Это Магдалина. Да, Святая Магдалина. Магдалинка-ягодка моя.
5: Она святая?
6: Ну что ты, Эмон Мишель, неужели не помнишь? Ну, святая Магдалина. Перевозчики на лодке ее перевозили? Уплатить ей было нечем? Вот она и уплатила.
5: Вспомнил, вспомнил. Телом!
3: Что ты? Что
2: ты? Еретик! Святая Магдалина кающаяся. Я видела, видела в соборе. Направо от входа она стоит. Ручки сложила и кается.
6: Так это твоя Магдалина, твоя. Она всю жизнь каялась не греша, а моя согрешила и покаялась.
5: Отец, ну,
6: все по очереди. Пошли. Да, груша и персик, фасоль и ренклот, каждая знает свой черед.
5: Нет.
6: А что бы твоя вера значила без этого, Жан-Франсуа? Или твоя, Антуан? Для церкви любой грешок, что для поля навоз. Нет грехов. Не надо и спасаться, нет навоза, хлеба не уродятся.
2: Дети, теперь вы понимаете, каково мне с ним?
8: Господи, дай силы не поднять руку на отца своего.
5: И погрязли во грехе, и создали себе идола.
2: Вот тебе ты зажигник, ты старый греховодник. И за что я тебя люблю, ты старый воробей.
5: Папаша, ну вы понимаете, что вы сделали?
8: За такие штуки на костер.
5: Соблазн. Соблазн.
9: Ну, завопили постные рожи.
5: Молчи, сержант. Вы погрязли во грехе. Все.
8: Кто это все?
5: А попы ваши, облаченные в пышные ризы, слуги сатаны.
8: Еретик.
5: Я?
8: Папа, наместник Господа Бога на земле.
10: Мало вам одной варфоломеевской ночи.
11: Дайте. Это же за грехи ваши Бог послал на нас мор и чуму.
10: Нет, это за ваши, ибо в Писании
11: да
10: сказано.
11: Да я на твое Писание, блядь!
3: Клайда Семейка, Клайда Семейка, все сумасшедшие!
10: Могу я видеть его?
11: А я его!
12: А я вас обоих!
11: А я вас всех вместе!
6: Ой, что за счастье! Боже в небеси! Растить семейство в городе Гламсин!

0: Магдалинка не давала старухе покоя. Она бросала на статую злющие взгляды и готова была проглотить ее.
1: Я знаю, знаю, почему ты не едешь. Всю эту бесстыжую ждешь. Знай, что другого пути, кроме как через Кламси, нет. Думаешь, проедет она тут со своим брюханом мужем?
2: Вот глупости. С чего ты взяла?
1: Глупости? Да разве я не вижу, на кого она похожа? Молчишь. Ну и оставайся тут со своей не раскаявшейся.
3: До свидания, папаша.
2: До свидания.
4: До свидания, папаша. Ну. Наш Господь вас не оставит.
3: Да, отец, наш Господь он не оставит.
5: До свидания, папаша. А знаете, папаша, у моей Пьеретты фигур получше.
1: Ну что ты, ну вот что ты, старый бахвал, делаешь вид, что тебе ничего не страшно.
0: А я остаюсь не один.
1: Ой, я бы осталась с тобой бы. Глади бы дочку, отправила с Флоримоном, а сама бы осталась с тобой. Да вот не могу. Жду. Тебе еще одного внука.
6: Я сойду с ума. Скоро будут подняты мосты, а нам надо еще забежать за Гладимом.
2: Беги, Мартинка. Береги, Глади, птичку мою. И да я, вот и вся моя семья.
0: Все ушли. Гора стружек зашевелилась. И взлохмаченная голова Бене наконец показалась на свет Божий.
2: Когда хозяйка забралась на тебя, я думал, ты не выдержишь.
7: А я терпеливый. А как вы узнали, что я тут?
2: Я увидал твои башмаки, когда вошел. Ну, марш, подстреленок.
7: Куда?
2: Догоняй их. Я возвращаю тебе свободу, дрозд ты этакий.
7: А я не хочу.
2: Свободы!
7: Я не хочу от вас уходить.
2: А чума?
7: Ну, раз вы сказали, ее не будет.
2: Ух ты, подстреленок.
7: Значит, я остаюсь. Вот здорово! Фру, фи, фан! Шпиль, шпунт, шпан! Трамплин-плот! Хат-вперед, хат-вперед, хат-вперед!
2: Ах ты, мартышка! А старуха уверена, что я остался, чтобы свидеться. Дорога, говорит, единственная.
0: Черт возьми, а мне и в голову не приходило. Неужели я тебя увижу? Кто из нас будет больше удивлен? Сколько же лет прошло? Ой, что-то осталось от твоей шустренькой рожицы, от лукавой гримасочки моей ласочки.
7: Вы что-то говорите, мастер?
0: А? Да нет, нет, это я так. Что это ты жуешь сухомятку? Ну-ка сбегай в погреб, нацеди вина.
7: Фру, фель, фан, фель, шпон, шпан.
2: Ай, тогда я был молод, с горячей кровью и влюблен в 11 000 дев. Тебя ли я любил? Бывают в жизни дни, когда готов влюбиться и в козу, ежели на ней чипец. Ой, полно, Брюньон, полно. Ты кощунствуешь, ты сам не веришь в то, что говоришь.

Началось это 30 лет назад, августовским вечером. Я стоял у каменного забора метра Медара Ланьё, научившего меня благородному искусству ваяния. А по ту сторону забора, по большому огороду, среди грядок клубники, зеленых огурцов и золотистых дынь, ходила ты. Ходила взад и вперед опорожневые лейки. Коленки у тебя были круглые и сильные, как у мальчишки. Я пожирал тебя глазами.

до сих пор вижу, как она пригибает к себе вишневую ветвь, отягченную алыми подвесками, образующими гирлянду вокруг ее рыжих волос. И, вытянув шею, запрокинув голову, она, не срывая ягод, отклевывает их с ветки, оставляя висеть косточки. Мгновенный образ молодости, вечный и совершенный. Да, первая, кого любишь, и есть настоящая, подлинная. Ее сотворили светила, чтобы нас утолить. И, может, потому что я ее не испил, меня мучит жажда. Вечная жажда и будет мучить всю жизнь.

0: Соки!
1: Гуси!
0: Чума!
1: Прыгнешь?
2: Нет, не прыгну!
0: Не прыгнешь!
2: Нет, не прыгну!
0: Да ведь чума!
1: Жуки!
0: Гусеницы!
3: Мыши!
2: Господи, услыши!
4: Галдеж этот я услышал, когда еще подходил к трактиру. Он оказался запруженным людьми, которые размахивали руками, шумели и голосили. А посередине стоял кюре-шамай, красный от злости, и грозил прихожанам кулаками.
2: Болваны! Да неужели вы думаете, что чума у нас от жуков, гусениц?
5: Да, от гусениц и жуков.
6: Видели когда-нибудь, чтобы у нас в Коломси было столько этой нечисти? Жуки, мыши, гусеницы пролезли во все щели и даже в постели.
1: Витю прав. Вчера у себя в постели я нашел вот такую вот гусеницу.
2: По-вашему, я должен потакать ерундовым выдумкам.
0: Разрази тебя гром, кюре. Поп ты наш или не поп?
5: Отвечай, да или нет.
0: А?
5: Ну, если ты наш поп.
0: А ты наш поп. То ты нам и служишь.
2: Опять-таки, я служу Богу, а не вам. Преклонимся. Обращаться с его служителем, как с батраком. Дромоеды, я поставлен блюсти ваши души, но не ваши дома и постели.
7: Ну что это, говорит кюре своим прихожанам.
1: Прихожанам!
7: Раз и на город Кланси.
8: Или перестаньте орать, словно нищий на свадьбе, или я полю бороды и выставлю за дверь.
0: Чума, безла, чума у нас в Кланси, а он...
8: Шалабр, а ты уже струсил.
5: Курносая вышла на улицу.
8: Я не люблю, так что же вы не уехали?
6: А у нас хозяйство и дети.
1: Да, у нас дети.
0: А он, видите ли, он не хочет, не хочет. О, Господи! И здесь шумят.
2: Рома! Наконец-то хоть одно человеческое лицо.
1: Да.
2: Проходи. Вообрази, что придумали эти болваны. Они решили, что чума у нас от жуков.
6: Гусениц.
8: Подожди.
2: И вот требуют, чтобы я крестным ходом обходил их дома и во всех дворах со святыми дарами прыгал через костер.
8: Господин кюре, да что вам стоит? Ну, прочитайте разок-другой молитву, ну и прыгните.
2: Что ты говоришь, дуреха?
5: Так ты не будешь прыгать, кюре.
2: Нет, черт побери, нет. Если вы верите, что чума от жуков, обезжучивайте сами.
0: Но мы уходим, Шамай. Но ты еще пожалеешь.
1: Ох,
0: как пожалеешь.
2: Проваливайте. Идолопоклонники, язычники, скоты, нехристи.

0: Господи! И на кой черт пришло тебе в голову наплодить в нашем краю этих скотов?
1: Кюреша мой!
0: Он прав. Он знает, что делает. Надо верить. Но я бы предпочел признаться, чтобы он оказался неправ. И мои прихожане жили бы где угодно, хоть у черта на рогах, лишь бы не тут.
1: Так в чем же дело? Возьмите и уезжайте.
0: Мое место посреди моей паствы. Я Господня рука. Без меня Бог будет однорук, а со мной нам не будет.
1: Что верно, то верно.
2: Что верно, то верно.
0: Мои друзья, все твердо решено. Я выполняю волю Божью и свою. Я пью. Пейте и вы, а к ним я не пойду.
2: У, видишь глаз чужой и не видишь свой?
3: Это заговорил метр Паяр, наш городской нотариус. Подобно грации мы бываем в полном составе только втроем. Кюре-Шамай, метр Паяр и я.
2: Твои прихожане не в своем уме, ты прав. Но сам-то ты рассудком разве более здрав? Их поля и дома полны феями дымовыми. А твоя церковь? Святыми? Да хотя бы Симеон Столпник, что 40 лет простоял на одной ноге наподобие цапли.
0: Стой! Стой! Другие святые, куда ни шло, но этот язычник ты этакой, этот мой, будь вежлив.
2: Значит, в другие мощи ты не веришь?
0: Я верю в свои. У меня есть плечевой отросток лопатки святой Естрины, так он лишавом просветляет мочу и цвет лица. Скалишь зубы, нехрист, я тебе докажу, у меня имеются грамоты. На пергамене и за подписом. Я за ними схожу, ты убедишься. Убедишься в их подлинности.
2: Да постой, ты сиди, ты оставь ты свои бумаги. Ты сам в них не веришь.
0: Живоглот! Сам-то ты во что веришь?
1: Ну ладно, ну нашли, о чем спорить.
3: Подожди, без зла не мешай.
2: Я верю в живых. Верю в жизнь. Верю в то, что я вот сейчас сижу здесь, за этим столом, сижу с друзьями, выпиваю, рассуждаю. Рассуждаю превосходно. Но прежде всего я верю в свой разум, великого светоча, прекраснейший луч. Доволен ли ты, кюре?
0: Нет, не доволен. Если ты не веришь в святых, значит, ты гугенот! Ты полагаешь, гадючее племя, что можешь обходиться без кюре?
2: Ты не называй меня гугенотом, я добрый француз и католик. Я днем вижу без очков. И дурака называю дураком. А тебя тремя дураками в одном лице или одним дураком в трех лицах.
4: Трех лицах!
0: Ты меня!
2: Да, я тебя!
0: Меня!
2: Да!
0: Бьет!
2: Ты грубиян!
0: Тихо!
2: Тихо!
0: Тихо!
2: Тихо!
3: Точь-точь, как мои сыновья!
0: Перестань ржать!
2: Нехрис! Нет, ты лучше скажи, с кем из нас ты согласен?
0: Да, с кем?
2: С ним?
0: Или с ним?
3: С собой! С собой! И еще кое с кем! Ах, друзья мои, ну почему каждый из вас хочет непременно втемяшить свое в башку другому? Истина кажет вам кукиш, когда вы собираетесь прибрать ее к рукам. Верь, если хочешь, но предоставь право мне не верить, если я не хочу верить.
1: Ой, Колон, а я хочу верить.
5: Подожди, Безла, уйди с колен, погоди, не мешай.
1: Да не могу я больше стоять, я устала.
2: Так ты, ну, сойди ты с моих колен, да. Вон лавка.
1: Уважающая себя женщина, мэтр Паяр, не будет сидеть на лавке, если рядом есть мужчина. Правда, Кюре?
0: Я не могу в это поверить, Бог един.
2: Бог для меня, Бог.
3: Нет, я вас не понимаю.
1: Ну, хватит. Хватит вам болтать о вещах, которые ни проживать, ни проглотить нельзя. Не на болтовню нужно тратить последние минуты. Кто из вас будет жив через месяц? Через неделю? Через день? Я спрашиваю вас, философы, кто? И потому давайте выпьем в честь того Бога, в ком никто из нас не сомневается. Выпьем в честь Вакха!
0: Женщина! Ты умней всех нас!
2: Вакх – это бог, которого признать можно. Бог, достойный уважения.
5: Бог происхождения благородного, чисто французского.
0: Да что там! Христианского! Братья мои дорогие, ведь разве Иисус на некоторых старых картинах не изображается иной раз в виде Вакха, попирающего ногами виноградные гроздья? И это совершенно верно. Преклонимся.
2: Преклонимся.
4: Преклонимся. Преклонимся.

0: горы Тарковские.
1: Господин Кюре, помогите! Элоиза Кюриха!
2: Прошу без намёка! Элоиза Кюриха! Это моя экономка! Да-да-да! Экономка! В чем дело, дуреха?
1: Ох, господин Кюре!
2: Ну что за ах и ох, черт побери!
1: Ох, я не могу найти слов!
3: Кюре нашла, а слов найти не может.
2: Опять молчу.
1: Не обращайте внимания, господин Кюре. Репутации трактиру у вдовьих юбок. Впрочем, ты... как и самой трактирщице.
3: Сказала только!
2: Подождите, стойте! Ну, говори, что случилось?
1: Ох, они там собрались.
2: Кто? Где?
1: Ну, там, у вашего дома, господин Кюре. И одноглазый Герлю творит заклинания, они все поют. Собирайтесь, гусеницы и жуки со всех дворов, собирайтесь и в дом к Шамаю отправляйтесь.
2: В мой дом? Их жуки! Смейтесь, смейтесь! Если б вы оказались в моей шкуре, жуки, гадость какая! И гусеницы... Я не согласен.
4: Чего ты испугался? Ты же Кюре. Разговори их заговор, ты в 20 раз больше знаешь.
2: Ничего я не знаю. Ах, разбойники. А все это чума Божье наказание. Элоиза, милая, беги, скажи, что я иду. Иду.
1: Бегу, господин иду. Кюре. Бегу.
2: Ах, мерзавцы. Я иду. Ничего не попишешь. Но уж когда придет мой черед у их смертного ложа, а пока остается выпить чашу, я ее выпью и не такое пивал.

0: птичка скрыла.
1: Сперва пройду походкой гордой, потом чуть-чуть открою ножки. И даже черту сумею я наставить рожки.
0: Рожки? Любовь веселая игра, иди же, сделай милость. Но лишь подумаешь,
1: пора,
0: а птичка скрылась.
2: Она любила петь эту песенку. И в тот день она все ее пела. Накануне мы собирали виноград. Согнувшись меж кустов, наши головы почти соприкасались. По временам моя рука задевала ее бедро или ногу, разумеется, не случайно. Тогда она поднимала свое раскрасневшееся лицо и легалась, как молодая кобылица. А я брал черную сочную кисть винограда и давил об ее золотистую грудь, опаленную солнцем. В конце концов, мы оба, ей-богу, начинали распаляться. Ты меня не получишь, кала. А я заранее облизывался. Посмотрим, кто из нас посмеется. И вот в тот день я все слушал, как она пела эту песенку. Пела. И вдруг замолкла. Я стал искать ее, в саду никого. И вдруг я увидел ее в тени шалаша. Она спала с открытым ртом, запрокинув голову. Она отдавалась всем своим распростертым телом, полуногая, как Даная. Я счел себя Юпитером. Я перелез через забор, прошел по грядкам, давя капусту и салат, обнял ее обеими руками и поцеловал прямо в губы. Она, горячая и обнаженная, она не сопротивлялась. Ее рот искал мой рот и отвечал на мои поцелуи. Поток страсти бушевал в моих жилах. Добыча, которой я мечтал, жареный жаворонок, падал мне прямо в рот. И вот дурак, я не посмел ее взять. Мне больно было думать, что рядом со мной ее тело, не душа. И я оторвался от счастья. Это было нелегко. Я дрожал, я пыхтел и, наконец, восторжествовал. То есть убежал. Начиная с этого дня, она стала сущей дьяволицей. Хуже всего было то, что она вздумала позлить меня, поймать в селок другого. Это был второй ученик метра Медара Ланьо, Ракен. Его она выбрала, чтобы мне отомстить. Ну, я, разумеется, смеялся. А Ракен, ну...
3: Кто сказал Ракен? Кто меня спрашивал? Что? Испугалась без зла.
4: Староста Ракен, а чего это вы в маске?
3: Вот как?
4: Или городские власти объявили маскарад по случаю чумы?
3: Будет и маскарад, а это так, для предотвращения. Кого? Это ты. Давненько мы с тобой не виделись, Кола. А ведь есть что рассказать любопытненькое. Эй, Безла, а ну-ка неси-ка сюда еды и вина.
4: Слушаю, староста Ракен.
3: А вот эту маску, эту маску дал мне лекарь Этьен Луазон. А вы посмотрите, сколько здесь насыпано всякой всячины. Здесь и мази, и вата. А да, он говорит, что никакая зараза не проникнет. А ты не веришь, Безла?
4: Ой, гадость какая.
3: А вот Барде верит? Веришь, Барде?
5: Верю.
3: Он даже спит в этой маске. А ну-ка, Безла, примерь.
4: Ой,
3: примерь.
4: Гадость какая.
2: Какое счастье, боже в небеси, веселый староста у нас в Кламси.
6: Коля, будь осторожен с этим человеком. Это говорю тебе я, твой душеприказчик.
3: Безла, ай сюда.
4: Иду, иду, мэтр Паяк.
3: Это что, все разбежались, да? Кала, Кала, подсаживайся, я тебе расскажу такое, ты не поверишь.
5: Не иначе, как о деньгах, должен уже 3 года за 2 кленовых комода.
3: Здорово, здорово, в рифму получается, здорово. Ну ладно, забудь про эти комоды, подсаживайся, я тебе о другом хочу рассказать.
6: Что не желаешь?
3: Ну что ж, я не гордый, сам иду к тебе, Кола, хоть и староста я. Вот видишь, и у меня получилось, а? И чего ты меня так недолюбливаешь, Кола? А ведь было время, когда мы с тобой не расставались. Да, вместе пыхтели, потели, ковыряли неуклюжими резцами твердые дерева в мастерской строгого метра и стремились постичь смысл искусства. Ведь были-то как 2 пальца на одной руке. Даже не верится.
5: Даже не верится.
3: Да. Да, а помнишь, ты помнишь, как дрались из-за нее, а? Из-за нашей ласочки. Молодые были петухи. А вот сейчас иду и вижу. У Беврона на лугу.
5: Она любила тебя?
3: Нет, нет.
5: Зачем же ты просил уступить тебе место?
3: А кто бы от нее отказался? Я ведь помню, помню, как ты мне тогда ответил. Брат, говоришь, ты ведь меня тогда братом называл. Брат, говоришь, я как раз тебя хочу просить об этом.
5: Ну да, ты сказал, брат, в таком случае нам придется пробить друг другу башку.
3: А и мы сбросили куртки, и пляс начался.
5: Ты дубасил меня так, что аж череп налезал на глаза.
3: Ну а ты мне выдавливал живот коленками, а?
5: Ведь если бы этот мельник-жифлар нас не разнял...
3: О, шелудивый пес! Голова как пузырь, а щеки такие, будто в трубу трубит.
5: Да-да-да, ведь это он нам посоветовал. Идите в путь дорогу, пусть поскучает, волей-неволей ей придется выбирать.
3: Да, и мы пошли, пошли, а? Шли-шли, потом не выдержали, побежали назад.
5: А под утро, пробравшись вдоль сада, увидели под ее окном на яблоневой ветке мельников колпак.
3: И бац, а, трахлоп.
5: Стекла, горшки вдребезги.
3: Мебель крохочет, люди топочут, девичий крик и львиный рык, а? Сполошилась вся округа. Ой, как это смешно.
5: Как это печально.
3: Нет, а я умру от смеха.
5: А я от тоски.
3: Слушай, и как же это мы попались, да?
5: Больше всех попался я.
3: И ведь никто иной, как эта жирная колбаса, жифляр, владеет ей 30 с лишним лет.
5: 30 лет.
3: Надо думать, что пыл у него поубавился. А мне рассказывали, что он пропал у него на следующий же день после свадьбы.
5: Ах, ласочка, ласочка.
3: Кола, Кола, это что ж выходит, что до сих пор она грызет твое сердце своими острыми зубками?
5: Да полно, есть ли у нее теперь и зубы-то?
3: Есть.
5: Думаешь?
3: Я видел. Что ты на меня так уставился? Я ж тебе говорил, жифляр удирает от чумы. Дорога через наш город, другой дороги-то нет. Вот он остановился на ночлег. Жифляр бегает, продает пекарям муку, а наша ласочка сидит и воз с вещами сторожит. И что-то я сегодня все в рифму да в рифму. У Беврона на лугу. Она-то меня не узнала, я был в маске. А жифляр просит, чтобы я пропустил его на рассвете. Все удирают, все. Даже наш граф де Конси дал стрекача. Вы, говорит, старшина Роконсильный, выдержите. Значит, надо так понимать, что подохну. О, черта с два! Я все равно выживу. Я зачумленные дома буду жечь. Я все сожгу, а выживу. Я такой устрою маскарад. Такой! Кола! Кола, ты меня слышишь?
5: Пойду я. Домой пора.
7: Куда?
3: Домой. Как бы не так. На луг побежал, я-то знаю. А может, мне пойти? А? О, была потеха. А нет, далеко идти.
5: Да, Ракен был прав. Я побежал на луг. И вот за поворотом дороги, там, где кончается город, и Беврон извилистый, как змея, катит свои воды, я увидел телегу, загруженную мешками с мукой, а над ними наклонившуюся женщину. Я сразу узнал ее. У меня подкосились ноги.
4: Вот господин, которому не к спеху.
5: Ты не ждала меня?
4: Стала бы я тебе думать.
5: Совсем как я. А все-таки я очень рад.
4: Да и мне ты не мешаешь. Что-то тебя привело сюда?
5: Ничего, я прогуливаюсь.
4: Ты, видно, очень богат.
5: Богат, да, если не деньгами, так фантазией.
4: Ты ни чуточки не изменился. Все такой же сумасброд.
5: Если кто сумасброд, тот таким и умрет. Хорошая фура. Смотри, спицы дубовые. И втулки не расшатаны.
4: Брюньон, Брюньон, поцелуй меня. Ты колючий.
5: Если бы мне сегодня утром сказали, что я стану целовать тебя, я бы побрился. Борода у меня была помягче лет 30 назад, когда мне хотелось, а вам ни-ни. Когда мне хотелось, мой дружок, коснуться ею ваших щек.
4: Так ты об этом вспоминаешь до сих пор?
5: Нет, я об этом никогда не вспоминаю.
4: Ух ты, гордец, упрямец, лошачья головушка. Ох, да чего же ты был на меня похож? Только серый ослик, ты совсем не хочешь стариться.
5: Глупая голова, сама знаешь, не сивеет.
4: Негодники вы, мужчины. Вам все нипочем. А мы стареем за двоих. Посмотри на эту развалину. Этот стан, эта кожа, это тело, которое так отрадно было видеть когда-то. Где они? И где я? Куда я девалась? Ну, разве узнал бы ты меня, если встретился со мной случайно?
5: Среди всех женщин на свете я б тебя узнал. Даже с закрытыми глазами.
4: С закрытыми, да. А с открытыми? Увы, где она, твоя ласочка?
5: А я ее вижу, вижу. Я узнаю ее мордочку и лукавые глазки, которые зовут меня и манят к себе в норку.
4: Но у нее-то тебе не пролезть. Ох, отрастил же ты себе брюшко, лис. Видно, от любовной печали ты не отощал.
5: Много бы я от этого выиграл, но...
4: Брюньон, Брюньон, знаешь что? Я тебе никогда этого не говорила, но теперь, когда уже это ни к чему, я могу это сделать, ведь я любила тебя. Брюньон!
5: Я это знал.
4: Знал? Ты это знал, негодник? А тогда почему же ты мне этого не сказал?
5: Да стоило мне сказать тебе об этом, ты бы из духа противоречия ответила нет.
4: А тебе не все равно, если я думала обратное? Что целует, губы или то, что они говорят?
5: Если бы ты только говорила, ведь я кое-что узнал в ту ночь.
4: Сам виноват. Это все было с досады, что ты ушел. Ох, как я на тебя злилась, Брюньё. Я была зла на тебя уже с того самого вечера. Помнишь, когда ты мною пренебрег?
5: Я?
4: Ты! Ты висельник! Ты негодник! Когда ты пришел сорвать меня в моем саду, да так и оставил висеть на ветке с презрением.
5: Ну, во-первых, это было не вечером, а днем. И, во-вторых, отнюдь не с презрением.
4: Так почему же? Почему?
5: Почему? Почему, спрашиваешь ты? Я слишком любил тебя. Мне больно было думать, что ты окована сном, что моей гордой садовницей я владею предательски. Вот я и убежал. 30 лет спустя я краснею при мысли об этом. Это было днем, в полдень, а не вечером. Видишь, я лучше помню.
4: Глупый человек. Я уверена, если бы это все можно было вернуть...
5: Я поступил бы так же.
4: Вот за это-то я и любила тебя, Брюньё. Но только я не думала, что ты окажешься так глуп. И убежишь от крючка. Да чего же мужчины трусливы? Вместо того, чтобы его проглотить.
5: Покорнейше благодарю. Пискарь лаком до наживки, да кишками дорожим.
4: А когда я узнала, что ты дерешься с тем другим, которого я даже имени-то не помню, я бросилась босиком, бросилась опрометью. Мне хотелось крикнуть тебе: Брюньё, да ты с ума сошел! Да разве ты не видишь, что я тебя люблю? Но не тут-то было. Ты уж удрал с этим волком, удрал от своей овечки. Ох, как я тебя ненавидела, Брюньё! Отомстить-то я тебе не могла. Подвернулся этот мельник, Жифлар. Со злости я его и взяла. Но если б не он, я взяла бы другого, за этим бы дело не стало. Ох, как я мстила! Я только о тебе и думала. И осел, это он или я, остался на мельнице.
5: Ну, а теперь-то тебе хорошо?
4: Не хуже, чем ему.
5: Ой, как хорошо здесь.
4: И так могло быть всю жизнь, каждый день.
5: А ты знаешь, милая ласточка, может, оно и хорошо так, как есть. Один день – это одно, а на всю жизнь. Ну, ты же меня знаешь, я бездельник, бражник, обжора, болтун, пустозвон. Тебе бы скоро надоело, ты бы была несчастлива, и ты бы отомстила. Ой, при одной этой мысли меня мороз по коже подирает. Да нет, все хорошо, как оно есть.
4: Ты прав, душа моя, я знаю. Ты великий негодник. Ты бы меня, наверное, бил, а я бы тебе изменяла.
5: Ну, вот видишь. Ну,
4: уж раз на этом свете и то, и другое неизбежно, не лучше, чтоб это нам досталось друг от друга.
5: Нет, не надо. Не надо жалеть ни о чем, ласточка.
4: А ты как будто не очень доволен?
5: Нет, почему же? И все-таки надо уметь обходиться без этого обоюдного счастья.
4: <с- <с-
8: лгун.
9: Селина! Селина, где ты? Пора ехать, Селина!
5: Жифлар. Видеть его мне не очень-то хочется.
8: А мне?
9: Селина! Скорей, Селина, мосты открыты! Скорей!
4: Прощай, Брюньон.
5: Прощай.

0: лгун.
1: Лгун. Она права. Господи, сколько печали находишь в глубинах своего прошлого, когда встает перед обманутой старостью образ юности, облаченный в надежды. Да, скудны богатства моей котомки. Жена собой не хороша, да и не более того добра. Сыновья далекие от меня, которые думают-то не так, как я, у которых и моего-то только то, что оболочка. А что же еще? Эх, славные малыши, как вы горланите! Все-то вы смеетесь, все-то вам нипочем. Научите меня своему дару возрождаться с каждой новой зарей, полной веры живой. Собственно говоря, ну почему я должен дуться на жизнь, как старый дурак, от того, что это и то не так? Ведь я мог и вовсе не родиться. Ой. При одной этой мысли у меня волосы встают дыбом по обеим сторонам лба. Это что же, это маленькая, миленькая вселенная? Это жизнь? И вдруг без Брюньона? И Брюньон без жизни? Всему хвала! Всему хвала! Друзья мои, земля кругла, через 5 моих чувств, разверстых вновь, вливайся, мир, втекай в мою кровь. Все хорошо, как оно есть. Чего у меня нет, ну его к чертям. А что мое, того я не отдам.

0: Новое семя, быстрый рост. К концу недели чумной случай был обнаружен в Куланш-Лавинес, а затем все ближе и ближе к нам. Господа чиновники покинули нас, а мы, оставшиеся, корчили из себя героев.
1: Переполох
0: в утиной луже. Все словно сбрендели.
1: И в особенности вот этот наш староста Ракет.
0: Ой, трус. Мало того, что он на себя напялил эту вонючую маску, он еще других принуждает.
1: Ну ты представляешь себе, если весь город вдруг напялит на себя эти маски. Ведь никого нельзя будет узнать. Все станут на одно лицо.
0: Дурацкое.
1: Дурацкое. Ах, еще. Ой, хороша наливочка.
0: Черно-смородинная.
1: Да, а нет, тут черная смородина, но тут не одна черная смородина.
0: Черт ее знает, что она туда кладет. Впрочем, надо быть справедливым. Наливки моя старуха делать умеет. Это, пожалуй, единственное, что она делает хорошо. Вина, бояр, это мой новый подмастерье. Ну, из парня будет толк. Твое здоровье, Вина.
1: О, Вина, слушай, ты, мальчуга, а ты знаешь, что у тебя хороший учитель? Ты его слушайся во всем.
0: Да.
1: Это говорю тебе я, твой будущий душеприказчик.
2: Мэтр Бриньон, помнится, мне говорили вы вчера, что собираетесь в гости к отцу Градпену, поезднику.
0: Мальчик мой, никогда не задавай мне подобных вопросов. Запомни, раз я сказал, это все равно, что я сделал. Да, был я у него вчера.
2: Я так и знал.
0: Что такое? Ты помнишь отца Градпена, мызника, ну, у которого привычка, разговаривая с тобой, похлопывать тебя по руке или теребить за штанину?
1: Помню. Я его душеприказчик.
0: Вот, молодец, вот. Знать не хочет никакой чумы. Говорит, что все лекарства выдумки, и что люди мрут от страха, а не от болезней.
1: Так мудрец!
0: Вчера, когда мы с ним сидели за стаканом доброго вина, он и говорит: даю вам свой совет. Ходи теплей обутым, живот держи невздутым, к Матильде будь суров, останешься здоров.
2: А отец Градпен-то помер.
1: Ну, Шара, я пошел.
0: Куда ты, куда?
1: Гулять. Я пойду. К Шамаю пойду. Гулять пойду к Шамаю. А ты оставайся. Ты не трусь.
0: Бояр.
1: Не трусь, ты будь бодри.
0: Куда?
1: Будь бодри. Жады.
0: Ушел, чудак.
2: Пойдемте, хозяин.
0: Куда? Домой? Нет, Бене. Не, домой я не пойду. Но уж если мне и суждено чумиться, так я буду чумиться здесь, в саду. Вот, в своей сторожке, в кута. Ах. чтобы не сказали, что дом нужно жечь. Что, дескать, и другие от него заразятся. Да. Ну, хорошо.
2: Чего? Чего так?
0: Ой. Ой.
2: Чего?
0: Аппетит помер.
3: Ой-ой-ой.
2: Вам плохо, хозяин?
3: Что-то кольнуло вот тут.
2: Ой, господи, что ж делать-то?
0: Мальчик, вот что, ну-ка ты давай сбегай за Шамаем. Да чем черт не шутит? И верни Паяра, скажи, чтобы захватил все свои бумаги. Я хочу кое-что изменить и в завещании.
3: Ой, опять.
2: Господи.
3: В боку колит. Ой, а нутро сводит так, словно ее выворачивает наизнанку.
2: Ой,
3: беги, мальчик, беги. Ой. Когда я был мальчишкой, никто лучше у меня не выделывал из ивовых прутьев красивые дудочки. Я стукал черенком ножа по коре до тех пор, пока она не отставала. По-моему, тот, кто сейчас смотрит на меня сверху, наверное, любуется и моей корой, слезть она или нет.
2: Ой.
0: Дело ясное. Это она проклятая. Жутко. Помрет ведь малютка.
3: Ой. Опять его.
0: Ой. Господи. Я буду рад к тебе явиться, но зачем так торопиться? Ой! Все. Ничего не вижу. Помер.
4: Вон звездочка, и вон, ночь, вот и ночь.
0: Ну, хватит, Кала, не шуми больше, природа спит, будь вежлив. Да. Пахнет черносмородиной, а наливки уже нет. Да, вот образ того, чем я стану еще до утра.
3: Ой, господи!
0: Не хочу!
5: Шамай, ты меня слышишь? Он почернел у меня прямо на глазах. Сначала из-за воротника выползла чернота. Поползла, и через секунду он стал как жужжи, трубочист.
2: Хозяин поднес ложку ко рту и говорит: ну все, я помер, жрать не хочется. И как заплачет!
5: Что ты его нигде не видел? Может быть, он уже умер.
0: Амен.
5: Что? Что с вами, кюре?
0: Безбожник.
5: А что?
0: Святотатец.
5: Ну,
0: что он еще спрашивает, что? Ведьмина помело, крыса нотариальная.
5: Ну, не
0: ты
5: надо.
0: Ты что, не знаешь, что кюре, когда он в полном облачении со святыми дарами следует к одру умирающему, ему нельзя произнести ни слова? Перестань звонить, болван, олух царя небесного.
6: Завидев мою голову, которую я еле поднял, так как она весила больше, чем наш большой колокол, мои друзья отскочили, как ужаленные. И потому, как они таращили глаза, я понял, что великий воятель успел-таки надо мной изрядно поработать.
5: О, да чего же ты плох? Ах, бедный ты мой! Ну и плох же ты! Вот уж плох! Плох, как желтое сало! Куда? Куда? Почему же ты не отвечаешь? Ты что, скверно себя чувствуешь?
6: Да что уж, дружище, когда человек болен, ему как-то не по себе.
5: Вот оно, естество наше. Я всегда тебе говорил, один Бог всемогущий, а мы дым, тлен, сегодня в силе, завтра в могиле. Ты не хотел мне верить, вот теперь тебя и призывает милосердный. Приготовься, читай молитву.
6: Успеем, кюре.
5: Время проходит, приём!
6: Паяр, дружище, подойди поближе.
5: Нет, что ты, мне здесь хорошо. Предвечный ждет, приём!
6: Ничего, мы с ним не разменемся.
5: Я готов, Кола.
6: Я хочу увеличить в завещании долю Мартины и ее глади. Так, чтобы мои четыре сына не могли это оспорить.
5: Но это трудная задача, мой друг, трудная. Будешь ты каяться, скотина, или нет?
6: Шамай, передохни.
5: А, знаю, как это сделать. Юс проприетет из права собственности. Мы оставим им недвижимость, и тогда не к чему будет придраться.
6: А, вот-вот, оставим им кута. Чем не недвижимость, есть и стены, и крыша.
5: Ну да, дай бог, чтобы только они не разрушились, пока завещание не вступит в силу. Никогда не перестану удивляться. Как это я не донес на тебя священной инквизиции?
6: Не сердись, кюре. Я готов.
5: Приготовься. Читай молитву.
6: Домины. Домины.
5: Твои сыновья, Жан-Франсуа,
6: инфуроре, курвате.
5: Антуан и Анис. Амен! Не нарушал ли ты 10 заповедей?
6: Нарушал. Каюсь. Я сквернословил. Предавался гневу и обжорству тоже. Это грех, кум.
5: Грех.
6: Тогда и тебе не поздоровится.
5: Кум, брендем перед тобой смерть твоя. Кайся в грехах.
6: В грехах. А что такое грехи? Я любил жизнь и ненавидел смерть. Грех ли это? Я жаждал веселья и бежал от скуки. Может, и это грех? Я жил с одной женщиной, а втайне, Бене, уйди отсюда. Уйди.
5: Уйди, ступай, мой чувак.
6: Втайне всю жизнь беззаветно любил другую. Вот, это уж грех наверняка. И еще я любил эту землю. Черную, жирную и благодатную. Мне и сейчас хочется запустить в нее руки по локоть и мять, тискать, ласкать ее. Хочется намазать ее себе на ладони и съесть с ней себя самого. Наверное, это грех.
4: И вредно так жить, если надо больше неба любить. И еще я любил дерево. Звонкое, золотистое, упругое и лоснистое. Оно звенит, как тетива лука, и уступчиво, как масло в морозный день. Твердым-твердо, а коснись рукой, и тает. Дерево, дерево, которое можно менять так, как подскажут твои пальцы. Захоти оно превратиться во что пожелаешь. В исступленное лицо святого или в пышную грудь девушки.
7: Вот об этом не надо, Кала. Говори, не пожелал ли ты жены ближнего своего?
4: Ну, это ты подойди поближе.
7: Нет.
4: Ну, я сам подойду.
7: Нет.
4: Ну, как же мне говорить, ведь это тайная исповедь.
7: Бояр! Уйди подальше.
4: Уйди. И Бине, забери.
7: Бине, закрывай.
8: Бине,
7: ступай сюда. Уходи. Ну так говори, не пожелал ли ты жены ближнего своего?
4: Да как тебе сказать? Жены не пожелал. А вот... Экономку пожелал Шамай и получил, каюсь.
7: Чьей же экономки ты пожелал?
4: Твоей, святой отец.
7: Боги! Мерзавец! Луиза, изменница!
4: Зачем кричать? Не надо было обета безбрачия давать.
7: При чем здесь обет? И ты тоже хорош. Друг называется. Элуиза, ну я тебе задал.
4: А тайной исповеди, Кюре, тайной исповеди.
7: Господин нотариус, вы подслушиваете.
8: Ты что подслушиваете? Вы орете на всю округу.
4: Я продолжаю.
7: Продолжай.
4: Но наше счастье было недолгим. Она мне... изменила.
7: С кем?
4: Я точно не знаю, по-моему, с бояром.
8: Негодяй!
7: Ты язычник! Ты это куда?
4: Но я скоро утешился. Да, сбезла возлюбленной бояра. Каюсь.
8: Ай-яй-яй! Ты что, скотина!
7: Отпускаю тебе все твои грехи!
8: Да и скорее, пока он еще чего-нибудь не наговорил!
7: Домине, нинфуратуарбу, эсме мизерера мэ, домине, квохим инфериусом сантам...
8: Постой!
7: Что?
8: А Бине все слышал?
7: Как слышал?
8: Ты слышал? Как? Бине! Бине! Где Бине?
7: Бине!
8: Бине! Бине! Нет, ушел.
7: Слава Богу! Не знаю, что бы мы и делали, если б дети узнали про нас то, что мы говорим лишь на исповеди.
4: А может быть, жить надо так, чтобы не бояться детских душ, а?
7: Что с тобой?
4: Все. Душа собралась в путь дорогу. Ей нужен пасашок.
7: Что ты? Как?
4: Полно. Разве я вас обидел? Что связывало вас с этими женщинами? Любовь. Пели вы им серенады. И потом, ну разве я бы посмел топтать святые чувства?
9: О, веревка. Так, да. А у вас корзинка.
6: Я кинул им веревку, они привязали к ней корзинку, и я из последних сил втащил ее к себе. Эх, вы славные ребята! Как хорошо вы исполнили мое последнее желание. Не одна бутылка, а целых три. Шабли, Пуи, Ранси. И здесь троица.
8: Богохульник. Загробный шутник.
6: Смотрите. Смотрите. Луна строит мне рожки. А виноградные лозы поглядывают на меня с бесовскими ужинками.
8: Придет? Нет, это он Богу душу отдает.
6: Ой, тихо, тихо. Слышите, мой сад поет. Он смотрит на меня тысячу глаз. Звезды. Звезды вступили в перезвон. О, Боже мой, что за музыка?
8: Шабах, пойдем отсюда, пойдем, мне страшно.

Он на самой верхней ветке. Звезда пляшет, как потерянная. Я должен сорвать ее. Смотри, шашла, чтоб ты не ушла. Смелей, кова, она спела. Бог!

0: С той минуты, лежа на своем синяке, хоть все и ушли, я чувствовал себя не таким одиноким. Не стану пытаться изобразить вам протекшие затем часы. Не знаю как, но я их не досчитываюсь. Должно быть, у меня их стянули с десяток. Тут я теряю Калабрюньона.
1: Пропустите меня! Пропустите!
2: Нельзя, мальчик! Здесь чума! Нельзя! Чума!
1: Но я должен видеть своего хозяина!
2: Не велено, запрещено!
3: Он что же, так и не выходил?
4: Как заболел, так и не выходил!
1: Мастер! Если вы живы, дайте какой-нибудь знак!
3: Не отвечает.
4: Бедняжка Кола.
1: Ах, видно, в небесах какая-то женщина на него зла. Любит она его не иначе. Мастер! Мастер!
3: Ну все, помер.
1: Ой, теперь и дом спалят, и все спалят.
4: Неужели спалят?
1: О, старшина Ракен не упустит случая. Он с давних пор имеет зуб на Бриньона. Я не верю, что вы умерли. Слышите, мастер? Мастер!

0: Не буду пересказывать вам остальные дни моей болезни, но вот в одно прекрасное утро я проснулся и снова увидел себя, друзья мои, на моем синяке. Не то чтобы постель была мягка или чтобы у меня не болели бока, но как приятно сознавать, что у тебя еще есть бока. Господи, жив.
1: Ой, жив. Брюньон, малыш, неужели это ты, Господи? Ой, дай-ка я потрогаю это тельце. Ох, а ты мордошка. Ой, жив. Ой, Господи, как я рад. Как я рад.
2: Брюньон! Брюньон!
1: Ой, надо спрятаться.
2: Что такое? Где же он?
3: Не знаю, может быть, он снова в бреду.
4: Будешь в бреду, мэтр Паяр.
3: А, мальчуга.
4: Будешь в бреду, когда держали в заперти целых 2 недели.
2: О, куда же он девался?
3: Не знаю, может быть, он уже помер.
2: Помер ты или нет?
4: Мастер!
2: Бреньон!
5: Ку-ку! Вот и я!
2: Бреньон, ты не помер!
5: Жив, курилка!
3: Жив!
5: Давай!
2: Мой добрый друг, тебя спас великий святой Рох! Ты по меньшей мере обязан сходить, поблагодарить его. Сделай это, прошу тебя.
5: Да, уж скорее святой Шабли, святой Пуи и Ранзи. Давай.
2: Разрежем грушу пополам.
5: Давай.
2: Ты сходи к святому Роху для меня, а я воздам благодарение святой бутылке для тебя. Кстати, ты помнишь, в чем ты тогда исповедовался?
6: Когда?
2: Вот тогда.
6: Тогда?
2: А, да.
6: Не. Я был в бреду.
3: А, ну да. Ты страшно бредил.
6: Стоп. Вот мне кажется, что вы тогда не очень охотно со мной бы чокнулись, когда я

0: Просил у вас пассажок.
1: А? Да, а? Мне тогда показалось, что уж больно вы о себе беспокоитесь, чтобы остаться живыми и здоровыми.
2: Ну что?
3: Нет, я тебя очень люблю, Коля. Ну что делать, что делать? Я себя тоже люблю. Мне мое мясо ближе, чем рубашка.
2: Мея кульпа, я трус, грешен. Такова моя природа.
0: Да. Порядочный человек немного стоит.
3: Да, надо его брать таким, какой он есть.
2: Бог его создал, Богу и честь преклонимся.

0: Я опять начинал чувствовать вкус к жизни. Однажды, когда, весело поработав, я состязался с товарищами Самсоновым оружием, вдруг входит крестьянин из Марваны и объявляет, что видел мою хозяйку и что она собирается в путь. Я сразу даже не поверил. Но, признаюсь, вино мне показалось кисловатым. Видите ли, можно не любить свою старуху, злиться друг на друга день и ночь целых 25 лет, но в час, когда за ней приходит курносая, за той, которая, прижатая к вам в тесной кровати, столько времени мешала свой пот с вашим потом, и в тощей утробе своей растила семя рода вами посеянное, вы чувствуете, как что-то сжимает вам горло, словно кусок вас самих отваливается. И пусть он некрасив, пусть он вас порядком стеснял, болеешь о нем, болеешь о себе, жалко и себя, и его. Любишь его, прости, Господи. Пришел я к ней на следующий день в сумерках.
1: Мадам Бриньон приехала с Глоди. У вашей дочери Мартины начались родовые схватки, и они с мужем вынуждены были остаться в Дорнеси.
0: В Дорнеси?
1: Да. Мадам Бриньон свалилась позавчера, а сегодня что-то меня и ваша внучка беспокоит. Мне кажется, у нее жар.
0: Где она?
1: В соседней комнате.
0: Ой, удача никогда не приходит одна. Беда никогда не приходит одна.
2: Бедный ты мой. Ты не слишком устал?
0: Дело ясное. Старухе конец, она подобрела. Старуха, а я тут чуть не помер.
2: Перепил, небось, на радости, что один остался.
0: Да что ты, чумился, что твой месячный кутенок.
2: А, говорила тебе, уедем. Так нет, упрямец, надо было настоять на своем.
1: Метрикона, уйдите, вы волнуете ее. Ах. Уйдите, Метрикона.
2: За свое упрямство ты заслужил того, чтобы околеть от рези один-одинешенек.
0: В добрый час, в добрый час. Я тебя узнаю, есть еще надежда, все такая же злая. Ты, старушка, не утомляй себя. За 25 лет обо всем переговорено, понимаем друг друга без слов.
2: Ничего не переговорено. Я должна сказать, Кола, иначе рай, куда я не попаду.
0: Попадешь, попадешь.
2: Иначе рай для меня будет горше адской желчи. Я была с тобой, Кола, резка и бранчлива. Я была сварлива и вспыльчива. Чего я только с тобой не выделывала. Но это потому, что я тебя любила.
0: Ну вот, а я и не знал. Ну ладно, у каждого своя манера.
2: Я тебя любила, а ты меня не любил. Потому ты был добрый, а я злая. Я тебя ненавидела за то, что ты меня не любишь. А тебе было все равно. У тебя был твой вечный смех, Кола. Такой же, как и сейчас. Боже мой, и настрадалась же я из-за него. Ты укутывался в него, как от дождя. И сколько я не проливалась дождем, никогда-то мне не удавалось промочить тебя, разбойник.
0: Женушка моя, ты ж знаешь, я не люблю воды.
2: Вот и сейчас ты смеешься. Что ж, хорошо. Смех согревает. Вот сейчас, когда земляной холод поднимается по моим ногам, Я чувствую всю цену твоему смеху. Смейся в волю, милый мой. Я на тебя больше не сержусь. А ты, Кола, прости меня.
0: Ты была хорошая жена. Честная, стойкая и верная. Ну, не каждый день ты была так уж добра, но зато в черные часы, в годы бед и тощих коров, я не раз завидовал твоей стойкости. Ты не мучайся прошлым. Достаточно того, что мы его снесли, ни разу не споткнулись, не заклеймили себя стыдом. Ну, а теперь наша ноша сложена на зиму. Передохнем, старина. Мир тем, кто поработал.
2: Покойной ночи, милый мой. Завтра ты меня не разбудишь.
1: Метр Кола, скорее.
0: Что случилось?
1: Скорее идите сюда. Глади. Вся красная, горячая. Она задыхается.
0: Боже! Она не дышит. Ой, Господи, неужели в небе есть хозяин, кому нравится мучить эти создания? Дубась нас, старых ослов, вроде меня. Но выбирать мишенью этих ягняток, у которых нажми, нос закапает молоко, это брат Нини. Это мы не допустим. Бог или король, кто так поступает, тот превышает свою власть. И если на земле возможны такие злодейства, отец наш, то одно из двух. Или у тебя нет глаз, или ты не существуешь.
1: Иисус, Дева Мария!
0: Да-да-да, неуместное слово, я беру его назад.
2: Это я виновата. Я лошадь. Старая, ведьма злющая, надо было остаться в Дорнессе.
0: Старуха.
2: Пустите меня к ней, пустите. Глади, моя Глади. Укрыть потеплее. Открой дверь! Воздуха! Здесь и живой задохнется!
0: Старуха!
2: Мне уже все равно, а ей надо дышать! Мешок! Мешок! Где мой мешок?
1: Вот мой мешок! Вздуй огонь! Поставь воду! Мне нужна горячая!
2: Ах, травки! Травки мои, с полей лугов, да из темных лесов. Травки мои.
0: Старух, ты собираешься урожать?
2: С тех пор, как Бог Отец прогнал язычников с небес, они тут, на земле. Травы, вот травки мои. Бедное разбитое тельце мое, вся дрожит. Дрожи сплошь, перейми мою дрожь, прошу тебя об этом, я перед целым светом и Пресвятою Троицей. А если не устроится, о чем тебя молю, берегись, рублю.
0: Старуха, неужели ты этому веришь?
2: Если бы ворожба чего-нибудь значила, то ты бы, милый мой, или бы уже умер давно, или полюбил бы меня сильнее, чем ту, какими снадобьями я тебя только тайно не подчивала. У тебя только улучшался аппетит. Полюбить ты меня не полюбил, а вот травки узнавать научил. Пей, пей, моя маленькая, пей, моя ласковая. Это тепленькая, это сладенькая. Пей, пей. А помнишь ту черно-смородиную настойку, что я тебе оставила, уезжая?
0: Настойку?
2: Там была не одна смородина. Наверное, это помогло тебе так славно очумиться.
0: Старуха! Силы оставили ее, она упала на мои руки, и соль наших глаз смешалась у нас на щеках.
2: Первый раз в жизни ты держишь меня так на руках.
0: Ну, не плачь. Не плачь, не надо. Ну, не плачь. Не плачь, старуха.
2: Дурачок, насколько бы тебе легче жилось, если бы ты хоть раз поцеловал меня так, когда я была молода.
1: Боже, ваша внучка вспотела.
2: Закрой дверь! Ох, нет! Нет, я не уйду! Господи Иисусе, Мария, Дева, пока вы не скажете, что она поправится, а только она должна поправиться. Ей же ей! Я этого хочу! Хочу!
0: Ну, старуха! Если это твой последний дух, то и здоровенный же он.
2: Кола, скверный человек, ты опять смеешься.
0: Старуха, французу для смеха и страданий не помеха.
1: Боже мой, она умирает.
0: Старуха.
2: Нет, нет, нет. Господи, Господи, я умру. Пусть он умрет. Но только не она! Не она! Не она!
0: Старуха, ты права. Но, видно, на том свете моя шкура не нужна.
1: Нет, жар спал.
0: Жар спал. И дыхание струится в хрупкой гортани, как легкий ручеек. Моя маленькая покойница. Она воскресла. Ты слышишь, старуха? Она воскресла.
2: Теперь я могу идти.
0: Старух, погоди.
2: Могу идти.
0: Ах ты, Боже ты мой, эти руки, ни разу не отдохнувшие за свою жизнь.

Монахиня стояла у ее ног и читала молитву. Лампадка, где выгорело масло, почти угасла. И я подсел к новому огоньку, который должен был отныне озарять дом. Я смотрел, как малютка спит. Я стерег ее сон и думал. Да, ты права. Ты тысячу раз права, старуха. Пусть и я умру. Бери меня, черт, в свою дыру, лишь бы она была жива. Однако, как же это так? Вот в сущности, что она такое? Славная зверюшка, забавная игрушка, молоденький попугай, существо, которое пока ничто, которое чем-то будет, может быть. И что же, вот ради этого, может быть, я стану расточать свое «я есмь»? «Я есмь я»? Да. Да, в том-то и дело, что вот это, может быть, это и есть мой самый лучший цветок, тот, ради которого я и живу. Ты права, права, старуха, когда черви обгложут мои кости, когда мое тело истлеет на жирном погосте, я воскресну, Господи, в другом я, которое будет красивее, лучше и счастливее, потому что они встанут мне на плечи и будут видеть дальше, шагая над моей могилой. И я, несомый ими, буду идти вперед, все дальше, все выше, дальше жизни моей, дальше нивы моей. Вы... мое желание, моя надежда, мои семена, которые я кидаю в грядущие времена. Спи, малышка, спи, птичка весенняя моя.

0: Говорят, с летним дождем богатство ждем. Если так, то я должен быть богаче Креза. Не успел я выдержать двойное испытание. Глади исцелилась, и жена моя также, одна от болезни, другая от жизни, как силы, правящие миром, обрушились на меня новым бешеным натиском. Что с тобой? Да что, отпусти ты мои ноги, черт возьми! Да встань же, опля! Что такое? Одежда в клочьях, брови опалены.
1: Хозяин, мне так тяжело.
0: Ну, рассказывай же, ну.
1: Все сгорело! И мастерская тоже!
0: На этот раз у меня отняли все.
1: Это все чума. Когда объявились новые заболевания, стали кричать: спалим зачумленные дома. То, как вас не было, понятное дело, начали с вашего. Старались усердно. Каждый считал, что трудится на пользу города.
0: Мне бы хотелось на это посмотреть. Должно быть, красиво горело. Дрозд ты эдакий. Неужели ты так любил свою клетку и не поплясал вместе с ними вокруг костра?
1: Это неправда. Неправда. Я сделал все, что мог. Но попробуйте остановить стадо свиней. Меня сбили, повалили, затоптали. Я дрался, я легался, но они прокатились надо мной, как река. Когда спустят шлюзы. Я пробрался в горящую мастерскую. Вот это был огонь! Он свистел и плевался искрами. Меня стало подпекать, я говорил себе: смотри, Бене, и жаришься, как колбаса. Ну что же, посмотрим. Хупля, я разбегаюсь! И вдруг внизу вижу вашу маленькую Магдалинку, а ее голое тельце уже лижет огонь. Я крикнул ему: стой! Я схватил, я загасил ладонями ее пылавшие ноги. Я говорил ей: сокровище мое, ты не бойся, мы спасемся, Магдалинушка, мы спасемся! В это время бум! Обрушился потолок. Я прыгнул в окошко, как клоун в обруч, прямо в реку. Увяз рылом, выли, наелся, напился досыта. Наконец выбрался, и вот... Без дальних слов мы здесь. Простите меня, мастер, за то, что я так мало сделал.
0: И благоговейно размотав сверток, он вынул Магдалинку, которая, улыбаясь невинными и кокетливыми глазками, показывала свои обгорелые ножки. Почему, думал я, ни потеря дома, ни смерть старухи не действуют на меня так, как то, что глади исцелилось, или вот это. Я опустился на колени посреди дороги, поцеловал землю и сказал: спасибо, мальчик. И, взглянув в небеса, я продолжал, указывая на Бене: вот лучшая из моих работ, души, изваянные мною. Их у меня не отнимут, их у меня не отнять. Сожгите все дотла, душа цела.

0: Часам к 8 вечера мы дошли до города. Надвигалась ночь. Что за чудесная ночь! И ни души, чтобы ею насладиться. У рыночных ворот ни единого зеваки, ни единого сторожа. Дома, закрыв глаза, встречали нас деревянными лицами. Везде тишина. Все они вымерли, что ли?
1: Вымерли! Они сидят в своих домах и ждут, когда их придут резать.
0: Ты преувеличиваешь, Бене. Я никогда не поверю, чтобы мои друзья...
1: Ваши друзья? Да и они не лучше. Попрятались в замке вместе со старостой Ракеном. Это бараны! У них больше нет ни пастухов, ни собак.
0: Позволь, Бене, а я... Мы еще посмотрим, малыш, целы ли у меня клыки. Так рассуждая, мы подошли к замку. Но то, что мы увидели там, признаюсь вам, трудно описать. По лестнице, растерзанная и растрепанная, бежала рыжая баба. За ней с дымящимся пистолетом Ракен. Из комнат повысыпали горожане. Все насмерть перепуганные и все в масках.
2: Стойте! Стойте! У нее пятна!
3: Пятна!
2: Пятна!
1: Нет!
2: Это чума! Ой. Чума, говорю я вам!
4: Ой. Это же синяки! Синяки! Да. Клянусь, синяки!
1: Ты сам бил ее вчера вечером сапогом!
4: Да. Бил!
2: Ты вспомнил! О, дьявол! О, дьявол!
3: Ох,
2: за что такие испытания? Какая мука сидеть и ждать! Маски не снимать!
3: Нет, ну что ты, Ракен, мы...
2: Увижу первые пятна, я всех перестреляю!
1: Тогда будет поздно, папочка!
2: Что?
1: А вы стреляете!
4: И как вы в меня не попали, в меня попасть плевое дело!
3: Не ее плевое дело! Это точно!
2: А почему?

0: Кола, это ты?
1: Кола!
2: Бриньо!
0: Ты здесь!
3: Бриньо!
4: Кола, ну проходи, проходи, садись. Кола, проходи, тебе можно. Проходи, садись, Кола.
2: А ведь он нас не узнает.
5: Не узнает.
6: Мы гости к нам.

0: Стойте! Я, кажется, догадываюсь, зачем он сюда пришел. Ты хочешь взглянуть на свое искусство, так?
1: Здесь вся моя жизнь.
0: Да-да, здесь все, что заказывал тебе граф де Конси.
1: Заказывал, да не показывал.
0: Да, он не очень любил пускать тебя в замок.
1: Но его я могу понять. Он истинный ценитель прекрасного. Он 25 лет скупал все изваянное мной и оберегал эти чудеса. Ото всех, даже от меня.
0: Вот! Вот это истинные чудеса. Ну, а хочешь, я покажу тебе эти чудеса? А? Правда, их сиятельство граф, уезжая, говорил, замок охранять и приньона не пускать. Но теперь уже все равно, да, черт возьми, я тебе их покажу. Идите все сюда.
2: Кола, лучше бы ты этого не видел. Да ты не смотри на меня так. Это я, Паяр.
0: Да, Кола, пусть все увидят твои работы и девки. Девки тоже, да. Это полезные девки. Они предлагают людям себя, значит, они полезны.
3: Вот полезные.
0: Между прочим, так же, как и ты, свое искусство. Значит, оно тоже полезно. Это не мои слова. Твой покровитель граф де Конси любил так говорить, заряжая свои пистолеты.
1: При чем тут пистолеты?
0: Он был страстный охотник и чудак, наш граф. И порой даже было трудно понять, что он выберет для мишени. Тетеревов или... Или что-нибудь другое. Ну что, не догадываешься, а? А ну-ка покажем ему его искусство, эй, музыканты! Свечи! Больше свечей! Смотри, смотри на свое искусство! О!
1: Боже, это ионская нимфа, одна из лучших моих работ.
0: Да, он стрелял в нее из арбалета.
4: И попадал!
5: В нее попасть плевое дело!
0: Смотри, Кола, на свое искусство! Свечи!
3: Свое искусство!
1: Зачем ей отрезали нос? А здесь нет руки, а цветы. Что сделали ему цветы?
0: Он скупал твои работы, чтобы использовать их как мишени, Кола.
1: Я смотрел на изуродованные работы и не верил своим глазам. Повсюду, куда ни взглянешь, все изломано, изрезано.
4: Мой весельчак, наш граф!
0: Слышишь, Кола? Полезные девки рукоплещут полезному искусству.
1: Собака! Собака! Зачем я привел в твою берлогу моих чудесных детей? Великий Боже, услышь меня. Дай мне после смерти попасть не в рай, а в ад, к самому вертелу, где поджаривают проклятых, чтобы моя рука ворочила над огнем палача детей моих.
6: Виданное ли дело? Приходить в такое состояние из-за каких-то деревяшек?
1: Молчи, старик! Человек ничто, свято его создание. Но вы маски. Вы не захотите, не сможете меня понять. Как это смешно. Боже, как это смешно.
7: Ну что ты, Кола?
4: Скис, старичок.
0: Ты напрасно. Напрасно, Кола, так убиваешься. Я даю тебе руку на отсечение, что через 400 лет наши правнуки с таким же остервенением будут разбивать памятники и разносить в пыль все, что будет недоступно их несуразным мозгам. Да-да, я не говорю о том, что они изобретут 40 новых способов делать это лучше нашего. А раз так, ради кого тратить свои силы? ради них. А ты знаешь, Кола, что говорили в городе, когда горел твой дом? У дома Кола люди пляшут. Люди пляшут. Так это про них, Кола. Это про него, про Федю, про тебя. Про Франке, про тебя. Про тебя,
4: Христа.
0: Про тебя. Человек, Кола, бессмысленные животные созданы для того, чтобы разрушать их большинство, а не повсюду. А? Что же вы молчите? Вот, видишь, Кола, они молчат. Разве я был не прав? Чем они лучше нашего графа де Конси? Граждане города Кламси? Вот мы и повеселились. Правда, чума кругом, так что и шутки у нас соответственные. Что такое? Кто впустил?
4: И все вы звери! Кто это? Ну, ты как этот богатый идиот, который сам не знает, чего хочет, ни на что не способный, умеет только разрушать. Грызите, уничтожайте скоты, попирайте ногами нашу рожь. Мы вырастим новую. Новую!
2: Нет! Нет, Кола! Это не они сожгли твой дом! Не они! Поверь! А если не веришь, плюнь мне в лицо! В лицо, а не в эту маску!
0: Ну да, только вы все плясали вокруг, как в Иванову ночь!
4: Но не мы же начали!
8: Это ты нас раззадоривал!
9: Да. Тебе попробуй, не потравь, известно, что будет!
0: Вы сами всему причиной! Вы сюда пришли, потому что боитесь конца. Вы же трясетесь за свои шкуры.
2: Да, мы трясемся, Стенке, потому что у нас хозяйство и дети.
6: Да, у нас дети. И у нас светил.
1: Тренке.
6: Да.
1: Тренке, так ты не жег мой дом.
6: Ну что ты, Кола, ну как ты можешь? Ну спроси Фитю. Ну,
1: а почему же на тебе мои праздничные штаны?
6: А? А я иду, а они лежат. Да я думаю, возьму, все равно сгорят.
2: Сгорели.
6: Нет, если это твои, на, возьми. Нет, нет, я дам. Нет, я сниму.
1: Фитю, ну а ты, Фитю?
2: А что, я? А что я? Ничего.
1: А шапка?
2: А, на, возьми.
1: Эх вы, друзья мои, друзья мои. Ты прав, мой мальчик. Что нам жатва? Колос зрелый, колос мертвый. Я то, что будет, а не то, что было. А их можете спалить. Вам нравится плясать вокруг костра? Берите мои обноски!
2: Кола, не сгорели бы, все равно не сгорели бы, старик, не собрали
9: мы, это все чума!
0: Что такое? Что случилось?
2: Никогда так тревожно набат не звучал.
6: Тренке, неужели опять пожар, а?
10: Господин Ракан!
0: Что еще?
10: Там Тюре-Шамай! Он пришел! Он пришел, потому что в городе!
2: Что? Святые угодники! Кала! И ты здесь, бояр! Иисус и милостивый, ты, видно, напрасно умирал! Бродяги, что вы тут делаете? Или вы уподобились вот этому Иуде, продавшему город за 30 сребреников? Да-да! За 30 сребреников!
0: Ты что? Ты что, заговариваешься, Шамай?
2: Нет, я не заговариваюсь.
0: Ну тогда объяснись, как человек здравомыслящий.
2: Да, да будь вам известно. Нет, я не выдержу этого!
11: Да будь вам известно, что город наш гибнет. Знаете ли вы, несчастные, что мародеры, я видел это сам, поджигают дома, где чумой не пахло. Знаете ли вы это или нет? Тучи громил. И откуда их столько набралось? Кишат в городе, как клопы в соломе. Тащат сундуки, тюки. А что творится в городских погребах? Выкатывают бочки с вином. Да. Вино разливается лужами. Его лакают дети.
12: Дети! Наши дети! Фитил.
11: Этого я не выдержал. Я закричал мародерам: если вы не остановитесь, то я вас, собачью ораву, окрещу на славу.
6: Они?
11: Не тут-то было. Они набросились на меня со свистом, с гиканьем, швыряясь камнями. Я, конечно, отбиваться. И вот, подобрав сутану, я прибежал к этому живоглоту, к старости Ракену, к этому изменнику. Потому что все из-за него, я уверен в этом. Я прибежал, чтобы сказать: нет, чтобы сорвать, разорвать, растоптать его пышный старшинский наряд.
6: Ладно, что же это такое?
13: Ладно, хватит, Шамай. Ведь ты, Кюрена, лучше помолчи. А вы ничего не бойтесь, мятеж не распространится на весь город.
11: Не слушайте! Он вас обманывает!
13: Я кому сказал замолчи?
11: Он обманывает. Чтоб спасти свою шкуру, он продает нас всех с молотка.
13: Я говорю, замолчи, Шамай.
14: Дело-то, кажется, оборачивается не на шутку, Бине.
4: Да, мастер.
11: Из трусости или из алчности ты занялся этим гнусным ремеслом?
13: Я в последний раз говорю, замолчи.
11: А честь? Ты скажи нам, где твоя старшинская честь?
13: Честь? Ее что, можно пить или есть? Вот сдохнем завтра, и что от нас останется? Ничего не останется. Что будут думать? Ничего не будут думать. Вот ляжем, как ломти трески в общей могиле. Вот и разберись, кто смердит честью, а кто дерьмом.
15: О, погоди, Шамай, остановись. Господин Ракен сказал, что самое лучшее для нас — это сидеть и ждать.
13: Правильно.
15: Это его дело — следить за порядком в городе.
11: А он это делает?
15: А он говорит, что если мы
11: он
15: будем...
11: Он делает это или нет?
13: Подожди, Фитюр, все будут сидеть смирно, никого не тронут.
11: Откуда ты это знаешь?
13: Я заключил с мятежниками договор.
11: Такой договор – преступление.
13: А? Это для того, чтобы их усыпить.
11: Кого усыпить? Мародеров или горожан?
13: Я...
11: А? А? Вот! Вот, видите!
2: А, если сказать все, что ты думаешь, то длинный вышел бы рассказ.
14: Что же ты молчишь?
2: Как-никак, мы не имеем права. Этот человек закона. Идти против закона — это значит брать на себя очень тяжелую...
14: Ответственность? Да. Хорошо. Я беру ее на себя.
13: Стойте! Стойте, дорогие сограждане! Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Я остался здесь, рискуя своей жизнью, чтобы вас охранять. Да! Кто на меня жалуется, за что? Разве я повинен в язвах, которые пытаются уврачевать?
2: А, говорят, опытный врач дает ране загнить. Так поступаешь и ты, Ракен, целитель города. Ты уточняешь мятеж, кормишь чуму, а потом доишь обе скотин.
13: Это кто я?
2: Прав,
14: начиная с сегодняшнего дня, мы на тебя тратиться не будем. Мы сами себя станем лечить. А так как за каждый труд полагается плата, то мы можем тебе дать...
16: На кладбище кровать!
2: Сложим малютку спать!
13: Живо! Стойте! Стойте, маскарад еще не кончился! Эй, стража! Схватить его!
14: А лучше его! Старшина Ракен больше не должностное лицо! Мы его смещаем!
4: Смещаем!
13: Брюньон, ты знаешь, чем ты рискуешь?
14: Знаю, милый мой, рискую головой. Я готов ею сыграть в поддавки. Потеряю ее, выиграет город.
17: Принимаю!
14: Подвал! И заприте хорошенько!
5: Запрем это плевое дело!
10: Ну, как? Что ж тебе делать?
14: Что нам делать? Ну, приказывай! Надо пойти и схватить грабителей.
17: Драки мы не боимся, но все-таки как-никак, они же вооружены.
14: Шамай, ты говоришь, они засели в городских погребах?
11: И урчат там, как стадо поросят. Что было светлее, вот нехристи. Свалили мебель в кучу и подожгли.
14: Они любят огонь? Ну что ж, мы к их услугам. Надо только перекрыть все выходы. Осы в гнезде, пусть там и остаются.
2: Как, Кола? Значит, ты хочешь, чтобы мы, чтобы их там...
14: Да неужели вы не понимаете, что всех вас могут спалить?
10: Ну так-то, но так, но все же, может быть, их пощадить.
14: Пощадить этих бандитов, ведь это значит погубить весь город. Их больше, они сильнее нас. Вырвись они на волю, они не дадут взять себя голыми руками. И потом, Шамай, всюду же есть добрые и злые, ну.
11: Давайте, как учитель... Отделять овец от козлищ.
17: Ильон, я иду с тобой.
10: Мы все с тобой.
12: И мы с Фитю.
14: Только повиноваться мне беспрекословно. До утра я один глава, иначе все погибли.
17: Мы согласны.
10: Согласны.
12: Принем.
14: Так, ну вот. А теперь маскарад. Кончается. Кто тут еще в масках? Снимай и ты, Борде. Пора показать свое истинное лицо.
17: Снял!
11: Братья мои! Преклонимся!
18: Какое счастье, Боже в небеси! Быть гражданином города Кабси.
14: Ух, что ж это было за ночь? Из глубины погребов этот пьяный сброд палил из своих мушкетов. Если бы у них не двоилось в глазах, никто бы из нас не остался в живых. И вот, когда от пламени затрещали стены погребов, и в его челюстях хрустнули балки, и взметнулся ад, мы услышали рев огня и рев горящих. После всех этих подвигов мы не могли смотреть друг другу в глаза. Уж больно хорошо себя разглядели. Природа человеческая предстала без сорочки. Зрелище не из красивых. И ныло сердце. И вот теперь... Когда вернулась тишина, остыла зола, как будто и чума в былой отошла, я подвожу итог и вижу, что за полгода я лишился всего – жены, дома, денег, творений своих. Но что всего занятнее, удивительнее, так это то, что в конечном счете я остаюсь так же богат, как и раньше. Если бы мне сказали в прошлом году, что я так встречу свою беду, не я ли клялся и божился, что желаю до конца своих дней оставаться хозяином у себя, хозяином самого себя, независимым, не дающим отчета никому. Люди предполагают, а посмотришь, все идет совсем не так. И это наилучший оборот, потому что чем большего ты лишен, тем сам ты больше, ибо дух создает, что ему не достает. И потом, человек – славное животное, и все ему впору. Вот дайте ему 4 ноги или отнимите обе, сделайте его слепым, глухим, немым, он все равно приспособится. И про себя каким-то образом будет слышать, видеть и говорить. И радостно ощущать, что обладаешь этой гибкостью духа и мышц, что можешь, если надо, быть рыбой в воде, птицей в воздухе, в огне саламандрой, а на земле человеком. Вы знаете, от чего такой перезвон? Да ведь сегодня не Колин день. Не отпраздновать его было бы грешно.
4: Отец! Отец! Ну куда же мог деваться этот старый пустомеля?
14: Кто желает посмотреть на кола бездомного, на короля без королевства, пусть полюбуется, как я буду восседать за праздничным столом, возглавляя шумный пир.
4: Вот ты где! Он здесь, и не стыдно тебе! Ему даже не стыдно!
14: Не сердись, Мартинка! Улыбнись, скотинка! Слышишь, король, это я.
4: Король, да только без королевы.
14: А королевой будешь ты, как в священном писании, и возьму себе в жены собственную дочь.
4: А ты старый проказник, на, держи.
14: Что такое, пирожная форма?
4: Тебе корона.
14: О, это мне подходит. И вот мы сидим, все мои дети и дети моих детей. Это человек 30, и все 30 кричат разом.
18: Король пьет! Король пьет! Король пьет!
14: Я смеюсь, давлюсь. Но глотаю все до капли и думаю вслух, а я не люблю думать молча. Жизнь хороша, друзья мои. Одно лишь плохо, коротка. Ах, как хотелось бы побольше. Господи, как мимолетно летит время. И люди... тоже.
2: Кола, да у тебя слезы.
14: Что? Что? Говорите, слезы на глазах? Чепуха! Выпьем! Да здравствует король! Он пьет! Да здравствует его петушечный народ!
18: Король пьет! Король пьет!
14: И потом, говоря по душам, дети мои, признаюсь вам, хороший король, конечно, хорошо, но лучший король я сам. На что нам, царь небесный или земной? Нам не надо трона ни здесь, ни там. Каждому свое место под солнцем, каждому своя тень, каждому... клок земли, да руки, чтобы его копать. Ничего другого мы не требуем. И если бы ко мне явился король, я бы ему сказал. Ну что, своячок? Все короли одинаковы. Каждый человек родился королем. Здесь мы хозяева, и здесь наш дом.
18: Король пьет! Король пьет!

Приглашаем вас послушать передачу из цикла «Чеховские чтения». Вступительное слово кандидата искусствоведения Татьяны Константиновны Шахазизовой.

0: своими представлениями о нем, Журавлёв написал как-то: «Я всегда бился над тем, чтобы лаконичную, строгую, сдержанную его фразу наполнить подлинной жизнью. Это так же трудно, как, вероятно, трудно играть Моцарта, такого легкого и прозрачного, или петь, как будто простого и незамысловатого, Глинку». Эти сравнения, эти слова как нельзя более подходят к рассказу Чехова «Красавицы» в исполнении Дмитрия Николаевича Журавлёва.
1: Помню, будучи еще гимназистом 5 или 6 класса, я ехал с дедушкой из села Большой Крепкой Донской области в Ростов-на-Дону. День был августовский, знойный, томительно скучный. От жара и сухого горячего ветра, гнавшего нам навстречу облака пыли, слипались глаза, сохло во рту. Не хотелось ни глядеть, ни говорить, ни думать. И когда дремавший возница хохол Карпо, замахиваясь на лошадь, хлестал меня кнутом по фуражке, я не протестовал, не издавал ни звука, и только очнувшись от полусна, уныло и кротко поглядывал вдаль, не видать ли сквозь пыль деревни. Кормить лошадей остановились мы в большом армянском селе Бахчисалах у знакомого дедушки богатого армянина. Представьте себе маленькую стриженную головку с густыми низко нависшими бровями, с птичьим носом, с длинными седыми усами и с широким ртом, из которого торчит длинный черешневый чубук. Головка эта неумело приклеена к тощему горбатому туловищу, одетому в фантастический костюм, в куцую красную куртку и в широкие ярко-голубые шаровары. Ходила эта фигура, расставя ноги и шаркая туфлями, говорила, не вынимая изо рта чубука, а держала себя с чисто армянским достоинством. Не улыбалась, пучила глаза и старалась обращать на своих гостей как можно меньше внимания. В комнатах у армянина не было ни ветра, ни пыли, но было так же неприятно, душно и скучно, как в степи и по дороге. Помню, запыленный и изморенный зноем, сидел я в углу на зеленом сундуке. Некрашенные деревянные стены, мебель и наохренные полы издавали запах сухого дерева, прижженного солнцем. Куда ни взглянешь, всюду мухи, мухи, мухи. Дедушка и армянин вполголоса говорили о попасе, о толоке, об овцах. Я знал, что самовар будут ставить целый час, что дедушка будет пить чай не менее часа и потом заляжет спать часа на 2-3, что у меня 1/4 дня уйдет на ожидание, после которого опять жара, пыль, тряски и дороги. Я слушал бормотание 2 голосов, и мне начинало казаться, что армянина, шкаф с посудой, мух, окна, в которые бьет горячее солнце, я вижу давно-давно и перестану их видеть в очень далеком будущем. И мною овладевала ненависть к степи, к солнцу, к мухам. Хохлушка в платке внесла поднос с посудой, потом самовар. Армянин не спеша вышел в сени и крикнул: «Маша, ступай наливай чай! Где ты, Маша?» Послышались торопливые шаги. И в комнату вошла девушка 16 лет в простом ситцевом платье и в белом платочке. Моя посуду и наливая чай, она стояла ко мне спиной. И я заметил только, что она была тонка в талии, боса, и что маленькие голые пятки прикрывались низко опущенными панталонами. Хозяин пригласил меня пить чай. Садясь за стол, я взглянул в лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня с их скукой и пылью. Я увидел обворожительные черты прекраснейшего из лиц, какие когда-либо встречались мне наяву и чудились во сне. Передо мною стояла красавица, и я понял это с первого взгляда, как понимаю молнию. Я готов клясться, что Маша, или как звал отец Маша, была настоящая красавица, но доказать этого не умею. Иногда бывает, что облака в беспорядке толпятся на горизонте, и солнце, прячась за них, красит их и небо во всевозможные цвета, в багряный, оранжевый, золотой, лиловый, грязно-розовый. Одно облачко похоже на монаха, другое на рыбу, третье на турка в челме. Зарево охватило треть неба.

блестит в церковном кресте и в стеклах господского дома, отсвечивает в реке и в лужах, дрожит на деревьях. Далеко-далеко на фоне зари летит куда-то ночевать стая диких уток и под пасок гонящий коров, и землемер, едущий в бричке через плотину, и гуляющие господа, все глядят на закат, и все до одного находят, что он страшно красив, но никто не знает и не скажет, в чем тут красота. Не я один находил, что армяночка красива. Мой дедушка, 80-летний старик, человек крутой и равнодушный к женщинам и красотам природы, целую минуту ласково глядел на Машу и спросил: «Это ваша дочка, Олег Назарович?» «Дочка, это дочка», — ответил хозяин. «Хорошая барышня», — похвалил дедушка. Красоту армяночки художник назвал бы классической и строгой. Это была именно та красота, созерцание которой Бог весть откуда вселяет в вас уверенность, что вы видите черты правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, грудь и все движения молодого тела слились вместе в один цельный гармонический аккорд, в котором природа не ошиблась ни на одну малейшую черту. Вам кажется почему-то, что у идеально красивой женщины должен быть именно такой нос, как у Маши, прямой и с небольшой горбинкой, такие большие темные глаза, такие же длинные ресницы, такой же томный взгляд, что ее черные кудрявые волосы и брови также идут к нежному белому цвету лба и щек, как зеленый камыш к тихой речке. Белая шея Маши и ее молодая грудь слабо развиты, но чтобы суметь изваять их, вам кажется, нужно обладать громадным творческим талантом. Глядите вы, и мало-помалу вам приходит желание сказать Маше что-нибудь необыкновенно приятное, искреннее, красивое, такое же красивое, как она сама. Сначала мне было обидно и стыдно, что Маша не обращает на меня никакого внимания и смотрит все время вниз. Какой-то особый воздух, казалось мне, счастливый и гордый, отделял ее от меня и ревниво заслонял от моих взглядов. Это от того, думал я, что я весь в пыли, загорел, и от того, что я еще мальчик. Но потом я мало-помалу забыл о себе самом и весь отдался ощущению красоты. Я уже не помнил о степной скуке, о пыли, не слышал жужжания мух, не понимал вкуса чая и только чувствовал, что через стол от меня стоит красивая девушка. Ощущал я красоту как-то странно. Ни желание, ни восторг и ни наслаждение возбуждала во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную, грусть. Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон. Почему-то мне было жаль и себя, и дедушки, и армянина, и самой армяночки. И было во мне такое чувство, как будто мы все четверо потеряли что-то важное и нужное для жизни, чего уже больше никогда не найдем. Дедушка тоже сгрустнул. Он уже не говорил о толоке и об овцах, а молчал и задумчиво поглядывал на Машу. После чаю дедушка лег спать, а я вышел из дому и сел на крылечке. Дом, как и все дома в Бахчисалах, стоял на припеке. Не было ни деревьев, ни навесов, ни теней. Большой двор армянина, поросший лебедой и калачиком, несмотря на сильный зной, был оживлен и полон веселья. За одним из невысоких плетней, там и сям пересекавших большой двор, происходила молотьба. Вокруг столба, вбитого в самую середку гумна, запряженные в ряд и образуя один длинный радиус, бегали 12 лошадей.
Возле ходил хохол в длинной жилетке и в широких шароварах, хлопал бичом и кричал таким тоном, как будто хотел подразнить лошадей и похвастать своей властью над ними. «А, окаянный! А, нет у вас холеры! Бодитесь!» Лошади, гнедые, белые, пегие, не понимая, зачем это заставляют их кружить на одном месте и мять пшеничную солому, бегали неохотно, точно через силу и обиженно помахивая хвостами. Из-под их копыт ветер поднимал целые облака золотистой половы и уносил ее далеко через плетень. Около высоких свежих скирд копошились бабы с граблями и двигались арбы, а за скирдами в другом дворе бегала вокруг столба другая дюжина таких же лошадей, и такой же хохол хлопал бичом и насмехался над лошадями. Ступени, на которых я сидел, были горячи. На жидких перильцах и на оконных рамах кое-где выступил от жары древесный клей. Под ступеньками и под ставнями в полосках тени жались друг к другу красные козявки. Солнце пекло мне и в голову, и в грудь, и в спину, но я не замечал этого. И только чувствовал, как сзади меня в сенях и в комнатах стучали по дощатому полу босые ноги. Убрав чайную посуду, Маша пробежала по ступеням, пахнув на меня ветром, и как птица полетела к небольшой закопченной пристройке, должно быть, кухни, откуда шел запах жареной баранины и слышался сердитый армянский говор. Она исчезла в темной двери, и вместо ее на пороге показалась старая сгорбленная армянка с красным лицом и в зеленых шароварах. Старуха сердилась и кого-то бронила. Скоро на пороге показалась Маша, покрасневшая от кухонного жара и с большим черным хлебом на плече. Красиво изгибаясь под тяжестью хлеба, она побежала через двор к гумну, шмыгнула через плетень и, окунувшись в облако золотистой половы, скрылась за арбами. Хохол, подгонявший лошадей, опустил бич, умолк и минуту молча глядел в сторону арб. Потом, когда армяночка опять мелькнула около лошадей и перескочила через плетень, он проводил ее глазами и крикнул на лошадей таким тоном, как будто был очень огорчен. «А, чтоб вам пропасть, нечистая сила!» И все время потом слышал я, не переставая, шаги ее босых ног, видел, как она с серьезным, озабоченным лицом носилась по двору. Пробегала она то по ступеням, обдавая меня ветром, то в кухню, то на гумно, то за ворота, и я едва успевал поворачивать голову, чтобы следить за нею. И чем чаще она со своей красотой мелькала у меня перед глазами, тем сильнее становилась моя грусть. Мне было жаль и себя, и ее, и хохла, грустно провожавшего ее взглядом, всякий раз, когда она сквозь облако половы бегала к арбам. Была ли это у меня зависть к ее красоте, или я жалел, что эта девочка не моя и никогда не будет моею, и что я для нее чужой, или смутно чувствовал я, что ее редкая красота случайна, не нужна и, как все на земле, недолговечно. Или, быть может, моя грусть была тем особенным чувством, которое возбуждается в человеке созерцанием настоящей красоты, Бог знает. 3 часа ожидания прошли незаметно. Мне казалось, не успел я наглядеться на Машу, как Карпо съездил к реке, выкупал лошадь и уж стал запрягать. Мокрая лошадь фыркала от удовольствия и стучала копытами по оглоблям. Карпо кричал на нее: «Назад!» Проснулся дедушка. Маша со скрипом отворила нам ворота. Мы сели на дроги и выехали со двора. Ехали мы молча, точно сердились друг на друга. Когда часа через 2 или 3 вдали показались Ростов и Нахичевань, Карпо, все время молчавший, быстро оглянулся и сказал: «А славная у армяшки девка!» и хлестнул по лошади.
В другой раз, будучи уже студентом, ехал я по железной дороге на юг. Был май. На одной из станций, кажется, между Белгородом и Харьковом, вышел я из вагона прогуляться по платформе. На станционный садик, на платформу и на поле легла уже вечерняя тень.